и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Алфавитный патерик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Антонии. Святой Авва Антоний, пребывая некогда в пустыне, впал в уныние и в глубокую тьму помыслов и воззвал к Богу. «Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне. Что мне делать в своей скорби? Как спастись?» И вскоре потом Антоний, встав, вышел из кельи. И вот видит кого-то, похожего на себя, который сидел и работал. Потом встал из-за работы и молился. После опять сел и вил веревку. Далее опять встал на молитву. Это был ангел Господень, посланный для наставления и подкрепления Антонии. И ангел сказал вслух ему: «И ты делай так, и спасешься». Услышав сие, Антоний весьма обрадовался и ободрился, стал так делать и спасался. Тот же Авва Антоний, приникая в глубину судов Божиих, вопросил Бога так: «Господи, для чего одни умирают в молодости, а другие живут до глубокой старости? Для чего одни бедны, а другие богаты? Для чего нечестивые богаты, а благочестивые бедны?» Тогда пришел к нему глаз: «Антоний, себе внимай, а то суды Божии, и тебе нет пользы испытывать их». Некто спросил Авву Антония: «Что мне делать, чтобы угодить Богу?» «Что велю тебе, — отвечал старец, — то соблюдай. Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога пред своими очами. Что бы ни делал ты, имей на это свидетельство в Священном Писании. И в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай сии три заповеди, и спасешься». Авва Антоний говорил Авве Пимену: «Великий подвиг для человека — раскаяние во грехах своих пред Богом и ожидание искушений до последнего издыхания». Он же говорил: «Никто без искушения не может войти в Царство Небесное, ибо не будь искушений, и никто не спасется». Авва Памва спросил Авву Антония: «Что мне делать?» Старец сказал ему: «Не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло, и обуздывай язык и чрево». Авва Антоний говорил: «Видел я однажды все сети врага, распростертые по земле, и со вздохом сказал: кто же избегнет их? Но услышал глас, говорящий мне: смиренно мудрее». Он еще говорил: «Есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством и однако ж удалились от Бога, потому что не имели рассудительности». Он же говорил: «От ближнего зависит и жизнь, и смерть. Ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога, а если соблазняем брата, то грешим против Христа». Говорил также: «Как рыбы, оставаясь долго на суше, умирают, так и монахи, находясь долго вне кельи или пребывая с мирскими людьми, теряют любовь к безмолвию. Посему, как рыба рвется в море, так и мы должны спешить в келью, дабы, оставаясь вне оной, не забыть о внутреннем бдении». Он еще говорил: «Кто живет в пустыне и в безмолвии, тот свободен от трех искушений, от искушения слуха, языка и взора. Одно только у него искушение, искушение в сердце. Некоторые братья пошли к Авве Антонию рассказать ему о видениях, которые им были, и узнать от него, истинные ли то были видения или от демонов. С ними был осел, но он умер на дороге. Как скоро братья пришли к старцу, он, предваряя их, сказал: «Отчего у вас осел умер на дороге?» Братья спросили его: «Откуда это ты знаешь, Авва?» Старец отвечал им: «Демоны показали мне». Тогда братья говорят ему: «Мы об этом-то и пришли спросить тебя. Нам бывают видения и часто сбываются, как бы нам не впасть в заблуждение». Старец примером осла показал, что и их видения были от демонов. Некто в пустыне, ловя диких зверей, увидел, что Авва Антоний шутил с братьями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что нужно иногда давать послабление братьям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Опять говорит: «Еще тяни». Охотник отвечал ему: «Если я сверх меры натяну лук, то он переломится». Тогда старец говорит ему: «Так и в деле Божием. Если мы сверх меры будем напрягать силы братьев, то они скоро расстроятся. Посему необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братьев». Охотник, услышав это, пришел в сокрушение и пошел от старца со многою пользою, а братья, подкрепившись, возвратились в свое место. Авва Антоний услышал об одном молодом монахе, что он сотворил на пути такое чудо. Увидев некоторых старцев, которые путешествовали и от пути утомились, он велел диким ослам подойти и на себе нести старцев, пока дойдут до Антония. Старцы рассказали об этом Авве Антонию, а он отвечал им: «Монах этот, как мне кажется, есть корабль полный груза, но не знаю, войдет ли он в пристань». Спустя несколько времени Авва Антоний вдруг начал плакать, рвать на себе волосы и рыдать. Ученики спросили его: «О чем плачешь, Авва?» Старец отвечал им: «Сейчас пал великий столб церкви». Это он говорил о молодом монахе. «Но пойдите сами к нему», — продолжал он, — «и посмотрите на случившееся». Ученики идут и находят монаха, сидящим на рогоже и оплакивающим сделанный грех. Увидев учеников старца, монах говорит им: «Скажите старцу, чтобы он умолил Бога дать мне 10 дней жизни, и я надеюсь очистить грех свой». Но не прошло и 5 дней, как он скончался. Братья хвалили Авве Антонию одного монаха. Когда монах сей пришел, Антоний захотел испытать, перенесет ли он оскорбление. И, увидев, что не переносит, сказал ему: «Ты похож на село, которое спереди красиво, а сзади разграблено разбойниками». Один брат сказал Авве Антонию: «Помолись обо мне». Но старец отвечал ему: «Ни я, ни Бог не жалятся над тобою, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу». Пришли однажды старцы к Авве Антонию, и с ними был Авва Иосиф. Старец, желая испытать их, предложил им изречение из Писания и начал спрашивать каждого, начав с младшего, что значит сие изречение. Каждый говорил по своим силам, но старец каждому отвечал: «Нет, не узнал». После всех он говорит Авве Иосифу: «Ты что скажешь о сём изречении?» «Не знаю», — отвечал Иосиф. Авва Антоний говорит: Авва Иосиф попал на путь, когда сказал «не знаю». Однажды братья пошли из кита к Авве Антонию. Взошедши на корабль, чтобы отправиться к нему, нашли они одного старца, который хотел идти в ту же страну. Братья не знали его. Сидя на корабле, братья рассказывали изречения отцов и из Писания. Также говорили о своих рукоделиях. Но старец молчал. Когда они взошли в пристань, оказалось, что и старец шел также к Авве Антонию. Когда пришли к Антонию, он сказал им: «Хорошего вы нашли сопутника в этом старце». Потом и старцу сказал: «Хороших и ты, Авва, нашел братьей». Старец отвечал ему: «Они хороши, но двор у них без ворот. Кто хочет, подходит к стойлу и отвязывает осла». Это сказал старец, потому что они говорили все, что не приходило им в голову. Пришли братья к Авве Антонию и говорят ему: «Дай нам наставление, как спастись». Старец отвечал им: «Вы слышали Писание, и сего очень довольно для вас». Но они сказали ему: «Мы и от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать». Тогда старец сказал им: «В Евангелии сказано, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Они говорят ему: «Мы не можем сего сделать». Старец отвечает: «Если вы не можете подставлять другой, по крайней мере, переносите удар в одну». «И этого не можем», — говорят они. «Если и этого не можете», — отвечал старец, «по крайней мере, не платите ударом за удар». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда старец сказал ученику своему: «Приготовь им немного кашицы, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться». Один брат, отказавшись от мира и раздав свое имение нищим, оставил несколько для собственного употребления и пришел к Авве Антонию. Старец, узнав о том, сказал ему: «Если ты хочешь быть монахом, то пойди в такое-то село, купи мясо, обложи им ногое тело свое и так приди сюда». Когда брат это сделал, то собаки и птицы терзали тело его. По возвращении к старцу сей спросил его, исполнил ли он его совет. Брат показал ему израненное тело свое. Святой Антоний сказал ему: «Так нападают демоны и терзают тех, которые, отрекшись мира, хотят иметь деньги». В обители Аввы Илии с одним братом случилось искушение. Его выгнали оттуда, и он пошел в гору к Авве Антонию. Авва Антоний, подержав брата несколько времени у себя, послал его в обитель, из которой он вышел. Но братья, увидев его, опять погнали. Брат снова пришел к Авве Антонию и сказал: «Не захотели принять меня, отче». Тогда старец послал его с такими словами: «Буря застигла корабль на море. Он потерял груз свой и с трудом сам спасся. А вы хотите потопить и то, что спаслось у берега». Братья, услышав, что Авва Антоний послал брата к ним, тотчас приняли его. Авва Антоний говорил:

И Господь заповедал ученикам Своим: «Внемлите, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством». В подвижниках же бывает еще и иное движение, которое происходит от коварства и зависти демонов. И так надобно знать, что в теле бывает троякое движение. Одно естественное, другое – от безразличного употребления пищи, и третье – от демонов. Говорил также Авва Антоний: «Бог в нынешние времена не попускает таких искушений, какие были прежде, ибо знает, что ныне люди слабы и не перенесут их». Авве Антонию открыто было в пустыне: «Есть в городе некто, подобный тебе, искусством врач, который избытки свои отдает нуждающимся и ежедневно поет с ангелами Тресвятое». Авва Антоний говорил: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: „Ты безумствуешь, потому что он не подобен им“». Некоторые братья пришли к Авве Антонию и предложили ему слова из книги Левит. Старец пошел в пустыню, а за ним тайно последовал Авва Аммон, знавший его обыкновение. Старец, отошед на далекое расстояние, стал на молитву и громким голосом воззвал: «Боже, пошли Моисея, и он изъяснит мне слова сии». И пришел к нему голос, говоривший с ним. Авва Аммон сказывал о себе, что он, хотя слышал голос, говоривший с Антонием, но силы слов не понял. Три отца имели обыкновение ежегодно приходить к блаженному Антонию. Два из них спрашивали его о помыслах и о спасении души, а третий всегда молчал и ни о чем не спрашивал. После долгого времени Авва Антоний говорит ему: «Вот ты столько времени ходишь сюда, а ни о чем не спрашиваешь меня». Сей отвечал ему: «Для меня, отец, довольно и смотреть на тебя». Сказывали, что один старец просил у Бога, чтобы ему увидеть отцов, и увидел их, кроме Авва Антония. Он спросил того, кто показывал ему: «Где же Авва Антоний?» Тот отвечал: «Антоний там, где Бог». В одной обители оклеветали брата в блудодеянии, и сей пришел к Авве Антонию. Пришли также и братья из обители, чтобы уврачевать его и опять к себе взять. Они стали обличать его, зачем он так сделал, а брат защищался, говоря, что ничего такого не сделал. Случилось тут быть и Авве Пафнутию Кефалу. Он сказал им такую притчу: «На берегу реки видел я одного человека, который увяз по колено в грязи. Некоторые пришли подать ему помощь и по самую шею погрузили его». А Авва Антоний сказал братьям об Авве Пафнутии: «Вот истинно такой человек, который может врачевать и спасать души». Братья, тронутые словами старцев, поклонились брату и по совету отцов приняли его в обитель. Некоторые говорили об Авве Антонии, что он был прозорливец, но, избегая молвы людской, не хотел разглашать о сём, ибо говорили, что он открывал и настоящие, и будущие события мира. Однажды Авва Антоний получил от императора Констанция письменное приглашение, чтобы он пришел в Константинополь. Авва Антоний рассуждал, что ему делать. Потом говорит Авве Павлу, ученику своему:

0: должно ли мне идти?» Сей отвечал ему: «Если пойдешь, будешь Антоний, а если не пойдешь, будешь Авва Антоний». Авва Антоний говорил: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его, ибо любовь изгоняет страх». Он же говорил: «Всегда имей страх Божий пред очами, помни того, кто мертвит и живит. Возненавидьте мир и все, что в нем. Возненавидьте всякое плотское успокоение. Отрекитесь сей жизни, дабы жить для Бога. Помните то, что вы обещали Богу, ибо Он взыщет сего от вас в день суда. Алкайте, жаждайте, наготуйте, бодрствуйте, плачьте, рыдайте, воздыхайте в сердце свое. Испытывайте себя, достойны ли вы Бога. Презирайте плоть, чтобы спасти вам души свои». Авва Антоний пришел однажды к Авве Аммону в гору Нетрийскую, и когда они увиделись друг с другом, Авва Аммон говорит: «Молитвами твоими умножилось, братья, и некоторые из них желают построить себе кельи в отдалении, чтобы пребывать в безмолвии. В каком расстоянии от сели велишь ты построить кельи?» Авва Антоний отвечал: «Вкусим пищи в час девятый и пойдем походим по пустыне и посмотрим место». Они шли по пустыне до самого захождения солнца. Тогда Авва Антоний говорит: «Сотворим молитву и поставим здесь крест, чтобы здесь строили желающие строить. Тамошние, ежели захотят посетить здешних, пусть приходят сюда, съевши свой малый кусок в девятый час, а здешние пусть тоже делают, отходя туда, и они не будут развлекаться при взаимном посещении». Расстояние же было на 12 верст. Авва Антоний говорил: «Кузнец, взяв кусок железа, наперед смотрит, что ему делать, косу, меч или топор. Так и мы наперед должны помышлять, какой нам приступить добродетели, чтобы не напрасно трудиться». Он же говорил: «Покорность с воздержанием покоряет зверей». Также говорил: «Я знаю монахов, которые после многих трудов пали и подверглись безумию, потому что понадеялись на свои дела и презрели заповедь того, кто сказал: „Спроси отца твоего, и он возвестит тебе“». Он же говорил: «Монах, если можно, должен откровенно сказывать старцам, сколько пьет капель в своей келье, чтобы как-нибудь не погрешить и в этом».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги под названием «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое тверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но Тя любцел и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости.

мне от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и уничтожи силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего,

0: сили нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере, надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере, надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 августа по новому стилю или 1 по старому. И сегодня мы вступили в поприще Успенского поста, который появился в нашем уставе около 1000 лет назад и сформировался из бывшего тогда летнего продолжительного компенсаторного поста, то есть поста, компенсирующего Великий пост для тех, кто по какой-либо причине его не соблюдал. Этот восполняющий длительный пост продолжался от недели всех святых до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Но по немощи человеческой из него было решено исключить весь месяц июль по старому стилю. И первая часть поста стала заканчиваться в праздник апостолов Петра и Павла 12 июля по новому стилю. Вторая же часть того поста образовала Успенский пост, начинающийся с праздника происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа или 1 августа по старому стилю. И вот мы сегодня молитвенно празднуем изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, а также совершаем празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленное в 1164 году. Творим память семи мучеников Маковеев – Авима, Антонина, Гурия, Гелиазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елиазара, пострадавших в 166 году еще до Рождества Христова. Мучеников III века в Пергии Памфилийской, Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Миниона, Катуна и Евклея. Священномученика Димитрия Павского, пресвитера, расстрелянного в 1937 году. Обретение мощей преподобной Софии Суздальской в 1995 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова молитвенно обращаемся к новомученику 20 века. Дмитрий Александрович Павский, будущий священномученик, родился в 1874 году в потомственной священнической семье, проживавшей в Тверской губернии. Рос он весьма любознательным и способным ребенком, очень интересовавшимся церковной историей. Со временем окончил духовное училище, затем семинарию. В 1899 году со степенью кандидата богословия завершил свое образование в Казанской духовной академии. В 1903 году его рукоположили во иереи и назначили в Минскую епархию. В продолжение нескольких лет отец Дмитрий являлся наблюдателем церковно-приходских школ Минской епархии. На этом поприще он проявил себя с самой лучшей стороны. За усердное исполнение возложенных на него обязанностей в 1911 году его возвели в сан протоиерея, в том же году назначив настоятелем Минского кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла. Служа в соборе, отец Дмитрий одновременно преподавал в Минской духовной семинарии, читая в ней курсы обличительного богословия и истории раскола. При неясных нам обстоятельствах после революции отец Дмитрий покинул кафедральный собор и стал настоятелем церкви Святого Духа в Острошицком городке Минского уезда. Впервые его арестовали в 1931 году за то, что он не пожелал отречься от сана священнослужителя. Формально же отцу Дмитрию предъявили обвинение в агитации против образования колхозов. Осужденный Острошицко-городецким народным судом, он был приговорен к 5 годам заключения в концлагере. Досрочно освобожденный из лагеря, отец Дмитрий переехал на жительство в Тверскую губернию, откуда был родом, и занял там место настоятеля приходской церкви села Ульяново Погорельского района. Здесь в июле 1937 года его арестовали второй раз, предъявив совершенно надуманное обвинение в контрреволюционной шпионской деятельности. Везде, где бы ни служил отец Дмитрий Павский, он пользовался большим авторитетом, любовью и уважением среди верующих. В суровое время гонений на церковь отец Димитрий нередко открыто высказывал свои взгляды на происходящее. До нас дошли некоторые из его высказываний в отдельных чертах, передающие живой облик этого пастыря. Однажды во время проповеди отец Димитрий обратил внимание верующих на то, сколь широкое распространение в обществе получил грех кощунства, пояснив, что этот грех выражается в неуважительном отношении к святыне и священнослужителям. Незадолго до проповеди местные мальчишки, одержимые новой идеологией, забросали его камнями на пути в церковь. Отец Димитрий сказал тогда, что детям этот грех простится по их неразумию, а вот взрослые, воспитавшие подобным образом детей, ответят перед Богом. Вскоре власти решили забрать у местной церкви сторожку, переоборудовав ее под помещение для аптеки. По этому вопросу отец Димитрий совместно с прихожанами был вызван в сельсовет. Там он наотрез отказался передать сторожку властям, поддержав верующих, противящихся расхищению церковного имущества под мнимо благовидным предлогом. Отец Димитрий очень серьезно относился к таинствам церкви и гражданского брака в том виде, в каком он сформировался в Советском Союзе, он не принимал. Среди прихожан, живших в браке, к исповеди он принимал только тех, которые были повенчаны. Хотя теперь мы знаем, что согласно социальной концепции Русской Православной Церкви, утвержденной юбилейным архиерейским собором 2000 года, гражданский брак, то есть брак, заключенный в ЗАГСе, признается церковью и не считается греховным, а считается лишь неподкрепленным благодатной силой таинства венчания. К причастию же могут подходить люди, хотя и не венчанные, но официально зарегистрированные. Возвращаясь к священномученику Димитрию, чашу терпения властей переполнил молебен, отслуженный отцом Димитрием в июне 1937 года по случаю сильной засухи. Вскоре после молебна пошел сильный дождь. Верующие со слезами на глазах говорили друг другу, что все это благодаря молитве. 23 июля 1937 года отца Димитрия арестовали. На допросе он вел себя с удивительным спокойствием. Его допрашивали всего один раз. После этого, ввиду предвзятости задаваемых вопросов, он отказался о чем-либо разговаривать со следователем. Виновным себя ни в чем не признал и на допросе никого не оговорил. Протоиерея Димитрия Павского расстреляли 14 августа 1937 года, а 28 октября 1999 года священномученик Димитрий был прославлен Синодом Белорусской Православной Церкви как местно чтимый святой. А на уже упомянутом нами юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года было принято решение о повсеместном его почитании. Святый священномученичи Димитрия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое твердыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную,
Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная Владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорбих вося дни живота моего,
яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышление.

Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и уничтожи силу Святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Память. Достойно есть, кого истину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 24 глава, с 27 по 33 и с 42 по 51 стихи. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангел своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем именем своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». А сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения на это евангельское зачало святителя Феофана Затворника. «Бдите, яко невесте, в кий час Господь ваш приидет. Если бы это помнилось, не было и грешников, а между тем не помнится, хоть и всякий знает, что это несомненно верно. Даже подвижники самые строгие, и те не сильны были свободно держать в памяти об этом, а ухитрялись прикреплять ее к сознанию так, чтобы она не отходила. Кто гроб держал в келье, кто упрашивал за товарищей своих по подвигу спрашивать его о гробе и могиле, кто держал картинки смерти и суда, кто еще как. Не касается души смерть, она и не помнит ее. Но не может не касаться души то, что тотчас следует за смертью. Уж о том-то она не может не иметь заботы, так как тут решение ее участи навеки вечные. А чего же этого-то она не помнит? Сама себя обманывает, что не скоро и что авось как-нибудь дело пройдет не худо для нас. Горькая. То уж несомненно, что которая душа держит такие мысли, та нерадива и поблажает себе. Так как же думать, чтобы дело суда прошло для нее благоприятно? Нет,
Надо так себя держать, как держит ученик, которому предстоит экзамен. Что не делает он, экзамен не идет из головы. Такое памятование не дозволяет ему и минуты понапрасну тратить, а все время употребляет он на приготовление к экзамену. Когда бы и нам так настроиться, заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Иркутске завершен капремонт фасадов колокольни Спасской церкви. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области провела приемку капитального ремонта фасадов колокольни Спасской церкви. Работы проводились за счет областного бюджета в рамках программы субсидирования объектов религиозного значения. Средства в объеме около 7 миллионов рублей были выделены в конце 2024 года. Благодаря основной программе субсидирования объектов религиозного назначения, только в прошлом году 5 храмов Иркутской области получили государственное финансирование на ремонт и реставрацию. Помимо Спасской церкви, это Богоявленский собор и Владимирская церковь в Иркутске, церковь Иоанна Предтечи в поселке Кутулик Аларского района и церковь Спаса Нерукотворного образа в селе Урик Иркутского района. В целом за 5 лет действия региональной программы восстановлено 16 храмов. Спасская церковь или храм Спаса Нерукотворного образа находится в месте основания Иркутска. Сегодня это одно из самых уникальных зданий, объектов культурного наследия федерального значения. Как сообщила советник отдела охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Елена Иванова, капитальный ремонт фасадов колокольни храма предусматривал полное снятие штукатурного слоя, двойную грунтовку, шпатлевку, восстановление старинной отделки. Кроме того, были проведены дополнительные работы по ремонту паперти и уровня звонницы колокольни. На 30% заменены части балюстрады, обновлены площадка пола и откосы. Последний капитальный ремонт храма проводился в 2011 году. Ну и к другим сообщениям выпуска. Церковь «Корабль» отправился в 30-й благотворительный рейд по Оби. Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» 10 августа отправился из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби. До 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отдаленные села Болотницкого, Машковского, Колыванского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди, причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейса проводил митрополит Новосибирский Берский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. На пристани речного вокзала митрополит Варфоломей в сослужении духовенства епархии совершил молебен о путешествующих и благословил миссионеров в путь. Губернатор подчеркнул, что в течение всех 30 лет акция очень востребована. Корабль-церковь давно знают и очень ждут жители отдаленных сел. По его словам, если на самом старте проект был направлен на компенсацию каких-то материальных ограничений, недостатков инфраструктуры, медицины и социальной сферы, то сегодня людям часто требуется моральная и духовная поддержка. Ну и последнее сообщение выпуска. В Мариуполе молитвенно почтили Мариупольскую Бахчисарайскую икону Божьей Матери. 10 августа этого года, в день чествования Мариупольской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в храмах города Мариуполя прошли торжественное богослужение. Этот древний образ, именуемый также Крымской иконой Божьей Матери, особо почитается православными жителями Приазовья. Согласно преданию, икона явилась в горном ущелье близ Бахчисарая, избавив жителей от страшного змея по их молитвам. Пречистая Дева указала место на скале, где и был обретен ее образ. Позднее здесь возник Успенский скит. В 1778 году при святителе Игнатии, митрополите Готфейском и Кафайском, святыня покинула Крым вместе с переселявшимися греками и была принесена в Мариуполь. Здесь образ был установлен в Успенском храме и прославился чудотворениями. В праздничный день божественная литургия была совершена в храме святого благоверного князя Александра Невского. Это подворье строящегося Покровского собора. Богослужение возглавил благочинный Николаевского церковного округа Мариуполя протоиерей Алексий Зиновьев. В тот же день в нижнем пределе Свято-Георгиевского храма поселка городского типа Сартана, освященном в честь Мариупольской иконы Пресвятой Богородицы, была совершена божественная литургия. Напомню, празднование Мариупольской иконы ежегодно объединяет множество верующих, напоминая о непрестанном покрове Царицы Небесной над городом и его жителями. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
2: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
3: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
2: Добрый день.
1: Я так понимаю, что сегодня мы завершаем наш разговор про творение Максима Грека.
2: Да, мы сегодня завершим разговор о преподобном Максиме Греке. И, ну вот, почитаем еще его сочинения, скажем о его наследии. Вот. Значит, давайте вспомним. Значит, мы с вами читали его вот эту вот повесть о, так сказать, где он в пример приводит свои там европейские, значит, впечатления, вот эти западные монастыри, университеты и, значит, Джероламо там Савонарола. Ни в коем случае не разделяя латинские там взгляды, да, то есть приводит некие примеры. Это еще до ареста. Потом случился, значит, арест у него. Его арестовали и на долгие годы заточили в Иосифово-Волоколамский монастырь без права даже, так сказать, чего-либо писать, читать, и отлучили от причастия. Такие тяжкие, конечно, годы. И мы вот почитали его, так сказать, увещевание своей душе вот в этих скорбях и его послание митрополиту Даниилу, который был смещен с митрополита, да, который, собственно, его осудил, который способствовал его осуждению, потом был сам смещен. И его снова в Иосифово-Волоколамский монастырь обратно отправили, откуда взяли. Вот. Но он там, видимо, чем-то распоряжался, и вот тут Максим Грек там сидел. И вот он ему написал послание, что давай примиримся, так сказать. Судьба так вот развернулась, и я совершенно не виноват в том, что ты мне тут вменял. Вот. И вообще, как бы, очень много у него вот сочинений такого, ну, как бы, апологетического плана, потому что ему приходилось оправдываться и постоянно, так сказать, за свое православие, и поэтому у него много сочинений, где он излагает православную веру. Потом у него есть, объясняет, почему он переводил какие-то вещи так или иначе. Вот. Ну и вообще, конечно, у него много сочинений такого просветительского плана. То есть беседа души с умом, где он излагает вот разные, так сказать, такое нравоучение. Он пытался, так сказать, просвещать русское общество, монахов, значит, и монастыри, и внушать христианские, как бы, евангельские нравы. Вот. У него много таких нравоучительных сочинений и полемических в особенности. Вот он вот понимал, что русское общество очень слабо в плане полемики, вот ересь жидовствующих очень ярко это показала, и поэтому вот он прямо полемизировал с разного рода, так сказать, влияниями. То есть у него есть сочинения, посвященные полемике с латинянами, например, да, то есть, ну, то есть с католиками, вот, где он там обличает их какие-то неправые учения. Есть сочинение, посвященное полемике с протестантами. Это уже там реформация началась с 1517 года, и как бы на Руси-то все это знали, да, то есть влияние доходило. Вот он протестантам защищал святые иконы, да, вот, полемика с исламом. Вот, ислам он очень хорошо знал, потому что, ну, собственно, как бы Афон, на котором он жил, да, так сказать, находился под властью, так сказать, Османской империи, поэтому он понимал, о чем говорил, да, как бы Русь контактировала с мусульманскими странами, то есть исламское влияние, и он, так сказать, излагал вот эти полемические моменты, объяснял там, почему с христианской точки зрения там исламское вероучение там в каких-то моментах неприемлемо, и мы пророком Магомета не считаем, да, то есть вот это вот он все объяснял, но внимание я бы хотел заострить вот на каком его небольшом трактате. Он написан уже в конце 30-х годов, Мария. То есть это уже, видимо, вот он в этом Иосифово-Волоколамском монастыре сидел, ну, долгие годы, это значит, там, лет 15, наверное, да? А потом у него случилось некое, ну, послабление, короче говоря, и режима его, и он стал участвовать в литургии, стал писать, и вот как раз вот он мог излить душу свою, и, значит, и вот тут, понимаете, у него такого политического плана такой трактат. Видите, у него очень широкий, ну, три тома сочинений, да, так сказать, он очень много писал. И вот, в частности, такой политический трактат, где представлен его взгляд на власть, на природу власти. Это очень интересно. То есть это первое, ну, вот около середины, да, то есть получается конец вот этого. То есть незадолго до того, как Иван Васильевич Грозный стал царем, да, и вот, и уже хорошо понимая, как устроено русское общество и государство, он как бы вот, ну, критически, конечно, так вот высказывается, и он предлагает такую вот некую аллегорию государства, аллегория государства, которую вот он представил в таком целом сочинении. Это слово 26-е, в котором пространно и с жалостью излагаются нестроения и бесчиния царей и властей последнего времени. Вот так. А это было время как раз боярских разных переворотов. Там, значит, власть нестабильна еще была, да, то есть на Руси.
3: То есть я правильно власть, понимаю, да, что он критиковал власти?
2: Он критиковал власти, но как бы, видите, он, тут дело даже не персонально, он кого-то там обличал, да, он давал так широкими мазками вот общую обстановку, так сказать, да, вот то, что ему приходилось наблюдать. Это некий период перед установлением самодержавия. Перед установлением самодержавия, то есть Ивана Васильевича Грозного. Это скорее тут его период такой младенчества, да, конец 30-х годов. Еще он был совсем юный и как бы вот так. Ну и вот давайте. Вот просто вот посмотрим, что он пишет, да. И вот он, и тут он использует аллегорию. «Шел я по трудному, многоскорбному пути». Ну, вообще, тут, надо сказать, это аллегория и его собственной жизни, и как бы вот... Ну, то есть мы должны учитывать особенности его биографии, да. То есть вот «я шел по трудному, многоскорбному пути». Это, собственно, вот путь его жизни, трудный и весьма многоскорбный. Вот он уже сидит в заточении, там, ну, порядка 15 лет, да. Вот. «Шел я по трудному, многоскорбному пути и увидел жену, сидящую при пути, которая, наклонив голову на руки, на колено свое, горько неутешно плакала. Она была одета в черную одежду, приличную вдовам, окружена зверями. То были львы, медведи, волки, лисицы, ну, то есть хищники. Вот ее окружили, эту жену, которая вдова, значит, одета в одежду вдов, которая сидит и плачет. Я очень ужаснулся этой страшной неожиданной встрече и дерзнул к этой жене приступить и, сказав обычное приветствие, спросил, как ее зовут, зачем она сидит, вот, что ты здесь делаешь, короче говоря, да, почему ты плачешь? Она же ему с тяжелым вздохом говорит: путник, прошу тебя, проходи мимо. Мои скорби не только трудно высказать, они и неисцелимы человеческими средствами. Не желай даже их слушать, поскольку даже если ты их выслушаешь, себя вергнешь во многие беды. А к числу моих скорбей состоит в том, что управлявшие ныне мною по причине великой жестокости нисколько не принимают от своих доброжелателей полезных советов. И через это они сделали меня негодной, подлежащей поруганию, а сами делают пленниками всех их окружающих. Поэтому, дорогой путник, иди своим путем и не допытывайся о том, что, потому что ты ничем помочь не сможешь. Вот. Но я, пишет преподобный Максим, стал сильнее настаивать, упрашивать, скажи ты причину своей скорби. И при этом я сказал: почтенье, я не могу принести тебе никакой пользы, но сама ты хоть можешь излить мне душу, доставить малое облегчение от гнетущей тебя болезни. Вот. И я, который от меня услышит об этом, получим немалую пользу. Вот. И буду других призывать к осторожности. Скажи смело о себе, ничего не утаивая, что стоит за твоими слезами. И будучи убеждена моими словами, несколько приподняла она голову и сказала: не хотела я, странник, рассказывать тебе, что касается меня, опасаясь, чтобы ты, придав это писанию, не навлек на себя ненависти со стороны тех, которые отвращаются и ненавидят поучения старцев, и которые навлекают окончательную погибель на начальников и властей народных. Но, возложив все упование на человеколюбие и благость общего всех создателей и владыки, возвещу тебе все причины своей печали. Может быть, некоторые благоразумнейшие, милостью Божьей услышав это, раскаются и отстанут от столь великого своего нечувствия и безобразия, и обратятся к богоугодным делам, могущим доставить им честь и славу и восстание их державы». То есть видите как? Давайте вспомним его одно из первых сочинений, там, где он приводил в примеры, там, помните, университеты и монастыри, там, да? То есть это был как бы рассказ о его европейских там впечатлениях, это был способ, ну, как бы вот побудить русское общество каким-то преобразованием, чтобы там внедрить там просвещение и какие-то такие вот там реформы монастырские, чтобы упорядочить монастырскую жизнь и исправить нравы. Вот. Ну, мы знаем, что тут большого эффекта это не вызвало. Но вот, смотрите, проходит 15 лет тюремного заключения, и Максим Грек, он пишет подобного плана сочинения. Понимаете? Только тут он уже пишет не о каких-то там своих впечатлениях зарубежных, а здесь он, ну, рассказывает такую аллегорию с таким прицелом, что, может быть, кто-то из власть придержащих ее прочитает и одумается. Здесь, видите, Максим Грек – это вот такой человек пророческого такого склада, то есть который склонен, не склонен молчать, понимаете, если он видит какую-то неправду.
4: Ну, вообще, надо сказать, что критиковать власти, ну, или высказывать какое-то мнение, которое отличается от политики государства, может быть чревато, и притом чревато в любое историческое время. Тут в смелости ему, конечно, не откажешь.
2: Не откажешь. То есть, там 15 лет прошло, а он вот снова берет за перо и начинает вот тут всякое излагать. И вот она говорит. Сначала, вот, и дальше идет речь, рассказ вот этой жены. Сначала она рассказывает про себя. Очень интересно рассказывает. Вот смотрите, я, о стране, одна из благородных и славных дочерей царя всех, создателей и владыки. То есть она дочь самого Бога, от которого всякое даяние блага и всяк дар совершен. Это одна, она один из этих даров, которые нисходят на сынов человеческих, которые идут его всякими праведными делами, чистотою жизни. Имя у меня не одно, именуюсь различно. Я называюсь начальством, властью, владычеством, господством. Настоящее же мое имя — Василия, что по переводу с греческого означает «царство». Вот так. То есть тут он говорит, получается, имя этой жены — это государство, царство. Это превосходное название. Я получила от Бога, от Вышнего. И владеющие мной должны крепостью, утверждением быть для подчиненных им, а не пагубую и постоянным смятением. Вот. Но не все понимают высоты этого имени Василия, и вместо царей делаются мучителями, чем и меня бесчестят, и себя ввергают великие скорби и болезни, получая от Вышнего достойного своего безумия возмездия. Услышав такие слова, я, пишет Максим, пал к честным ногам этой жены, поклонился ей с подобающим благоговением и стыдением, прося у нее прощения в том, что по неведению не воздал ей подобающей царям чести, и просил ее, чтобы подробнее объяснила мне причину своей печали. Видите, он осознает, что она есть царская власть, и он падает ей в ноги и весьма-весьма ее высоко ставит. Давайте вспомним, что на Руси государство еще не дозрело, то есть царство установится через лет через шесть. Через 7-8, вот. То есть это 1547 год, да. То есть еще впереди помазание на царство. Но такой самодержавный строй уже складывается. А в Византии он пал, потому что пришли турки, и империя пала. И поэтому преподобный Максим видит в этом крепком самодержавном государстве, в российском, благо. Он видит в этом несомненный дар Божий. Понимаете, Мария? То есть он не критикует власть как таковую, да, а он видит в ней великое Божье благо. Вот. И когда он просит ее рассказать, она с радостным расположением обратилась ко мне и сказала: «Я вижу, что ты, странник, ревнуя о Боге, и, будучи воодушевлен нелицемерно, любовно, к родственному тебе роду человеческому, желаешь узнать меня, что касается меня, чтобы через твое прилежное изыскание другие получили некоторую пользу. Меня, дочь царя всех и создателя, стараются на самом деле подчинить. Все сластолюбцы, властолюбцы, и весьма немного таких, которые бы действительно родили обо мне, украшали бы меня, которые бы достойно отца моего и царского имени моего устраивали положение на земле людей. К сожалению, она говорит, большая часть подчиненных мне, побеждаясь сребролюбием, лихоимством, мучает подручных себе всякими денежными взысканиями. То есть она тут говорит о взяточничестве, которое имело место уже вот в этом государстве российском. Там же как самодержавие, ну да, там чиновнический аппарат. Ну а это вот, пожалуйста, начинается, где чиновники, там и взятки. Лихоимством, да, денежными взысканиями, принудительными работами по возведению многоцветных строений, нисколько не содействующих им к утверждению их державы, а служащих лишь к излишнему самоугождению, удовлетворению желаний их развратных душ. Вот это, значит, и хорошо, значит, царь Давид назвал их самыми помраченными земли, а дома их домами беззакония, как устроенными посредством неправедных истязаний, наполненных всяким лихоимством, неприличным бесчинием. Вот. Они поработились страсти сребролюбия, лихоимством, омрачили неразумное их сердце, вот, и божественный свет в них погас. Сейчас я тут немножко пропущу, потому что тут разные цитаты из Священного Писания, ну, это пространное сочинение. Вот. При этом она говорит, значит, но были ведь и хорошие правители и цари, например, преснопамятный Мелхиседек.

И дальше он, значит, как бы, ну вот она говорит, что ну и над ними будет суд Божий, поскольку они поступают немилосердно, неправедно, нарушают божественную справедливость. Но я ее прервал. Говорит Максим, все сказанное тобой вполне свято и страшно для тех, кто искренне боится Бога и желает получить его бесконечное царство. Но прошу тебя я, раб твой, объясни мне, как может тот, кто работает Вышнему со страхом, в то же время и радоваться ему со трепетом? Ведь где живет истинный страх? Оттуда удаляется радость. Но она мне на это сказала. Не слышал ли ты, странничи, божественного евангелиста? Страха нет в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. То есть, когда человек усовершенствуется в любви к Создателю посредством исполнения всех святых его заповедей, которая первая есть любовь к Богу, тогда он истинно служит Богу со всем страхом, исполнением святых его заповедей, слушаясь его во всем. И, значит, поскольку Бог, будучи весь совершенная благость и человеколюбие, и милость, зная человеческую немощь, что, значит, мы, естественно, нуждаемся иногда в некоторой отраде и увеселении житейском, в праздниках, торжествах, радостных собраниях, говорит, не возбраняю вам житейских радостных собраний, установленные дни общего трапезования. Пожалуйста, радуйтесь, празднуйте, но с трепетом моим, то есть в пределах моих спасительных заповедей. Вкушайте и пейте с радостью, но не проводите время в любодеянии и, значит, вот безобразии. Но не слушаясь этого, находящиеся ныне у власти беззаконно, богопротивно пируют при звуке гуслей, бубнов, тимпанов, со всяким смехотворством, сквернословием и кощунством. Это, ну, там такая скоморошеская культура, и вот эти вот власть придержащие, там, бояре, там, какие-то высшие, там, князья, вот они увеселялись, значит, имея там нищий народ, и, значит, ну, там, казнократство, и вот это вот все процветает. И вот он говорит, а вы смеетесь, вы веселитесь? Да, творимые ими пирования приличны скорее неверным язычникам, не знающим ни Бога, ни страшного его суда, и вечных тех мук, которые ожидают прогневляющих Вышнего такими богомерзкими пиршествами. Пирования эти ничем не отличаются от скверноубийственного пьянства Ирода, который, если бы не развратил царский ум беззаконным прелюбодеянием и безмерным винопитием, не казнил бы предтечью Крестителя Иоанна. Да? Вот. Он там еще приводит пример там, египтян, которые и фараона, ну, в общем, вот это. То есть впадают в неведение Бога, забвение о смерти, имеют сатанинскую гордость и исступление ума, самоволие и самоугодие. И они не внемлют ни священническому учению, ни советам опытных старцев, ни угрозам боговдохновенных писаний. Они глухи, как аспиды, затыкают себе уши, а предали сатанинским играм, поработились плотским страстям. Вот так. Вот в такие бедствия ввергают себя те, которые страшным мукам подлежат, которые ложно украшают себя моим царским саном. Вот что ты желал узнать обо мне, странниче. Вот, иди теперь с радостью своей дорогой, хотя нет на самом деле для тебя никакой причины радоваться после того, как ты услышал, какими бедствиями охвачены вселенная. Видите как? То есть она ему рассказывает, что она велика, это великий дар от Бога, но и великая ответственность. И когда власть придержащая, наделенная этой властью, начинают ей злоупотреблять, тиранить своих подчиненных денежными поборами, украшать свои хоромы, значит, предаваться увеселениям, сатанинским игрищам и вот этим всем пляскам. И это самое, вот это государство приходит в упадок. Поскорбев обо всем этом, как следовало, я попросил ее: не поленись, госпожа моя, прошу еще меня немного поучить. Для чего ты сидишь при этом пустынном пути, окруженная такими страшными зверями? На это она сказала: это пустынный путь образует нынешний последний окаянный век, как лишенный уже царей благочестивых, опустевший ревнителями Отца моего Небесного. Потому что все ищут своего, а не Божьего, не для того, чтобы прославить Его добрыми делами, благотворениями, борьбой против тех, которые постоянно усиливаются стереть с истинную веру в Бога. Стараются же только, значит, враждовать, друг друга обижают,

0: радуются кровопролитию тех или иных верных людей, строят друг про друга разные наветы, как звери, а о Святой Церкви Христовой, подвергающейся разным терзаниям, наветам со стороны христоненавистных измаильтян, нет у них никакого родения. Несправедливо ли приравнивается к пустынному пути? То есть, видите, государство российское должно веру защищать, по мнению преподобного Максима, а вот как бы это, эти там правители негодные, они это все не выполняют своего призвания. И поэтому я, как вдовствующая жена, одетая в одежды вдовства, сижу, окружённая дикими зверями. Вот. Потому что, почему? Потому что она как вдова, потому что нет таких поборников, которые были у меня прежде, которые заступились бы за меня по ревности Божьей, исправили бы бесчинных моих обручников. Нет у меня Самуила, священника Бога Вышнего, который восстал против Саула. Нет Нафана, который богомудрую притчей врачевал царя Давида. Нет подобных Илье, Елисею. Нет Амвросия, архиерея Божия, который не убоялся величия царской власти, Феодосия Великого. Нет Василия Великого, Иоанна Златоуста. Вот лишённая таких поборников и ревнителей, несправедливо ли уподобляюсь я вдовствующей жене и сижу при пустынном пути настоящего окаянного века? Вот, видите, она как одета в одежды вдовства, потому что нет пророка, который бы этих негодных, там, этих власть придержащих обличил. Ты же, слыша это, молись непрестанно общему всех владыке, чтобы он по человеколюбию своему неисчетной благости благоволил оказать им свое человеколюбие и благость, чтобы они отстали, вот эти неразумные, от своего зла и неправды, восприняли бы правду, всякое богоугодное жительство и щедроты к подчиненным, чтобы праведно, богоугодно, управляя земной властью, получить им нескончаемое царство на небе вместе с теми, кто благочестно и богоугодно правили этой земной царскую державу, о Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава, честь и поклонение в бесконечные веки. Аминь. Вот. Вот такое вот, ну, в общем, глубокое и, ну, такое аллегорическое, так сказать, воззвание на самом деле к элитам русского государства от преподобного Максима. Вот мы здесь видим, которое было написано вот в конце 30-х годов, когда, по сути дела, он еще так находился там еще в заточении. Вот так вот, Мария. Вот. Ну что же, мы на этом завершим рассмотрение наследия преподобного Максима Грека. Ну и я вам скажу, что нам есть что почитать. Литература XVI века русская, она весьма богата. Так что в следующий раз встретимся и, ну, будем читать дальше.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, в программе «Гость в студии» принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

живущих в них. Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогим и на всякой милости Твоей не спасли. И дашь нам единими

Братья и сестры, уважаемые слушатели, работает православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Доброе утро! Сегодня 14 августа, день недели, пятница. С вами ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер нашего сегодняшнего эфира Людмила Пенигина. Идет седмица 11 по Пятидесятнице. Церковь сегодня вспоминает происхождение и изнесение честных древ животворящего креста Господня, а также праздненство Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, 1164 год. Мы вспоминаем семь мучеников Маковеев, 166 год до Рождества Христова, мучеников Леонтия, Атия, Александра, Киндея, 3 век, святого Боголепа Отрока, 1167 год, и других святых. А также напоминаем вам, дорогие слушатели, что сегодня начало Успенского поста. Успенский пост близок по строгости соблюдения к Великому. Он длится с 14 по 27 августа, то есть 2 недели. Этим постом Святая Церковь почитает Пресвятую Госпожу Богородицу, которая, предстоя перед Богом, неизменно молится о нас. В Успенский пост следует питаться так же, как в Великий пост. Рыбу разрешается вкушать только в праздник Преображения Господня, 19 августа. Успением, засыпанием, праздник называется потому, что Божья Матерь умерла тихо, как бы уснула. А в основном называется он так за короткое пребывание Богородицы, ее тела, в гробе, так как через 3 дня она была воскрешена Господом и вознесена на небо. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Дорогие слушатели, сегодня 14 августа на православном радиоканале «Воскресение» прозвучат следующие передачи. Я вас с ними познакомлю. В 9 часов 10 минут слушайте православный календарь, затем чтение Псалтыри, 15-й катехизма, в 9 часов 25 минут. В 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня, в 10 часов 30 минут «Схиигумен Харитон Дунаев. Умное делание о молитве Иисусовой». В 11 часов 10 минут в рубрике «Ведущие» по страницам православного журнала для родителей «Виноград». «Спасибо за жизнь. О роли бабушек и дедушек». Статья психолога Татьяны Шишовой. В 11 часов 30 минут «Духовное слово. Алфавитный потерик». В 12 часов 15 минут слушайте «Новости культуры. Выход в свет». В 12:30 «Звучащая книга. Повесть «Древняя Русь», автор которой Дмитрий Емец. Цикл «Детям о Боге» слушайте в 13 часов 10 минут. Галина Калинина. «Евангельская история для детей». В 13 часов 30 минут программа Виктории Кауган. Интервью с Тимофеем Чаплюком. «Христианство и рок». В 14 часов 20 минут слушайте «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня председатель отдела религиозного образования и катехизации, клирик храма Большой Златоуст, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, священник Василий Равлик. Речь пойдет о съезде «Христианское учение о человеке и вызовах современных технологий». В 15 часов 10 минут по страницам православного журнала для родителей «Виноград» продолжение статьи Татьяны Шишовой о роли бабушек и дедушек. В 15 часов 30 минут о писателях и не только. Цикл передач Ольги Мануйловой. Затем в повторе православный календарь в 16 часов 10 минут. В 16:40 цикл «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут гость в студии. Сегодня мы продолжаем
разговор с Ольгой Васильевной Ивановой, прихожанкой храма Казанской иконы Божией Матери, район Химаш, города Екатеринбурга, страницы жизни. И в 17 часов 57 минут, уважаемые слушатели, вашему вниманию анонс вечерних передач, которые прозвучат сегодня на православном радиоканале «Воскресенье» в пятницу, 14 августа, с 18 часов до 0 часов 20 минут. Преподобный Серафим Саровский говорил: «При всем том святые постники, к удивлению других, не знали никакой расслабленности, но всегда пребывали бодрыми, сильными и готовыми к делу. Болезни между ними были редкими, и жизнь их текла чрезвычайно продолжительно». Поздравляем вас с

0: Новости.
1: Здравствуйте. Маршрут под названием «Путь Кирилла и Мефодия» раскроет основные элементы кода русской цивилизации. Об этом сказал министр культуры и туризма Калмыкии Евгений Бамбеев. Республика Калмыкия сегодня стоит на пороге знакового события – официального запуска межрегионального туристического маршрута под названием «Путь Кирилла и Мефодия». Незримой духовной нитью это связано с юбилеем уникального чуда – 80-летием явления Иисуса Христа в крестовоздвиженской церкви Элисты. Открытие важного для всей страны пути прокомментировал министр культуры и туризма Республики Калмыкия Евгений Бамбеев. В частности, он отметил: «Сегодня мы стоим на пороге важнейшего события не только для Калмыкии, но и для всей России. Межрегиональный туристический маршрут «Путь Кирилла и Мефодия», который в настоящее время находится в активной разработке, призван стать уникальным духовно-просветительским проектом, объединяющим регионы нашей страны вокруг общих ценностей. Этот проект особенно значим в контексте подготовки к 80-летию чудесного явления Христа Спасителя в Элисте, которое мы будем торжественно отмечать 9 и 10 сентября этого года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В рамках запланированной стратегической сессии будет представлена концепция этого пути. В его основе лежит реконструкция, которую в середине XIX века прошли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, духовные покровители Калмыкии. Исторический факт прохождения просветителей через территорию современной Калмыкии ляжет в основу этого уникального туристического направления. Также в него будет включено посещение часовни Александра Невского, возведенной в честь союза князя Александра Невского и монгольского правителя Сартака, Казанского кафедрального собора и Крестовоздвиженской церкви. Путь станет живой моделью цивилизационного развития, в которой вера, русский язык и межкультурный диалог становятся основой единства нашей страны. Конец цитаты. Ну и к другим новостям. Следующая новость из Екатеринбурга. Там представили фильмы о героях СВО и вечных ценностях. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоялся показ короткометражных фильмов, созданных творческой группой русской общины Екатеринбурга. Мероприятие, прошедшее по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, собрало почти полный зал неравнодушных зрителей. Вечер начался и завершился общей молитвой, что подчеркнуло духовную значимость события. Ведущим выступил ветеран СВО, военкор Евгений Маленкин. Зрителям показали 5 короткометражных лент. 4 из них были основаны на реальных историях, произошедших в зоне специальной военной операции. А 5-я была посвящена вечной теме – роли матери в жизни каждого человека. Фильмы вызвали живой отклик у аудитории. Зал тепло встречал каждую работу и активно участвовал в последующем обсуждении. Наряду с кинопоказом не менее значимым итогом встречи стал анонс нового социального проекта общины под названием «Защита материнства, отцовства и детства». Этот проект будет направлен на поддержку семейных ценностей, которые являются фундаментом общества. Ну и последнее сообщение выпуска, оно тоже из Екатеринбурга. На прошлой неделе на Октябрьской площади Уральской столицы состоялся благотворительный забег в поддержку фонда «Жизнь в движении». Во Всероссийском дне физкультурника принял участие руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин вместе с сыновьями и дочкой. Перед стартом к участникам забега обратились почетные гости – заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов и заместитель регионального министра спорта Андрей Зяблицев, а также отец Антоний. В своем Макс-канале руководитель спортивно-патриотического отдела написал, что День физкультурника – это праздник, который ежегодно объединяет представителей спортивной отрасли, преподавателей, спортсменов, ветеранов, тренеров и любителей физической культуры. В нынешнем году впервые эта большая спортивная семья собралась, чтобы поучаствовать в так называемом «рок-забеге», пробежать дистанцию 3,2 километра. Как отметили участники, весь их путь сопровождали подбадривание от ведущего, кричалки болельщиков и мелодии самых известных рок-хитов. Отец Антоний в своем посте отметил невероятно позитивные эмоции, отличную погоду и настрой участников. На финише каждому пробежавшему вручили памятную медаль. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 августа по новому стилю или 1 по старому. И сегодня мы вступили в поприще Успенского поста, который появился в нашем уставе около 1000 лет назад и сформировался из бывшего тогда летнего продолжительного компенсаторного поста, то есть поста, компенсирующего Великий пост для тех, кто по какой-либо причине его не соблюдал. Этот восполняющий длительный пост продолжался от недели всех святых до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Но по немощи человеческой из него было решено исключить весь месяц июль по старому стилю. И первая часть поста стала заканчиваться в праздник апостолов Петра и Павла 12 июля по новому стилю. Вторая же часть того поста образовала Успенский пост, начинающийся с праздника происхождения честных древ животворящего креста Господня 14 августа или 1 августа по старому стилю. И вот мы сегодня молитвенно празднуем изнесение честных древ животворящего креста Господня, а также совершаем празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленное в 1164 году. Творим память семи мучеников Маковеев: Авима, Антонина, Гурия, Гелиазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елиазара, пострадавших в 166 году еще до Рождества Христова. Мучеников III века в Пергии Памфилийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Миниона, Катуна и Евклея. Священномученика Димитрия Павского, пресвитера, расстрелянного в 1937 году. Обретение мощей преподобной Софии Суздальской в 1995 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова молитвенно обращаемся к новомученику 20 века. Дмитрий Александрович Павский, будущий священномученик, родился в 1874 году в потомственной священнической семье, проживавшей в Тверской губернии. Рос он весьма любознательным и способным ребенком, очень интересовавшимся церковной историей. Со временем окончил духовное училище, затем семинарию. В 1899 году со степенью кандидата богословия завершил свое образование в Казанской духовной академии. В 1903 году его рукоположили во иереи и назначили в Минскую епархию. В продолжение нескольких лет отец Дмитрий являлся наблюдателем церковно-приходских школ Минской епархии. На этом поприще он проявил себя с самой лучшей стороны. За усердное исполнение возложенных на него обязанностей в 1911 году его возвели в сан протоиерея, в том же году назначив настоятелем Минского кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла. Служа в соборе, отец Дмитрий одновременно преподавал в Минской духовной семинарии, читая в ней курсы обличительного богословия и истории раскола. При неясных нам обстоятельствах после революции отец Дмитрий покинул кафедральный собор и стал настоятелем церкви Святого Духа в Острошицком городке Минского уезда. Впервые его арестовали в 1931 году за то, что он не пожелал отречься от сана священнослужителя. Формально же отцу Дмитрию предъявили обвинение в агитации против образования колхозов. Осужденный Острошицко-городецким народным судом, он был приговорен к 5 годам заключения в концлагере. Досрочно освобожденный из лагеря, отец Дмитрий переехал на жительство в Тверскую губернию, откуда был родом, и занял там место настоятеля приходской церкви села Ульяново Погорельского района. Здесь в июле 1937 года его арестовали второй раз, предъявив совершенно надуманное обвинение в контрреволюционной шпионской деятельности. Везде, где бы ни служил отец Дмитрий Павский, он пользовался большим авторитетом, любовью и уважением среди верующих. В суровое время гонений на церковь отец Димитрий нередко открыто высказывал свои взгляды на происходящее. До нас дошли некоторые из его высказываний, в отдельных чертах передающие живой облик этого пастыря. Однажды во время проповеди отец Димитрий обратил внимание верующих на то, сколь широкое распространение в обществе получил грех кощунства, пояснив, что этот грех выражается в неуважительном отношении к святыне и священнослужителям. Незадолго до проповеди местные мальчишки, одержимые новой идеологией, забросали его камнями на пути в церковь. Отец Димитрий сказал тогда, что детям этот грех простится по их неразумию, а вот взрослые, воспитавшие подобным образом детей, ответят перед Богом. Вскоре власти решили забрать у местной церкви сторожку, переоборудовав ее под помещение для аптеки. По этому вопросу отец Димитрий совместно с прихожанами был вызван в сельсовет. Там он наотрез отказался передать сторожку властям, поддержав верующих, противящихся расхищению церковного имущества под мнимо благовидным предлогом. Отец Димитрий очень серьезно относился к таинствам церкви и гражданского брака в том виде, в каком он сформировался в Советском Союзе, он не принимал. Среди прихожан, живших в браке, к исповеди он принимал только тех, которые были повенчаны. Хотя теперь мы знаем, что согласно социальной концепции Русской Православной Церкви, утвержденной юбилейным архиерейским собором 2000 года, гражданский брак, то есть брак, заключенный в ЗАГСе, признается церковью и не считается греховным, а считается лишь неподкрепленным благодатной силой таинства венчания. К причастию же могут подходить люди, хотя и не венчанные, но официально зарегистрированные. Возвращаясь к священномученику Димитрию, чашу терпения властей переполнил молебен, отслуженный отцом Димитрием в июне 1937 года по случаю сильной засухи. Вскоре после молебна пошел сильный дождь. Верующие со слезами на глазах говорили друг другу, что все это благодаря молитве. 23 июля 1937 года отца Димитрия арестовали. На допросе он вел себя с удивительным спокойствием. Его допрашивали всего один раз. После этого, ввиду предвзятости задаваемых вопросов, он отказался о чем-либо разговаривать со следователем. Виновным себя ни в чем не признал и на допросе никого не оговорил. Протоиерея Димитрия Павского расстреляли 14 августа 1937 года, а 28 октября 1999 года священномученик Димитрий был прославлен Синодом Белорусской Православной Церкви как местно чтимый святой. А на уже упомянутом нами юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года было принято решение о повсеместном его почитании. Святый священномученичи Димитрия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшний день, 14 августа.

0: В нашем эфире звучит 15-я акафизма из Псалтыри, которую читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти ас недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 15. Исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милости Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Блаженни, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покрыва даст ужающие им, ни един от них избысть, и вероваша словесе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, нестерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишеся истуканному, и изменишь славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Ельфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и преста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спаси ны, Господи Боже наш, и собери ны от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев, от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милости го. Дерекут избавление Господем их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчезе, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град

Со Господи, ви милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верей железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спасея, посла слово свое и исцелия, и избавия от растлений их. Да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видяши дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и не сходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны его, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водная в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благословия, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, зол и болезни, излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия, и уразумеют милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и юдоль селения размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии? Не Ты ли, Боже, отриновай нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое? О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашися со мною туни, вместо ежелюбите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут

чадо Его в погубление, вроде едином да потребится имя Его, да воспоменится беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За ниже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убога, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза в нюже облачится, и яко пояс им же выно поясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть мас, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елее ради, и асбы их поношение им, видишь имя пахи ваши главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил ей сию. Прокляну ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стадом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко представ десною убогого, и же спасти от гонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты еси помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есть, не остави меня последовать и воле плоти моей, не презри меня, Господи, яко немощен есть, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, ежепотребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире было чтение Псалтыри. Сегодня это была 15-я кафизма. С ней вас познакомил диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В конце лета 25 и 26 августа 2026 года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. В этом году уже 22-й. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». К разговору приглашают священнослужители, педагогов и директоров воскресных школ, катехизаторов, ответственных за работу с подростками и молодежью на приходе, также педагогов общеобразовательных школ и детских садов, всех, кто занимается просвещением на православных приходах. Пленарное заседание, а также работа 15 секций круглых столов позволит участникам подвести итоги прошлого учебного года, выстроить планы на будущее, обсудить насущные проблемы и поделиться ценным опытом со своими коллегами. Итак, познакомьтесь с программой 22-го съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. 25 августа с 10 до 13 часов состоится секция преподавателей закона Божьего, секция «Дошкольники на приходе» и секция преподавателей ИЗО и декоративно-прикладного искусства. С 13 часов 15 минут до 16 часов секция «Духовно-нравственное просвещение в общеобразовательных школах». Далее «Круглый стол», «Работа с молодежью на приходе» и секции преподавателей церковно-славянского языка. Все это будет 25 августа. День 26 августа начнется с пленарного заседания в конференц-зале с 10 часов до 12 часов. С 12 часов 10 минут до 13 часов совещание настоятелей приходов. С 12.10 до 13 часов чайная пауза, мастер-классы для преподавателей закона Божия в фойе конференц-зала. А работа секций и круглых столов 26 августа начнется с 13 до 16 часов. Это будет совещание помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации, секция руководителей воскресных школ, секция «Духовно-нравственное просвещение в детских садах». Также секция «Приходского просвещения взрослых», секция «Организация летнего досуга», секция «Внеклассная работа в воскресной школе». С 16 часов до 17.30 состоится секция под названием «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде». Консультации для начинающих руководителей воскресных школ, круглый стол «Подростки на приходе». Также состоится секция «Братство православных следопытов». Напомним, дорогие братья и сестры, что съезд православных законоучителей проводится с 2005 года, и ежегодно в его работе принимает участие около 600 человек из Екатеринбургской митрополии. Это настоятели приходов, духовники воскресных школ, педагоги церковно-приходских школ, православных гимназий и вузов, преподаватели общеобразовательных школ, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, деятели науки и культуры, представители образовательных структур и общественных организаций. По всем вопросам можно обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону. Код нашего города 343, телефон 253-10-64. Код Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Напоминаем, 25 и 26 августа этого года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Наше следующее сообщение. полномасштабный полевой сбор «Путь Ермака», проходивший под поселком Верхние Серги с 27 по 30 июля, собрал под своими знаменами более 40 участников из трех отрядов Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. По мнению организаторов, сбор стал не просто событием, но настоящим биваком доблести. В нем приняли участие три команды Братства православных следопытов: Владимирский городок из Екатеринбурга, отряд имени святого преподобного Паисия Святогорца из поселка Верхние Серги и отряд «Белый олень» из города Михайловска. 4 дня ребята жили в режиме настоящих первопроходцев, вспоминая славные страницы истории поколения Сибири дружины Ермака. День заезда начался с обустройства походного лагеря. За считанные часы на пустом берегу выросли палатки, постройки для хозяйственных нужд, туалеты и склад. Особый колорит этому дню придал мастер-класс от сотрудников МЧС России. Пожарные рассказали следопытам о правилах безопасности в лесу и научили ребят пользоваться огнетушителем. Также скауты примерили на себя боевую одежду пожарного и общевойсковой защитный костюм. Главным приключением второго дня стал многокилометровый поход в формате скаутского ралли. Отрядам предстояло пройти путь по картам, отыскивая Бабиновский тракт, старинную дорогу, по которой шли за Урал. Попутно ребята сдавали нормативы на скаутские нашивки. В списке испытаний значились довольно сложные испытания: кукушка, тараканчик, бобер, близнецы. Для старших следопытов во время слета провели ночную разведческую игру. По традиции в программу сбора православных следопытов вошла и духовная составляющая. Настоящим подарком стала поездка в местный храм, где ребята поучаствовали в благодарственном молебне, совершили экскурсию по храму, приложились к святыням. После экскурсии состоялось финальное торжественное построение и награждение. Каждый участник получил заслуженные грамоты и памятные браслеты, подтверждающие его мастерство, а патрули обменялись теплыми словами. Итак, особую благодарность организаторы сбора адресовали заместителю начальника 273-й пожарно-спасательной части города Нижние Серги Леониду Маклакову, настоятелю Введенского архиерейского подворья поселка Верхние Серги иерею Алексею Ралдугину, педагогу исполнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности Анастасии Белоглазовой. По мнению организаторов, за 4 дня совместного быта, трудных походов и веселых состязаний отряды стали настоящей семьей. Сбор «Путь Ермака» доказал: даже в 21 веке мальчишки и девчонки способны пройти древними тропами, построить крепость за час и стать героями у костра. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 24 глава, с 27 по 33 и с 42 по 51 стихи. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангел своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, говорю вам, что над всем именем своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». А сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения на это евангельское зачало святителя Феофана Затворника. «Бдите, яко невесте, в кий час Господь ваш приедет». Если бы это помнилось, не было и грешников, а между тем не помнится, хоть и всякий знает, что это, несомненно, верно. Даже подвижники, самые строгие, и те не сильны были свободно держать в памяти об этом, а ухитрялись прикреплять ее к сознанию так, чтобы она не отходила. Кто гроб держал в келье, кто упрашивал за товарищей своих по подвигу спрашивать его о гробе и могиле, кто держал картинки смерти и суда, кто еще как. Не касается души смерть, она и не помнит ее. Но не может не касаться души то, что тотчас следует за смертью. Уж о том-то она не может не иметь заботы, так как тут решение ее участи навеки вечные. А чего же этого-то она не помнит? Сама себя обманывает, что не скоро и что авось как-нибудь дело пройдет не худо для нас. Горькая. То уж несомненно, что которая душа держит такие мысли, та нерадива и поблажает себе. Так как же думать, чтобы дело суда прошло для нее благоприятно? Нет,
Надо так себя держать, как держит ученик, которому предстоит экзамен. Что не делает он, экзамен не идет из головы. Такое памятование не дозволяет ему и минуты понапрасну тратить, а все время употребляет он на приготовление к экзамену. Когда бы и нам так настроиться, заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник.

0: Схиегумен Харитон Дунаев. «Умное делание» о молитве Иисусовой. Читает Дмитрий Поляков.
1: Учение старца Паисия об Иисусовой молитве умом в сердце совершаемой. Сладостно бывающая в сердце чистая и постоянная память об Иисусе и происходящее от нее неизреченное просвещение. Учение старца Паисия об Иисусовой молитве, как и его учение о монашестве, тесно связано с учением об этом предмете его учителя и друга схимонаха Василия. Поэтому мы сначала вкратце передадим учение об Иисусовой молитве старца Василия, изложенное им в предисловиях на книге святого Григория Синаита, блаженного Филофея Синайского, неблаженного Исихия Иерусалимского. Свое предисловие на книгу святого Григория старец Василий начинает указанием неправильности мнения тех, которые думают, будто бы умное делание прилично одним только совершенным, достигшим бесстрастия и святости. Думающие так ограничивают свое моление одним только внешним исполнением псалмопения, тропарей и канонов, не понимая того, что такое внешнее моление назначено нам святыми отцами только как временное, ввиду немощи и младенчества нашего ума, с тем, чтобы мы, постепенно совершенствуясь, восходили на ступени и ни в каком случае не оставались при одном только внешнем молении. По словам святого Григория, только одним младенцам свойственно, совершая устами внешнее моление, думать, что они совершают что-то великое, и, утешаясь количеством читаемого, выращивать в себе внутреннего фарисея. По словам святого Симеона Нового Богослова, тот, кто ограничивается внешним деланием молитвы, не может достигнуть внутреннего мира и преуспеть в добродетели, ибо он подобен ведущему борьбу со своими врагами в ночной темноте. Он слышит голоса врагов, получает раны от них, но не видит ясно, кто они, откуда они пришли, как и для чего они борются с ним. По словам святого Исаака Сирина и преподобного Нила Сорского, если бы кто-нибудь захотел помимо умной молитвы одним только внешним молением и внешними чувствами отразить прилог вражий и противостать какой-либо страсти или лукавому помыслу, тот скоро оказался бы много раз побежденным. Ибо бесы, одолевая его в борьбе и снова добровольно ему покоряясь, как бы им побеждаемые, издеваются над ним и располагают его к тщеславию и самонадеянности, провозглашая его учителем и пастырем-овцем. Из сказанного можно видеть силу и меру как умной молитвы, так и внешнего моления. Не следует думать, будто святые отцы, удерживая нас от неумеренного внешнего моления и обращая к умной молитве, уничижают этим внешнюю молитву, да не будет. Ибо все священные действия Церкви установлены в ней Святым Духом, и все они отображают в себе тайну воплощения Бога Слова. И нет ничего в церковных обрядах человеческого, но все есть дело Божией благодати, не возрастающее от наших достоинств и не умаляющееся от наших грехов. Но мы говорим сейчас не об уставах Святой Церкви, а об особом правиле и жительстве каждого из монахов, то есть об умной молитве, как таком делании, которое усердием и сердечную правотою, а не одними только словами, произносимыми без внимания устами и языком, обычно привлекает благодать Святого Духа. И этим умным деланием может разумно заниматься не только совершенный, но и всякий новоначальный и страстный, блюдя сердце. И потому святой Григорий Синаит, более всех и до тонкости рассмотревший, обсудивший, живущую в нем благодатью Святого Духа, жития и писания, и духовные подвиги всех святых, заповедует иметь все старание об умной молитве. Также и святой Симеон Солунский заповедует и советует и архиереям, и священникам, и монахам, и мирянам на всякое время и на всякий час произносить эту священную молитву и как бы дышать ею, ибо нет более крепкого оружия ни на земле, ни на небе, говорит он вместе со святым апостолом, как имя Иисуса Христа. Знай и то, добрый труженик этого священного делания, что не только в пустыне или в уединенном отшельничестве были учители и многочисленные делатели этого священнодействия, но и в самых великих лаврах и даже в городах. Например, святейший патриарх Фотий, возведенный на патриаршество и сенаторского звания и не будучи монахом, уже на своем высоком посту обучился умному деланию и до такой степени преуспел в нем, что, по словам святого Семена Солунского, лицо его сияло благодатью Святого Духа, как у второго Моисея. По словам того же святого Симеона, патриарх Фотий написал и замечательную книгу об умном делании. Он же говорит, что и святой Иоанн Златоуст, и святые Игнатий и Каллист, будучи патриархами того же Царьграда, написали свои книги об этом внутреннем делании. Итак, если ты, возражая против умной молитвы, скажешь, что ты не пустынножитель, чтобы тебе заниматься этим деланием, то тебя обличат патриарх Каллист, который обучился умному деланию, проходя поварскую службу в Великой Лавре Афонской, и патриарх Фотий, который, будучи уже патриархом, обучился искусству сердечного внимания. Если ты ленишься заниматься умным трезвением, ссылаясь на послушание, то ты особенно заслуживаешь порицания, ибо, по словам святого Григория Синаита, ни пустыня, ни уединение не бывают настолько полезны при этом делании, как разумное послушание. Если ты скажешь, что не имеешь учителя, который научил бы тебя этому деланию, сам Господь повелевает тебе учиться из Священного Писания, говоря: «Испытайте Писание, и в них обрящите живот вечный». Если ты смущаешься, не находя безмолвного места, тебя опровергает святой Петр Дамаскин, который говорит: «В том состоит начало спасения человека, чтобы оставить свои хотения и разумения и исполнять Божие хотения и разумения. И тогда во всем мире не найдется такой вещи или места, которые могли бы воспрепятствовать спасению». Если тебя смущают слова святого Григория Синаита, много говорящего о прелести, бывающей при этом делании, то сам же этот святой отец и исправляет тебя, говоря: «Мы не должны ни бояться, ни сомневаться, призывая Бога. Ибо если некоторые и совратились, повредившись умом, знай, что они потерпели это от самочиния,

делания превращают белое в черное и черное в белое. Ибо не для запрещения умного делания учат нас, святые отцы, о причинах бывающей прелести, но для предохранения нас от прелести. Как и святой Григорий Синаит, повелевая обучающимся молитве не бояться и не сомневаться, указывает и причины прелести, самочиния и высокоумия. Желая, чтобы мы не получили от них вреда, святые отцы повелевают изучать Священное Писание и им руководствоваться, имея брат брата добрым советником, по слову Петра Дамаскина. Если ты страшишься приступить к умному деланию из благоговения и в простоте сердца, и я вместе с тобою готов устрашиться, но не следует бояться пустых басней по пословице «волка бояться, в лес не ходить». И Бога следует бояться, но не бежать от Него и не отрекаться от Него. Немалым препятствием к деланию умной молитвы является для некоторых их телесная немощь. Не будучи в состоянии понести труды и посты, как несли святые, они думают, что без этого им невозможно начать умное делание. Исправляя их ошибку, святой Василий Великий учит: воздержание определяется каждому по его телесной силе. И, я думаю, небезопасно, разрушивши безмерным воздержанием силу тела, сделать его бездейственным и неспособным к добрым делам. Если бы хорошо было для нас быть расслабленными телом и лежать как бы мертвыми, едва дышащими, то Бог таковыми бы нас и сотворил. Если же Он не сотворил нас такими, то согрешают те, кто прекрасное Божие создание не сохраняет таким, каким оно создано. Об одном только должен заботиться подвижник, не скрывается ли в душе его зло разленение, не ослабело ли трезвение и усердное обращение мысли к Богу, не омрачилось ли в нем духовное освящение и от него происходящее просвещение души. Ибо если все упомянутое доброе в нем возрастает, то не будет времени восстать в нем телесным страстям, когда душа его занята небесным и не оставляет телу времени для возбуждения страстей. При таком устроении души, принимающей пищу, ничем не различается от непринимающего. И он выполнил не только пост, но и совершенное неедение, и имеет похвалу за свое особенное попечение о теле, ибо умеренное жительство не вызывает распаления похоти. Согласно с этим и святой Исаак говорит: «Если понудишь слабое тело выше силы его, двойное смущение наносишь душе». И святой Иоанн Лесточник говорит: «Я видел эту враждебницу, утробу упокоеваемой и бодрость уму подающей». И в другом месте: «Я видел ее истоеваемую постом и возбуждающую похоть, дабы мы надеялись не на себя, а на Бога живого». Так учит и история, которую вспоминает преподобный Никон. Уже в наши времена был найден в пустыне один старец, который 30 лет не видел ни одного человека, хлеба не ел, питаясь одними корнями, и он признался, что все эти годы он был борим блудным бесом. И отцы решили, что ни гордость, ни пища были причиной этой блудной брани, а то, что старец не был научен умному трезвению и противоборству вражьим прилогам. «Почему-то и говорит святой Максим Исповедник: дай телу по силе его, и весь твой подвиг обрати на умное делание». И святой Диадох: «Пост имеет похвалу сам по себе, а не по Богу. Его цель — приводить желающих в целомудрие. И потому не подобает о нем высокомудрствовать подвижникам богочестия, но в вере Божией ожидать исхода нашего устроения. Ни в каком искусстве художники не судят по инструменту о результате работы, но ожидают окончания работы и по нему судят об искусстве. Имея такое установление о пище, не возлагая всю свою надежду на один пост, но в меру и по силе твоей постясь, стремись к умному деланию. Таким образом, ты и гордости можешь избежать, и не будешь гнушаться добрых Божьих творений, воздавая Богу за все хвалу. Умная молитва есть могущественное оружие, которым подвижник побеждает невидимых врагов своих. Одни из святых отцов дают правило монашествующим вместе с деланием заповедей Христовых совершать продолжительное псалмопение, каноны и тропарии.

0: Другие отцы, изучившие тончайшее делание духовного разума, находят недостаточным для новоначальных пребывать в одном только телесном обучении. Но преподавая им вместе с исполнением заповедей Христовых умеренное пение и чтение, устанавливают вместо длительного псалмопения и канонов делание умной молитвы, добавляя при этом, что если Дух Святой посетит действием сердечной молитвы, тогда немало не сомневаясь оставлять внешнее правило, ибо восполняет его внутренняя молитва. Третьи, имея большой опыт и познание житий и писаний святых, особенно же будучи просвещены действием и премудростью Святого Духа, устанавливают для новоначальных общее, а не частичное обучение деланию умной молитвы, разделяя его на два вида – делательную и зрительную. Эти отцы повелевают иметь всю заботу об умном делании, отдавая пению немного времени только в часы уныния, ибо, по их словам, церковные службы и песнопения преданы всем вообще христианам, а не тем, которые хотят безмолвствовать. Впрочем, и путем длительных псалмопений – и чтением канонов и тропарей можно прийти в преуспеяние, хотя и очень медленно и с большими трудностями. Вторым же путем удобнее и легче, а третьим всего скорее, и притом с отрадою и частым пресещением Святого Духа, утверждающим и успокаивающим сердце, особенно при усердном старании и добром желании. Поскольку святая умная молитва срастворяется с соблюдением заповедей Божиих, и изгоняет бесов и страсти, постольку, наоборот, не брегущий о заповедях и не заботящийся об умной молитве, но занимающийся одним только пением, бывает влачим страстями. Преступление заповедей Господних во всех одинаково усматривается, но проявляется многоразлично. Например, кто-нибудь положит себе за правило не приступать заповедь, не отдаваться страсти, но по некоторому обстоятельству или смущению, или козни врага, случится ему кого-нибудь оскорбить или осудить, или разгневаться, или победиться тщеславием, или спорить и оправдываться, или празднословить, или солгать, или объесться, или опиться, или скверное подумать, или что-нибудь подобное совершить. Чувствуя себя виноватым перед Богом, он тотчас же начинает укорять себя и с покаянием преподать перед Богом умную молитву от сердца, да простит его Бог и подаст ему помощь не впадать больше в такие согрешения. И таким образом он полагает начало соблюдению заповедей и хранению своего сердца от злых прилогов в молитве, боясь и трепеща, чтобы из-за них не потерять Царствие Небесного. Другой же живет просто, не ради о том, падает ли он или стоит, и думая, что в настоящие времена нет людей, хранящих заповеди и боящихся приступить их, и что всякий волей или неволей погрешает перед Богом и бывает виновен в тех или иных тонких грехах и страстях, и потому он не хочет и беречься от них, считая это вещью невозможной, считая себя ответственным лишь за прелюбодеяние и блуд, убийство и кражу, отраву и тому подобные смертные грехи, и воздерживаясь от них, он мнит себя стоящим. К таковому относятся слова отцов: «Лучше падающий и восстающий, нежели стоящий и не кающийся». Нужно удивляться, как оба эти человека, повинные в одних и тех же всечастных грехах, являются различными перед Богом, да, думаю, и перед духовными людьми. Один совсем не знает падения и восстания, хотя им и владеют страсти. Другой же падает и восстает, побеждается и побеждает, подвязается и трудится. Не хочет отвечать злом за зло, но не удерживается вследствие привычки. Старается не сказать чего-нибудь злого, скорбит, когда получает обиду, однако укоряет себя за то, что скорбит, и кается в этом, или, если не скорбит о полученной обиде, то и не радуется. Все находящиеся в таком устроении суть противящиеся страсти не хотят покоряться ей, скорбят и борются. Отцы же сказали, что «всякая вещь, которой не хочет душа, маловременна». Хочу еще сказать об искореняющих страсти. Есть такие, которые радуются, когда получают обиду, но потому что надеются иметь награду. Таковой и принадлежит к искореняющим страсти, но не с разумом. Другой радуется, получая обиду, и считает, что он и должен был ее получить, ибо сам подал к тому повод. Таковой с разумом искореняет страсть. Есть, наконец, и такой, который не только радуется, будучи обижаем, и считает себя самого виновным, но еще и скорбит о смущении своего обидчика. Да введет нас Бог в такое устроение души. Для более ясного познания того и другого жительства скажем еще так. Первый, подчиняя себя закону, исполняет только свое пение. Второй же понуждает себя к умному деланию, имеет всегда с собою имя Иисуса Христа для истребления врага и страстей. Тот радуется, если только окончит пение. Этот же благодарит Бога, если в тишине, не возмущаясь злыми помыслами, творит молитву. Тому желательно количество, этому качество. У того, спешащего исполнить количество пения, скоро создается радостное самомнение, полагаясь на которое он питает и растит в себе внутреннего фарисея, если не внимает себе. У этого, дорожащего качеством молитвы, бывает познание своей немощи и помощи Божией. Молясь, или лучше сказать, призывая Господа Иисуса на прилоги вражии, на страсти и на злые помыслы, он видит их погибель от страшного имени Христова и разумеет Божию силу и помощь. С другой стороны, насилуемый и смущаемый злыми помыслами познает свою немощь, ибо не может противостать им одними только своими силами. И в этом состоит все его правило и вся жизнь. И хотя враг может и ему внушать радостное самомнение и фарисейские мысли, однако он встречает в этом подвижнике готовность призывать Христа на все злые помыслы и таким образом не достигает успеха в своих кознях. Но скажет кто-нибудь, что и первому возможно призывать Христа на вражий прилог? Да, возможно, но каждый по опыту знает, что в настоящее время у делателей внешнего правила нет обычая обучаться молитве на злые помыслы. Таковые особенно не хотят принимать слова произносимого или пишемого о внутреннем внимании, в коем заключается наука моления на злые помыслы. И не только не принимают, но и противятся, и учителей своих, выставляя, утверждают, будто бы новоначальным не положено святыми отцами умное делание, а только одно псалмопение, тропари и каноны устами и языком произносимые. И хотя они говорят и учат это неправильно, однако все их слушают, ибо такое моление не требует обучения или отречения от мирских похотей, но всякий, стоит только ему захотеть, может так молиться, монах ли или мирянин. Священное же умное делание, будучи славным и богоугодным искусством из искусств, и требуя не только отречения от мира с его похотями, но еще и многого наставления и обучения, не находят исполнителей среди монахов. При всем том следует опасаться правых и левых уклонений, то есть отчаяния и самонадеянности. Замечая, что у обучающихся умному деланию бывают по случаю, а не намеренно, невольные падения, называемые отцами повседневными грехами, не должно приходить от этого в сомнение, ибо по мере всякого бывает и преуспеяние, и ниспадение от доброго к противоположному. С другой стороны, слыша о великой милости Божией к нам грешным, мы не должны быть самонадеянными и бесстрашно приступать без великого смирения и посильного исполнения заповедей к этому умному священнодействию. Сознавая, что и самонадеянность, и отчаяние внушаются врагом, бегать крепко и того, и другого. И таким образом, со многим рассмотрением Священного Писания и пользуясь советом искусных, во смирении обучаться этому деланию. Святые отцы, которые учат одними заповедями Христовыми побеждать страсти и очищать сердце от злых помыслов, указывают подвижникам иметь два крепчайших оружия – страх Божий и память везде присутствия Божия, по сказанному «страхом Господним всяк уклоняется от зла» 33-й Псалом и «Предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся» 15-й Псалом. Предлагают, кроме того, иметь память смерти и гиены, и еще чтение святых писаний. Все это хорошо для хороших и благоговейных мужей, у нечувственных же и окамененных, хотя бы и сама гиена или сам Бог видимым образом открылись, никакого не явится от этого страха. Притом же и сам ум в новоначальных монахах скоро притупляется к памяти таковых вещей и бежит от них, как пчела от курения дыма. Но хотя указанная память и бывает добра и полезна в час брани, духовнейшие и искуснейшие отцы сверх этого добра указали и еще большее и несравненное добро, могущее помогать даже и весьма слабым. Первое средство можно сравнить с тем, когда мелют в жерновах своими руками и свою собственную силой. А это последнее средство, когда мелют на мельнице водою и различными приспособлениями. Как вода сама собою движет колеса и камень, так и пресладкое имя Иисуса, вместе с памятью о Боге, всецело живущем в Иисусе, подвигает ум в молитву, о чем великий в богословии Исихии говорит: «Душа, благодетельствуемая и услаждаемая Иисусом, с радостью и любовью и исповеданием высылает хвалу благодателю, благодаря и призывая его с весельем». Не в другом месте. Как невозможно проводить эту жизнь без пищи и питья, так невозможно без умного хранения душе достигнуть чего-либо духовного и угодного Богу или освободить свой ум от греха, хотя бы кто и принуждал себя не грешить из-за страха мук. И еще, проникшие в наше сердце помыслы, если мы их не хотим и крепимся и противостоим, может изгонять молитва Иисусова, произносимая из глубины сердца. Первым из указанных выше средств без умного делания, хотя и достигается преуспеяние, однако очень медленно и с трудом. Вторым же средством скоро и легко приближается делатель к Богу. Ибо там бывает одно только внешнее моление и поучение, и делание заповедей. Здесь же и то, и другое, и внешнее, и внутреннее хранение. Когда новоначальный монах по отречении его от мира и действия грехов великих и смертных положит пред Богом обещание воздерживаться не только от малых грехов, повседневных и простительных, но и от действия самих страстей и злых помыслов, и, войдя внутрь к сердцу умом своим, начнет призывать на всякую брань, на всякий злой помысл Господа Иисуса, или, если по немощи своей уступит прилогу вражию и нарушит заповеди Господни, припадет к Господу сердечной молитвою, каясь, осуждая себя, и в этом устроении пребудет до своей кончины, падая и восставая, побеждаясь и побеждая, день и ночь прося отмщения от соперника своего, то не будет ли существовать для него надежда на спасение? Ибо, как показывает опыт, невозможно даже и самым великим мужам вполне уберечься от повседневных грехов, сущих не к смерти, источником которых бывают слова, мысль, неведение, забвение, неволя, воля, случай, и которые прощаются вседневную благодатью Христовой, по словам святого Кассиана. Если кто, малодушествуя, скажет, что святой Кассиан под очищающимися благодатью Христовой от вседневных грехов разумеет одних святых, а не новоначальных и страстных, пусть будет место и такому мнению, но ты главным образом принимай во внимание суждения и решения о таких вещах святых писаний, по которым всякий новоначальный и страстный осуждается этими повседневными грехами и снова может получить прощение благодатью Христовой, как и все святые, всечасным покаянием и исповеданием Богу. Ибо, как говорит святой Дорофей, есть служащий страсти и есть сопротивляющийся страсти. Служащий страсти, когда услышит одно слово, теряет покой, или говорит 5 слов или 10 в ответ на одно слово, и враждует, и смущается, и даже потом, когда уже успокоится от волнения, не перестает злобствовать на сказавшего ему то слово, и печалится о том, что не сказал ему больше, нежели сказал, и придумывает слова еще более злые, чтобы сказать ему, и постоянно говорит: «Почему я не сказал ему так? Скажу ему еще так-то», и все время гневается. Это одно устроение, когда злое состояние является обычным. Другой, когда услышит слово, также теряет спокойствие и также говорит в ответ и 5, и 10 слов, и скорбит, что не сказал еще 3 слов более обидных, и печалится, и помнит зло, но проходит немного дней, и он умиротворяется. Иной неделю остается в подобном состоянии, а иной через день утихает, а иной обижает, враждует, смущается, смущает и тотчас же утихает. Вот сколько бывает различных устроений, и все они подлежат суду, пока остаются в силе.
1: Схиигумен Харитон Дунаев о молитве Иисусовой. Умное делание. Текст читал Дмитрий Поляков. Продолжается наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. Праздничный концерт колокольного звона «Небесная музыка», состоявшийся в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга, по окончании поздней воскресной божественной литургии приурочили к 303-й годовщине столицы Урала. В исполнении лучших звонарей Екатеринбургской епархии прихожане и гости услышали с колокольни старинного собора традиционные и праздничные звоны. Старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко рассказал, что концерт колокольного звона к Дню города организовали впервые и что для горожан подготовили не только интересную просветительскую программу об истории колоколов кафедрального собора, но и провели увлекательную викторину. В рамках программы участники представили собственные композиции, в которых звонари могли варьировать ритм, темп, акценты. Одним из участников концерта колокольного звона стал звонарь храма в честь Святой Троицы города Полевского Константин Лютиков. С 2001 по 2008 годы он начинал свое звонарское служение в Иоанно-Предтеченском соборе, на звоннице которого собраны уникальные колокола. Так, на старинной звоннице сохранились 9 колоколов XIX века, отлитых в Москве и Ярославле. На одном из них красуется изображение герба Российской империи. Есть здесь и уральские колокола. В конце 1980-х годов по благословению архиепископа Мелхиседека на Уралмашзаводе провели первый опыт отливки 2 колоколов благовестов для Иоанно-Предтеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали и юные звонари, выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Они рассказали, что много репетировали, так как звонить на старинных колоколах – дело очень сложное и ответственное. Они исполнили ансамблевые звоны вместе со звонарем Иоанно-Предтеченского кафедрального собора. Действующий звонарь Иоанно-Предтеченского кафедрального собора Николай Гимадеев, инициатор и организатор этого мероприятия, пояснил: обычно прихожане слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведения ежегодных фестивалей колокольного звона и концертов с участием звонарей. Наш выпуск продолжается. Августовский фестиваль под названием «Непустое место», проведенный на площадке возле храма во имя Георгия Победоносца в селе Камышево, это территория Каменской епархии, получился радостным и ярким благодаря стараниям многих неравнодушных людей. Так, подготовкой и проведением концерта и ярмарки занимался туристско-информационный центр «Камышево Тур», который организует для гостей не только туры, но и экскурсии, мастер-классы и ярмарки, где традиционно представлены сувениры и продукты питания от местных и приезжих ремесленников. Строительством крепкой и просторной сцены, а ее установили прямо у стен храма, занимались мужчины из организации «Русская община» и команды местного депутата Сергея Маноли. А помощь в подготовке площадки оказал начальник управы Вячеслав Мизин, который вместе со своей командой убрал забор вокруг храма, что объединило пространство, где проходили ярмарка, концерты, мастер-классы. Потрудились и сами местные жители. Чтобы подготовить площадку, они скашивали и убирали траву. Празднование открыл музыкальный камышевский коллектив «Россияночка», в котором поет и настоятель Георгиевского прихода иерей Павел Аносов. Далее программу продолжили гости-музыканты. Вторая площадка фестиваля работала в стенах заброшенной фабрики. Там выступали приглашенные коллективы. В итоге фестиваль объединил не только жителей села от мала до велика, но и всех собравшихся на праздник, что позволило каждому почувствовать: все вместе мы не пустое место. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Уважаемые слушатели, хранит вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресение» по страницам журнала, православного журнала для родителей «Виноград». Спасибо за жизнь. О роли бабушек и дедушек рассуждает психолог Татьяна Шишова. Кто такая бабушка в современной семье? Бесплатная, а то и платная няня и домработница? Источник нескончаемого баловства и подарков? Или бодрая дама неопределенного возраста, ни за что не желающая носить старящий ее титул – бабушка? Или все же это символ мудрости, любви, терпения, семейных традиций? Побродив по форумам, посвященным теме бабушек и дедушек, я обратила внимание на устойчивый лейтмотив, продолжает психолог. Звучит он примерно так. Бабка не занимается внучкой, а хочет, чтобы та ее любила. А с какой стати ее любить? Что бабка для этого сделала? Любовь внучки надо ведь заслужить. А порой еще прибавляют что-нибудь презрительное про подарки. Дескать, приезжает раз в неделю, а то и реже, с гостинцами и думает, этого достаточно. Эти претензии охотно подхватываются и раздуваются. Правда, находится кто-нибудь, кто возразит, что бывают другие бабушки. У них, например, замечательная, безотказная бабушка. По первому зову приезжает с другого конца города. И по хозяйству поможет, и в кружки ребят отведет. И пенсию почти всю свою на внуков тратит. Но сам утилитарный подход не оспаривается. Однако дети все понимают правильно. Понимают не умом, а своим детским чистым сердцем, которое им подсказывает, что родных любят не за что-то, а просто так, потому что они есть. Разве утрачивает для внуков свою ценность бабушка, если она больна и не может помогать? Или, допустим, она живет в другом городе или даже стране? Если маршировать в общество потребления, где главное «твое я», и чтобы завоевать твое расположение, его надо ублажить, то, разумеется, утрачивает. А если же возвращаться к нормальной человеческой жизни и нормальным человеческим отношениям, то, конечно, нет. Все зависит от системы координат. Хотя, между прочим, и в чисто утилитарном, прагматическом смысле любые бабушка с дедушкой, в том числе и те, кто совершенно не помогает внукам, уже оказали им свою огромную и уникальную помощь. Ведь без них внуки вообще не появились бы на свет. Наши предки всегда помнили, кому они обязаны своим существованием, и даже включили напоминание об этом архиважном обстоятельстве в само наименование бабушек, дедушек и предыдущих поколений, назвав их прародителями. Современный мир, в котором густо взошли плевелы планировочной, антидетородной пропаганды, всячески принижает и отвергает ценность дара жизни. Подумаешь, родили, дурное дело нехитрое. Но спросим себя, почему в Евангелии так тщательно перечисляются вся родословная Иисуса Христа? Богу было угодно, чтобы человечество сохранило память о каждом из них, потому что без предыдущего звена в цепи поколений не было бы последующих. Забыть об этих людях означало бы не только исказить историческую правду, но и проявить неблагодарность. В том, что раньше люди знали и бережно хранили свою родословную, тоже проявлялась благодарность к прародителям, их чтили. И понимание того, что человек обязан своим родителям и прародителям самым дорогим, своей жизнью и самым главным, возможностью спасения души и обретения жизни вечной, было глубоко укоренено в нашей культуре и психологии. Так что если хотеть воспитать в детях благодарность, свойства, присущие натурам благородным,
то имеет смысл начать с воспитания благодарности к бабушкам и дедушкам. А если считаться, тем более при ребенке, со свекровью или родной матерью, кто сколько чего для ребенка сделал, то, во-первых, о воспитании благородного человека приходится позабыть, а во-вторых, не стоит в дальнейшем рассчитывать на детскую благодарность и по отношению к вам. Чтобы нормально взрослеть, гармонично развиваться, ребенку необходимо верить, что мир хороший и добрый, что все, а особенно родные, его любят. И не только его, но и друг друга. Семья и более широкое родственное пространство должны быть территорией любви и дружбы. Чем более дружных, любящих родственников, тем спокойнее, увереннее и защищеннее чувствует себя ребенок. Но почему ни мира, ни дружбы не получается? А суть этой проблемы можно выразить в нескольких словах. Как только во главе угла оказывается гордыня и эгоизм, как только человек нацеливается на обособление и отделение себя от всех окружающих, вот тут и начинаются конфликты, особенно со старшим поколением, бабушками и дедушками своих детей. Почему особенно с ними? Потому что, во-первых, с близкими меньше церемонится, а во-вторых, при жизни бок о бок чаще возникают трения на бытовой почве, а значит, больше поводов для обид. Такие конфликты чаще разгораются по женской линии, между невесткой и свекровью, дочкой и мамой. Ведь женщина больше ориентирована на семью, чем мужчина, для которого при всей его привязанности к семье ничуть не меньше важны социальный статус, работа и признание в обществе. Надо сказать, что вообще конфликты нередко возникают, когда меняется привычный ход вещей. Например, многие проблемы взаимоотношений родителей с детьми вытекают из того, что дети в период своего развития и роста все время меняются. Причем изменения эти порой происходят просто стремительно. Взрослые же люди далеко не всегда успевают под них подстраиваться. И в результате возникают непонимания и особое напряжение. Налаживание новых взаимоотношений происходит практически на ощупь. Ведь традиция, регулировавшая и гармонизировавшая отношения былой патриархальной семьи, практически утеряны. Часто у среднего звена, то есть у молодых родителей, сохраняются нежитые детские комплексы, детские претензии к своим родителям, в особенности к мамам, поскольку во многих семьях мамы берут на себя несоответствующую им главенствующую функцию. Тогда начинается сведение счетов, муссирование детских обид. Причем проявляется это может не напрямую, а через внука, который в таких случаях становится заложником скрытой борьбы. Мать не просто воспитывает ребенка, а очень многое делает при этом в пику своей матери, стремится доказать ей, что та была неправа. Бабушка, естественно, понимает скрытый подтекст такого демонстративного воспитания, ведь близкие люди чувствуют многие вещи без слов, и ей тоже становится обидно. А порой и бабушка, стремясь что-то доказать, принижает роль мамы в глазах ребенка. И возникает соперничество, которое трудно преодолеть, если не осознать подоплеку происходящего и не поменять свою позицию. Если хотеть воспитать в детях благодарность, свойства, присущие натурам благородным, имеет смысл начать с воспитания благодарности к бабушкам и дедушкам. Спасибо за жизнь. Продолжение следует.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

0: Духовное слово.
1: Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир, и вашему вниманию в эти часы алфавитный патерик. Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Арсении. Авва Арсений, еще находясь при царском дворе, молился Богу так: «Господи, научи меня, как спастись». И был к нему глаз: «Арсений, бегай от людей и спасешься». Удалившись в уединение, он опять молился Богу теми же словами и услышал голос, говорящий ему: «Арсений, бегай, молчи, пребывай в безмолвии, ибо в этом корни безгрешности». Однажды демоны приступили к Авве Арсению в келье и смущали его. Прислужники его пришли к нему и, став вне кельи, слышали, как он взывал к Богу и говорил: «Боже, не оставь меня, я не сделал пред Тобою ничего доброго, но даруй мне, по милости Твоей, положить начало». Сказывали о нем, что как при дворе никто не носил одежды богаче его, так и в обществе иноков никто не носил одежды хуже его. Сказал некто блаженному Арсению: «Отчего мы при всем нашем образовании и мудрости никаких добродетелей не имеем, а сии простолюдины и египтяне имеют столь великие добродетели?» Авва Арсений отвечал ему: «Мы от учения мира сего ничего не имеем, а сии простолюдины и египтяне приобрели добродетели от своих трудов». Спрашивал некогда Авва Арсений одного египетского старца о своих помыслах. Другой брат, увидя его, сказал: «Авва Арсений, как ты, столько сведущий в учении греческом и римском, спрашиваешь о своих помыслах у этого простолюдина?» Арсений отвечал ему: «Римское и греческое учение я знаю, но азбуки этого простолюдина еще не выучил». К Авве Арсению пришел однажды блаженный Феофил, архиепископ, с каким-то начальником, и спросил старца, желая слышать от него слово. Старец, немного помолчав, отвечал ему: «Исполните ли, что скажу вам?» Они обещались исполнить. Тогда старец сказал им: «Если где услышите об Арсении, не ходите к нему». В другой раз архиепископ, желая прийти к старцу, послал наперед узнать, отворит ли он ему двери. Старец отвечал ему так: «Если придешь, отворю тебе двери, но если для тебя отворю, то и для всех отворю, и тогда уже не останусь здесь». Архиепископ, услышав это, сказал: «Если я своим приходом прогоню его, то лучше мне не ходить к нему». У Аввы Арсения один брат просил себе наставления. Старец сказал ему: «Всеми силами своими подвязайся так, чтобы внутреннее твое делание было благоугодно, и победишь внешние искушения». Он же говорил: «Если взыщем Бога, Он явится нам, и если станем удерживать Его, пребудет с нами». Сказал некто Авве Арсению: «Помыслы смущают меня, внушая: ты не можешь ни поститься, ни трудиться, посещай хотя больных, ибо и это дело любви». Старец, зная порождение дьявольские, отвечал им: «Ступай, ешь, пей, спи и не работай, только не выходи из кельи». Ибо он знал, что пребывание в келье приводит жизнь монаха в должный порядок. Авва Арсений говорил: «Монах-странник не должен ни во что вмешиваться на чужой стране, и тогда он будет покоен. Авва Марк сказал Авве Арсению: «Для чего ты бегаешь от нас?» Старец отвечал ему: «Бог видит, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. На небе тысячи и мириады имеют одну волю, а у человеков воли различны. Нельзя же мне оставить Бога и быть с людьми». Авва Даниил сказывал об Авве Арсении, что он всю ночь проводил в бдении, и когда предутром природа побуждала его заснуть, говорил сну: «Иди, злой раб», и, заснув несколько сидя, тотчас вставал. Авва Арсений говорил, что монаху, если он подвижник, довольно уснуть на один час. Рассказывали старцы, что однажды прислано было в скит несколько мелких смоков, и их, как ничего не стоящих, не послали к Авве Арсению, чтобы он не обиделся. Старец, услышав об этом, не пошел в церковь и сказал: «Вы отлучили меня, лишив благословения, которое Бог послал братьям и которого я не удостоился получить». Все, услышав о сём, получили пользу от смирения старца. После того пресвитер пошел, отнес ему смокв и с радостью привел его в церковь. Авва Даниил говорил об Авве Арсении: «Столько лет он жил с нами, и мы давали ему на целый год только одну меру пшеницы, из которой и мы ели, когда бывали у него». Он же сказывал, что Авва Арсений не более одного раза в год переменял воду, в которой размачивал ветви, но только подливал новой воды. А из ветвей вил он веревку и плел корзины до шестого часа. Старцы убеждали его, говоря: «Для чего не переменяешь воды на ветвях? Она уже дурно пахнет». Арсений отвечал им: «За благовония и масти, которыми наслаждался я в мире, надобно мне терпеть это зловоние». Авва Даниил сказывал еще: когда Авва Арсений слышал, что все плоды уже поспели, тогда говорил: «Принесите мне», и один только раз вкушал понемногу от всех, благодаря Бога. Однажды Авва Арсений занемог в скиту, и не было у него даже рубашки для перемены. Не имея на что купить ее, он принял от кого-то милостыню и сказал: «Благодарю Тебя, Господи, что удостоил меня принять милостыню во имя Твое».

тебя несколько овощей, но потом вырвал их». Аварси не отвечал. «Хорошо, но смотря по способности человека, ибо если он не имеет сил для такого образа жизни, то опять насадит других овощей». Авва Даниил, ученик Авва Арсения, рассказывал. «Находился я однажды близ Авва Александра. Труд одолел его, и от утомления лег он на земле, смотря вверх. Случилось идти к нему для беседы блаженному Арсению, и сей видел его лежащим. Побеседовав с Аввой Александром, Авва Арсений спрашивает его: «Кто этот мирянин, которого я здесь видел?» Авва Александр говорит ему: «Где ты видел его?» Авва Арсений отвечал: «Когда сходил я с горы и взглянул сюда на пещеру, видел кого-то, лежащего кверху лицом». Авва Александр поклонился ему и сказал: «Прости мне, это был я, ибо труд одолел меня». Старец сказал ему: «Так это ты был? Хорошо, а я подумал, что это был мирянин, потому и спросил». В другой раз Авва Арсений сказал Авве Александру: «Когда обрежешь прутья свои, приходи обедать со мною, а если придут странники, обедай с ними». Авва Александр работал спокойно и не спеша, так что, когда настал час обеда, у него еще оставались необрезанные прутья. Желая выполнить слово старца, он остался за делом, доколе не обрезал всех прутьев. Между тем Авва Арсений, видя, что он замедлил, и думая, что у него странники, пообедал. Но Авва Александр, как скоро окончил свое дело, уже к вечеру, пришел к нему. Старец спрашивает его: «Были у тебя странники?» Он отвечает: «Нет». Старец продолжает: «Почему же ты не приходил ко мне?» Александр отвечает: «Ты сказал мне, приходи, когда обрежешь прутья. Исполняя слово твое, я не приходил, ибо теперь только окончил дело». Старец удивился точности его и говорит ему: «Скорее разреши пост, соверши свое молитвословие и выпей воды, иначе тело твое скоро может ослабеть». Пришел некогда Авва Арсений в одно место, где рос тростник и колебался от ветра. Старец спросил братьей: «Что это за шум?» Говорят ему: «Это шумит тростник». Старец сказал им: «Да, если кто пребывает в безмолвии и услышит голос воробья, то сердце его не имеет уже прежнего покоя. Кальми паче трудно иметь его вам, слыша шум сего тростника». Авва Даниил рассказывал: некоторые братья, намереваясь отправиться в Фиваиду за льном, сказали: «Пользуясь случаем сим, посетим и Авву Арсении». Когда Авва Александр вошел к старцу и сказал ему: «Братья, пришедшие из Александрии, желают видеть тебя», старец отвечал ему: «Узнай от них, для чего они пришли». Узнав, что они идут в Фиваиду за льном, сказал об этом старцу. Старец говорит: «Истинно, не увидят они лица Арсениева, ибо не для меня пришли, а по своему делу. Успокой их и отпусти с миром, а обо мне скажи, старец не может принять вас». Авва Даниил говорил: «Авва Арсений рассказывал нам, будто об ином каком-то человеке, и, вероятно, это был он сам. Следующее. К одному старцу, когда он сидел в келье своей, был голос: «Иди, покажу тебе дела человеческие». Он встал и пошел. Голос привел его в одно место и показал ему эфиоплянина, который рубил дрова, и, нарубив большое бремя, хотел нести оное, но не мог. Вместо того, чтобы убавить из бремени, он опять рубил дрова и прикладывал к бремени, и это делал очень долго. Когда старец прошел немного дальше,

0: Далее голос еще показал ему человека, который стоял у колодезя и, черпая из него воду, лил ее в пробитый сосуд, и вода вся опять уходила в колодец. Потом сказал ему: «Пойди, покажу тебе еще иное». И видит старец храм и двух мужей, которые сидели на конях и держали бревно, косвенно один против другого. Они хотели войти в двери, но не могли, потому что бревно было концами по сторонам дверей, а ни один из них не хотел смириться и стать позади другого, чтобы пронести бревно вдоль, и потому оба оставались за дверьми. «Это, — говорит голос, — те люди, которые как будто несут иго правды, но с гордостью, и не хотят смириться, чтобы исправиться и идти путем смирения Христова, почему и остаются вне Царствия Божия». «Рубящий же дрова» означает человека, обремененного многими грехами, который вместо того, чтобы покаяться в них, прилагает к грехам своим новые беззакония. А черпающий воду изображает такого человека, который, хотя делает добрые дела, но примешивает к ним и худые, а через то губит и добрые дела свои. Итак, всякому человеку надобно бдеть над своими делами, чтобы не напрасно трудиться. Он же рассказывал: «Пришли однажды из Александрии некоторые отцы видеть Авву Арсения. Один из них был дядя старшего Тимофея, архиепископа Александрийского, прозванного Нестяжательным, и имел с собою одного из племянников по брату. Старец был тогда болен и не хотел видеться с ними, дабы и другие также не пришли и не стали беспокоить его. В то время находился он в Петре Тройской. Отцы возвратились с печалью. После того случился набег варваров, и старец пошел и захотел остаться в нижних пределах Египта. Услышав о сём, отцы опять пришли посетить его. Старец с радостью принял их. Брат, бывший с ними, сказал ему: «Не помнишь ли, Авва, мы приходили в Трою посетить тебя, и ты не принял нас». Старец отвечал ему: «Вы ели хлеб и пили воду, а я, сын мой, истину скажу тебе, не отведывал ни хлеба, ни воды и даже не садился, наказывая сам себя, пока не узнал совершенно, что вы возвратились в свое место, потому что для меня вы утомились. Но простите мне, братья». Братья пошли от него утешенные. Авва Даниил говорил еще: «В один день призвал меня Авва Арсений и сказал мне: „Успокой отца своего, дабы он, когда отойдет ко Господу, помолился о тебе, и благо тебе будет“». Сказывали об Авве Арсении: однажды, когда он сделался болен в скиту, пошел пресвитер и перенес его в церковную больницу, положил его на постели, и небольшая подушка была у него под головой. И вот один старец пришел посетить Авву Арсения. Увидев его на постели и под головой у него подушку, соблазнился и сказал: «Таков-то Авва Арсений, вот на чем он почивает». Пресвитер отвел его в сторону и спросил: «Какая у тебя была работа в деревне?» Он сказал: «Я был пастухом». «Как ты жил?» — спросил еще пресвитер. Он отвечал: «В больших трудностях жил я». Пресвитер спросил его: «А ныне как живешь ты в келье?» Старец отвечал: «Ныне живу я гораздо спокойнее». Тогда пресвитер говорит: «Видишь ли ты сего Авву Арсения? В мире был он отцом царей. Аркадия и Гонория, чьим отцом он назван был потому, что был их наставником и восприемником при крещении. Тысячи слуг, опоясанных золотом, все в ожерельях, все в шелку, предстояли ему и драгоценные ковры были под ногами его. Ты, будучи пастухом, не имел в мире того успокоения, которое теперь имеешь. А он имел в мире все удовольствия, теперь же не имеет их. Итак, ты теперь покоишься, а он терпит нужду». Услышав это, старец пришел в сокрушение, поклонился и сказал: «Прости мне, Авва, согрешил я. Совершенная правда, что Авва Арсений смиряется, а я покоюсь». И, получив пользу, старец удалился. Пришел к Авве Арсению один отец и постучался у двери его. Старец, думая, что это был его прислужник, отворил дверь. Увидев же, что это другой, пал на лице свое. Тот говорил ему: «Встань, Авва, дай мне облобызать тебя». Но старец отвечал ему: «Не встану, пока ты не уйдешь». И после долгих просьб старец не встал, пока он не удалился. Об одном брате, который пришел в скит видеть Авву Арсения. Сказывали, что он, вошедший в церковь, просил клириков проводить его к Авве Арсению. Они сказали: «Подожди немного, брат, и увидишь его». Но он сказал: «Я ничего не буду есть, пока не увижу его». Тогда послали одного брата проводить его к Авве Арсению, ибо келья его находилась далеко. Постучавшись у дверей, они взошли и, приветствовав старца, сели молча. Потом провожавший из церкви брат сказал: «Я пойду, помолитесь обо мне». А брат-странник, не смея говорить со старцем, сказал брату: «И я пойду с тобою». И вышли вместе. После сего просил он провожавшего брата: «Проводи меня и к Авве Моисею, который был разбойником». Когда пришли к Моисею, он принял их с радостью и отпустил весьма ласково. После сего провожавший брат сказал страннику: «Вот я водил тебя и к чужестранцу, и к египтянину. Который из них тебе понравился?» Он отвечал: «Мне понравился египтянин». Один отец, услышав об этом, помолился Богу так: «Господи, открой мне дело сие. Один для имени Твоего убегает людей, а другой для Твоего же имени принимает их с отверстыми объятиями». И вот ему были показаны два больших корабля на реке. На одном он видит Авву Арсения и Духа Божия, плывущих в безмолвии, а на другом — Авву Моисея и ангелов Божиих, которые питали его сотовым медом. Авва Даниил сказывал: «Авва Арсений, приближаясь к смерти, завещал нам: „Не заботьтесь делать по мне вечери любви, ибо если я приготовил для себя сию вечерю, то найду ее“». Когда приближалась кончина Авва Арсения, ученики его пришли в смятение, а он говорит им: «Еще не настал час, когда же настанет, скажу вам. Но я буду судиться с вами на страшном суде, если вы отдадите кому-либо останки мои». Они сказали: «Что же нам надо будет делать? Мы не знаем, как похоронить тебя». Старец отвечал им: «Уже ли не знаете, как привязать к ноге моей веревку и тащить меня на гору?» Старец обыкновенно говаривал: «Арсений, для чего ты ушел из мира? После бесед я часто раскаивался, а после молчания — никогда». Когда приблизилась кончина его, братья увидели, что старец плачет. Они говорят ему: «Правда ли, что и ты, отец, страшишься?» Он отвечал им: «Правда, настоящий мой страх всегда был со мною, с того самого времени, как я сделался монахом». И таким образом он почил. Сказывали также, что во все время жизни своей, сидя за рукоделием, он имел платок на груди по причине слез, падавших из очей его. Авва Пимен, когда услышал, что он почил, прослезившись, сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, что оплакал себя в здешнем мире. Ибо кто здесь не плачет о себе, тот будет вечно плакать там. И так необходимо плакать или здесь добровольно, или там от мучений». Авва Даниил сказывал, что Авва Арсений никогда не хотел говорить о каком-либо спорном месте из Писания, хотя и мог, если бы захотел. Даже и письма редко писывал. Когда же приходил по временам в церковь, он становился за столбом, чтобы никто не видал лица его и чтобы самому также не смотреть на других. Вид у него был ангельский, как у Иакова. Весь был сед, телом строен, впрочем, сух. Бороду имел длинную, простиравшуюся ниже груди. Ресницы выпали у него от слез. Ростом он был высок, но от старости стал горбат. Отроду имел 95 лет. При дворе блаженной памяти Феодосия Великого провел он 40 лет и был отцом августейших царевичей Аркадия и Гонория. 40 также лет провел он в скиту, 10 в Трое Верхнего Вавилона против Мемфиса и 3 года в Александрийском канопе. На 2 последних года опять пришел он в Трою, где и почил, окончив течение свое в мире и страхе Божии. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. Он оставил мне кожаный хитон свой, белую жесткую власеницу и пальмовые сандалии. И я, недостойный, носил все это, дабы получить благословение. Авва Даниил рассказывал еще об Авве Арсении. «Призвал он однажды отцов моих, Авву Александра и Заила, и со смирением сказал им: „Демоны нападают на меня, и не знаю, не одолевают ли они меня во сне. Потрудитесь эту ночь со мною и постерегите, не задремлю ли я во время бдения“. Авва Александр и Заил сели с вечера молча, один по правую его руку, а другой по левую. После отцы мои говорили: „Мы уснули и встали, и не заметили, чтобы он задремал. Поутру же, Бог знает, нарочно ли это сделал, дабы мы подумали, что он дремал, или в самом деле природа склонила его ко сну“. Он трижды вздохнул и тотчас встал и сказал: „Да, я задремал“. А мы сказали в ответ: „Не знаем“. Однажды пришли к Авве Арсению старцы и усильно просились взойти к нему. Он отворил им дверь, и они просили его сказать им что-нибудь о пребывающих в безмолвии, которые никого не принимают к себе. Старец говорит им: „Пока девица живет в доме отца своего, многие желают иметь ее своей невестой. Но когда выйдет замуж, не всем уже нравится. Одни хвалят ее, а другие унижают. Ей нет уже такой чести, как прежде, когда жила она в сокровенности. Так бывает и с душою, как скоро она становится открытой для всех, не может всем угождать“.
1: Вы слушали «Духовное слово», алфавитный потерик. Текст читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В минувший четверг в Екатеринбургскую епархию прибыли участники Всероссийского автомобильного крестного хода «Россия под Покровом», доставившие в храм памятник на крови три святыни – образ Божьей Матери Троеручицы, икону Покрова Пресвятой Богородицы и соборную икону святых покровителей-предпринимателей. Молебен перед святынями совершили сопровождающий автопробег, руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач и клирики храма на крови протоиерей Александр Салаутин, иерей Николай Баранников, протодиакон Евгений Хлебников. За богослужением молились участники крестного хода «Россия под Покровом» и жители уральской столицы, в том числе уполномоченные по защите прав предпринимателей Елена Артюх, воины, участники СВО, члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Перед образом Пресвятой Богородицы Троеручицы была вознесена молитва о Святой Руси. После молебного пения каждый участник богослужения мог приложиться к святыням, доставленным автомобильным крестным ходом. Приложились и к иконе Троеручицы, пребывающему на постоянном хранении в храме памятники на крови образу Пресвятой Богородицы, перед которым молилась царская семья и верные подданные во время заточения в Ипатьевском доме в 1918 году. По поводу прибывшего списка с чудотворной иконы Божьей Матери Троеручицы, организаторы автопробега сообщили, что он был написан в 2023 году на Святой горе Афон. Сам же чудотворный образ пребывает на Афоне в сербском монастыре Хиландар. Оклад для списка изготовили греческие мастера в городе Салоники. В Россию список доставили в 2025-м. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было организовано принесение святыни в военные госпитали, силовые ведомства и храмы Русской Православной Церкви, в том числе в ДНР и ЛНР. По завершении молебна Пресвятой Богородицы руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач произнес проповедь, в которой подчеркнул объединяющий смысл автомобильного крестного хода «Россия под Покровом». «Пусть мы живем в разных регионах, но все составляем единую церковь. Как некогда наши предки шли на восток, осваивая новые земли, шли с верой православной в сердце, желая сделать жизнь в этих землях лучше и спасти свою бессмертную душу, так и мы, их наследники, идем путем на восток и несем с собой святыни православного мира». Пастырь сугубо поблагодарил главу Екатеринбургской митрополии за радушный прием, а всех участников богослужения за молитвы и попросил их не прекращать, потому что участникам автомобильного крестного хода предстоит проехать еще много больших территорий. Также отец Виктор пожелал каждому всегда помнить слова молитвы, которые совершаются в день всех русских святых. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Отметим автопробег, организованный благотворительным фондом «Благородный» при содействии Фонда развития созидательного предпринимательства «Дело во имя веры», проходит через всю страну при поддержке региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора и епархий Русской Православной Церкви. Репортаж об исторической встрече двух святынь специального корреспондента православного телеканала «Спас» Александра Егорцева выйдет в эфир по итогам визита в Екатеринбургскую епархию. Наш выпуск продолжается. В день памяти святого Ильи Пророка прихожане храма в честь Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района отметили свой малый престольный праздник. На праздничную литургию, которую в этот день совершил настоятель иерей Дмитрий Помыткин, собрались многочисленные прихожане и гости. В ходе богослужения большая часть прихожан подошла к принятию святых христовых тайн. По окончании литургии все совершили праздничный крестный ход вокруг своего села, завершившийся всеобщим чаепитием. Праздник продолжился концертной программой, посвященной 220-летию храма. Каменная однопрестольная церковь была построена в 1806 году. До этого в селе стоял небольшой деревянный храм, стекла которого, по преданию, были сделаны из слюды. В 1821 году левый предел осветили во имя архистратига Михаила, а правый – во имя святого Ильи Пророка осветили в 1872. В этот день, благодаря коллективу Дома культуры села Голубковское, зрители увидели выступления местных творческих коллективов, в том числе с участием детей дошкольного возраста. На праздничном концерте выступили и гости из Алапаевска, студия танца «Натали» и солистка ансамбля «Горенко». В завершении праздничной программы каждому участнику вручили подарки, прозвучали слова благодарности в адрес всех присутствующих, а также настоятеля прихода, отца Дмитрия Помыткина. В этот же день организовали ярмарку, на которой дети из воскресной школы представили собственноручно выполненные работы. Дорогие наши слушатели, в эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфирный день. Сегодня пятница, 14 августа. С вами ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пенигина. Напоминаем, сегодня церковь вспоминает происхождение и изнесение честных древ животворящего креста Господня. В греческом часословии 1838 года так объясняется происхождение этого праздника. По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо креста на дороге и улице для освящения мест и отвращения болезней. Износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой Церкви в честь святой Софии Премудрости Божией. С настоящего дня и далее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали потом народу крест для поклонения. Это и есть происхождение честного креста. А в русской церкви это празднество соединилось с воспоминанием крещения Руси. В сказании действенных чинов святые соборные апостольские великие церкви Успения, составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение этого праздника. А на происхождение в день честного креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского по всем градам и весям. Но также нужно сказать, что сегодня, 14 августа, начало Успенского поста. Дорогие братья и сестры, несколько слов о нашей программе передач. В 12 часов 15 минут слушайте новости культуры. В 12 часов 30 минут звучащая книга. Вы знакомитесь с повестью «Древняя Русь», автор которой Дмитрий Емец. Повесть читает Владимир Левашов. Затем в 13:10 мы приглашаем послушать «Евангельские истории для детей» Галины Калининой. В 13:30 программа Виктории Кауган «Христианство и рок». Слушайте интервью с Тимофеем Чаплюком. На беседу о вечном мы приглашаем вас в 14 часов 20 минут. Сегодня в нашей студии священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации, клирик храма Большой Златоуст и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Мы говорим о предстоящем съезде, который носит название «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В 15 часов 10 минут в рубрике «Ведущий» по страницам православного журнала для родителей «Виноград» о роли бабушек и дедушек «Спасибо за жизнь» рассуждает Татьяна Шишова. В 15 часов 30 минут цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. В 16:10 в повторе «Православный календарь». В 16:40 мы повторяем цикл «Детям о Боге. Евангельская история для детей» в изложении Галины Калининой. В 17 часов 20 минут в нашей студии гостья Ольга Васильевна Иванова, прихожанка храма Казанской иконы Божией Матери. Это район Химаш города Екатеринбурга. «Страницы жизни. Продолжение нашей беседы». И в 17 часов 57 минут вы знакомитесь с анонсом вечерних передач, которые прозвучат сегодня в пятницу, 14 августа, на православном радиоканале «Воскресенье Екатеринбургской митрополии».

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня малый город Мышкин. Один из культурно-исторических центров Верхневолжья и часть Золотого кольца России. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы посмотреть коллекцию мышей в единственном в мире музее мыши, прогуляться по сохранившим застройку купеческого города улочкам и купить сувенир, сделанный местными мастерами-умельцами. Здесь есть то, чего не ожидаешь увидеть в городе с населением в 5500 человек. Здесь сохранился дух русской провинции, и местные даже называют Мышкин «застывшей стариной России». Этот маленький провинциальный городок куда больше походит на благоустроенную деревню. Здесь совсем не развита промышленность, нет высоких зданий. Зато есть постройки 18-19 веков и множество тематических музеев, открытых благодаря энтузиазму местных жителей. А еще Мышкин – один из немногих городов России, в которых еще можно почувствовать ту самую загадочную русскую душу. По легенде, название города действительно связано с мышью, которая чудесным образом спасла от смерти одного из князей Мстиславских. Она разбудила его во время отдыха на берегу Волги и тем самым уберегла от укуса ядовитой змеи. В честь своего спасения князь построил часовню и сторожку на этом месте, которая с тех пор стала носить название «Мышкин». Сегодня в городе царит настоящий культ мыши. Этого маленького грызуна размещают на сувенирах, указателях, цветочных клумбах и даже на гербе города. Первое письменное упоминание о селе Мышкине в Ярославском уезде относится к 1605 году. Официальный статус города Мышкин получил в 1777 году указом Екатерины II. С этого момента город начал быстро развиваться. Появилось кузнечное и гончарное производство, а на ежегодные ярмарки стали приезжать купцы из Углича, Рывенска, Калязина, Весьегонска, Малоги, Кашина, Романово-Борисоглебска. Уезд стал также самым земледельческим в губернии. Здесь выращивали злаковые культуры и особые сорта льна. Один из главных туристических объектов города – музей мыши. Считается, что именно открытие этого музея стало началом туристического развития города. Здесь, как нетрудно догадаться, вы увидите много мышей. Плюшевых, шерстяных, металлических, вязаных, фарфоровых, больших и маленьких, влюбленных, спящих, путешествующих, читающих. Каждый экспонат – это подарок музею от друзей и гостей города не только из России, но и из Германии, Польши, Франции, Чехии и других стран. Музей состоит из нескольких небольших залов, в каждом из которых собрана отдельная экспозиция. Смотрители музея расскажут вам про канцелярию мышиного короля и покажут диплом русской книги рекордов «Дивом», который подтверждает, что музей мыши – единственный в мире. Кстати, любой посетитель может подарить музею мышку. В ответ ему выдадут сертификат, который дает возможность бесплатно посещать музей. Мышей в городе можно встретить и в других местах. Так, в Мышкине есть целый туристический комплекс «Мышкины палаты». Это настоящее мышиное царство. Именно здесь живут и принимают гостей мышиные царь и царица. Дворовые мышки бегают по секретным тропам, а стражники проверяют пароли у всех пришедших. Главные мыши города поделятся с посетителями мышиными проблемами и дадут важный совет, как спастись от кошачьих лапок, и удивят подарками в императорском зале. Самая любопытная часть Мышкиных палат – настоящий зверинец, в котором живут 40 грызунов самых разнообразных пород. Также большие амбарные мыши, а точнее их ростовые фигурки, работают в мельнице купца Чистого, где сохранились старинные механизмы. Мельница была построена в XIX веке и работала на двигателе от сырой нефти, что позволяло обеспечивать мукой всю округу круглогодично, вне зависимости от погоды. Сегодня здесь куклы и мыши занимаются мельничным делом, а некоторые просто сидят на лавочках и с удовольствием фотографируются с туристами. Главным фестивалем считается Международный фестиваль мыши, который проходит с 1996 года и собирает десятки тысяч туристов. Гости и жители города участвуют в праздничном шествии, кото-мышиных боях и юмористических забегах, утоляют голод на гастрономических ярмарках, наслаждаются красочной шоу-программой и занимаются творчеством на мастер-классах. Еще одно необычное место в городе – это музей столицы лоцманов. Он посвящен лоцманам, которые в прошлые века были известны на все Поволжье как лучшие мастера речного промысла, и другим жителям уездного города – купцам, дворянам, гончарам, живописцам, простым крестьянам. В экспозиции Музея истории города представлены предметы и вещи из разных исторических эпох города Мышкина. От каменного века и средневековья до 20-го столетия. Есть экспонаты, которые принадлежали знаменитым людям. Например, письменный стол Некрасова и книги историка Опочинина. Рядом расположился еще один музей Мышкина, посвященный знаменитой Смирновской водке, которую заказывал даже императорский двор. Экспозиция рассказывает про жизнь Петра Смирнова, которого в Мышкине называют водочным Наполеоном, и освещает историю основанного им производства. В музее также можно узнать о любимых настойках и винах мышкинцев и о местной культуре питья. С упомянутыми ранее музеями территорию делит музей холста и овчины, посвященный мышкинскому крестьянству. Здесь вы узнаете все о шерстяном и льняном промысле Мышкина. Рассмотрите коллекцию прялок, изучите крестьянские механизмы и инструменты, применяемые для обработки шерсти романовской породы овец и брагинского льна, и увидите готовые изделия. В экспозиции также представлены образцы плотницкого искусства и крестьянская архитектура малых форм. На территории музея туристы могут заглянуть в дом бобыля или бакенщика, побывать в гостях у ткачихи и кузнеца, а при желании примерить на себя роль мастера кузнечных дел и поработать за кузнечным молотом и мехами. Здесь рассказывают и о других местных промыслах – токарном, бандарном, маслобойном промысле, резьбе и плетении. Есть в Мышкине и музей русских валенок. Он открыт в память о местном валеничном промысле, ведь в конце 19 века в Мышкине располагалось сразу три валенокатальных мастерских и множество надомников. В экспозиции представлены валенки разных размеров и разной формы, промышленные и авторские, с аппликациями и вышивками в виде самолета и корабля. Всего более сотни пар. Смотрители музея расскажут о производстве валенок и об их роли в жизни русского человека. Раритетной техники со своей историей тоже нашлось место на просторах Мышкина. Музей уникальной техники «Мышкинский самоход» вобрал в себе довоенные фронтовые автомобили, речные суда, авиационную турбину, паровой локомобиль, велотехнику и даже лимонадные и колбасные машины XIX века. Главными святыми местами Мышкина являются Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Никольский собор, или собор Николая Чудотворца. Самая старая каменная постройка города. Собор славится барочным иконостасом, который сохранил некоторые старинные иконы. Вдоль берега Волги вытянулась красивая обновленная набережная. Такому променаду могут позавидовать многие крупные города России. Это одно из любимых мест для прогулок среди жителей города и туристов. В центре набережной стоит белая ротонда, беседка. Но лучшим украшением, конечно же, являются прекрасные виды на реку. На набережной также оборудован круизный причал. Ежегодно в сезон речной навигации сюда приходят по нескольку круизных теплоходов в день. У причала располагается сувенирная ярмарка, а по соседству небольшой рыбный рынок под названием «Рыбный дворик». Там же вы купите почти все, что душе угодно. Стерлядь, копченый угорь, осетр, онежский сик, ладожская корюшка, волжский лещ и судак в большом ассортименте. Не забудьте приобрести и символ этого города – мышь. Для денежной удачи купите маленькую позолоченную мышку и положите ее в кошелек. В завершении хочется сказать, что Мышкин не похож на обычный город. Это действительно сказочное место. И дело не в большом количестве музеев, а в любви и тепле, с которыми были созданы эти достопримечательности. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш эфир продолжается. Повесть «Древняя Русь». Автор этой повести Дмитрий Емец. Текст книги читает Владимир Левашов.
2: Кровавые усы Перуна. Хорошие настали времена. Повсюду гремит слава русского оружия. По всем землям разносится. Говорят варяги, молодой конунг Владимир разбил поляков, взял Перемышль. Червень и другие города, где сидела Червонная Русь. Удивляются немцы. Разбил гроссфюрст Владимир Вятич. Шепчутся болгары. Разбил Радимичей. Выслал на них воеводу по прозвищу Волчий Хвост. Дразнит теперь Радимичей, что они волчьего хвоста боятся. Говорят, в землях кавказских победил я твягов, Владимир князь. И опять колоколом гудит, победил молодой князь болгар. Опять сильна Русь, как и при отце его Святославе. Радуется Владимир победам. Сильной державой становится Русь. Еще немного и с самой Византии сможет тягаться. Не оружием, им и сейчас может, а величием своим. Ощущает это князь Владимир. Угадывает и то, что победы эти, совершенно ошеломительные, даются Руси как дар свыше. Вот только кто все это дарит? И как удержать его милость дальше? И что этот неведомый ждет взамен? Решает Владимир, что помогают Руси языческие боги. Хочет он отблагодарить их. И вот уже гонцы скачут во все стороны, везут гонцы приказы построить капище Дажбогу, Истребогу, Хорсу, Семарглу и Мокошей. Застучали топоры, забегали, засуетились волхвы. Возникло по всей земле сразу множество капищ. Мест для поклонения божествам, где стоят деревянные истуканы. В Новгороде над Волхвом поставили кумир и приносили ему жертвы. В Киеве за теремным двором поместили огромного деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами. Вытесан он из целого дуба и так огромен, что нужно несколько лошадей, чтобы стронуть его с места. После каждой победы приносились перуну кровавые жертвы. Раз в битве с ятвягами был князь Владимир окружен и спасся лишь чудом, шепчут волхвы. Сохранил тебя Перун, отблагодари его, принеси ему в жертву юношу, вымажь его кровью усы Перуна, насытится Перун, новые победы даст тебе. Приказал князь Владимир бросить жребий. Подстроили так волхвы, что выпал жребий на варяжского юношу по имени Иоанн. Был Иоанн единственным сыном своего отца Феодора, крещенного варяга. Пришли они в Киев из земель греческих. Ненавидят волхвы христиан. Явились к Феодору во двор волхвы. Ворвалась с ними целая толпа. Стали требовать они у варяга отдать им сына. Укрыл варяг сына в доме. «Зачем вам, сын мой? Разве он что натворил?» «Сына твоего выбрал сам Перун. Дух твоего сына будет прислуживать ему в загробном мире». Схватился Феодор за меч. «Не отдам. Ваши боги деревяшки, зачем им мой сын?» «Хорошо владеет варяг мечом, не подступиться к нему». Выгнал он волхвов во двор, заперся внутри, укрылся вместе с сыном на втором этаже. Беснуется внизу толпа. «Не серди Перуна, отдай сына, и сам уцелеешь!» Прижался к отцу Иоанн, успокаивает его Феодор. «К кричит толпе: «Не отдам! Если ваш Перун всемогущ, пусть сам явится и возьмет моего сына!» Разъярилась толпа. Подсекли под варягами сени, навалились. Рухнул дом. Погибли Феодор и Иоанн. Завалило их бревнами. Стали они первыми на Руси христианскими мучениками. Рассказали о смерти варягов князю Владимиру. Опечалился он. Вспомнил свою бабку Ольгу. Вспомнил, как молилась она и как светлело тогда ее лицо. А ведь тоже была она христианкой. А вдруг и правда, Перун и другие боги только истуканы. Чья вера люба будет? Эпиграф. В год 6494-986 и спросил Владимир, какова же вера ваша? Чем дальше, тем чаще задумывается князь Владимир. Великой страной становится Русь. Что ни год, рубятся новые города и сторожевые крепости. Ручейки и речки отдельных племен сливаются постепенно в единую могучую реку русского народа. Постепенно смешиваются племена. Поступает молодежь на княжескую службу, вступает в браки. Поди теперь разбери, кто ты по крови, если одна бабушка твоя была пленная болгарка, дедушка из Чуди, другой дедушка из Полян, а жена его из Дреговичей. Прежде чаще можно было услышать «вятич» или «кривич», или «северянин», или «древлянин». Сейчас же все чаще звучит «русич». Иностранцы и те и вовсе не разбирают. Для них все едино – Русь. Боги же на Руси по-прежнему языческие, попросту крашеные деревяшки. Не может великая земля поклоняться таким богам. Зорок князь Владимир. Замечает он, как улыбаются тайком заморские купцы и послы, когда водят их в капище Перунова. И другое тоже неудобно. Растет земля. Все новые и новые племена мыслят себя частью Руси, а у каждого племени свои боги. Часто от одного селения до другого всего каких-то 10 верст, а боги там уже другие. На чужих богов фыркают, своих возвеличивают. И что тут будешь делать? Как может объединяться земля с разными богами? Не хотят язычники поклоняться идолам чужих племен. Чтобы никому не обидно было, приходится князю Владимиру добавлять в общий киевский пантеон все новых и новых местных божков. Торчат деревяшки, как лес, без волхва не разберешь. Как-то сказал Владимир дяде своему Добрыне: «Не верю я истуканам, дядя. Пням мы поклоняемся. Нужна нам другая вера, как у немцев или иудеев, или магометан, или греков».

0: ту и примет он вместе со своим народом. Первыми явились мусульмане. Принял их Владимир на Перу. Говорят мусульмане Владимиру: «Нет веры правильнее, чем наша». «Во что же вы верите?» «Учит нас Магомед: будьте праведны, не ешьте свинины, а по смерти пророк даст каждому до 70 прекрасных жен и изберет одну из них красивейшую и возложит на нее красоту всех, та и будет ему женой». Оторвался от кубка Владимир, улыбнулся в усы. «А правду ли говорят купцы наши, что по вере вашей нельзя вина пить?» «Нельзя», отвечают магометане. Посмотрел Владимир на свою дружину. Сидит вся дружина с кубками. Носят слуги на вертелах жареных поросят. Нет, никак не примет дружина такой веры, хоть по 200 красивых жен обещаем после смерти. «Нет, — говорит Владимир, — может, вера ваша и хороша, но нам не подойдет. Руси есть веселье пити, не может она без того быть». Ушли ни с чем магометане, а в дверях уже немцы толкутся. Краснощекие все стоят, пузатые, косятся одним глазом на князя, а другим жадно на столы. Улыбнулся князь Владимир: «Ну, а вы-то, латиняне, пьете вино? Или вам тоже нельзя?» Знает он, что до того допиваются немецкие купцы, что часто на ладьи свои подняться не могут, падают с мостков и в Днепре тонут. Переглянулись красноносые немцы, отвечают с достоинством: «Веруем мы в пущение по силе, если же кто пьет и кто ест, то все во славу Божью». Задумался князь Владимир, вспомнил, что бабка его Ольга не любила латинской веры, говорила, что поклоняются они не столько Богу, сколько папе римскому. «Нет, — говорит Владимир, — не то. Садитесь лучше, немцы, за столы, пейте, ешьте с нами, а веры вашей не примем». После немцев пришли к Владимиру раввины. Говорят ему: «Верят христиане в того, кого мы распяли и позорной смерти предали. А вы во что верите?» «В единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковлева. Закон у нас заячины не есть, свинины, субботу хранить», отвечают раввины.
1: «Почти как у магометан», говорит Владимир. «Ну, а земля ваша где?»
0: Смутились раввины. «Земля наша в Иерусалиме, но Бог прогневался на наших отцов и отнял у нас землю, а нас изгнал и рассеял по миру».
1: Помрачнел князь Владимир. «Как же вы других учите, если до того прогневали Бога, что рассеял он вас по чужим странам? Или хотите, чтобы и с нами так же было? Не примем мы вашей веры».
0: Вскоре пришло на Русь посольство греческое. Отправил его император, просит он о помощи. Взбунтовался полководец Варда Фока. Перешли на его сторону многие провинции. Не может император справиться со своим полководцем. Умоляет князя Владимира прислать ему войско, обещает отдать ему в жены сестру свою Анну. Согласился князь Владимир, отправил в Грецию многотысячные войска, разбили русские дружины полководца Варду Фоку, усидел на троне законный император. С посольством же пришли и священники. Рассказали они князю Владимиру о сотворении мира, об Адаме и Еве, о наказании потопом и обо всем, что было на земле до Иисуса Христа. Рассказали о страшном суде, показали греки князю полотно, на котором изображено грядущее судилище Господне.

0: Господне. По правую руку идут в рай праведники, по левую же руку с плачем шествуют грешники в вечную муку. Долго смотрел русский князь на это полотно, побледнел. Страшно пылает огонь. Глядя же на праведников, почему-то вспомнил княгиню Ольгу. Отец вечно был в военных походах. Видел его Владимир редко, рос он с бабушкой, а вокруг бабушки всегда было много священников греческих, и свита бабушки тоже была христианской. Няньки, мамки Владимира, все почти были христианками. Не могло это ни отложиться, ни повлиять на мальчика. Сказал он, наконец, «Хотел бы я, чтобы народ мой был с теми, кто справа, а не с теми, кто слева». Ответили греки, «Если желаешь быть праведными, крестись». Ушли греческие послы в Константинополь. Владимир же позвал старшую дружину и сказал, «Были у меня греки. Понравился мне закон их больше других. Что думаете? Не хочу я ничего принимать без совета с вами». Ответил Владимиру осторожный Добрыня, «Сам знаешь, князь, разве кто на торгу свое ругает? Я ничему наперед верить. Пошли опытных мужей, пусть объедут они все земли, болгар, немцев, греков, пускай посмотрят, как служат там Богу, а потом нам расскажут». Выбрали 10 опытных мужей из дружины, послали. Долго были они в отлучке. Объехали магометанские земли, немецкие, греческие. Затем вернулись и сказали князю, «Ходили мы в Болгарию, смотрели, как молятся мусульмане. Пришли к немцам, видели храмы их и службу. И пришли мы, наконец, в землю греческую. И не ведали, на небе мы или на земле. Не знаем мы, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Сказал Владимир, «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка моя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей. Где примем крещение?» И ответила ему дружина, «Где тебе любо?» Крещение Руси. Эпиграф. 6496-988 год. Есть в Киеве мальчонка Яромир. Когда был совсем маленьким, выполз перед телегой, переехала телега ему ноги. Не ходит с тех пор Яромир, и отца у него нет. Рано утром вынесет его мать на солнечный пригорок, яиц оставит, соли оставит, хлеба, а сама на работу на весь день уйдет. Сидит Яромир на пригорке, по сторонам смотрит. Видит он как-то утром, едет по Киеву процессия. Едет священник, едет дружина княжеская, проехали мимо холма, скрылись. Через несколько дней говорит Яромиру мать, «А знаешь, князь-то наш Владимир крестился. Крестилась с ним часть дружины и бояре. Говорят, отдадут теперь князю в жены византийскую принцессу». Год прошел. Опять теплое время настало. Снова сидит Яромир на пригорке. Старше стало, ноги все не ходят. Видит он с пригорка, как скачут на княжеский двор бояре и воеводы. Вскоре вышла из города пешая рать. Точно змей ползет. Едет во главе рати сам князь. Подошел к Яромиру мучник Шемяка. Рослый Шемяка, руками могучий. Жалеет он парня, подкармливает его. дал Яромиру пол ковриги хлеба и, глядя с холма на войско, объяснил. Перехитрили нас греки. Бунтовщика Варду Фоку нашими руками победили, а не отдали нашему князю принцессы Анны. Позор это для князя. Идет теперь войско на Корсунь. Корсунь – город, расположенный в Крыму, на территории современного Севастополя. Называют его еще Херсонесом. Идет время. Все сидит на холме Яромир. Проматывается мимо него жизнь. Слышит он, что взята Корсунь. Думали греки за стенами отсидеться, да не сумели. Воду у них перекопал князь Владимир. Сдались греки. Не выдержали жажды. Испугался император, перестал хитрить. Выслал на Русь свою сестру Анну. Стала она женой князя Владимира. Дальше сидит Яромир на холме над Днепровской круче. Как-то утром странное видит, небывалое. Идут к Днепру 6 лошадей. Привязан к их хвостам грозный златоусый Перун. Волокут его с позором с горы, бьют его дружинники палками. Тяжел Перун, бороздит усами землю, перекатывается тяжко, как бревно. Хотя чему тут удивляться, из бревна и вытесан. Откалывается позолота под ударами. Плеснула вода, сбросили Перуна в Днепр. Поскакали за ним конные дружинники, чтобы отталкивать его копьями, если пристанет он к берегу. Вернулся из Корсуни князь Владимир со священниками. Приплыл в Киев новый русский митрополит Михаил. Стали готовить весь народ к принятию крещения. Как-то ближе к концу лета видит Яромир суета небывалая в городе. А день солнечный, погожий, стекается к Днепру весь город от мала до велика. Женщины, мужчины, старики, дети. Что такое? Куда? Не понимает ничего Яромир. Глаза округлил, проходит рядом с холмом мучник Шемяка. «Куда все идут, дяденька?» — кричит Яромир. «Князь велел, креститься все будут. Идешь с нами?» — говорит Шемяка. «Иду!» — говорит Яромир. Берет Шемяка Яромира на плечи. Идет с ним к реке. Высоко видно с плеч у Шемяки. Выше толпы смотрит Яромир. Видит он, как заходят киевляне и старые и малые в Днепр. Одни по колено, другие по грудь. Мужчины держат в руках младенцев. Тут же немного в стороне и женщины. Весь спокойный Днепр, сколько зачерпнет глаз, пестрит народом. У берега на деревянном помосте епископ Михаил и греческие священники. Красивые их парадные облачения, непривычные для русичей. Не оторвется глаз. Тут же и великий князь Владимир с дружиной. Совершается крещение. Хоть и близко стоит Яромир от помоста, а не расслышать ему слов молитв. Все ветер сносит. Наконец заканчивается крещение. Расходятся люди. Доволен Яромир. Хоть и мало узнал он в тот день о вере, зато получил в подарок от князя новую рубаху. Приносит Шемяка Яромира опять на его холм. Видит Яромир, что сидит на его месте старый болгарин-кожевник. Пестрая у него судьба. Был он захвачен когда-то варягами. Долго жил у варягов как раб. Затем продали его варяги грекам. 30 лет провел болгарин в Греции, принял там крещение, а после купил его один из русских купцов упряжь конскую чинить. А теперь по старости и вовсе на волю отпустил. Доживает болгарин свой век в Киеве, мелкую работу на прокорм берет. Одежду чинит, уздечки мастерит, седла обтягивает. Странный человек болгарин. Вроде и жизнь в нем едва теплится, а радостный всегда светлый, точно огонек на лучинке. А теперь видит отчего-то Яромир, плачет болгарин. «Отчего ты плачешь?» – спрашивает.
1: «Не поймешь ты этого пока», – отвечает болгарин. «Легко вы получили веру Христову. Не было у вас ни мучеников, ни праведников, ни молитвенников. Не бывает так, чтобы даром все получить. Будут еще в вашей земле испытания многие. Будут и у вас Христовы мученики. Многое предстоит вам еще перестрадать, чтобы действительно стать христианами».
0: Обучение книжное. Эпиграф. В 6496-988 году посылал князь собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о них, как о мертвых. Идут по улице дюжие дружинники, ведут кого-то, сурово ведут, точно преступника на казнь. Бегут за дружинниками женщины, за щиты, за руки хватаются, рыдают, плачут. «Отпусти, милый, отпусти!» Отгоняют их от себя дружинники: «Отойди, не велено!» Идут между щитами напуганные мальчики. Этот семилеток Бава, а этот долговязый носатенький Яробок, а эти два десятилетних мальчика Послей и Микула. Эти уже посмелее, по сторонам посматривают, думают, как бы им юркнуть и сбежать. А вот возле толстого дружинника Мина с Путилой, близнецы-восьмилетки, жмутся друг к другу, как птенчики, на мать свою оглядываются. Вот она их мать, Путила и Мины, тут бежит. А вот растрепанная мать Послея, а вот мать Яробка кричит, камнями в дружинников бросает. Ведут их по городу, по самой площади. Пугается простой народ. Что же они натворили, маленькие такие? Спорят торговки между собой. «Корову украли, и шустрые какие!» — заявляет Сбыслава, торговка репой. «Какую тебе корову?» — спорит смиренно торговка медом. «Глаза протри! У воеводы кошель на рынке подрезали. Собаки отраву бросили, да через окно терем княжий обворовали», — предполагает Родана из мясного ряда. Слышит это один из дружинников, хохочет, кричит торговкам: «Полно вам, сороки, болтать, ничего они не украли. Велел князь взять их в обучение книжное. Будут их читать да писать учить». Конец.
2: Это была звучащая книга «Дорогие братья и сестры», Дмитрий Емец и его повесть «Древняя Русь», которая звучит в нашем эфире. Текст этой повести читает Владимир Левашов. Продолжение следует. Наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Санкт-Петербургской метрополии продолжают наш эфир. Встреча, посвященная двухлетию создания волонтерского проекта организатора перевозок, так он называется, прошла в Доме журналиста. Ее участников поздравили вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин. Депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова огласила приветственный адрес его председателя Александра Бельского. Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе огласил настоятель князь Владимирского собора, председатель отдела религиозного образования и катехизации Иерей Илья Макаров. За участие в духовно-просветительских и церковно-общественных проектах участникам движения были вручены грамоты отдела религиозного образования и катехизации и награды городских властей. Волонтеры организатора перевозок, так называется проект, напомню, приняли участие более чем в 300 мероприятиях по всей России. Они помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации, поддерживают жителей Мариуполя и Белгородской области, включаются в благотворительные проекты. Добровольцы содействуют проведению церковных праздников и просветительских мероприятий, участвуют в паломнических поездках. Совместно с князь Владимирским собором волонтерское движение неоднократно помогало жителям новых регионов. Следующее сообщение Санкт-Петербургской митрополии. Выездное заседание коллегии молодежного отдела состоялось в форте «Константин». В нем приняли участие помощники благочинных и руководители молодежных организаций. Представители отдела отчитались о подготовке просветительской площадки на окружном форуме «Ладога» с участием в Дне молодежи Ленинградской области. Члены добровольческой службы «Тысяча друзей» сообщили о подготовке к общегородскому крестному ходу, который состоится в Санкт-Петербурге 12 сентября. Назначены ответственные от благочиний, рекомендовано сформировать группы добровольцев и подготовить церковные хоры. По инициативе председателя отдела протоиерея Константина Головацкого принято решение о создании советов по делам молодежи в благочиниях. Представитель организации российских юных разведчиков рассказал об участии в слете в Татарстане. Член ассоциации «Керигма» сообщил о проведении 15-го форума в сотрудничестве с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом, божественной литургией с участием молодежи на подворье Оптиной пустыни, исторического путешествия по Васильевскому острову и праздника в честь святых апостолов Петра и Павла. Участники встречи отметили успешное проведение интеллектуальных библейских игр «Логос». Решено устраивать турниры на уровне благочиний и городской финал. Были организованы экскурсии в Никольский морской собор и прогулка на корабле. Наш выпуск продолжает новости Крымской митрополии. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного фондом президентских грантов и правительством города Севастополя, команда молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей Севастополя. Занятие было построено вокруг событий Крымской войны и первой обороны Севастополя. Участники погрузились в работу с историческими документами, сканами карт, фотографиями памятников того времени, оригинальными документами эпохи. Им предстояло определить, какие события изображены на картах, расположение войск и орудий, а также разобраться, к какой стране принадлежали те или иные объекты. Особый интерес вызвало задание по братскому кладбищу. По старым картам нужно было найти конкретное захоронение генерала Тотлебина, связав точечные ориентиры на карте с нынешним расположением некрополя. А кульминацией стали 10 сканов подлинных документов. Среди них был один лишний, не имеющий отношения к крымской кампании. Задача – найти его и аргументировать, почему он не подходит, а остальные сгруппировать по темам, личностям и собрать комплекты. В начале встречи участники скептически отнеслись к незнакомому материалу, особенно те, кто не связан с гуманитарными дисциплинами, поделилась впечатлениями руководитель молодежного патриотического центра Анастасия Федоренко. Но по мере погружения ребята включились, начали спорить, обсуждать карты, предлагать и доказывать свои версии. Особое впечатление на участников произвело сравнение учебников, научных статей и подлинных документов. Когда они увидели оригиналы, написанные старым почерком, это вызвало неподдельный живой интерес. Многие впервые задумались о том, как далеки адаптированные тексты от реальных свидетельств эпохи. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного Фондом президентских грантов и правительством Севастополя, команда Молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей города Севастополя. Это был выпуск из Крымской митрополии. Наш выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Галина Калинина. Евангельская история для детей. Текст читает Виктория Голобородова.
2: Детство Иисуса Христа. На 40-й день после рождения Иисуса Христа его мама Дева Мария вместе с Иосифом и младенцем отправилась в Иерусалимский храм помолиться. Город Иерусалим расположен недалеко от Вифлеема. Храм его считался одним из чудес света. Он был богато украшен мрамором и золотом. По обычаю, матери собирались во дворе храма, и служители Божьи произносили молитву благословения над их первенцами. Среди этих женщин была и Мария. Как и другие матери, она передала сына в руки священника и молилась вместе с ним. И тогда к ней подошел один очень старый человек по имени Симеон. Давным-давно ему было предсказано, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Спасителя. Не зная, как это произойдет, Симеон постоянно жил при храме. Он надеялся, что царь обязательно появится в Доме Божием. Теперь этот день настал. Бог открыл старцу, что обещанное наконец сбылось. Тот, кого он ждал, это сын юной Марии из Назарета. Подойдя, Симеон взял младенца у матери. Он глядел на него с радостью и благодарностью. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка», — стал громко молиться он, — «по слову твоему с миром. Ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». А потом Симеон обратился к Марии и предсказал, как много споров будет из-за Иисуса и какие испытания придется перенести ей самой. Иосиф и Мария были поражены мудростью и проницательностью старца. Из Иерусалима они вернулись в Вифлеем. Там Иосиф уже подыскал жилище и решил остаться в этом городе. Вскоре после этого к праведному Иосифу явился ангел и сказал ему: «Возьми младенца Иисуса и матерь его и скорее беги в Египет, потому что злой царь Ирод хочет убить младенца». Царь Ирод думал, что родившийся Иисус будет вместо него царем, когда вырастет, и очень не хотел этого. Иосиф немедля собрался в путь и с младенцем и святой матерью его удалился в Египет. Царь Ирод начал искать Иисуса по всему царству, но нигде не мог найти. Он ужасно разозлился и приказал своим воинам убить всех маленьких мальчиков, думая, что в числе их они убьют и малютку Иисуса. Но зло всегда губит того, кто его делает. Младенец Иисус спасся, а царь Ирод умер в страшных мучениях. Его живьем поедали черви. По смерти Ирода Иосиф по повелению Божию опять возвратился с младенцем и его матерью в город Назарет. В те времена Назарет был похож скорее на деревню, чем на город. Он состоял из горстки маленьких побеленных хижин и молитвенного дома. Вокруг простирались виноградники и зеленые холмы, весной усеянные цветами. Здесь прошли детство и юность Иисуса. Люди привыкли считать Назарет его отечеством, и его самого называли Назарянином. До наших дней в Назарете сохранился каменный колодец, куда Дева Мария ходила за водой и близ которого он играл с другими детьми. Никто не подозревал о тайне Иисусовой. Он рос, как все его сверстники, окруженный любовью близких. Только один случай напомнил Деве Марии, что под одним кровом с ней живет не просто сын, а небесный гость. Раз в году, весной, весь Израиль справлял праздник освобождения. Называли его Пасхой. Каждый мужчина и мальчик, начиная с 13 лет, должен был хоть однажды побывать в этот день в Иерусалиме. Иосиф и Мария любили пасхальный праздник и старались не пропускать ни одного года, хотя для женщин это не считалось обязательным. приближалось 13-летие Иисуса. И, наверное, он сам попросился идти в Иерусалим. Иосиф охотно взял его с собой. Шли они пешком. Но дорога заняла всего несколько дней. И вот они в городе. Кругом толпы народа, палатки, верблюды и мулы. Люд в пестрых одеждах. У всех приподнятое настроение. В храме совершается торжественный обряд. А потом дома, за столом, в кругу родственников, начинается праздничный ужин. Старший произносит благодарственную молитву, вспоминая, как некогда Бог спас израильтян от рабства. И никто из сидящих, кроме Иосифа и Марии, не догадывается, что здесь, среди них, Спаситель мира. Им все кажется, что Иисус просто мальчик из семьи плотника. Наконец приходит время идти домой. Иисуса нигде не видно, но Мария и Иосиф сначала не слишком беспокоятся. Тут много родных и близких из Назарета. Наверное, он пошел с ними. Но чем дальше они удалялись от города, тем тревожнее им становилось. Мальчик пропал. Скорее назад в Иерусалим. Проходят часы, село солнце. Ночью мать не может заснуть. Где же он? Время тревожное, кругом расхаживают римские солдаты, да и в толпу легко может затесаться недобрый человек. Ужас все сильнее охватывал их. Казалось, они забыли обо всех чудесных знаках, только бы найти его. Наконец, измученные, они пришли в храм, надеясь лишь на помощь Божию. И вдруг они увидели Иисуса. Мальчик сидел в кругу седобородых мудрецов и священников. У них шла оживленная беседа. Старики время от времени разводили руками. Откуда такой ум у простого деревенского ребенка? «Дитя мое!» — воскликнула Мария. «Что ты сделал с нами? Я и приемный отец твой с болью ищем тебя!» Ответ мальчика всем показался странным. «Зачем вы меня искали? Разве вы не знаете, что я должен быть в доме моего отца?» «Какого отца?» – перешептывались люди. А Мария и Иосиф успокоились. «Он прав. Он не земной. Он Божие дитя. Дом Господень – его дом». Однако, сказав это, Иисус тотчас поднялся и послушно пошел с ними. С тех пор он жил, как все дети, ничем не проявлял своей чудесной тайны. Как и другие, пас овец, выучился ремеслу Иосифа, и когда тот умер, начал работать в его мастерской. Да, Иисус Христос, божественный царь, не презирал обыкновенного труда. Он строил, выполнял заказы, изготовлял столы и стулья, сундуки и двери. Этим Христос показал всем людям, что честный труд – дело доброе и святое.

Крещение Господне, Богоявление. Прошло 20 лет. Иисус по-прежнему жил со своей матерью в Назарете. Каждый день он беседовал со своим небесным Отцом в молитве, ожидая, когда Тот призовет его на служение. И вот в Иудейской пустыне появился необыкновенный человек, пророк Иоанн Креститель. Он призывал людей готовиться ко встрече Спасителя. Иоанн был святой человек. Он жил скромно и бедно, постоянно молился в пустыне, носил самую простую одежду из верблюжьей шерсти и питался растениями и медом диких пчел. Много людей собиралось к Иоанну Крестителю послушать его наставления. Иисус понял, что пора его служения людям настала. Однажды утром он простился со своей матерью Девой Марией и отправился к реке Иордан. Дева Мария знала, что ее сына ожидают великие испытания, и грустно смотрела ему вслед. Только надежда, что Небесный Отец поддержит своего сына, помогала ей не плакать. И чем дальше шел Иисус, тем больше народу встречал на своем пути. И воины, и крестьяне, и горожане все шли к реке посмотреть и послушать Иоанна, который звал людей к Богу. И вот, когда все уже устали от сильной жары, палящего солнца и раскаленного песка под ногами, вдалеке сверкнула вода. Они пришли. Вокруг теснилось много людей, все хотели послушать высокого худого человека со спутанной бородой. Это и был пророк Иоанн, которого народ прозвал Крестителем. Он говорил людям: «Оставьте свои злые дела, раскайтесь, перестаньте обижать друг друга, жадничать, обманывать и отнимать у слабых еду и вещи. Вот уже скоро придет Царь-Мессия, Спаситель, который избавит нас от зла». Люди слушали пророка, и надежда разгоралась в их сердцах. Неужели они увидят своего Избавителя, который придет от Бога? Тех, кто признавался и раскаивался в прежних дурных делах и обещал оставить их, Иоанн крестил в реке Иордан в знак того, что как вода очищает тело от грязи, так и покаяние очищает души от содеянного зла. Вереницей один за другим стали входить в Иордан крестьяне и солдаты, ремесленники и рыбаки. Иоанн молился над каждым. Люди выходили на берег радостные и верили, что теперь они могут начать новую жизнь. Иисус Христос также подошел к Иоанну креститься. Иоанн сказал ему: «Скорее мне надо от тебя креститься, а ты приходишь ко мне». Но Иисус отвечал: «Оставь, так надо, чтобы я крестился от тебя, так велит закон». Этим он, на котором не было греха, дал пример всем людям, чтобы все крестились и делались чистыми от грехов. В тот момент, когда Иоанн крестил Иисуса, над ними засияло небо, и оттуда послышался голос Бога: «Это Сын мой возлюбленный, на котором все мои милости».

0: Искушение в пустыне. От берегов Иордана Иисус ушел в пустыню, где должен был в одиночестве приготовиться к служению миру. Целых 40 дней он не пил и не ел, разговаривая со своим небесным Отцом. К концу 40-го дня он очень устал. Падший ангел, дьявол, хотел помешать Иисусу Христу стать спасителем мира. Он не хотел, чтобы люди освободились от его, дьявола, власти и научились с ним бороться. Враг рода человеческого пытался внушить Иисусу, чтобы тот чудесами, силой и богатством привлек к себе людей, ведь люди так глупы, жадны и трусливы. Он нашептывал Иисусу, что только показав людям свое могущество, устрашив их, он сможет подчинить их себе. Но Христос сказал: «Отойди от меня, сатана!» Ведь ему были нужны не запуганные слуги, а верные и любящие друзья. А найти себе друзей можно только через любовь, смелость и верность.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге. Евангельская история для детей» в изложении Галины Калининой. Текст читала Виктория Голобородова.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Тимофей Чеплюк, музыковед. Здравствуйте, Тимофей, рада вас видеть.
1: Добрый день, спасибо, что позвали. Рад тоже вас видеть.
0: Такую тему предлагаю, очень разноплановую, но актуальную. Всегда хотела о ней поговорить с человеком, профессионалом, который в теме, который знает свое дело. И поэтому попросила у вас встречи для интервью на православном радиоканале. А тема звучит так. Относится ли к заповедям Божьим музыка? Такой вопрос у меня сформировался, и не могу найти на него четкого ответа. Как православные относятся к музыке таких жанров, как рок, металл? Предположим, человек верующий, ходит, посещает церковь, но любит такую музыку с агрессивной, депрессивной тематикой. Наверное, начнем с этого. То есть, как православные относятся к такой музыке? Часть моих друзей из храма, они как-то отвергают рок, металл и так далее. Этим вопросом хожу несколько лет.
1: Здорово, конечно, что эта тема всплывает. Давайте попробуем здесь говорить, ну, как-то более по-светски, что ли, но при этом не переходя какую-то грань. Вообще, в случае с каким-то социальным подтекстом, рок-музыка, во-первых, уже давно является вполне себе, ну, что ли, доступной верующим. То есть, там есть и депрессивность, и агрессивность, но есть и другие формы, которые выражают иные эмоции. То есть в данном случае это именно форма взаимодействия артиста со слушателем. Но неспроста я здесь слышу различные прилагательные в духе агрессивный и депрессивный, потому что есть некий, ну что ли, стереотип о том, что рок-музыка связана с чем-то бесовским, с чем-то дьявольским. Ну уж позвольте, такие здесь термины, раз уж мы здесь сидим. И я долго пытался для себя определить. То есть мы же здесь не будем говорить о том, почему рок-музыка является бесовской, кто-то придумал. Это слишком долгая история, хотя...
0: Это кто-то и... сказал.
1: Это очень много кто говорил. И здесь сами рок-музыканты иногда, в общем-то, дровишек в огонь подкидывали. Был такой Жан-Поль Режимбаль, которого был труд совершенно незамеченный на Западе, где там говорится о том, что рок-н-ролл что-то вроде вот дьявольской музыки. И вот эту вот брошюру переиздали во времена перестройки. Она была очень хорошо доступна в начале 90-х, а сейчас вот я даже не могу ее найти. Просто я знаю, что она есть, и как будто бы вот истоки где-то там. У него там, безусловно, огромный был такой библиографический список с указанием на различные проповеди. Но дело в том, что это указание на проповеди, скажем, евангелистских каких-то пасторов, которые, естественно, свою паству пытались, ну, как-то удержать от того, чтобы она не ушла в сторону какого-то вот такого фанатизма в отношении популярной музыки. Это я так немножко задумался о том, что вот почему эти возникают. Ведь рок-музыка, она совершенно разная. Есть рок-музыка именно христианского толка, есть целое направление христианский рок, христианский метал, христианский панк. Есть вот совершенно чуждая христианству норвежская блэк-метал музыка, где все построено на язычестве. Ну так некий противовес был создан белый метал. То есть это совершенно противоречащий блэк-металу, христианский блэк-метал. И подобных прецедентов ведь очень много. И на самом деле здесь стоит рассматривать рок-музыку как одну из ветвей вообще популярной культуры. Потому что джаз ведь тоже когда-то считался бесовским. Сразу видели какие-то аналогии язычества на вудуизм, на африканские какие-то верования. Но при этом сами-то джазмены были верующие, особенно афроамериканцы. И это все потом превратилось в более такое взаимодействие с госпелом, спиричуэлс. То есть это... Люди верят во что-то. Люди верят в Христа, но по-своему. Поскольку это подходит православному канону, большой вопрос. Но прецедентов есть много. И христианская музыка давно взаимодействует с джазом, с блюзом, с поп-музыкой, с роком, с металлом. Здесь разное совершенно.
0: Вот у нас есть при одном храме Екатеринбурга есть певчи, которые поют на клиросе. Но при этом они также исполняют каверы джазовой интерпретации. То есть это не просто песни, а вот с такой вот именно аккомпанировкой. Правильно я сказала?
1: Аккомпанемент.
0: С аккомпанементом джаза. То есть тут, опять же, этот стереотип создали люди. То, что рок – это плохо, джаз – это плохо. А классика – это хорошо. То есть это все откуда-то пошло, наверное, с каких-то очень ярких публицистов или эмоциональных людей, у которых много друзей, и они пытались эти мысли транслировать.
1: А точно ли классика – это хорошо? Потому что если посмотреть по заветам даже католическим, многие произведения классических композиторов, они совершенно не подходят. То есть Иоганна Себастьяна Баха в любой момент могли отлучить от веры. за его хорошо темперированный клавир, противоречащий тому, чем он занимался как кантор церкви. Я думаю, что многие другие Берлиозы могли легко за его фантастическую симфонию. И другие композиторы, но уж тем более Игорь Стравинский с его «Весной священной», так это вот, это же классика, самая такая классика, хоть и начала 20 века, но обращение к языческим темам уже как-то ставит под вопрос, а хорошо ли это? И языческих мотивов в классической музыке очень-очень много.
0: Ну что, прямо языческих мотивов?
1: Безусловно, но надо же что-то брать. Ну вот представьте, что вы член могучей кучки, вам нужно русскость музыки проявлять. С одной стороны, есть вера, которой уже тысячи лет придерживаемся. С другой стороны, есть что-то до христианской Руси. Есть какие-то смежные элементы. Ведь все равно же очень многие языческие символы как-то переобновлялись с приходом веры. Так что это все было, это все есть. Ну, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. Это же дьявольская музыка.
0: Как она выражается? Вот такая.
1: Ну, прежде всего, и в использовании тритонов, который считался дьявольским аккордом. Он есть в музыке. То есть церковь-то в какие-то даже времена запрещала использование подобных интервалов и композиторских решений. Это все есть. Есть определенные гармонические решения. Есть символичность, есть вот какая-то драматургия. То есть это все являет нам, ну, совершенно иного рода визуальную составляющую и музыкальную составляющую произведения. Но это тоже есть. Но что мы после этого Мусоргского будем от церкви отлучать?
0: Но есть и положительные, то есть яркие, позитивные произведения, такие более радужные, что ли?
1: Так, безусловно. Вот и в рок-музыке же то же самое. То есть есть то, что обращено как бы к небесам, а есть то, что обращено, но человек же тоже, он же не может быть исключительно счастлив или проявлять только свою добрую часть, положительную. Есть и другие моменты, сомнения, какие-то переживания, негативные оттенки личности. Это все есть. Музыка – это именно способ взаимодействия человека с аудиторией. А уж как аудитория слышит это уже дело аудитории.
0: Несмотря на яркую и шумную музыку, грубые голоса вокалистов, у рок-групп есть действительно душевные песни. Назовите, пожалуйста, такие примеры душевного рока. Или рока красивого, полного смысла, где тексты такие наполненные.
1: Ну, давайте тогда попробуем сразу вот с примера, который обычно всплывает, когда говорят про отношения христианства и рока. Я думаю, не секрет, что 60 лет назад человек по имени Джон Леннон сказал, что Битлз популярнее Христа. Это, конечно, имело там такой момент, что его фразу-то выдернули из контекста, но действительно, то, что сказано, звучало очень резко. Там же смысл был такой, что Христос-то был ничего, а вот последователи его вызывают сомнения. И по мнению Леннона, Битлз сейчас для молодежи являют гораздо больше, чем христианская вера. Поэтому после этого в Америке начинают сжигать битловские пластинки, считают, что это все проявление неуважения к верующим.
0: То есть это только из-за одной песни?
1: То есть это сказано в интервью, немножко так надменно, немножко самоуверенно, что для молодежи Битлз были гораздо интереснее, чем проповедники, чем Христос и все остальное. Ну просто такой был социальный контекст. Но если мы возьмем битловские песни, там очень много, почти все песни о любви. Христос о чем? Проповедовал о любви. Вопрос такой, что понимал тот же Джон Леннон под любовью? Это уже другое дело. К тому же здесь может быть несовершенство английского и русского языков. То есть как можно это перевести, ну, что ли, адекватно. Но поют про любовь, поют про светлые эмоции, поют про переживания, про взаимоотношения, про поиск себя. То есть здесь светлости-то много и гармонии много. Именно светлых, чем-то позитивных. И таких примеров 60-е, 70-е масса.
0: У нас есть памятник, да, группе Битлз, насколько я знаю, в Екатеринбурге?
1: Есть, конечно. Что он здесь делает, не до конца понимаю. Ну, какое отношение Битлз имеет к Екатеринбургу? Но есть.
0: Такой вопрос нам с открытым ответом. А вот этот Джон Леннон, он кем являлся, чтобы так ярко заявлять в интервью, что Битлз ярче, популярнее, чем проповедники? То есть почему его слушали, и этот тезис пошел дальше?
1: Все дело в том, что это начало 60-х годов, середина 60-х годов, когда популярная культура начинает пользоваться всеми благами технологий. Это кабельное телевидение в скором времени возникает, радиовещание, естественно, миллионные тиражи пластинок, доступность печати, средств массовой информации. То есть популярный артист, который до этого имел весьма ограниченные возможности заявления о себе, вдруг становится постоянно фигурируемой медиаперсоной. И, соответственно, когда сам артист сталкивается с подобным очень серьезным вниманием к нему, он начинает немножко, ну что ли, теряться. Он начинает заявлять то, что до этого бы себе не позволял. Конечно, это звучало кощунственно. Конечно, Леннон потом извинялся, имел в виду совершенно другое. Но по факту получается так, что поп-артист, он действительно может привлекать больше внимания у молодежи, особенно у подростков, которые в период пубертата, может, совершенно не заинтересованы в походах. Может, совершенно их не интересует священное писание, их интересует что-то другое, а Леннон передает смыслы, которые им более доступны. Поэтому Леннон имел право на подобное заявление, но он слишком сказал это резко. Поэтому его поняли так, как поняли. А дальше началось, ну, буквально сжигание пластинок. Это вообще выглядит дико.
0: И... А кто сжигал, Тимофей? Вот кто это люди? Какого социального статуса, возраста?
1: Разные. Вот если бы можно

0: Но что действительно здесь по-своему удивляет, так это то, что, в общем-то, многие деятели рок-музыки были ярыми приверженцами церкви и ходили в церковь. И религиозные мотивы в их творчестве проявлялись очень много. Но как будто бы те, кто считает рок-музыку дьявольской, вообще в упор не замечают этого. И вообще, если так посмотреть, то слово «бог» — гад. В английских песнях представлено очень много. И действительно, люди ищут Бога.
1: А в каком контексте? В контексте поиска вот этого Господа Вседержителя или в контексте какого-то друга, или в контексте чего-то высшего, непонятного для них, или это философский контекст?
0: А вот все вместе. Их интересует эманация, их интересует, может быть, причастность. Но вот, скажем, наверняка знакомо вам имя Боб Дилан. Наверняка. Вот он практически равноценная Леннону фигура. Причем тоже в 60-е все-таки настроены более радикально клерикалом. Но при этом иудей, как многие считают, и, в общем-то, действительно, я его фотографии в кипе видел, то есть, ну, еврей. И вот он в конце 70-х начинает поиски в сторону христианства. Правда, в очень вычурной форме. Там же очень много сект. Он побывал в одной из таких сект, евангелист, как раз евангелистами, прошел какие-то курсы, там присутствовал на различных проповедях и резко погрузился в изучение Священного Писания. После этого совершенно переначал смыслы своих песен, пересмотрел взгляды на жизнь, отказался от части старого репертуара, тем самым многие поклонники от него отвернулись. Это выглядело действительно как-то слишком резко и радикально. То есть как это вдруг человек, который до этого вообще в чем-то даже был, ну, казалось, атеистом, так резко в это погрузился, причем форму немножко извращенную. То есть он даже не к католикам или протестантам пришел. Но, видимо, человеку было нужно. И это был тоже прецедент. То есть человек такого масштаба, который к рок-музыке имеет самое прямое отношение, вдруг стал активным проповедником. То есть он на концертах проповедовал. У него тексты появились, связанные с какими-то эсхатологическими цитатами. Вот все это очень много присутствовало. И хор у него был свой, который он в этом вот приходе нашел, позвал с собой. И как-то все лирически у него построилось. Но правда, это был флирт очень недолгий. Это конец 70-х, начало 80-х. То есть вот здесь вот тоже есть еще другая сторона медали. Очень многие из тех, кто искал себя во Христе, потом также резко уходил. Ну, как в супермаркет пришел. Сегодня он буддист, завтра иудей, послезавтра зороастрист, потом вот христианин. Такое тоже есть. И вот такое и в нашей рок-музыке было. Уж наши рок-музыканты, что в советские времена, что сейчас, волей-неволей, они все равно что-то ищут. Благо, когда-то был дефицит на подобное культурное явление, то они, соответственно, до сих пор мешкаются немножко, как-то пытаются найти свое «я» в вере. Но хорошо, что ищут.
1: Да, хорошо, что ищут. Потому что поиск – это всегда путь. Это путь. Я знакома с одним автором-исполнителем. Он поет разные романсы, авторские песни, читает стихи. То есть такой очень творческий человек. У него более 100 песен, если не больше. А он сказал, я слушал рок. Я говорю, а сейчас? Он говорит, тоже слушаю. Я говорю, почему? Ведь по тебе не скажешь. То есть классический исполнитель разных песен. И почему рок? И он такую фразу сказал, которая мне запомнилась на всю жизнь. Вика — это очень глубокая музыка, то есть это очень смысловая музыка. И действительно, потом я волей судеб случайно, не поверите, встретила Ольгу Кормухину, которая была за кулисами одного из фестивалей на Плотинке. Я к ней подошла и спросила, вот она же поет рок, верно?
0: В принципе, да.
1: Но она говорит, я за христианский рок, где поется рефразированно о заповедях. И меня тогда еще больше, так сказать, заинтересовала тема именно рока, как музыки христианской. Я считаю, что в зависимости от музыки, вот музыкального, да, вот этого слова песен. И в связи с этим у меня возник еще один вопрос и размышление. Я думаю, вы присоединитесь. Некоторые люди говорят, что рок — это плохо, металл — плохо. Это не по-христианскому, и даже православным нельзя слушать такую музыку. Но почему люди не говорят, что шансон плохо, что рэп плохо? Ведь рэп — это же почти не музыка, это же речитатив. Это текст с музыкой, как я считаю. Почему такое разделение? Почему никто среди моих знакомых не говорит рэп, попса? И шансон — это что-то вот нехристианское, хотя там тоже могут быть слова-то.

0: Ой-ой, смысл-то в песнях может быть совершенно не нравственный.
1: Я думаю, тут нужно говорить про каждое явление в музыке, что оно и хорошо, и плохо. Вспомним тезис, который я говорил, что музыка – это возможность взаимоотношения артиста с аудиторией. Вот какие смыслы он несет, такое можно воспринимать как за и как против. В случае с рок-музыкой, видимо, получилось так, что в 60-е слишком нагнали, ну что ли, саспенса в отношении этого явления.
0: То есть это отголоски мы до сих пор, да, наблюдаем.
1: Безусловно.
0: Среди наших взрослых, вот, например.
1: Все-таки в чем дело? В конце 60-х рок-музыка начала немножко стремиться в сторону, ну, вот такого темного, что ли, проявления эмоций. Как это было, как это вообще нашло свое воплощение? Прежде всего, зарубежная культура славится тем, что она любит людей пугать. Она и у нас тоже это есть. У нас были же и различные литературные произведения, и Гоголя можно вспомнить. Популярные за рубежом были различные хорроры. «Пятница 13-я», всевозможные.
0: Что такое хоррор?
1: Фильмы ужасов, по-нашему. Они существуют еще с тех моментов, как кино вообще появилось. Это целое направление. Люди ходят смотреть кинотеатр, чтобы испугаться. То есть им нравится свои эмоции как-то будоражить. Адреналин. Почему бы это не сделать в музыке? Ну, то есть Мусоргский же сделал «Ночь на Лысой горе». Почему бы не попробовать такое в рок-музыке? Поначалу пользовались какими-то совершенно примитивными атрибутами. Изображали сумасшедших, Джека-потрошителя. Наносили грим. А позже стали как-то немножко заигрывать вот с темнотой, и это вызвало совершенно разные эмоции. Вот была группа Black Sabbath, «Черный шабаш». Причем сами члены группы, верующие, ходили в церковь, и сами это заявляли, что у них песни скорее поначалу-то имели вот такой вот провокационный характер. А некоторая аудитория восприняла это слишком неадекватно. Ним же там ходили представители различных организаций. На концертах-то Black Sabbath особо ничего не творили, то есть они играли более утяжеленный блюз. И тем самым вот эта вот мрачность, которая проявлена в этих тритонах, в этих особых каких-то строях, она вызывала мурашки по коже. Но тем самым Black Sabbath создали практически все основы современной тяжелой музыки. Прошло 55 лет с того момента. И вот после этого, когда произошла дифференциация жанров в роке, уже можно ощущать вот это влияние. Ну, я напомню, все-таки Оззи Осборн, вокалист Black Sabbath, тоже считал, называл себя и «Князь тьмы», и все такое. Но здесь надо разделять все-таки внутренние переживания артиста и публичную картину, направленную на шоу, направленную на истеблишмент, направленную на все остальное. То есть это индустрия. Эта индустрия любит будоражить людей. Эта индустрия занимается провокацией людей. Но при этом многие другие артисты, которые начинали играть тяжелый рок 70-е, в определенные моменты добавляли очень разную лирику. Пели про Бога, усложняли композиции, уходили в совершенно другие духовные поиски. То есть это все тоже имеет место быть. И, казалось бы, совершенно радикальнейшим образом себя проявлявшие артисты теперь, например, заявляли о том каком-то смирении. Но это все с возрастом же приходило. То есть сначала 20-летние юнцы какого-нибудь Бирмингема из заводских окраин превращались постепенно в приличных джентльменов. И в них менялось мышление, настроение. То есть в какой-то момент же хочется смирения. И, видимо, у них-то тоже было. И можно много чего почерпнуть из всего этого. То есть христианский рок возникал очень разными какими-то категориями, потому что есть евангелисты, есть протестанты, есть католики. Они вроде все про Христа поют. Все по-разному.
0: Мне понравилось «все про Христа, но по-разному». Это вот одна из ключевых, наверное, фраз нашего интервью. Это дело, посыл именно в интерпретации. А какие вопросы больше всего вам задают? Например, были ли такие вопросы? Влияет ли характер на человека? Не, влияет ли музыка на характер человека? Допустим, он такой весь брутальный, он слушает металл. Или не обязательно? Может быть, такой мальчик из консерватории, флейтист, слушать металл. Вот по-вашему, или есть какие-то, может быть, исследования, что какие люди выбирают такую рок-тяжелую музыку, рок-музыку?
1: Ну, наверняка все это можно как-то больше ну, что ли, под общий знаменатель подвести. Потому что мой пример совершенно не характерен, потому что я, с одной стороны, могу очень многое получать от тяжелой музыки, а потом уходить в изучение этнических мотивов и в ту же академическую музыку 20 века. Это очень похожее, на самом деле, явление. А так, да, есть какие-то усредненные, прямо такие тезисы, что рок-музыка нравится представителям бунтарских характеров. Рок-музыка больше находит свое воплощение, ну что ли, у слушателей, кто сам стремится к какому-то выбросу адреналина. Но я все-таки здесь хочу опять удержать от соблазна, считать рок-музыку проявлением чего-то резкого и агрессивного. Откуда появился тезис, что рок-музыка явление бунтарское, мне до сих пор сложно понять. То есть были определенные для этого поводы в 60-е и 70-е. Ну, во-первых, тогда было, наверное, ради чего бунтовать. Но уже давно этих поводов для бунтов нету. И все те бунтари давно превратились в представителей самых таких вот мещанских сословий. То есть они свое бунтарство с возрастом, ну, как-то...
0: отпустили.
1: Безусловно. И, соответственно, бунт в рок-музыке сейчас, он не настолько... Он может скорее пубентатный, он может вот какой-то эмоциональный, но уж никак не социальный, уж никак не культурный, уж тем более не философский.
0: Вы много сказали о западном. А что касается русского рока? Какие-то у нас же тоже были представители?
1: Вот здесь все гораздо туманнее. Хотя сейчас, спустя 30 лет после распада СССР, это все более обозримо и ощутимо. Ведь на самом деле интересно то, что и в советское время был христианский рок, представьте. И, конечно, это все, в особенность специфику того времени, немножко вызывает, ну, такие вопросы. Там люди были тоже ищущие. Вот был, например, Юрий Морозов, который в Питере, в Ленинграде жил, записывал сам пластинки. Вот у него есть поначалу его творчества определенные христианские мотивы. Если, например, акапельная песня «Дай крылья мне Бог, чтобы к тебе ближе быть мог». Вот подобное у него там есть какие-то поиски. Потом он, например, стремился в какую-то экспедицию на Гималаи. Естественно, он туда не поехал, интересовался буддизмом, индуизмом. Есть у него суры из Корана. А потом он берет и записывает пластинку «Амин». Полностью вот в христианской тематике, тем самым как будто бы открывая вообще вот явление, окно Овертона, что про христианство можно петь хотя бы в рок-андеграунде. Или была такая группа «Трубный зов», которая удивительным способом в 85-м году или 86-м ее пластинка была издана в Лондоне. При этом записана она была в ужасных условиях, был там лидер Валерий Баринов, который попал в психбольницу после этого. Но вот что интересно, это вот первый прецедент христианской рок-пластинки.
0: И в Советском Союзе, я отмечу.
1: Год запись, да. И единственная проблема, они были протестанты. То есть это то, что доступно было, то, что им привезли во времена Олимпиады, то, что они получили эту информацию, вот они это все погрузились. Видимо, для советского обывателя это было слишком невероятно, поэтому так заразительны были эти идеи, вот они погрузились. А когда уже Советского Союза не стало, как-то в этом проявлялось действительно уже и больше православия. Здесь, правда, и другие есть моменты, которые многих вызывают некоторые, ну что ли, неуверенность там. Часть православия погружалась, начинала все это идентифицировать с белым движением, может быть, с каким-то даже раскольничеством. И всякие бывают моменты. Ну вот, скажем, Константин Кинчев с Алисой. То есть у него же в определенный момент альбом «Солнцеворот». Но многие видят в этом проявление коловратов, хотя при этом он себя считает исключительно православным, ходит в церковь, и у него даже были такие моменты, что он определенный там пост даже не дает концерты. Но вот Ольга Арефьева и группа «Ковчег». Но уже само название намекает на что-то ветхозаветное. Да. И в лирике это тоже проявляется. Или «Калинов мост». Дмитрий Ревякин ведь тоже в определенный момент сначала от язычества ушел в сторону христианства. И это все проникло в творчество. Но как будто бы для них это больше явление чего-то синкретического. То есть синкретизм – это вот как бы попытка все превратить в единое целое. Вот как раньше искусство было синкретическим. То есть же не было просто театр, литература, поэзия, музыка. Это все было единым действием. Вот есть такое явление религиозного синкретизма. Вот как угодно можно к этому относиться. Это когда для человека и Будда, и Христос, и Магомед в одном может проявляться. Это страшно, особенно для тех, кто является, ну, все-таки адептом определенной конфессии, и для него уход в другое не, абсолютно недопустим. Но с точки зрения науки такое явление есть. И вот, к сожалению, очень многих рок-музыкантов и вообще политических деятелей, культурных деятелей можно в религиозном синкретизме, ну, как-то даже действительно. То есть такое происходит, можно обличить подобным. Ну, что есть, то есть.
0: Ольга Арефьева, да, или Дмитрий Ревякин, они ходили в православную церковь, да? То есть если они так соблюдали.
1: Они крестились уже в взрослом возрасте. Угу. Поэтому это все для них стало скорее, ну, как
0: неофитством, может быть, когда...
1: В чем-то, да. В чем-то, ну и, конечно, это стало для них очень большим плацдармом для развития их идей, для воплощения идей. То есть вера для них стала неким подпитывающим фактором их творчества.
0: Ну, вдохновляющим, можно так
1: сказать. Безусловно.
0: То есть это примеры вот наших дней, то есть когда люди творят, людей слушают. И один приход у нас в храме в Екатеринбурге, молодые ребята, они поют рок. И я так говорю, а как вы из прихода, у вас воскресная школа, они поют не совсем рок, то есть это а-ля рок, немного похож, но они называют его православным роком, песни о добре. Вот для них это очень важно было в связи со всеми ситуациями в мире петь о добре. И реально, я считаю это очень полезным делом, потому что они развиваются. Они не сидят на месте, они так самовыражаются. И рок для кого-то просто возможность самовыразиться.
1: Ну и, кстати, последнее, наверное, что я хочу вспомнить. Наверное, одно из самых известных произведений 20 века – это рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Вот у нас всякое разное было, но, по крайней мере, раньше я не помню, чтобы ее запрещали, она в московских театрах шла. В некоторых провинциальных ее могли запретить. Но здесь я имею в виду другое, что в данном случае рок-музыка стремилась к каким-то мотивам, ну, более возвышенным, то есть обратилась к Священному Писанию. И очень много, кстати, религиозных, тематически религиозных произведений потом стало представлены в виде рок-опер. И для молодежи в 70-е, 80-е ведь подобные произведения были тоже толчком к тому, чтобы взять и изучить Священное Писание. То есть здесь надо все-таки не отменять тот момент, что у рок-музыки есть и поучительный характер. Она тоже может быть мостиком к вере.
0: Так, и вопросы. Какие задают вам вопросы на лекциях? Все-таки вы проводите лекции не только о музыке, в том числе о роке. Есть ли такие представители, как я, которые спрашивают, почему ругают рок?
1: Да, безусловно. Ну, здесь я уже как будто бы дал на это ответ, как будто не дал. Безусловно, спрашивают, почему ругают рок, за что его можно ругать. Да за много за что можно ругать. Точно так же за это же можно ругать классическую музыку. Она тоже агрессивна порой. Попробуйте послушать симфонию Бетховена, какую-нибудь, не знаю, пятую симфонию.
0: Обязательно приду сейчас домой послушаю, потому что мне самой интересно, как Бетховен может быть агрессивен.
1: Легко. А Бетховен очень по-своему даже гипервозбуждающим может быть. Попробуйте позднего Листа. Очень
0: вот Лист, да, я в очень шоке была, когда Листа играли раннего, это такое что-то мечтательное. И позднее я услышала, это как будто бы два разных человека написали. Ну, вот это один музыкант.
1: Безусловно, и вот такого очень много. То есть здесь то, что в чем винят рок, можно винить в этом совершенно разные явления в музыке. Это лишь означает, что музыка сама по себе в чем-то неизменно меняется, характер ее воплощения. В том числе технологический. И рок можно ругать, конечно, за примитивность. Рок можно ругать прежде всего за то, что очень часто рокеры являются немножко поверхностными людьми. В чем-то не разобрались, полезли, оказались в этом вот горниле шоу-бизнеса, а дальше за ними ничего нет. И внутри их ничего нет. Вот чаще всего такие оказываются немножко на ситуации, когда у них нет развития. Но, к сожалению, они все еще привлекают внимание, очень много поверхностных. Но что делать? Это вот селяви нашей реальности, что не все музыканты, ну что ли, интеллектуально погружены в то, о чем поют. Иногда это очень примитивные мысли. В общем-то, как и везде. Все люди. Музыканты тоже люди.
0: Я напомню всем слушателям, что сегодня беседовали с Тимофеем Чеплюком, музыковедом, по такой теме, как рок-музыка и христианство. Польза, вред и как относиться к тяжелой, депрессивной и металлической музыке. Я вас поблагодарю за эту встречу, и я считаю, это смелое интервью, потому что мы беседовали о таком, казалось бы, о чем не говорят. Это христианство в музыке, а мы рассмотрели очень яркий жанр, чему я благодарна. Вам благодарна. И пожелаем всем быть терпеливее. Присоединяйтесь к пожеланиям.
1: Желаю быть доброжелательными и вопрошающими.
0: То есть, чтобы всегда были вопросы, чтобы не было четкого ответа, даже философскими. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
1: До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В конце лета 25 и 26 августа 2026 года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. В этом году уже 22-й. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». К разговору приглашают священнослужители, педагогов и директоров воскресных школ, катехизаторов, ответственных за работу с подростками и молодежью на приходе, также педагогов общеобразовательных школ и детских садов, всех, кто занимается просвещением на православных приходах. Пленарное заседание, а также работа 15 секций круглых столов позволит участникам подвести итоги прошлого учебного года, выстроить планы на будущее, обсудить насущные проблемы и поделиться ценным опытом со своими коллегами. Итак, познакомьтесь с программой 22-го съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. 25 августа с 10 до 13 часов состоится секция преподавателей закона Божьего, секция «Дошкольники на приходе» и секция преподавателей ИЗО и декоративно-прикладного искусства. С 13 часов 15 минут до 16 часов секция «Духовно-нравственное просвещение в общеобразовательных школах». Далее «Круглый стол», работа с молодежью на приходе и секция преподавателей церковнославянского языка. Все это будет 25 августа. День 26 августа начнется с пленарного заседания в конференц-зале с 10 часов до 12 часов. С 12 часов 10 минут до 13 часов совещание настоятелей приходов. С 12.10 до 13 часов чайная пауза, мастер-классы для преподавателей закона Божия в фойе конференц-зала. А работа секции и круглых столов 26 августа начнется с 13 до 16 часов. Это будет совещание помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации, секция руководителей воскресных школ, секция «Духовно-нравственное просвещение в детских садах». Также секция «Приходского просвещения взрослых», секция «Организация летнего досуга», секция «Внеклассная работа в воскресной школе». С 16 часов до 17.30 состоится секция под названием «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде». Консультации для начинающих руководителей воскресных школ, круглый стол «Подростки на приходе». Также состоится секция «Братство православных следопытов». Напомним, дорогие братья и сестры, что съезд православных законоучителей проводится с 2005 года, и ежегодно в его работе принимает участие около 600 человек из Екатеринбургской митрополии. Это настоятели приходов, духовники воскресных школ, педагоги церковно-приходских школ, православных гимназий и вузов, преподаватели общеобразовательных школ, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, деятели науки и культуры, представители образовательных структур и общественных организаций. По всем вопросам можно обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону. Код нашего города 343, телефон 253-10-64. Код Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Напоминаем, 25 и 26 августа этого года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Наше следующее сообщение. Полномасштабный полевой сбор «Путь Ермака», проходивший под поселком Верхние Серги с 27 по 30 июля, собрал под своими знаменами более 40 участников из трех отрядов Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. По мнению организаторов, сбор стал не просто событием, но настоящим биваком доблести. В нем приняли участие три команды Братства православных следопытов: Владимирский городок из Екатеринбурга, отряд имени святого преподобного Паисия Святогорца из поселка Верхние Серги и отряд «Белый олень» из города Михайловска. 4 дня ребята жили в режиме настоящих первопроходцев, вспоминая славные страницы истории поколения Сибири дружины Ермака. День заезда начался с обустройства походного лагеря. За считанные часы на пустом берегу выросли палатки, постройки для хозяйственных нужд, туалеты и склад. Особый колорит этому дню придал мастер-класс от сотрудников МЧС России. Пожарные рассказали следопытам о правилах безопасности в лесу и научили ребят пользоваться огнетушителем. Также скауты примерили на себя боевую одежду пожарного и общевойсковой защитный костюм. Главным приключением второго дня стал многокилометровый поход в формате скаутского ралли. Отрядам предстояло пройти путь по картам, отыскивая Бабиновский тракт, старинную дорогу, по которой шли за Урал. Попутно ребята сдавали нормативы на скаутские нашивки. В списке испытаний значились довольно сложные испытания: кукушка, тараканчик, бобер, близнецы. Для старших следопытов во время слета провели ночную разведческую игру. По традиции в программу сбора православных следопытов вошла и духовная составляющая. Настоящим подарком стала поездка в местный храм, где ребята поучаствовали в благодарственном молебне, совершили экскурсию по храму, приложились к святыням. После экскурсии состоялось финальное торжественное построение и награждение. Каждый участник получил заслуженные грамоты и памятные браслеты, подтверждающие его мастерство, а патрули обменялись теплыми словами. Итак, особую благодарность организаторы сбора адресовали заместителю начальника 273-й пожарно-спасательной части города Нижние Серги Леониду Маклакову, настоятелю Введенского архиерейского подворья поселка Верхние Серги иерею Алексею Ралдугину, педагогу исполнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности Анастасии Белоглазовой. По мнению организаторов, за 4 дня совместного быта, трудных походов и веселых состязаний отряды стали настоящей семьей. Сбор «Путь Ермака» доказал: даже в 21 веке мальчишки и девчонки способны пройти древними тропами, построить крепость за час и стать героями у костра. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфир. И сегодня в беседах о вечном я вам представляю отца Василия Равлика. Батюшка является председателем отдела религиозного образования и катехизации, клириком храма Большой Златоуст и преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 25-26 августа в епархиальном управлении состоится 22-й съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. И в рамках этого съезда состоится конференция. Она называется «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». И именно так называется тема «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Это тема предстоящих рождественских чтений 2027 года.
2: Так и есть.
1: Да. Вот об этом мы с вами сегодня и будем говорить.
2: Да. Пользуясь случаем, сразу хочется всех пригласить, кому неравнодушны вопросы духовно-нравственного воспитания, при этом не только в православных воскресных школах, но и в системе общего образования среднего, дошкольного. Да, все эти вопросы будут охвачены в рамках предстоящего съезда. В целом, если вот несколько слов сказать, да, мы готовим действительно большую конференцию, ожидается не менее 15 секций, которые традиционно охватывают те направления, которыми, в принципе, занимается отдел религиозного образования и катехизации, и у нас в Екатеринбургской епархии, и в других епархиях нашей митрополии, а именно это приходское просвещение детей и взрослых, это катехизация, и это у нас попечение об системе как раз-таки среднего образования. Это забота о том, чтобы как можно больше людей знали о основах православной культуры. А мы знаем, что в сентябре этого года нового учебного начинается также в школьном курсе и новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Да, мы понимаем, что многие проблемы духовно-нравственного воспитания уже в наше время охватили и детей, от буквально дошкольного возраста, да, есть тревога в детских садах о становлении личности детей. То есть каждая эта тема, она будет отдельной секцией представлена, и в течение двух дней, 25-26 августа, у нас в епархиальном управлении Екатеринбургской епархии обсуждаться. Программу мы уже публикуем на наших ресурсах и отдела религиозного образования, и на официальном сайте, и в сообществах Екатеринбургской епархии. Новшеством в этом году станет отдельная секция, посвященная борьбе со сквернословием. Очень замечательно, что эта тема имеет сегодня такое внимание.
1: Вот об этом бы тоже
2: внимание.
1: Очень подробно хотелось бы именно от вас, пользуясь вот сегодняшней встречей, услышать вот именно про эту секцию борьба со сквернословием.
2: С удовольствием, да, поделюсь. Надо вообще заметить, что вот конец августа – это же традиционно подготовка к новому учебному году.
1: Да.
2: И, собственно, как вы уже упомянули, тема предстоящих рождественских чтений по традиции Екатеринбургской епархии начинает вот разрабатываться, начиная со съезда в августе, и становится темой всего учебного года для воскресных школ Екатеринбургской епархии и митрополии. То есть уже сейчас в отделе образования у нас разрабатываются, да, методические рекомендации, подбирается литература и для педагогов, и для детей, как вот в рамках этой темы, о чем поговорить, как поговорить, чтобы детям это все как-то усвоилось, отозвалось. Это вот предстоящая работа. И более того, уже в рамках съезда мы планируем некоторый обмен опытом. Педагоги многие с удовольствием прислали свои заявки рассказать, как они планируют провести работу. Другие педагоги услышат, возьмут это тоже себе. Поэтому вот такая замечательная ежегодная площадка, где происходит обмен мнениями, важные дискуссии, выступления замечательных гостей. Да, в этом году у нас ожидается приезд одного из сотрудников синодального отдела религиозного образования и катехизации, игумена Иоанна Рубина, который представит нам более более подробно патриаршую программу изучения Библии. Ячейки этой программы, библейские группы уже работают у нас в епархии, но по-прежнему не так много приходов присоединились к этой программе, она стоит внимания. Вот, возвращаясь к теме секции по сквернословию, также мы ожидаем приглашенного гостя, священника
1: Семен
2: из Москвы.
1: Тараканов.
2: Да, отец Семен Тараканов.
1: Да, я уже слышала об этом батюшке.
2: Да, то есть батюшка, который очень много уделяет внимания буквально просто идейно своими силами, своими средствами при поддержке неравнодушных людей, да, создает все время что-то новое, интересное, доступное для детей. И надо заметить, что, вот, как тоже было сказано, это конец месяца, это подготовка к учебному году. И у нас в Екатеринбурге это буквально получается 25 августа областное педагогическое совещание проводит Министерство образования Свердловской области. 27-го город Екатеринбург проводит педагогическое совещание. А вот это место 26-е между областными и городскими занимаем мы своей конференции, и получается все три дня мы будем работать на всех трех площадках и по борьбе со сквернословием, да, так чтобы и общеобразовательные школы как можно шире получили охват этой темой, и воскресные школы, а по обратной связи с мест от некоторых воскресных школ, которые задались этим вопросом и провели анонимное анкетирование, да, многие дети честно признались, что эта проблема тоже их касается.
1: Волнует.
2: Да, и волнует, и они за собой такой грех имели. Они с ним пытаются бороться, но это действительно такая зараза, которая прилипает, и это не одного дня дальше работа. И вот здесь нам есть тоже что вот рассказать, предложить. Надеемся на интерес со стороны всех участников и к этой секции, и ко всем остальным.
1: Я только вот хочу тоже дополнить, что Республика Крым, они тоже очень озабочены этой проблемой, и в настоящий момент они также собирают конференцию, а вот как раз борьба с грязным словом в Крыму.
2: Здорово,
1: это,
2: да,
1: ну, вот
2: здорово.
1: Я так подумала, что ну, это действительно, вот, может быть, как-то вот вода камень точит, потому что наблюдая за жизнью даже только нашего города, почему я вот такое внимание уделяю вот борьбе со сквернословием, потому что иногда прямо уныние нападает, а когда ты вот да, записываешь таких прекрасных людей в студии, которые проводят такую работу огромную, и слышишь на каждой остановке везде этот мат,
2: на детской
1: который
2: площадке,
1: вообще везде, да. То есть везде красивые, некрасивые, крашеные, некрашеные, девушки, парни, все просто матерятся так, что...
2: Да, это на самом деле проблема, которая буквально за несколько лет, да, наверное, последних 10 лет получила сильное вот такое распространение. Вот и не случайно Святейший Патриарх Кирилл уже не первый год в рамках тех же рождественских чтений, когда проходят парламентские встречи, один год в Государственной Думе, один год в Совете Федерации, каждый раз поднимает этот вопрос, что нужно... По сути, у нас уже есть нормативные акты, которые регулируют эту тему, и есть штрафы, но вот механизм пока до конца не запущен, и люди, даже если имеют представление, что там на 500 рублей штраф можно вот попасть, они, тем не менее, считают, что это их не коснется. Да, вот
1: да
2: так.
1: По крайней мере, это говорит о том, что человек может хотя бы остановиться, а не бравировать вот этим.
2: Да.
1: Отец Василий, напоминаем, что сегодня мы говорим о 22-м съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Будет он проходить 25-26 августа в епархиальном управлении. И называться будет так: «Христианское учение о человеке. Вызовы современных технологий». Хотелось бы узнать не только об этой секции по сквернословию, но и о других.
2: Да, вот как уже несколько слов было сказано, по тем направлениям, которым традиционно посвящена, в принципе, работа отдела образования, конечно, много внимания уделяется приходскому просвещению детей. То есть это деятельность воскресных школ. И здесь в этом году отрадно у нас на базе нашей епархии существует Центр подготовки церковных специалистов имени священномучеников Фадея Успенского. Да, и выпускники этого года представят свои замечательные выпускные квалификационные работы. То есть обмен опытом, вот те наработки, которые они предложили, которые уже апробированы ими в их воскресных школах. Это будет продолжение работы по знакомству наших педагогов с программой, разработанной синодальным отделом религиозного образования и катехизации. На данный момент это единственная учебная программа, получившая гриф синодального отдела, как допущенная к использованию воскресными школами. У нее такая вот аббревиатура ЕОМК, Единый учебно-методический комплекс, в рамках которого изменился несколько формат, отход от таких традиционных форматов сидеть только вот за партой, да, потому что мы понимаем, дети с понедельника по субботу и так сидят за партой, да, и здесь вот по воскресным дням, в зависимости от их возраста, с учетом их возрастной детской психологии, да, разработан этот курс. Очень замечательный, и у нас есть в епархии рост как-то вот к нему внимание. Если в прошлом учебном году только 4 школы вот попробовали заниматься, то вот окончившийся учебный год количество выросло до 17 школ. И вот в этом учебном году мы хотим познакомить еще педагогов, чтобы они больше узнали и попробовали тоже в своей работе. Затем это что? Это приходское просвещение взрослых. Вот как было сказано про приезд отца Яна Рубина, рассказать о том, как можно не только вести огласительные беседы, а мы сталкиваемся с тем, что до сих пор где-то они еще не появились, и это недопустимо. Священный Синод еще 10 лет назад, даже 15 лет назад, уже в этом году мы отмечаем дату, 15 лет, как у нас введены обязательные беседы перед крещением. Но когда люди прошли беседы и покрестились, вот пищу, которую можно дать духовную на приходе, да, и через патриаршую программу изучения Библии, и через деятельность воскресных школ для взрослых, есть отдельные замечательные идеи для вовлечения подростков, потому что мы понимаем, подростки – это наименее представленная часть населения в приходской общине. Да, затем мы говорим о общеобразовательных школах. Да, у нас замечательные конкурсы, замечательные олимпиады проводятся и синодальным отделом, и нашей епархией, и конкурсы рисунков, конкурсы эссе, конкурсы педагогического мастерства. И мы тоже фиксируем, что у нас есть плохая информированность для некоторых педагогов об этих конкурсах. Есть некоторые страхи, что это что-то очень сложное. Есть сложности, бывает, там, с регистрацией, с участием, с оформлением работы. Мы хотим тоже встретиться вот в рамках конференции с педагогами общеобразовательных школ, пригласить их к участию, рассказать им, какие у этого есть положительные стороны, как мы можем им помочь, да, что, может быть, им следует сделать. Дошкольное образование тоже отдельная секция. У нас есть замечательные труженики, энтузиасты в епархии, которые вот буквально объезжают школы по всей области, да, с предложением вводить в учебный план в детских садах, да, в привитие, воспитание духовно-нравственных ценностей.
1: Как это получается? Получается, ну, ли?
2: Получается.
1: По области, да?
2: Да, у нас...
1: по области это, наверное, как раз и лучше должно получаться, чем в городе, где, ну, разные,
2: да,
1: национальности.
2: Да, но тем не менее, вот есть экспериментальные площадки, детские сады отзываются, и в городе тоже у нас существуют. У нас есть в Орджоникидзевском районе большое объединение детских садов, которые вот буквально около 20 садов прям ежегодно работают, ежегодно отдельно с отделом образования заключают план совместных мероприятий и его реализуют в течение всего учебного года с привлечением сотрудников отдела религиозного образования и катехизации. Да, вот мы сказали о приходском просвещении, о детках, о взрослых. Угу. Да, ну, наверное, кого еще стоит упомянуть? О сквернословии мы сказали. Вот. Мы хотим еще последние секции, такие самые интересные, наверное, это, конечно, вот организация летнего досуга, да, организация внеурочной деятельности. Очень, да, то есть мы понимаем, что воскресное богослужение и уроком воскресной школы не заканчивается, ведь тоже для них вовлеченность в эту жизнь. Здесь или когда начинаются вот каникулы как раз-таки, или внеурочная деятельность, здесь тоже есть о чем рассказать, что предложить. И в этом плане наш регион, надо отметить, это вот кладезь таких и кадров, и одновременно самих идей замечательных, и надо обязательно давать людям знакомиться с ними, да, и эта площадка эту задачу прекрасно решает.
1: Можно я задам вам вопрос немножко, может быть, личного характера?
2: Пожалуйста.
1: Можно. Я посмотрела справку о вас. Угу. Мы с вами впервые записываемся на радио. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня священник Василий Равлик. И у вас хорошее образование. Москва, Духовная академия. Да, и мне сказали о том, что вы сюда приехали в командировку, но тут и остались в нашем уральском регионе. Вот что вас сподобило? Это по назначению вы остались или по собственному выбору? Екатеринбург очень сложный город, и регион наш тоже очень простой. И вы сами понимаете, это место убийства царской семьи, поэтому это вот эти силы, какие мощные, это вот как раз православие и вот эта вот темная такая сторона нашего города, она ведь просто налицо.
2: Соглашусь, что специфика и города, и региона при знакомстве за последние 2 года пребывания здесь с ними ощущается, и как буквально после приезда хорошо одна из сотрудников епархии нашей сказала, что во многом Екатеринбург пока еще Свердловск. И это с этим сталкиваюсь. Да, действительно, по окончании аспирантуры Московской духовной академии я был направлен в качестве преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии на 2 года. И уже во время несения этого послушания нашим правящим архиереем, митрополитом Екатеринбургским Верхотурским Евгением, также был назначен на должность руководителя отдела религиозного образования и катехизации. Для меня эта сфера была, ну, больше все-таки новая, потому что до приезда сюда и я нес служение в Сергиево-Посадской епархии, ну, совмещая, соответственно, с учебой, да, и там в нашем благочинии мы только ходили 1 сентября на первый звонок приветствовать учеников. Там такая практика была во всех школах, да, вот здесь ее, наверное, даже не хватает, я бы сказал, чтобы обратиться с напутственным словом к детям накануне учебного года в общеобразовательных школах. Опять-таки, это специфика региона, да, но все равно здесь вовлеченность оказалась в школьную жизнь больше, потому что отдел образования гораздо большее внимание вынужденно уделяет именно светским школам, где проблемы, наверное, все-таки серьезнее, чем в воскресных школах.
1: Много.
2: Да, и... Ну, за 2 года во многом благодаря как раз-таки вот поддержке Владыки Евгения и его личному участию, вот он максимально объехал, где смог и успел, все муниципалитеты, входящие в состав Екатеринбургской епархии, где вот не смог. Я его подменил, да, за 2 года, это был не один объезд, да, знакомить педагогов, сообщества, администрации муниципальных округов с тем, что мы можем предложить в помощь сегодня в таком кризисе духовно-нравственных ценностей, да, вот за последний учебный год, 2025-2026, вот впервые в Екатеринбурге с момента, когда в 2009 году в принципе появились основы православной культуры в курсе основ религиозных культур в 4 классе, да, этот процент достиг 33%. То есть каждый 3-й школьник Екатеринбурга изучает православную культуру. Это отрадно, это радостно, да, что есть возможность прикоснуться к такому сокровищу нашей культуры, нашего народа и нашей истории. Да, но на уровне региона тоже процент достиг 28%. Например, это здорово. Количество воскресных школ в Екатеринбургской епархии, оно у нас более-менее неизменно. Да, то есть здесь мы как-то просто держим планку, хотя даже если какой-то небольшой отток детей, например, наблюдается, ну, это там около там плюс-минус 100 человек, может как-то их туда-сюда, это количество варьироваться, в течение учебного года кто-то уходит, кто-то приходит, все равно мы понимаем, что более-менее вот процент детей, желающих воцерковляться, не только вот просто посещая храм, а еще и оставаясь после уроков, он не падает. Это тоже для нас как бы отрадно. И возвращаясь к вашему вопросу, вот так вот углубившись во все это, да, познакомившись и с системой школьного образования светского и церковного, и тем изобилием существующих программ и авторских, и общецерковных, могу сказать, что, ну, вот искренне полюбил как-то это даже служение, не побоюсь
1: вот
2: этого слова. Да,
1: народ
2: и,
1: такой
2: да, и учитывая, что никогда ранее здесь не бывал и буквально имел просто знакомство, несколько однокурсников у меня были отсюда.
1: А родились вы вообще на Украине?
2: Да, да,
1: да,
2: и
1: вот
2: потом уже обучение
1: факт.
2: Продолжалось здесь, потом вот все дальше как-то я тогда от дома оказался, но знаете, это хорошее такое вот сравнение с пословицей, что чувствую себя в своей тарелке. То есть я себя здесь не чувствую чужим.
1: То есть Екатеринбург вас принял.
2: принял, да, и не обидел, и наоборот приласкал, и поэтому понимаю, что, знаете, есть такое хорошее выражение: добра добра не ищут. Если уже мы, я понимаю, и мы как семья понимаем, что мы здесь несем свое служение, мы здесь полезны, мы можем действительно вот какими-то теми же знаниями в течение 10 лет, полученных в стенах Московской Духовной Академии, традиции замечательные, которые удалось приобщиться, чем-то здесь оказаться вот полезным,

0: Сергей Радонежский.
1: Здесь, стойте. Вот,
0: у нас тоже оттуда.
1: Ну вот, а теперь чувствую себя также под покровом святого праведного Семёна Верхотурского. Да. Да, и вот сколько Господь, опять-таки, неизвестно нам, да, как Он будет нашу судьбу благословлять, выстраиваться дальше, но вот сейчас чувствую, что Его благословение, вот так, сколько есть возможности, сил, времени послужить здесь, на тех послушаниях, на которые поставлен, а дальше вот как Господь управит, опять-таки.
0: Да, вот я благодарю, что вы вот немножечко рассказали нашим слушателям о себе. Батюшка, отец Василий Равлик сегодня в нашей студии. Ну и, наверное, уже мы будем тогда заканчивать наш разговор об этой конференции, об этом съезде, о 22-м съезде православных законоучителей, христианское учение о человеке и вызове современных технологий. Вот вызовы современных технологий, несколько слов. Как вы вот эту ситуацию понимаете?
1: Я вообще, когда впервые Священный Синод весной опубликовал тему грядущих чтений, очень был рад, что этому вопросу уделили внимание. Мы все замечаем вокруг себя то, что мы называем цифровизацией. Процессы, они во многом нашу жизнь облегчают. Например, сегодня можно заказать продукты или купить квартиру или автомобиль просто по телефону. Просто ничего даже не надо. Все через телефон делается, подписываются документы, да, отслеживаются передвижения, заполняются данные. В то же время обратная сторона. У всего есть обратная сторона. Да, сегодня нашим детям сказки читает умная колонка, а не родители, например. Да, у нас есть проблема, когда начал нивелироваться интеллектуальный труд людей. Можно попросить искусственный интеллект что-нибудь написать вместо тебя и выдать это за свой труд. И это обесценивает и, в принципе, атрофирует саму возможность творчества. А творчество – это образ Божий в человеке, одно из свойств, которое Господь в нас запечатлел. И мы вот стоим перед выбором. Недавно была опубликована статистика, она касается пока больше западного мира и западного человека, но там уже 30% школьников предпочитают общение с искусственным интеллектом вместо друзей, родителей, родственников. То есть мы и так в атомизированном обществе, и здесь мы опять стали вот куда-то уходить туда. Сегодня люди действительно консультируются с искусственным интеллектом по беспокоящим их вопросам. А самое страшное, наверное, доведенное до крайности, вот это вот уход вообще не с ним, это поделились люди с ним тем, что не хотят жить. И он же всегда все одобряет, хвалит. И он говорит, это твое право. И больше 10 случаев уголовных расследований сегодня, вот самая к нам ближайшая страна, это Польша, ведутся уголовные расследования о доведении до самоубийства искусственным интеллектом, который совсем соглашается, во всем поощряет. Он создает иллюзию вот этого принятия какого-то тебя таким, какой ты есть. Он с тобой не спорит, он тебя как бы, как мы говорим, принимает, какой
0: да,
1: ты
0: мы,
1: есть.
0: Да, мы, батюшка, очень много вот с дочерью задаем вопросы, вот она задает, и там и про кошку спрашивает, и про очень такие жизненные вопросы.
1: И про здоровье уже можно сказать.
0: Все, и про здоровье, ну, прямо какие-то такие житейские, вы знаете, настолько обстоятельный дается ответ, настолько уважительное такое отношение, я всегда говорю, не доверяй.
1: Оно подкупает.
0: А мы, говорит, еще и с папой все равно эти вопросы ему задаем. Угу. Понимаете, вот это вот на самом деле очень страшно.
1: Да, и даже...
0: Душу свою доверить, вот вообще непонятно
1: если
0: кому.
1: Мы говорим даже про поколение, которое только вот становление ожидает, юные умы, неокрепшие, даже просто культура конфликта. Если ты привык, что с тобой всегда соглашаются, тебя во всем поддерживают, вот в этом виртуальном мире, выход в реальность, он будет болезненным, жизнь, она сложнее. То есть, и вот эти все вопросы, они сегодня требуют обсуждения, потому что мы нельзя сказать, что мы сильно отстаем. Надо все-таки признать, что у нас существует целая синодальная комиссии при Святейшем Патриархе, которые вот эти вопросы биоэтики и вот взаимоотношений с быстро меняющимся миром цифровым стараются урегулировать, дать ответы, как к христианину сегодня относиться, чего бояться, чего не бояться, с чем соглашаться, с чем не соглашаться. Это нужно доводить, да, до всех людей, потому что это касается сегодня всех. Я очень рад, что эта тема будет обсуждаться на таком общецерковном уровне. Да, в первую очередь, чтение рождественские и наш съезд – это же о взаимодействии церкви и школы. Да, а это та связка, которая, собственно, определяет.

0: определяет будущее для нас.
1: Да, я вот еще вспомнила 10-летнюю девочку, о которой мне буквально на днях рассказали, что она настолько привыкла сидеть в ТикТоке, что когда ей показали хороший такой художественный фильм, что она не способна вообще воспринимать длинный кадр, как
0: да,
1: мне сказали. То, абсолютно
0: клиповое
1: все.
0: Клиповое мышление сегодня называется.
1: Никак.
0: Это колоссальная проблема. Даже если зайти в хорошее православное научное сообщество, например, есть платформа богослов.ру. Очень важные, опять-таки, актуальные материалы публикуются на этом ресурсе разными учеными Русской Православной Церкви. И для того, чтобы не отпугивать людей, которые приходят туда почитать хорошие авторитетные исследования, они вынуждены предварять эту статью словами «время прочтения», двоеточие, там, 3 минуты, время прочтения 4 минуты, потому что человек видит длинный текст и думает, ой, нет, я такое не потяну, пугается. Ему говорят, успокойтесь, это займет у вас не более 4 минут. Это как бы успокаивает, располагает, ну тогда почитаю. Да, это тоже проблема современных технологий. Да, то, что сегодня листать, например, новости, если раньше надо было перейти со страницы на страницу, это как-то тебя замедляло, то теперь она, лента не заканчивается, она листается, подгружается новое, это какая-то бесконечность вот такая, понимаете, и время в ней пропадает зря буквально.
1: Так это еще одна проблема. А человек, не читающий, он полностью теряет свой язык.
0: Ну,
1: он
0: да,
1: не
0: да.
1: может. А если человек потерял свой язык, это значит, как нам говорят тот же самый Иван Ильин, многие другие философы, если народ потерял свой язык, он потерял полностью себя как нацию, как государство.
0: Да.
1: А посмотрите, как мы сегодня пишем. Ведь
0: так,
1: это
0: мы
1: же
0: не пишем, мы
1: не
0: печатаем.
1: Пишем. Да,
0: мы
1: но
0: не
1: там
0: пишем.
1: Же даже это вот там же просто ошибка на ошибке в каждом
0: да.
1: слове.
0: Мы не пишем и не читаем.
1: Вот это, представляете, какая деградация.
0: Да. И даже сегодня у нас все чаще слышно, я вот в одном видео услышал, я
1: да,
0: в одном прочитал,
1: да, я посмотрел
0: рилсы
1: это.
0: Прочитал или
1: да.
0: посмотрел. И это становится источником авторитетным, оно таковым не может являться. Да? Это надо все-таки, чтобы наше знание было основано на авторитетных источниках, литературе. Да, вот, собственно, благодарность и Московской Духовной Академии, которая именно такой прививает отношение да, ко всему, что ты читаешь, смотришь,
1: безусловно.
0: Как оно коррелируется со всем, что есть в наследии нашем, в предании Писании Церкви.
1: Да и даже просто, наверное, каждый человек, он должен как-то к себе относиться все-таки правильно. И он прекрасно понимает, что если он будет работать с книгой, со словом, с источником, то есть как он будет себя прекрасно чувствовать. Или
0: да.
1: он будет листать это видео бесконечное, у него вот совершенно такая картинка в голове непонятная. Или он вот так, как уважающий себя читатель, он, как Господь сказал, вначале было слово, и слово было Бог. И это вот то, что, на чем мы все-таки стараемся держаться.
0: Да, и надеемся, что
1: да,
0: вопреки существующим у молодежи предрассудкам, что это какая-то архаика, даже в рамках нашей конференции мы сумеем показать всю
1: вот.
0: Красоту, продолжать пользоваться этими
1: прекрасно.
0: Методами и средствами.
1: Большое вам за это спасибо, потому что мы тоже здесь ваши
0: помощники.
1: Помощники в этом случае. Спасибо вам большое, отец
0: Василий.
1: Спасибо
0: вам большое за приглашение. Всех ждем на конференции.
1: На конференцию. Еще раз напомню нашим радиослушателям, что сегодня речь шла о 22-м съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, который пройдет 25-26 августа в епархиальном управлении. Называться съезд будет так называться будет, да? «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Большое спасибо. До встречи в эфире.
0: До свидания.
1: А в нашей студии был священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации, клирик храма Большой Златоуст и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Спаси Господи, большое спасибо за участие в нашем эфире.
0: До новых встреч.
1: Аминь.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. Праздничный концерт колокольного звона «Небесная музыка», состоявшийся в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга, по окончании поздней воскресной божественной литургии приурочили к 303-й годовщине столицы Урала. В исполнении лучших звонарей Екатеринбургской епархии прихожане и гости услышали с колокольни старинного собора традиционные и праздничные звоны. Старший священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко рассказал, что концерт колокольного звона к Дню города организовали впервые и что для горожан подготовили не только интересную просветительскую программу об истории колоколов кафедрального собора, но и провели увлекательную викторину. В рамках программы участники представили собственные композиции, в которых звонари могли варьировать ритм, темп, акценты. Одним из участников концерта колокольного звона стал звонарь храма в честь Святой Троицы города Полевского Константин Лютиков. С 2001 по 2008 годы он начинал свое звонарское служение в Иоанно-Предтеченском соборе, на звоннице которого собраны уникальные колокола. Так, на старинной звоннице сохранились 9 колоколов XIX века, отлитых в Москве и Ярославле. На одном из них красуется изображение герба Российской империи. Есть здесь и уральские колокола. В конце 1980-х годов по благословению архиепископа Мелхиседека на Уралмашзаводе провели первый опыт отливки 2 колоколов-благовестов для Иоанно-Предтеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали и юные звонари, выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Они рассказали, что много репетировали, так как звонить на старинных колоколах – дело очень сложное и ответственное. Они исполнили ансамблевые звоны вместе со звонарем Иоанно-Предтеченского кафедрального собора. Действующий звонарь Иоанно-Предтеченского кафедрального собора Николай Гимадеев, инициатор и организатор этого мероприятия, пояснил: «Обычно прихожане слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведение ежегодных фестивалей колокольного звона и концертов с участием звонарей». Наш выпуск продолжается. Августовский фестиваль под названием «Непустое место», проведенный на площадке возле храма во имя Георгия Победоносца в селе Камышево, это территория Каменской епархии, получился радостным и ярким благодаря стараниям многих неравнодушных людей. Так, подготовкой и проведением концерта и ярмарки занимался туристско-информационный центр «Камышево Тур», который организует для гостей не только туры, но и экскурсии, мастер-классы и ярмарки, где традиционно представлены сувениры и продукты питания от местных и приезжих ремесленников. Строительством крепкой и просторной сцены, а ее установили прямо у стен храма, занимались мужчины из организации «Русская община» и команды местного депутата Сергея Маноли. А помощь в подготовке площадки оказал начальник управы Вячеслав Мизин, который вместе со своей командой убрал забор вокруг храма, что объединило пространство, где проходили ярмарка, концерты, мастер-классы. Потрудились и сами местные жители. Чтобы подготовить площадку, они скашивали и убирали траву. Празднование открыл музыкальный камышевский коллектив «Россияночка», в котором поет и настоятель Георгиевского прихода иерей Павел Аносов. Далее программу продолжили гости-музыканты. Вторая площадка фестиваля работала в стенах заброшенной фабрики. Там выступали приглашенные коллективы. В итоге фестиваль объединил не только жителей села от мала до велика, но и всех собравшихся на праздник, что позволило каждому почувствовать: все вместе мы не пустое место. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Уважаемые слушатели, хранит вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается по страницам православного журнала для родителей «Виноград». Спасибо за жизнь. О роли бабушек и дедушек рассуждает психолог Татьяна Шишова. Гримасы инфантилизма. Очень часто именно во взаимоотношениях с бабушками и дедушками ребенка проявляется не до конца преодоленный инфантилизм мам и пап, что в сущности стоит за двумя основными претензиями – не помогают и вмешиваются, а стоит за ними инфантильное желание брать, ничего не отдавая взамен. Это избалованный ребенок уверен, что все должны его ублажать, а он – ничего никому не должен. Но людям, повзрослевшим настолько, что они смогли обзавестись детьми, важно переходить в другую возрастную категорию. Взрослый человек, в отличие от ребенка, знает, что игры в одни ворота не бывает. Это неправильно и нечестно. Начать с того, что бабушки и дедушки не обязаны помогать с внуками. Родители своих детей содержать и воспитывать обязаны, а бабушки и дедушки – нет. Так что претензии тут в принципе неуместны. Все, что они делают только из любви. А то иногда складывается впечатление, что самой матери ребенок и не очень-то как-то и нужен. Она просто сделала одолжение бабушке и дедушке, родив им внука. Дескать, вы хотели – вот и получите на свою голову. Конечно, и старшее поколение может порой вести себя инфантильно. Скажем, когда бабушка тайком сует внуку сладости, прекрасно зная, что у него от этого аллергия. Или когда дед, привыкший жить под телевизор, не желает поступиться своей привычкой даже на те несколько часов, что проводит в его доме внуки. Хотя ему уже 100 раз объясняли, что, насмотревшись ужастиков, они потом кричат по ночам, боятся засыпать одни. В таких случаях родители встают перед сложным вопросом, что же делать. Общение с бабушкой и дедушкой нужно, да и ребенок к ним рвется. А возвращается домой непослушным, взбудораженным, капризным. Без потерь из такой неприятной ситуации выйти нельзя. Потому что для ребенка последствия в любом случае будут отрицательными. И чтобы не дискредитировать старшее поколение, можно закрыть на происходящее глаза и ничего не говорить сыну или дочери, а при этом стараться, чтобы он меньше у них бывал. Но рано или поздно ребенок задаст вопрос, почему дома одни правила, а у бабушки другие. И придется ему объяснять, и это правда будет их дискредитировать. Второй возможный способ – воздействовать на ребенка наказанием. В том числе не пуская его к бабушке за то, что он нарушает родительские запреты. Но ведь это тоже дискредитация старшего поколения. Так что тут дело за старшим поколением, которому следует проявить не инфантильный эгоцентризм, а более приличную возрасту мудрость и прислушаться к просьбам родителей. Но все-таки чаще старшее поколение проявляет не инфантилизм, а наоборот, чрезмерную ответственность и слишком много берет на себя, тем самым тормозит взросление молодых родителей. Мало того, что многие из них гораздо дольше, чем следовало бы, экономически зависят от своих папы с мамой. Тут, предположим, значительная часть вины лежит на государстве. Подавляющее большинство молодых семей даже при упорнейшей работе пока не в состоянии на свои деньги приобрести жилье. И с заработками в разных местах дела обстоят по-разному. Еще недавно бабушкам не приходило в голову приезжать издалека, чтобы отвезти внуков в кружок или приготовить в доме невестки обед. Подобные проблемы молодые решали сами. А нынче это довольно распространенная практика. Бабушка, которой, между прочим, приходится еще и работать, поскольку никто не собирается ее содержать, выкроив время, мчится к внукам, чтобы подменить их маму.
Надо же супругам развеяться, в гости сходить или в кафе. А то сын говорит, Анечка совсем дома закисла, нервная стала, на детей срывается. Симптоматично и то, что героизм таких бабушек, в любую минуту готовых кинуться на амбразуру, как правило, остается неоцененным. Бабушка в переводе со многих языков звучит как «большая мама», а дедушка – «большой папа». Что это означает в реальной жизни? В чем, так сказать, специфика? И каково место бабушек и дедушек в структуре семьи? Как родителям гармонизовать отношения с ними, чтобы структура не нарушалась и всем было хорошо? Ведь не секрет, что в наши дни у бабушек, которые в свое время упустили шанс стать многодетными матерями, ограничились двумя детьми, зачастую запоздало просыпается материнский инстинкт. И тогда они пытаются вытеснить мам с их законного места, заняв его сами. И делается это, разумеется, под самыми благовидными предлогами. Ведь мама молода и неопытна, слишком занята учебой, карьерой. В таких случаях Богом данная семейная структура нарушается, и возникают проблемы. Для среднего же звена, то есть мамы с папой, основная сложность заключается в умении соединить выполнение заповеди о почитании своих родителей и построение собственной семьи как малой церкви. Это бывает особенно трудно, когда молодая семья живет под одной крышей или рядом со старшими. Поэтому от бабушек и дедушек требуется такт и соблюдение определенных границ. Нельзя совсем отстраняться, но нельзя и диктовать свою волю. Иначе новая семья так и никогда не станет семьей. Это породит внутрисемейные и межпоколенные конфликты. В то же время надо иметь в виду, что в распоряжении бабушек и дедушек есть очень действенное средство. Наказывать своих выросших детей они уже не могут и не должны, а могут только убеждать и советовать. Но эти словесные методы воздействия имеют огромную силу, поскольку материнское и отцовское слово особое. Связь детей и родителей – не прекращается никогда. И как бы ни возражали выросшие сын или дочь против родительских наставлений, они все равно западают им в душу. Особенно если наставления эти душеполезные и богоугодные. Так что родительская власть все равно сохраняется. Что же касается особой роли бабушек и дедушек в жизни внуков, то сейчас под влиянием прагматизма бабушка подчас воспринимается молодыми мамами просто как лучший заменитель няни. В психологических статьях даже встречаются советы платить бабушкам деньги за их труд. Дескать, ничего в этом зазорного нет. Наоборот, она будет чувствовать, что ее труд оценен. Такой подход – следствие уничтожения традиционных семейных ценностей и семейной иерархии. Эти установки потребительского общества, где деньги, там мерило ценностей, где все продается и покупается, и человек тоже становится товаром. Если же мы хотим возрождать традиции и признаем, что родство ценно само по себе, безотносительно к чему бы то ни было, то мы не можем относиться к старшему поколению утилитарно, уравнивая бабушку с няней, то есть превращая ее в наемного работника. Помню одну сверхпрагматичную маму, которая искренне не понимала, чем же недовольны ее отец с матерью. Сама мама с дочкой почти не виделась, поскольку переселила ее со стариками за город и даже по выходным не всегда имела возможность их навестить. Но при этом считала, что она лучше разбирается, как воспитывать ребенка. «Если бы вы знали, какие деньги я им плачу!» — восклицала она. «Да где бы они еще столько заработали? Как сыр в масле катаются, и все недовольны!»
А я от них требую только одного, чтобы не вмешивались в процесс воспитания. Пусть делают, что я говорю. Ведь я им весь алгоритм задала и даже до тонкости расписала, как себя с Дашей вести. А у них, видите ли, свои представления. Ну почему? Почему няня может четко выполнять инструкции и больше ни во что не вмешиваться, а они не могут? Конечно, бабушка не няня. Хотя вполне может нянчить ребенка. В старину у многих народов бабушки и дедушки, которые уже не могли выполнять тяжелые работы, обычно жили в семье младшего сына, по мере сил помогая по хозяйству и присматривая за детьми. Русская пословица очерчивала обязанности бабушек. «Баба, бабушка, золотая сударушка, Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бережешь, добро стережешь». Если в семье было много детей, и мать была занята всякой другой хозяйственной деятельностью, бабушки нянчили младенцев, присматривали за подрастающими внуками, обучали внучек женским ремеслам. Дедушки маленькими детьми занимались редко. Это считалось женской обязанностью. Зато они изготавливали для них игрушки. И мальчики, которым в отдаленном стариковском будущем предстояло делать то же самое, учились у деда мужской работе – строгать, пилить, резать по дереву и другое. Но самой главной функцией старшего поколения считалось и до сих пор считается в обществе, которое не хочет утратить свою культуру, приобщение внуков к духовному миру взрослых. Бабушки и дедушки – хранители информации. Это живая связь с прошлым. Вот почему глобалисты так с ними воюют. Это живая память о былом, живая история. Они передают внукам традиции, знания, опыт, накопленные предыдущими поколениями. Через них внуки имеют связь со своими прапрабабушками и прапрадедушками, которые умерли задолго до их рождения, но живут в воспоминаниях потомков. Родителям крайне важно побуждать внуков интересоваться у бабушек и дедушек, как все было в их далеком детстве и юности. За каждодневной суетой мы часто об этом забываем. Нам кажутся гораздо более значимыми другие вещи. Уникальные знания и воспоминания навсегда будут унесены стариками в могилу. Родители, будучи промежуточным звеном между внуками и бабушками, дедушками, должны стараться соединять, а не разобщать поколения. А для этого, зная сильные стороны своих мам и пап, направить взаимоотношения внуков с ними именно в ту степь, где бабушки и дедушки будут для ребят незаменимыми. Одна бабуля легка на подъем и с удовольствием ходит с ребятами в театры, музеи и на выставки. Прекрасно. А другая обожает разводить огород, сажать цветы, собирать в лесу грибы, знает название каждого куста и травинки. Дед – заядлый рыбак, автомобилист, любитель футбола. Любое позитивное увлечение бабушек и дедушек пойдет на пользу внукам. Пробудет у них ответный интерес, на волне которого вполне вероятно раскроются какие-то их способности. И, конечно, запомнится, пополнив копилку бесконечно милых воспоминаний о детстве. Требовать же от бабушки, чтобы она превратилась в наемного работника, бесстрастно выполняя родительские предписания, наивно до глупости. Оплата бабушкиных услуг цинична и оскорбительна. Можно найти много других, гораздо более тактичных способов материальной поддержки, чтобы это не пахло работой по найму, а означало заботу и благодарность, как и должно быть между родными людьми. А главное качество, которое внуки ценят в бабушках и дедушках, — это доброта. Так повелось испокон веку, и в этом тоже есть огромный глубокий смысл.
В отношениях стариков к внукам меньше самолюбия. Их не терзает горделивая мысль, которая нередко мешает родителям принять и понять ребенка. Как же так? У меня и такой сложный непутевый сын или дочь. У них нет боязни, что общество их осудит, поскольку общество спрашивает за ребенка с родителей. И родителям, а не бабушкам и дедушкам, приходится оправдываться перед окружающими, если ребенок чего-то не знает, не умеет и как-то не так себя ведет. Поэтому старики менее критичны, у них больше безусловного принятия ребенка. И, как правило, больше жалости, потому что вместе с мудростью приходит и жалость к людям. Пылкая юность негодует, а мудрая старость жалеет, старается понять. В то же время многие пожилые люди повышенно тревожны. Поэтому бабушки склонны детей кутать, перекармливать, чересчур опекать. Но это все мелочи, если, конечно, ребенок не полностью на бабушкином попечении, по сравнению с тем зарядом любви и заботы, которые внуки от них получают. «Была б моя бабуся, никого не боюсь, бабушка щиток, кулак молоток», гласит другая пословица. Воспоминания о ее безграничной, безусловной любви и заботе поддерживает потом человека всю жизнь. Вот уже почти 40 лет, как в мире 7 нет одной моей бабушки, а 15 — другой. А тепло, которое они мне дарили, до сих пор согревает мою душу. Возвращаясь из очередной командировки, я ловлю себя на том, что все еще подсознательно жду звонка. Как съездила? Бабушка Шура всегда помнила о дне моего приезда и часто умудрялась позвонить в тот самый момент, когда я переступала порог. Как она подгадывала, что я уже дома? Не знаю, ведь тогда не было мобильных телефонов. Наверное, сердцем чуяла. Этой самой чуткой антенной, антенной любви. Спасибо за жизнь. О роли бабушек и дедушек в воспитании детей. По страницам православного журнала для родителей «Виноград».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануйлова, и мне снова сегодня помогает вести программу ученица 8 класса Маша Варакосова. Здравствуй, Маша!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: И в прошлой программе мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Все лето в один день». Маша, о чем рассказ был? Что тебе запомнилось? Чему он учит?
1: Рассказ был очень душевным. Он учит не выставлять свои обиды в физическом плане, потому что потом об этом можешь жалеть очень сильно.
0: Да, то есть если даже люди не ладят между собой, не надо делать каких-то таких пакостей, как закрыли Марго в шкафу, и она не увидела солнце, которое на Венере всходило один раз в 7 лет. Вот такая неприятность произошла из-за того, что дети просто ей завидовали. Ну и кому интересно, может этот рассказ прослушать либо в нашем исполнении, в архиве, либо почитать самостоятельно. А сегодня я предлагаю познакомиться с еще одним рассказом Рэя Брэдбери, который называется «Улыбка». Как ты думаешь, Маша, о чем будет рассказ? «Улыбка», кто кому улыбаться-то будет?
1: Ну, мне кажется, это не так связано с названием, сколько с сутью. И речь может идти вообще не про улыбки.
0: Может быть. И сейчас мы с тобой и с нашими радиослушателями все узнаем. На главной площади очередь установилась еще в 5 часов, когда за выбеленным инеем полями пели далекие петухи, и нигде не было огней. Тогда вдруг среди разбитых зданий клочьями висел туман, но теперь в 7 утра рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги подвое-потрое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день. То есть вот смотри, начало рассказа какой-то праздник, да? Что там за праздник? Узнаем, как это связано с фантастикой. Ведь Рэй Брэдбери, писатель-фантаст, значит, должно быть впереди что-то необычное. Так ведь?
1: Да.
0: Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой. И в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопывал на месте и дул на своих красные в цыпках руки. Поглядывая то на грязную с грубой мешковиной одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди. «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань?» – сказал человек за его спиной. «Это мое место, я тут очередь занял», – ответил мальчик. «Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк». «Оставьте в покое парня», – вмешался резко обернувшись один из мужчин, стоявших впереди. «Я же пошутил», – задний положил руку на голову мальчишки. Мальчишка угрюмо стряхнул ее. «Просто подумал, чудный это ребенок, такая рань, он не спит. Этот парень знает толк в искусстве, ясно?» Сказал заступник, его фамилия была Грисби. «Тебя как звать-то, малец?» «Том». «Наш Том, уж он плюнет, что надо, в самую точку, верно, Том?» «Точно». Смех покатился по шеренге людей. Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер, бурлящее варево ржавой кастрюли. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок. Но мало кто покупал, мало кому это было по карману. То есть вот смотри, Маша, что-то произошло в обществе, да, такое, что люди были одеты в мешковину, то есть они были очень бедные, и они даже не могли себе купить кофе даже из каких-то собранных ягод. То есть, что такое, да, случилось, интересно?
1: Мне кажется, был просто какой-то очень большой кризис в стране.
0: Может быть, это постапокалиптический мир, да, когда какая-то ядерная война, например, да, была, ну, все что угодно. И так мы читаем дальше, что же там случилось. Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. «Говорят, она улыбается», — сказал мальчик. «Ага, улыбается», — ответил Грисби. «Говорят, она сделана из краски, из холста». «Точно! Потому-то и сдается мне, что она не подлинная, то настоящая. Слышала бы на доске нарисованная в незапамятные времена. Говорят, ей 400 лет, если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год. 2061. Верно? Так говорят, парень, говорят, брешут. А может, 3000-й или 5000-й? Почему мы можем знать, сколько времени одна сплошная катавасия была? И досталось нам только рожки да ножки. Ну вот смотри, да, действительно что-то произошло в мире. Скорее всего, была ядерная война, что люди даже не знают, какой год. Какой, да, 2060-е. Мне кажется почему-то, что здесь речь пойдет про улыбку Моны Лизы. Вот почему-то вот такое мне подсказывает чувство. Как ты думаешь, могу я быть права?
1: Ну, мне кажется, может быть.
0: Вот сейчас мы узнаем, с тобой права я или нет. Что это за такая загадочная улыбка на холсте, да? Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой. Скоро мы ее увидим, уныло протянул Том. Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на 4 латунных столбиках бархатную веревку. Все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней. Они запретили бросать в нее камни. Ладно, сэр. Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы. «А зачем мы все тут собрались?» – спросил, подумав, Том. «Почему мы должны плевать?» Гризби и не взглянул на него и смотрел на солнце, изображая который час. Том, причину има!» Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было. За несуществующей сигаретой Том видел это движение миллион раз. Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города, груды развалин. Дороги от бомбежек, словно пила вверх-вниз, полям по ночам светятся радиоактивные. Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость? Да, сэр, конечно. Ну вот видишь, Маша, действительно, правы мы с тобой были. Это постапокалиптический мир, и была у них ядерная война. Тут и оно. Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломала. Так уж он устроен, неразумно может быть, но такова человеческая природа. А если хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели, сказал Том. Во-во, а все это орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом. Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело, стучим от холода зубами, ядовитые троглодиты, не покурить, не выпить, никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников, Том, наших праздников. То мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, все смеялись, точно пьяные. Праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль. Потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой. Помню ли я, Том, помню ли? Да ведь я же разбил последнее стекло, слышишь, последнее. Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками. А Биллу Грэдсону достался мотор раздолбать. Эх, и лихо же он сработал. Прямо мастерски. Бам! Но лучше всего вспомнить Гризби. Вот это было как раз. Вот это было, да. Представь себе, Том. Том подумал. Ага. Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух. Что-то копошилось среди обломков зданий. «Сэр, это больше никогда не вернется. Что, цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне». «А я так и готов ее терпеть», — сказал один из очереди. «Не все, конечно, но были в ней свои хорошие стороны». «Чего зря болтать?» — крикнул Гризби. «Все равно впустую». Упорствовал один из очереди. «Не торопитесь, вот увидите, еще появится башковитый человек, который все подлатает. Попомните мои слова, человек с душой». «Не будет этого», — сказал Гризби. «А я говорю, появится человек, у которого душа лежит красивому. Он вернет нам не старую, так сказать, органическую цивилизацию, чтобы мы могли жить мирно. Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война. Почему же? Может, на этот раз все будет иначе?» Наконец они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Гризби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед, шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися значками. Сердце Тома билось часто-часто, земля жгла его босые пятки. «Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай». По углам огороженной площади стояло четверо полицейских, четверо мужчин с желтыми шнурками на запястьях, знакомые власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней. «Это для того уже напоследок», — объяснил Гризби, — «чтобы каждому досталось плюнуть разок. Ну, давай». Том замер перед картиной, глядя на нее. «Ну, плюй же!» У мальчишки пересохло во рту. «Том, давай живее!» «Но!» — медленно произнес Том. «Она же красивая!» «Ладно, я плюну за тебя». Плевок Гризби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно, печально. И Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце в ушах, будто звучала музыка. «Она красивая!» «Иди уж! Пока, полиция! Внимание!» Очередь притихла. Только они бронили Том, стало как пение, теперь все повернулись к верховому. «Как ее звать, сэр?» – тихо спросил Том. «Картину-то? Мона Лиза!» точно, Мона Лиза. Вот, оказывается, я была права. Слушайте объявление, сказала верховой власти, постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении. Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста. Полицейские бросились на утек. Толпа выла, и руки и рвала портрет. Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку, она судорожно притиснулась к груди, кусок холста, пряча его. «Эй, Том, что ты?» — крикнул Гризби. Не говоря ни слова, вспыхивая, Том побежал прочь за город и из прищуренного

0: Ночку трудиться на их огороде. «Ложись!» – негромко прикрикнула на него мать. Еще пинок. Том дышал уже ровнее, кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса он лежал так, зажмурив глаза. Он разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста. Мир спал, освещенный луной. А на его ладони лежала улыбка. Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба, и тихо повторял про себя: «Улыбка, чудесная улыбка». Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним улыбка, ласковая, добрая. Она была там, когда он уснул, а мир был объят безмолвием. И луна плыла в холодном небе, сперва вверх, потом вниз, навстречу утру. Вот такой вот очень трагичный, грустный рассказ. Как тебе рассказ Рэя Брэдбери, который называется «Улыбка»? О чем он?
1: Ну, он о несправедливости.
0: Вообще страшный, правда, да, рассказ? То есть люди, они настолько озлоблены, то есть пытаются свой страх, свой гнев вылить в прошлое. То есть вместо того, чтобы попытаться сохранить вот эти экспонаты, которые остались, да, от старой цивилизации. Но в рассказе же есть надежда. Надежда-то в чем прозвучала? Что, возможно, появится такой человек, который будет любить прекрасно, и он сможет восстановить мир хоть в каком-то его виде, да, и, может быть, даже войн не будет. И вот, может, этим человеком как раз и станет Том. Мы же так тоже можем помечтать вместе с писателем. А ты знаешь, Маша, мне сразу вспомнился клип Виктора Чайки на песня «Мона Лиза Дель Джоконда». Там как раз, причем клип, он настолько уникальный, что рассказы Рэя Брэдбери, в том числе рассказ «Улыбка», были экранизированы. Если я не ошибаюсь, ты, по-моему, в 80-х годах. Но дело в том, что, к сожалению, архив сгорел. И все, что удалось спасти из этих фильмов, а фильмов было достаточно много, много рассказов экранизировали, Виктор Чайка тогда собрал в своем клипе «Мона Лиза». Вот рекомендую всем желающим посмотреть. И там как раз именно сюжет вот про мальчика Тома, который сохранил улыбку Моны Лизы. Очень как раз вот действительно мне вспомнилось. Ну, а мы будем прощаться и будем верить, что такое время не наступит, и что мы будем ценить то, что имеем, и ходить по музеям и жить хорошей мирной жизнью. А программу из цикла «О писателях и не только» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Помогала вести мне сегодня Маша Варакосова. И мы читали сегодня рассказ Рэя Брэдбери «Улыбка». Будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч.

Наш выпуск продолжается в день памяти святого Ильи Пророка. Прихожане храма в честь Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района отметили свой малый престольный праздник. Ну а праздничную литургию, которую в этот день совершил настоятель иерей Дмитрий Помыткин, собрались многочисленные прихожане и гости. В ходе богослужения большая часть прихожан подошла к принятию святых Христовых тайн. По окончании литургии все совершили праздничный крестный ход вокруг своего села, завершившийся всеобщим чаепитием. Праздник продолжился концертной программой, посвященной 220-летию храма. Каменная однопрестольная церковь была построена в 1806 году. До этого в селе стоял небольшой деревянный храм, стекла которого по преданию были сделаны из слюды. В 1821 году левый предел осветили во имя архистратига Михаила, а правый – во имя святого Ильи Пророка осветили в 1872. В этот день, благодаря коллективу Дома культуры села Голубковское, зрители увидели выступления местных творческих коллективов, в том числе с участием детей дошкольного возраста. На праздничном концерте выступили и гости из Алапаевска, студия танца «Натали» и солистка ансамбля «Горенко». В завершении праздничной программы каждому участнику вручили подарки, прозвучали слова благодарности в адрес всех присутствующих, а также настоятеля прихода, отца Дмитрия Помыткина. В этот же день организовали ярмарку, на которой дети из воскресной школы представили собственноручно выполненные работы.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 14 августа по новому стилю или 1 по старому. И сегодня мы вступили в поприще Успенского поста, который появился в нашем уставе около 1000 лет назад и сформировался из бывшего тогда летнего продолжительного компенсаторного поста, то есть поста, компенсирующего Великий пост для тех, кто по какой-либо причине его не соблюдал. Этот восполняющий длительный пост продолжался от недели всех святых до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Но по немощи человеческой из него было решено исключить весь месяц июль по старому стилю. И первая часть поста стала заканчиваться в праздник апостолов Петра и Павла 12 июля по новому стилю. Вторая же часть того поста образовала Успенский пост, начинающийся с праздника происхождения честных древ животворящего креста Господня 14 августа или 1 августа по старому стилю. И вот мы сегодня молитвенно празднуем изнесение честных древ животворящего креста Господня, а также совершаем празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, установленное в 1164 году. Творим память семи мучеников Маковеев – Авима, Антонина, Гурия, Гелиазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Елиазара, пострадавших в 166 году еще до Рождества Христова. Мучеников III века в Пергии Памфилийской, Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Миниона, Катуна и Евклея. Священномученика Димитрия Павского, пресвитера, расстрелянного в 1937 году. Обретение мощей преподобной Софии Суздальской в 1995 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова молитвенно обращаемся к новомученику 20 века. Дмитрий Александрович Павский, будущий священномученик, родился в 1874 году в потомственной священнической семье, проживавшей в Тверской губернии. Рос он весьма любознательным и способным ребенком, очень интересовавшимся церковной историей. Со временем окончил духовное училище, затем семинарию. В 1899 году со степенью кандидата богословия завершил свое образование в Казанской духовной академии. В 1903 году его рукоположили во иереи и назначили в Минскую епархию. В продолжение нескольких лет отец Дмитрий являлся наблюдателем церковно-приходских школ Минской епархии. На этом поприще он проявил себя с самой лучшей стороны. За усердное исполнение возложенных на него обязанностей в 1911 году его возвели в сан протоиерея, в том же году назначив настоятелем Минского кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла. Служа в соборе, отец Дмитрий одновременно преподавал в Минской духовной семинарии, читая в ней курсы обличительного богословия и истории раскола. При неясных нам обстоятельствах после революции отец Дмитрий покинул кафедральный собор и стал настоятелем церкви Святого Духа в Острошицком городке Минского уезда. Впервые его арестовали в 1931 году за то, что он не пожелал отречься от сана священнослужителя. Формально же отцу Дмитрию предъявили обвинение в агитации против образования колхозов. Осужденный Острошицко-городецким народным судом, он был приговорен к 5 годам заключения в концлагере. Досрочно освобожденный из лагеря, отец Дмитрий переехал на жительство в Тверскую губернию, откуда был родом, и занял там место настоятеля приходской церкви села Ульяново Погорельского района. Здесь в июле 1937 года его арестовали второй раз, предъявив совершенно надуманное обвинение в контрреволюционной шпионской деятельности. Везде, где бы ни служил отец Дмитрий Павский, он пользовался большим авторитетом, любовью и уважением среди верующих. В суровое время гонений на церковь отец Димитрий нередко открыто высказывал свои взгляды на происходящее. До нас дошли некоторые из его высказываний, в отдельных чертах передающие живой облик этого пастыря. Однажды во время проповеди отец Димитрий обратил внимание верующих на то, сколь широкое распространение в обществе получил грех кощунства, пояснив, что этот грех выражается в неуважительном отношении к святыне и священнослужителям. Незадолго до проповеди местные мальчишки, одержимые новой идеологией, забросали его камнями на пути в церковь. Отец Димитрий сказал тогда, что детям этот грех простится по их неразумию, а вот взрослые, воспитавшие подобным образом детей, ответят перед Богом. Вскоре власти решили забрать у местной церкви сторожку, переоборудовав ее под помещение для аптеки. По этому вопросу отец Димитрий совместно с прихожанами был вызван в сельсовет. Там он наотрез отказался передать сторожку властям, поддержав верующих, противящихся расхищению церковного имущества под мнимо благовидным предлогом. Отец Димитрий очень серьезно относился к таинствам церкви и гражданского брака. В том виде, в каком он сформировался в Советском Союзе, он не принимал. Среди прихожан, живших в браке, к исповеди он принимал только тех, которые были повенчаны. Хотя теперь мы знаем, что согласно социальной концепции Русской Православной Церкви, утвержденной юбилейным архиерейским собором 2000 года, гражданский брак, то есть брак, заключенный в ЗАГСе, признается церковью и не считается греховным, а считается лишь неподкрепленным благодатной силой таинства венчания. К причастию же могут подходить люди, хотя и не венчанные, но официально зарегистрированные. Возвращаясь к священномученику Димитрию, чашу терпения властей переполнил молебен, отслуженный отцом Димитрием в июне 1937 года по случаю сильной засухи. Вскоре после молебна пошел сильный дождь. Верующие со слезами на глазах говорили друг другу, что все это благодаря молитве. 23 июля 1937 года отца Димитрия арестовали. На допросе он вел себя с удивительным спокойствием. Его допрашивали всего один раз. После этого, ввиду предвзятости задаваемых вопросов, он отказался о чем-либо разговаривать со следователем. Виновным себя ни в чем не признал и на допросе никого не оговорил. Протоиерея Димитрия Павского расстреляли 14 августа 1937 года, а 28 октября 1999 года священномученик Димитрий был прославлен Синодом Белорусской Православной Церкви как местно чтимый святой. А на уже упомянутом нами юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года было принято решение о повсеместном его почитании. Святы, священномученичи Димитрия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшний день, 14 августа.

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресение» по страницам журнала, православного журнала для родителей «Виноград». Спасибо за жизнь. О роли бабушек и дедушек рассуждает психолог Татьяна Шишова. Кто такая бабушка в современной семье? Бесплатная, а то и платная няня и домработница? Источник нескончаемого баловства и подарков? Или бодрая дама неопределенного возраста, ни за что не желающая носить старящий ее титул – бабушка? Или все же это символ мудрости, любви, терпения, семейных традиций? Побродив по форумам, посвященным теме бабушек и дедушек, я обратила внимание на устойчивый лейтмотив, продолжает психолог. Звучит он примерно так. Бабка не занимается внучкой, а хочет, чтобы та ее любила. А с какой стати ее любить? Что бабка для этого сделала? Любовь внучки надо ведь заслужить. А порой еще прибавляют что-нибудь презрительное про подарки. Дескать, приезжает раз в неделю, а то и реже с гостинцами и думает, этого достаточно. Эти претензии охотно подхватываются и раздуваются. Правда, находится кто-нибудь, кто возразит, что бывают другие бабушки. У них, например, замечательная, безотказная бабушка. По первому зову приезжает с другого конца города. И по хозяйству поможет, и в кружки ребят отведет. И пенсию почти всю свою на внуков тратит. Но сам утилитарный подход не оспаривается. Однако дети все понимают правильно. Понимают не умом, а своим детским чистым сердцем, которое им подсказывает, что родных любят не за что-то, а просто так, потому что они есть. Разве утрачивает для внуков свою ценность бабушка, если она больна и не может помогать? Или, допустим, она живет в другом городе или даже стране? Если маршировать в общество потребления, где главное «твое я», и чтобы завоевать твое расположение, его надо ублажить, то, разумеется, утрачивает. А если же возвращаться к нормальной человеческой жизни и нормальным человеческим отношениям, то, конечно, нет. Все зависит от системы координат. Хотя, между прочим, и в чисто утилитарном, прагматическом смысле любые бабушки с дедушкой, в том числе и те, кто совершенно не помогает внукам, уже оказали им свою огромную и уникальную помощь. Ведь без них внуки вообще не появились бы на свет. Наши предки всегда помнили, кому они обязаны своим существованием, и даже включили напоминание об этом архиважном обстоятельстве в само наименование бабушек, дедушек и предыдущих поколений, назвав их прародителями. Современный мир, в котором густо взошли плевелы планировочной, антидетородной пропаганды, всячески принижает и отвергает ценность дара жизни. Подумаешь, родили, дурное дело нехитрое. Но спросим себя, почему в Евангелии так тщательно перечисляются вся родословная Иисуса Христа? Богу было угодно, чтобы человечество сохранило память о каждом из них, потому что без предыдущего звена в цепи поколений не было бы последующих. Забыть об этих людях означало бы не только исказить историческую правду, но и проявить неблагодарность. В том, что раньше люди знали и бережно хранили свою родословную, тоже проявлялась благодарность к прародителям, их чтили. И понимание того, что человек обязан своим родителям и прародителям самым дорогим, своей жизнью и самым главным, возможностью спасения души и обретения жизни вечной, было глубоко укоренено в нашей культуре и психологии. Так что если хотеть воспитать в детях благодарность, свойства, присущие натурам благородным,
то имеет смысл начать с воспитания благодарности к бабушкам и дедушкам. А если считаться, тем более при ребенке, со свекровью или родной матерью, кто сколько чего для ребенка сделал, то, во-первых, о воспитании благородного человека приходится позабыть, а во-вторых, не стоит в дальнейшем рассчитывать на детскую благодарность и по отношению к вам. Чтобы нормально взрослеть, гармонично развиваться, ребенку необходимо верить, что мир хороший и добрый, что все, а особенно родные, его любят. И не только его, но и друг друга. Семья и более широкое родственное пространство должны быть территорией любви и дружбы. Чем более дружных, любящих родственников, тем спокойнее, увереннее и защищеннее чувствует себя ребенок. Но почему ни мира, ни дружбы не получается? А суть этой проблемы можно выразить в нескольких словах. Как только во главе угла оказывается гордыня и эгоизм, как только человек нацеливается на обособление и отделение себя от всех окружающих, вот тут и начинаются конфликты, особенно со старшим поколением, бабушками и дедушками своих детей. Почему особенно с ними? Потому что, во-первых, с близкими меньше церемонится, а во-вторых, при жизни бок о бок чаще возникают трения на бытовой почве, а значит, больше поводов для обид. Такие конфликты чаще разгораются по женской линии, между невесткой и свекровью, дочкой и мамой. Ведь женщина больше ориентирована на семью, чем мужчина, для которого при всей его привязанности к семье ничуть не меньше важны социальный статус, работа и признание в обществе. Надо сказать, что вообще конфликты нередко возникают, когда меняется привычный ход вещей. Например, многие проблемы взаимоотношений родителей с детьми вытекают из того, что дети в период своего развития и роста все время меняются. Причем изменения эти порой происходят просто стремительно. Взрослые же люди далеко не всегда успевают под них подстраиваться. И в результате возникают непонимания и особое напряжение. Налаживание новых взаимоотношений происходит практически на ощупь. Ведь традиция, регулировавшая и гармонизировавшая отношения былой патриархальной семьи, практически утеряны. Часто у среднего звена, то есть у молодых родителей, сохраняются нежитые детские комплексы, детские претензии к своим родителям, в особенности к мамам, поскольку во многих семьях мамы берут на себя несоответствующую им главенствующую функцию. Тогда начинается сведение счетов, муссирование детских обид. Причем проявляется это может не напрямую, а через внука, который в таких случаях становится заложником скрытой борьбы. Мать не просто воспитывает ребенка, а очень многое делает при этом в пику своей матери, стремится доказать ей, что та была неправа. Бабушка, естественно, понимает скрытый подтекст такого демонстративного воспитания, ведь близкие люди чувствуют многие вещи без слов, и ей тоже становится обидно. А порой и бабушка, стремясь что-то доказать, принижает роль мамы в глазах ребенка. И возникает соперничество, которое трудно преодолеть, если не осознать подоплеку происходящего и не поменять свою позицию. Если хотеть воспитать в детях благодарность, свойства, присущие натурам благородным, имеет смысл начать с воспитания благодарности к бабушкам и дедушкам. Спасибо за жизнь. Продолжение следует.

0: детям о Боге.
1: Галина Калинина. Евангельская история для детей. Текст читает Виктория Голобородова.
2: Детство Иисуса Христа. На 40-й день после рождения Иисуса Христа его мама Дева Мария вместе с Иосифом и младенцем отправилась в Иерусалимский храм помолиться. Город Иерусалим расположен недалеко от Вифлеема. Храм его считался одним из чудес света. Он был богато украшен мрамором и золотом. По обычаю, матери собирались во дворе храма, и служители Божьи произносили молитву благословения над их первенцами. Среди этих женщин была и Мария. Как и другие матери, она передала сына в руки священника и молилась вместе с ним. И тогда к ней подошел один очень старый человек по имени Симеон. Давным-давно ему было предсказано, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Спасителя. Не зная, как это произошло,

уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». А потом Симеон обратился к Марии и предсказал, как много споров будет из-за Иисуса и какие испытания придется перенести ей самой. Иосиф и Мария были поражены мудростью и проницательностью старца. Из Иерусалима они вернулись в Вифлеем. Там Иосиф уже подыскал жилище и решил остаться в этом городе. Вскоре после этого к праведному Иосифу явился ангел и сказал ему: «Возьми младенца Иисуса и матерь его и скорее беги в Египет, потому что злой царь Ирод хочет убить младенца». Царь Ирод думал, что родившийся Иисус будет вместо него царем, когда вырастет, и очень не хотел этого. Иосиф немедля собрался в путь и с младенцем и святой матерью его удалился в Египет. Царь Ирод начал искать Иисуса по всему царству, но нигде не мог найти. Он ужасно разозлился и приказал своим воинам убить всех маленьких мальчиков, думая, что в числе их они убьют и малютку Иисуса. Но зло всегда губит того, кто его делает. Младенец Иисус спасся, а царь Ирод умер в страшных мучениях. Его живьем поедали черви. По смерти Ирода Иосиф по повелению Божию опять возвратился с младенцем и его матерью в город Назарет. В те времена Назарет был похож скорее на деревню, чем на город. Он состоял из горстки маленьких побеленных хижин и молитвенного дома. Вокруг простирались виноградники и зеленые холмы, весной усеянные цветами. Здесь прошли детство и юность Иисуса. Люди привыкли считать Назарет его отечеством, и его самого называли Назарянином. До наших дней в Назарете сохранился каменный колодец, куда Дева Мария ходила за водой и близ которого он играл с другими детьми. Никто не подозревал о тайне Иисусовой. Он рос, как все его сверстники, окруженный любовью близких. Только один случай напомнил Деве Марии, что под одним кровом с ней живет не просто сын, а небесный гость. Раз в году весной весь Израиль справлял праздник освобождения. Называли его Пасхой. Каждый мужчина и мальчик, начиная с 13 лет, должен был хоть однажды побывать в этот день в Иерусалиме. Иосиф и Мария любили пасхальный праздник и старались не пропускать ни одного года, хотя для женщин это не считалось обязательным. Приближалось 13-летие Иисуса. И, наверное, он сам попросился идти в Иерусалим. Иосиф охотно взял его с собой. Шли они пешком. Но дорога заняла всего несколько дней. И вот они в городе. Кругом толпы народа, палатки, верблюды и мулы. Люд в пестрых одеждах. У всех приподнятое настроение. В храме совершается торжественный обряд. А потом дома, за столом, в кругу родственников, начинается праздничный ужин. Старший произносит благодарственную молитву, вспоминая, как некогда Бог спас израильтян от рабства. И никто из сидящих, кроме Иосифа и Марии, не догадывается, что здесь, среди них, Спаситель мира. Им все кажется, что Иисус просто мальчик из семьи плотника. Наконец приходит время идти домой. Иисуса нигде не видно, но Мария и Иосиф сначала не слишком беспокоятся. Тут много родных и близких из Назарета. Наверное, он пошел с ними. Но чем дальше они удалялись от города, тем тревожнее им становилось. Мальчик пропал. Скорее назад в Иерусалим. Проходят часы, село солнце. Ночью мать не может заснуть. Где же он? Время тревожное, кругом расхаживают римские солдаты, да и в толпу легко может затесаться недобрый человек. Ужас все сильнее охватывал их. Казалось, они забыли обо всех чудесных знаках, только бы найти его. Наконец, измученные, они пришли в храм, надеясь лишь на помощь Божию. И вдруг они увидели Иисуса. Мальчик сидел в кругу седобородых мудрецов и священников. У них шла

Оживленная беседа. Старики время от времени разводили руками. Откуда такой ум у простого деревенского ребенка? «Дитя мое!» — воскликнула Мария. «Что ты сделал с нами? Я и приемный отец твой с болью ищем тебя». Ответ мальчика всем показался странным. «Зачем вы меня искали? Разве вы не знаете, что я должен быть в доме моего отца?» «Какого отца?» – перешептывались люди. А Мария и Иосиф успокоились. «Он прав. Он неземной. Он Божие дитя. Дом Господень – его дом». Однако, сказав это, Иисус тотчас поднялся и послушно пошел с ними. С тех пор он жил, как все дети, ничем не проявлял своей чудесной тайны. Как и другие, пас овец, выучился ремеслу Иосифа, и когда тот умер, начал работать в его мастерской. Да, Иисус Христос, божественный царь, не презирал обыкновенного труда. Он строил, выполнял заказы, изготовлял столы и стулья, сундуки и двери. Этим Христос показал всем людям, что честный труд – дело доброе и святое.

Крещение Господне, Богоявление. Прошло 20 лет. Иисус по-прежнему жил со своей матерью в Назарете. Каждый день он беседовал со своим небесным Отцом в молитве, ожидая, когда Тот призовет его на служение. И вот в Иудейской пустыне появился необыкновенный человек, пророк Иоанн Креститель. Он призывал людей готовиться ко встрече Спасителя. Иоанн был святой человек. Он жил скромно и бедно, постоянно молился в пустыне, носил самую простую одежду из верблюжьей шерсти и питался растениями и медом диких пчел. Много людей собиралось к Иоанну Крестителю послушать его наставления. Иисус понял, что пора его служения людям настала. Однажды утром он простился со своей матерью Девой Марией и отправился к реке Иордан. Дева Мария знала, что ее сына ожидают великие испытания, и грустно смотрела ему вслед. Только надежда, что Небесный Отец поддержит своего сына, помогала ей не плакать. И чем дальше шел Иисус, тем больше народу встречал на своем пути. И воины, и крестьяне, и горожане все шли к реке посмотреть и послушать Иоанна, который звал людей к Богу. И вот, когда все уже устали от сильной жары, палящего солнца и раскаленного песка под ногами, вдалеке сверкнула вода. Они пришли. Вокруг теснилось много людей, все хотели послушать высокого худого человека со спутанной бородой. Это и был пророк Иоанн, которого народ прозвал Крестителем. Он говорил людям: «Оставьте свои злые дела, раскайтесь, перестаньте обижать друг друга, жадничать, обманывать и отнимать у слабых еду и вещи. Вот уже скоро придет Царь-Мессия, Спаситель, который избавит нас от зла». Люди слушали пророка, и надежда разгоралась в их сердцах. Неужели они увидят своего Избавителя, который придет от Бога? Тех, кто признавался и раскаивался в прежних дурных делах и обещал оставить их, Иоанн крестил в реке Иордан в знак того, что как вода очищает тело от грязи, так и покаяние очищает души от содеянного зла. Вереницей один за другим стали входить в Иордан крестьяне и солдаты, ремесленники и рыбаки. Иоанн молился над каждым. Люди выходили на берег радостные и верили, что теперь они могут начать новую жизнь. Иисус Христос также подошел к Иоанну креститься. Иоанн сказал ему: «Скорее мне надо от тебя креститься, а ты приходишь ко мне». Но Иисус отвечал: «Оставь, так надо, чтобы я крестился от тебя, так велит закон». Этим он, на котором не было греха, дал пример всем людям, чтобы все крестились и делались чистыми от грехов. В тот момент, когда Иоанн крестил Иисуса, над ними засияло небо, и оттуда послышался голос Бога: «Это Сын мой возлюбленный, на котором все мои милости».

0: Искушение в пустыне. От берегов Иордана Иисус ушел в пустыню, где должен был в одиночестве приготовиться к служению миру. Целых 40 дней он не пил и не ел, разговаривая со своим небесным Отцом. К концу 40-го дня он очень устал. Падший ангел, дьявол, хотел помешать Иисусу Христу стать спасителем мира. Он не хотел, чтобы люди освободились от его, дьявола, власти и научились с ним бороться. Враг рода человеческого пытался внушить Иисусу, чтобы тот чудесами, силой и богатством привлек к себе людей, ведь люди так глупы, жадны и трусливы. Он нашептывал Иисусу, что только показав людям свое могущество, устрашив их, он сможет подчинить их себе. Но Христос сказал: «Отойди от меня, сатана!» Ведь ему были нужны не запуганные слуги, а верные и любящие друзья. А найти себе друзей можно только через любовь, смелость и верность.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге. Евангельская история для детей» в изложении Галины Калининой. Текст читала Виктория Голобородова.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Санкт-Петербургской метрополии продолжают наш эфир. Встреча, посвященная двухлетию создания волонтерского проекта организатора перевозок, так он называется, прошла в Доме журналиста. Ее участников поздравили вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин. Депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова огласила приветственный адрес его председателя Александра Бельского. Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе огласил настоятель князь Владимирского собора, председатель отдела религиозного образования и катехизации Иерей Илья Макаров. За участие в духовно-просветительских и церковно-общественных проектах участникам движения были вручены грамоты отдела религиозного образования и катехизации и награды городских властей. Волонтеры организатора перевозок, так называется проект, напомню, приняли участие более чем в 300 мероприятиях по всей России. Они помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации, поддерживают жителей Мариуполя и Белгородской области, включаются в благотворительные проекты. Добровольцы содействуют проведению церковных праздников и просветительских мероприятий, участвуют в паломнических поездках. Совместно с князь Владимирским собором волонтерское движение неоднократно помогало жителям новых регионов. Следующее сообщение Санкт-Петербургской митрополии. Выездное заседание коллегии молодежного отдела состоялось в форте «Константин». В нем приняли участие помощники благочинных и руководители молодежных организаций. Представители отдела отчитались о подготовке просветительской площадки на окружном форуме «Ладога» с участием в Дне молодежи Ленинградской области. Члены добровольческой службы «Тысяча друзей» сообщили о подготовке к общегородскому крестному ходу, который состоится в Санкт-Петербурге 12 сентября. Назначены ответственные от благочиний, рекомендовано сформировать группы добровольцев и подготовить церковные хоры. По инициативе председателя отдела протоиерея Константина Головацкого принято решение о создании советов по делам молодежи в благочиниях. Представитель организации российских юных разведчиков рассказал об участии в слете в Татарстане. Член ассоциации «Керигма» сообщил о проведении 15-го форума в сотрудничестве с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом, божественной литургией с участием молодежи на подворье Оптиной пустыни, исторического путешествия по Васильевскому острову и праздника в честь святых апостолов Петра и Павла. Участники встречи отметили успешное проведение интеллектуальных библейских игр «Логос». Решено устраивать турниры на уровне благочиния и городской финал. Были организованы экскурсии в Никольский морской собор и прогулка на корабле. Наш выпуск продолжает новости Крымской митрополии. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного фондом президентских грантов и правительством города Севастополя, команда молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей Севастополя. Занятие было построено вокруг событий Крымской войны и первой обороны Севастополя. Участники погрузились в работу с историческими документами, сканами карт, фотографиями памятников того времени, оригинальными документами эпохи. Им предстояло определить, какие события изображены на картах, расположение войск и орудий, а также разобраться, к какой стране принадлежали те или иные объекты. Особый интерес вызвало задание по братскому кладбищу. По старым картам нужно было найти конкретное захоронение генерала Тотлебина, связав точечные ориентиры на карте с нынешним расположением некрополя. А кульминацией стали 10 сканов подлинных документов. Среди них был один лишний, не имеющий отношения к крымской кампании. Задача – найти его и аргументировать, почему он не подходит, а остальные сгруппировать по темам, личностям и собрать комплекты. В начале встречи участники скептически отнеслись к незнакомому материалу, особенно те, кто не связан с гуманитарными дисциплинами, поделилась впечатлениями руководитель молодежного патриотического центра Анастасия Федоренко. Но по мере погружения ребята включились, начали спорить, обсуждать карты, предлагать и доказывать свои версии. Особое впечатление на участников произвело сравнение учебников, научных статей и подлинных документов. Когда они увидели оригиналы, написанные старым почерком, это вызвало неподдельный живой интерес. Многие впервые задумались о том, как далеки адаптированные тексты от реальных свидетельств эпохи. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного Фондом президентских грантов и правительством Севастополя, команда Молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей города Севастополя. Это был выпуск из Крымской митрополии. Наш выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
2: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашу беседу с прихожанкой Казанского храма города Екатеринбурга, район Химаш, Ольгой Васильевной Ивановой. Ольга Васильевна, здравствуйте, вас рада видеть в нашей студии.
2: Здравствуйте, я тоже рада.
1: Никак не, нас не оставляет вот эта вот тема нашей беседы, это страницы жизни, Великая Отечественная война и как раз то, что мы с вами тоже очень переживаем за то, что вот происходит с нашей сегодняшней молодежью. И вот как вы говорите, исходя уже из своего такого большого жизненного опыта, что вот сейчас в настоящее время гораздо больше правды. И мы видим, и она открылась, и мы уже ее так осознаем, и очень много слышишь, что народ просыпается, народ очень хочет видеть объективные стороны нашей жизни, не то, что вот ее, как мы говорили, приглаживают, как все хорошо, как у нас там вообще все замечательно и в жизни, и в политике, и в церкви, но Господь очень на многие вещи открывает нам глаза. Ну вот вы, как сказали в нашей прошлой передаче, что время было незабываемое, народ у нас уникальный, народ очень быстро мобилизовался после войны. Вот как вы видите, вот в чем отличие? Ведь тоже это была невозможная, тяжелейшая ситуация. И даже, мне кажется, в некотором роде она может быть сейчас полегче, чем Великую Отечественную войну. Но вот ты как бы внутренне чувствуешь, что ведь действительно народ очень быстро мобилизовался в Великую Отечественную войну. Вот что сейчас не так с нашим народом, вот в СВО? Как мы сейчас вообще себя чувствуем? Что с нами происходит? Как вот вы это понимаете?
2: Но мне кажется, что сейчас, вот действительно, время-то другое.
1: Другое.
2: Мы уже не тот, в общем-то, забитый и живущий в страхе народ, который был до войны. В основном люди, тем более, кто имел какую-то серьезную должность, они все боялись, что в любой момент их могут вызвать и расстрелять. И таких случаев было море. У меня даже вот в моей родне и в моей семье, то есть мой дед, моей мамы, отец в 37-м году, он был железнодорожник, начальник станции. Его в 37-м как шпиона эстонского, у него корни были, то есть отец у него эстонец, мать у него была русская, мещанка уральская, а отец был из дворян и, в общем-то, имел очень большую, высокую должность. Он был ревизор Пермской железной дороги до революции, и жили они очень хорошо. Но никаким шпионом он, естественно, не был. Но его, раз фамилия была эстонская, и его посадили. И таких семей, где садили, было море. Поэтому люди, в общем-то, были, ну, зашоренные, были, в общем-то, не...
1: Мама мне всегда говорила, что мы были все забитые.
2: Забитые.
1: Забитые.
2: Забитые.
1: Это слово на слуху было.
2: Да, да. И вот, хотя в моей семье, в общем-то, вот я не ощущала это, уже когда стала барышней, я не ощущала этой забитости, но в основном это просто у нас как-то это в роду, это вот ну, такие люди были, в общем-то. Я и сама не забитая как-то оказалась. Вот, хотя тоже были моменты, когда в моей ситуации можно было стать забитой. Но в основном люди да, зашоренные были. Поэтому, когда вот это все случилось, и, но тем не менее страну свою любили, и, конечно, поддаваться немцам и идти в рабство, конечно, никто не хотел. И мобилизовались просто здорово, как никакой народ. Это совершенно все точно и правда. Но уже мы-то ведь расслабленные, мы уже живем в хороших условиях в основном. Конечно, после 90-х, когда распался Советский Союз, очень многие пострадали, очень многие получилось так, что были разорены, потеряли все средства, потеряли уверенность в жизни, потеряли работу. И тоже время было очень непростое. Но как-то опять же вот народ все-таки справился, все это пережил, и к 2000 году, уже к новому веку, как-то встали на ноги. И уже тут у людей появились машины, появились красивые квартиры, все стали ездить отдыхать. Вот эта Турция злосчастная, которую вот я лично никогда бы не поехала в Турцию, потому что это бывшая прекрасная страна, которая, и там этот город бывший наш православный.
1: Сколько там православных святых.
2: Да, столько там православных святых, которые просто турки все это превратили в свои там мечети и вообще все это в таком состоянии. Но, тем не менее, народ особо не разбирался. Православие и вера, и вообще понятие о том, что такое вера, и как мы должны вообще относиться и к другим, вообще к другим национальностям, и к другой вере. Нас же ведь ничему этому не учили. И поэтому, ну, раз там хорошо, раз там, а турки и рады. И поэтому вот все так как-то стали, расслабились и стали
1: денежки,
2: вот... деньги появились, и стали вот так вот жить. И тут вдруг вот, ну... А это не вдруг. То, что Россия наша всегда была лакомым кусок для Европы, то, что все становление, как только Иван Грозный расширил нашу страну и сделал ее такой большой, а Петр ее сделал империей, ведь Европа, она скрежетала зубами и не могла это все пережить, что как это, такая страна досталась этим, как нас считали, забитым этим скифом. Мы сами, Блокова написал, скифы, мы скифы, какие мы скифы, мы никакие не скифы, мы евразийцы, то есть мы и Европа, и Азия, в нас все, и поэтому мы народ уникальный, но то, что на нашу страну очень было много претендентов, это все, ну, это сейчас уже все известно. И вот нашли такую вот слабую, нашу же, наша, то есть это часть нашей России, которая называлась Малороссия, вот они ее взяли в свой оборот, значит, сказали, что они их возьмут к себе в Европу, будут они там жить шикарнее, чем они живут. Ну, в общем, купили их буквально. И вот украинцы начали притеснять наших же людей, Донецк, Луганск, ведь это же ужас, что там творилось, как вели себя хозяева, вот украинцы, ну, это, собственно, сказать... верха, то есть их руководители, как вели себя с этой страной, с этими, извините, оговорилась, не страной, а с этими областями, и что там, как над людьми измывались буквально. Но Россию-то это как бы, вот Донецк, Луганск, да, они это все пережили, они страдали, они с 14-го года вот до сих пор живут под бомбами, до сих пор живут под этими, уже не бомбами, а вот эти новые, вот это вот сейчас, простите, у меня с памятью не очень хорошо, возраст уже, я вот забыла, как они называются, вот эти наши, которые над нами летают, и... вот забыла. Но вы знаете все, о чем я говорю. И вот народ-то ведь это все бедный терпел. Ну, как было нам, а там все русские. Беспилотники, да, вот эти. И вот наши люди, русские, живущие в Донецке, в Луганске, там же в основном русские жили. И а что говорил Порошенко, что они будут жить в подвалах, а вы тут будете жировать, и они будут, не будут ни учиться, ничего, они там, ну, то есть это сами.
1: Именно русские. Да.
2: Именно они это обращались к русским, что вот так будут жить вот эти люди, которые, в общем-то, все русские. И мы все это столько лет терпели. Вообще, вот я с высоты своего уже возраста, конечно, ничего не понимаю в политике, но мне казалось, что раньше надо было это все начать, потому что, ну сколько, как вот этот народ-то еще терпел столько и до сих пор терпит. И поэтому не начать это все было невозможно. Но основная Россия, основное у нас же такое большое государство, Украина где-то там далеко, и вот этот Донецк и Луганск, ну, у кого-то там родственники, кто знал, что действительно там что творится. А многие вообще старались и в голову не брать. У них все хорошо, у него машина, квартира, курорт, там дети, все у него прекрасно. Что он будет думать там о какой-то Украине, о каких-то там людях, которых он не знает и знать не хочет. И вот поэтому вот эта какая-то инертность, вот это все, это очень плохо сказалось. И вот только то, что все-таки разрешили православие, то, что в 90-е, вот хоть и сейчас ругают, склоняют и Ельцина, и Горбачева, конечно, много ошибок, все это понятно. Но ведь они тоже, они же обыкновенные люди, они же ведь не пядей, как говорится, во лбу. И не, даже вот, ну, кто бы на их месте вот сразу бы взялся и все бы правильно делал. Это очень сейчас нам легко рассуждать. Но они сделали хотя бы то, что разрешили православие. И то, что они дали.
1: Народ-то, и народу ему невозможно запретить не верить.
2: Да.
1: Это ты можешь разрешать, не разрешать.
2: Нет,
1: а народ-то все равно.
2: Разрешить я не в том смысле, что вот люди вот, но ведь когда открылись храмы, когда появилась литература, очень многие люди...
1: Вздохнул народ, конечно.
2: Нет, и очень многие поняли и пришли. Я сама такая. То есть я была тоже атеистка. Я до 90-х, ну, у меня все равно где-то было подспудно. Я все-таки крещенная. У меня родители молитвы знали. И я, в общем-то, ну, что-то было во мне такое, боролась. Но все равно, по большому счету, я была атеистка. Но когда вскрылась вся литература, когда все появилось, когда я могла читать все о том, как и что, и какие святые люди, какая у нас, оказывается, история это прекрасная, какие у нас прекрасные были, сколько святых на нашей земле, сколько пострадало священство. Вот это все я когда узнала, конечно, я пришла к православию, и таких, как я, очень много. Мы с мужем пришли, вот он покойный у меня уже 30 лет, а мы бы с ним сейчас вместе ходили. Он тоже у меня все принял, сердцем принял. Партийный билет положил, а в храм мы пошли. И таких людей оказалось очень много. Вот этим, вот и тот же Ельцин и Горбачев сделали большое дело. И что бы ни говорили, как бы их ни критиковали, но нельзя их полностью вот не сводить, что они просто какие-то якобы... Они не враги. Они были не враги, не заблудшие, не совсем, может быть, грамотные, но они разрешили православие, то есть они его сделали доступным. То есть все могли уже все знать и ходить в храм. И появилось священство, появились семинарии, появились духовные семинарии, академия. Академия была, но появилась еще одна. И, в общем, вот понимаете, это большое-большое дело. И вот, конечно, при всей инертности и при всем том, что много было лжи в нашей стране, и поэтому молодежь очень скептически относится ко многому, не все сразу принимает, но то, что у нас вера, она у нас сейчас легальна, она у нас, все знают, что это истина, поэтому это дает надежду, что все-таки наш народ и это переживет, и мы победим. Мы победим, если мы не отступим от Бога. А мы не должны отступить. Ну, это просто невозможно. Для русского человека это уже сейчас, познав все, невозможно. Все равно какая-то группа останется, а Господь, даже 5 человек останется, Он все равно нас сохранит и оставит нашу страну.
1: Я хотела бы еще дополнить, что посмотрите сейчас, как уже на слуху вот это вот слово в нашем государстве, да, крестный ход.
2: Да.
1: Вот это же вот да. Как-то одно время мы
2: это,
1: ну, где-то как-то между собой говорили, а сейчас только один царский крестный ход, что
2: да.
1: стоит, который
2: да.
1: у нас недавно
2: да.
1: прошел.
2: Да. Да.
1: То есть какая-то величайшая
2: да.
1: сила. И еще раз я хочу сказать, что вот эта фраза, она мне просто в голове сидит, как одна моя знакомая, будучи вот в ночь с 16 на 17 июля, как раз вот у храма на Крови, в этой, участвовав в ночной литургии, она сказала, здесь, говорит, совершается что-то великое. Здесь,
2: да.
1: говорит, вся
2: да.
1: Россия.
2: Да, да, да.
1: Понимаете? И вот сейчас тоже готовится опять же вот этот, я думаю, что будет огромный крестный ход московский,
2: да,
1: 6,
2: да.
1: если я не путаю, 6 сентября в Москве. Какой он был мощный в прошлом году, да, в 2025 году. Поэтому это тоже такое событие. И всегда, всегда Россия там с кем только не ходили. Ведь всегда ходили и священники, и патриархи, простой народ. Всегда Россия шла крестными ходами во все... И пойдут они со Смоленской иконы
2: да,
1: Божьей Матери,
2: да,
1: которая вот наша защитница самая, такая сильнейшая икона. Это все, конечно, удивительно, и это нам дает очень большие силы и надежду.
2: И то, что сейчас, вот я хочу еще добавить, что сейчас открылась правда, какая была царская семья, какой был у нас царь, какой был прекрасный человек и правитель. Ведь не только семьянин он был прекрасный, он и правитель был. Ведь если бы, ведь не зря сейчас уже подсчитано, под все это высчитано, что если бы не было бы войн и этой революции, то у нас было бы 600 где-то миллионов человек, жителей в России, и Россия была бы самым крупным государством, самым сильным и самым богатым государством среди всех государств. Потому что у нас и природное, и все у нас, и вера с нами.
1: Ну вот этого не случилось, потому что, мне кажется, вот русский народ, как вы говорите, особый народ, уникальный в том смысле, что, посмотрите, он все время смотрит куда-то, то есть на Запад,
2: да,
1: в Америку, все время преклоняется перед кем-то. Мы же тоже с батюшками об этом говорили, что очень увлекающийся народ, то у нас французы нас обучают, мы доверяем их своих детей, то там у нас американские, то европейцы.
2: Да, да.
1: То есть все только не мы сами. То есть вот глядя на все это, мы абсолютно потеряли себя. И вот нас Господь тычет и тычет, тычет и тычет, что вот вы приходите в себя, что вы делаете, русские, славяне, что вы делаете. Сейчас мы, кстати, говорим про сербский народ. У нас есть такие передачи на радио о Сербии. И какой тоже многострадальный народ. Как они чувствуют нас, русских людей. Понимаете, поэтому я вот, хочу сказать о том, что есть надежда.
2: Да,
1: есть надежда.
2: Надежда, конечно, конечно. И вот у русских надежда и вера – это все-таки вот это наш, наш стержень. Да. И мы должны выстоять, должны. И больше вот таких ошибок, вот таких революций, ну, ни в коем случае нам нельзя допускать. Поэтому вот сейчас идет раскачивание, сейчас очень много идет фейков, негативных, порочащих наше руководство. Там много ошибок, они действительно, мы это видим. Но нельзя это так раскачивать, чтобы опять у нас был какой-то вот переворот. Ни в коем случае. Мы уже, такое можно уже не выдержать. И Господь уже тоже может от нас отвернуться. Скажет, сколько можно? Ну, сколько можно?
1: Да. Ну что же, заканчиваем нашу сегодня беседу с Ольгой Васильевной Ивановой, которая является прихожанкой Казанского храма на Ахимаше города Екатеринбурга.
2: А еще всех святых храма. Я туда тоже хожу.
1: Да, вот. Вот, слава
2: и,
1: Богу.
2: И Новоуткинского храма Успения, где настоятель отец Александр Никулин. Я туда тоже хожу.
1: Вот, ездите, помогай Господь. И, дорогие слушатели, нашу программу мы назвали «Страницы жизни». Даст Бог, свидимся, Ольга Васильевна, помогай вам. Бог, здоровья, всего самого наилучшего.
2: Спасибо и вам, и всем всего доброго.
1: Спаси, Господь. Наш эфир продолжается.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». Сегодня 14 августа, день недели пятница, начало Успенского поста. Познакомьтесь с нашим дальнейшим радиоэфиром. В 18 часов 5 минут Константин Георгиевич Паустовский, рассказы. Сегодня ребята послушают рассказ под названием «Сивый мерин». В 18:45 слушайте передачи литературно-драматической редакции нашего радио «Художественное чтение», цикл «Невозможное возможно» по рассказам Зощенко. В 19:20 звучащая книга «Дмитрий Емец. Повесть «Древняя Русь». Далее в 20 часов 15 минут мы приглашаем вас на беседы о вечном. Сегодня в нашей студии председатель отдела религиозного образования и катехизации, клирик храма Большой Златоуст и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, священник Василий Равлик. Мы говорим о предстоящем съезде под названием «Христианское учение о человеке и вызовах современных технологий». Далее в эфире вечернее молитвенное правило, прозвучит оно в 21:10 и в 23 часа 10 минут. В 21:40 слушайте псалмы царя Давида с 71 по 75. Псалмы читает Лев Прогунов. В 22 часа 15 минут в рубрике «Ведущий» по страницам православного журнала для родителей «Виноград» о роли бабушек и дедушек в современном обществе рассуждает Татьяна Шишова. Цикл «Духовное слово» слушайте в 22 часа 30 минут. И здесь вашему вниманию алфавитный патерик. В 23 часа 30 минут «Схигумен Харитон Дунаев. Умное делание о молитве Иисусовой». Такие передачи прозвучат сегодня, в пятницу 14 августа, на православном радиоканале «Воскресенье» с 18 часов до 0 часов 20 минут. «В те дни пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сокших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Евангелие от Иоанна.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В конце лета 25 и 26 августа 2026 года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. В этом году уже 22-й. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». К разговору приглашают священнослужители, педагогов и директоров воскресных школ, катехизаторов, ответственных за работу с подростками и молодежью на приходе, также педагогов общеобразовательных школ и детских садов, всех, кто занимается просвещением на православных приходах. Пленарное заседание, а также работа 15 секций круглых столов позволит участникам подвести итоги прошлого учебного года, выстроить планы на будущее, обсудить насущные проблемы и поделиться ценным опытом со своими коллегами. Итак, познакомьтесь с программой 22-го съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. 25 августа с 10 до 13 часов состоится секция преподавателей закона Божьего, секция «Дошкольники на приходе» и секция преподавателей ИЗО и декоративно-прикладного искусства. С 13 часов 15 минут до 16 часов секция «Духовно-нравственное просвещение в общеобразовательных школах». Далее «Круглый стол», работа с молодежью на приходе и секция преподавателей церковнославянского языка. Все это будет 25 августа. День 26 августа начнется с пленарного заседания в конференц-зале с 10 часов до 12 часов. С 12 часов 10 минут до 13 часов совещание настоятелей приходов. С 12.10 до 13 часов чайная пауза, мастер-классы для преподавателей закона Божия в фойе конференц-зала. А работа секции и круглых столов 26 августа начнется с 13 до 16 часов. Это будет совещание помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации, секция руководителей воскресных школ, секция «Духовно-нравственное просвещение в детских садах». Также секция «Приходского просвещения взрослых», секция «Организация летнего досуга», секция «Внеклассная работа в воскресной школе». С 16 часов до 17.30 состоится секция под названием «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде». Консультации для начинающих руководителей воскресных школ, круглый стол «Подростки на приходе». Также состоится секция «Братство православных следопытов». Напомним, дорогие братья и сестры, что съезд православных законоучителей проводится с 2005 года, и ежегодно в его работе принимает участие около 600 человек из Екатеринбургской митрополии. Это настоятели приходов, духовники воскресных школ, педагоги церковно-приходских школ, православных гимназий и вузов, преподаватели общеобразовательных школ, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, деятели науки и культуры, представители образовательных структур и общественных организаций. По всем вопросам можно обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону. Код нашего города 343, телефон 253-10-64. Код Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Напоминаем, 25 и 26 августа этого года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Наше следующее сообщение – Масштабный полевой сбор «Путь Ермака», проходивший под поселком Верхние Серги с 27 по 30 июля, собрал под своими знаменами более 40 участников из трех отрядов Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. По мнению организаторов, сбор стал не просто событием, но настоящим биваком доблести. В нем приняли участие три команды Братства православных следопытов: Владимирский городок из Екатеринбурга, отряд имени святого преподобного Паисия Святогорца из поселка Верхние Серги и отряд «Белый олень» из города Михайловска. 4 дня ребята жили в режиме настоящих первопроходцев, вспоминая славные страницы истории поколения Сибири дружины Ермака. День заезда начался с обустройства походного лагеря. За считанные часы на пустом берегу выросли палатки, постройки для хозяйственных нужд, туалеты и склад. Особый колорит этому дню придал мастер-класс от сотрудников МЧС России. Пожарные рассказали следопытам о правилах безопасности в лесу и научили ребят пользоваться огнетушителем. Также скауты примерили на себя боевую одежду пожарного и общевойсковой защитный костюм. Главным приключением второго дня стал многокилометровый поход в формате скаутского ралли. Отрядам предстояло пройти путь по картам, отыскивая Бабиновский тракт, старинную дорогу, по которой шли за Урал. Попутно ребята сдавали нормативы на скаутские нашивки. В списке испытаний значились довольно сложные испытания: кукушка, тараканчик, бобер, близнецы. Для старших следопытов во время слета провели ночную разведческую игру. По традиции в программу сбора православных следопытов вошла и духовная составляющая. Настоящим подарком стала поездка в местный храм, где ребята поучаствовали в благодарственном молебне, совершили экскурсию по храму, приложились к святыням. После экскурсии состоялось финальное торжественное построение и награждение. Каждый участник получил заслуженные грамоты и памятные браслеты, подтверждающие его мастерство, а патрули обменялись теплыми словами. Итак, особую благодарность организаторы сбора адресовали заместителю начальника 273-й пожарно-спасательной части города Нижние Серги Леониду Маклакову, настоятелю Введенского архиерейского подворья поселка Верхние Серги иерею Алексею Ралдугину, педагогу исполнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности Анастасии Белоглазовой. По мнению организаторов, за 4 дня совместного быта, трудных походов и веселых состязаний отряды стали настоящей семьей. Сбор «Путь Ермака» доказал: даже в 21 веке мальчишки и девчонки способны пройти древними тропами, построить крепость за час и стать героями у костра. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь. Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает вечерняя страничка для детей. Константин Георгиевич Паустовский. Рассказы. Сегодня ребята будут слушать рассказ «Сивый мерин».
1: Сивый мерин. На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга, в ночное. В лугах они неторопливо паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше 5 километров, но казалось, что он горит совсем недалеко, за соседними ивами. Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных ночной лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью. Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком устали за день, им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие заманчивые запахи ночи. С берега прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей. Ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер – глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и радостно ржали. Однажды мы вышли на рыбную ловлю в 2 часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась синее заря. Мы шли и говорили о том, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это пустынное время иногда становится тихо, как в поле. По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый старый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, со свистом махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами. Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца, и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, 2 часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной. «Эх ты, безглазый!» — сказал он. «Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка?» «Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе в точности все объясню». Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину. Когда человек идет по некошенному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве. Она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы. Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда слегка толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь. На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду. «Куда леший?» — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу. Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай. Потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете». Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми, мягкими губами, жевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как тёркой, и снова уставился на костёр, задумался. «Всё-таки, — сказал Рувим, — он, наверное, о чём-нибудь думает. Мне казалось, что если Мерин о чём-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики. Куда, леший? Заелся на хозяйских хлебах. Овса ему захотелось, подумаешь, какой барин. Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку, и раздавался все один и тот же угрожающий крик: «Но, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось. Тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишься, злыдень?» Хомут всегда застегивали, упираясь в него грязным сапогом, дергая голову, и тем же сапогом толкали Мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу. Благодарности не было, а он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по битым дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть, бока его тяжело ходили, от гривы подымался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло с наигранной яростью кричали: «Но, идол, нет на тебя гибели!» И Мерин, рванувшись, тащил телегу дальше. Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое маленькое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с громким шорохом с белых зонтичных цветов дягеля в темную, настоявшуюся за ночь воду. Мерин опустил голову к самой земле. Из его глаза выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул. Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, Мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоустком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок. Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам побеседовать насчет клёва. «Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. Умеренно весь хвост повыдергивали. Скоро обмахнутся от овода, и то будет нечем». «Старик свое отработал, — сказал я». «Известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный». Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал. «Подождешь, — сказал Петя, — Работы с тебя никто не спрашивает, ты молчи.
3: «А что, он болен, что ли?» – спросил Рувим.
1: «Да нет, не болен», – ответил Петя. «А только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза, ну знаете, этот сухорукий, хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так, все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей дома отдыха, а для него что? Шиш. Так значит и выходит, всю жизнь запаривайся, а как пришла старость, так под нож. Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого Мерина. Пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется. Ему и жить-то осталось всего ничего. Поглядите, даже морда у него и та кругом седая.
3: «Ну и что же председатель?» – спросил Рувим.
1: «Согласился. Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство. А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать. Я своим кормить буду. Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела, зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с Мериным, когда меня нет. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину, а он и рад слушать. Ну, дьявол!» – неожиданно закричал Петя. Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся. «Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае», — сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. «Прощайте». Он увел Мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере стояли и отражались в воде белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие, вычеканенные из золота линии. И где-то уже далеко в цветущих густых лугах добродушно заржал

Это была вечерняя страничка для наших маленьких радиослушателей. Рассказы Константина Георгиевича Паустовского. Сегодня прозвучал рассказ «Сивый мерин».

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.

0: Хорошее настроение, говорят доктора, залог успеха и залог самого главного, что есть у человека, это, конечно же, нашего с вами здоровья. А что нам в этом помогает? Безусловно, юмор и сатира. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона ее редактор Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь обращаемся к юмористическим художественным произведениям. За этим писателем твердо закрепилась слава юмориста. Он писал так, что грустные моменты становились смешными. А сам он говорил, что его рассказы основаны на реальных событиях. Возможно, кто-то догадается, о каком писателе идет речь. Это Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. И сегодня мы обращаемся именно к нему. Несмотря на свою популярность, произведения Зощенко были несовместимы с социальным реализмом. Зощенко, кстати, был обвинен в пропагандистских буржуазных идеях, и его имя восстановилось только во время правления Хрущева. Михаил Зощенко, сатирик, юморист, писатель, наверное, ни на кого не похожий. С особым взглядом на мир, систему общественных и человеческих отношений, культуру, морали, наконец, со своим особым зощенковским языком, разительно, который отличается от языка всех до него и после него работавших в жанре сатиры писателей. Но главное открытие прозы Зощенко – это его герои. Люди самые обыкновенные, вроде бы неприметные, не играющие. По грустно и ироническому замечанию писателя, роли в сложном механизме наших дней. Эти люди далеки от понимания причин и смысла во многом происходящих перемен. Возможно, они не могут это понимать в силу привычек, взглядов и интеллекта приспособиться к происходящим переменам. Гоголевский смех сквозь слезы, который присущ большинству коротких рассказов Зощенко, вот как характеризовали многие его художественное писание. И особенно его, как он сам их называл, сентиментальные повести. Многие считают, что писатель специально искажал слова, чтобы смешить читателя. Но вот сам Зощенко по этому поводу говорил, что он пишет на современном языке улиц и что обращаться к читателю необходимо на его языке. И вот сегодня мы и обратимся к языку сатирика-юмориста Михаила Зощенко. Мы предлагаем вашему вниманию цикл художественных чтений по мотивам сатирических произведений Михаила Зощенко «Невозможное возможно». Михаил Зощенко «Баба».
1: Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое. Муж и жена. Самогонщики. «Так как же?» спрашивает судья. «Значит, вы обвиняемый? Не признаете себя виноватым?» «Нет!» говорит подсудимый. «Не признаю! Она во всем виновата! Она пушая расплачивается! Я ничего не знаю про это!» «Позвольте!» удивляется судья. «Как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете! Не знаете даже, чем занимается ваша жена. Не знаю, гражданин судья. Она во всем. Странно, говорит судья. Подсудимая, что вы скажете?

0: Же я вам поверить, что муж живет в одной квартире и ничего не знает? Что, вы не живете, что ли? Подсудимая молчит. Муж радостно кивает головой. «Не живу я с ней!» – говорит он. «Вот именно, не живу!» «Некоторые думают, что я жива, а нет, она во всем виновата!» «Верно это?» – спрашивает судья у подсудимой.
1: «Уж верно! Меня одну казните! Он не причастен!»
0: «Вот как?» – говорит судья. «Не живете. Что ж вы, характером не сошлись?» Подсудимый кивает головой.
1: «Характером, гражданин судья, и вообще. Она и старше меня, и...»
0: «То есть как это старше?» – спрашивает подсудимая. «Это ровесники мы с ним, гражданин судья. На месяц-то всего я и старше».
1: «Это верно», — говорит подсудимый. «На месяц только. Это она правильно, гражданин судья. Ну, а для бабы каждый месяц, что год? 40-то лет».
0: «И нету 40! Врет он, гражданин судья!»
1: «Ну, хоть и нету. А для бабы 39 возраст. И волос все-таки седой. К 40-то.
0: И вообще...» — сказал подсудимый. «Что вообще?» — возмущается подсудимая.
1: «Ты договаривай, договаривай! Нечего меня перед народом стромить! Что вообще?»
0: Судья улыбается.
1: «Ну, ничего, Марусечка, ну я только так. Я говорю, вообще, ну, и кожу уж не та, и морщинки, ежели сказать, 40-то лет».
0: «И не живу я с ней, гражданин судья», — сказал подсудимый.
1: «Ах, вот и как!» — кричит подсудимая. «Кожа тебе моя не по вкусу, морщинки тебе, морда собачья, не нравится.
0: Перед народом меня страмить выдумал».
1: «Живет он, граждане судьи, живет он со мной, сукин сын, живет, и самогонный аппарат сам покупал.
0: Я ж для него, для сукиного сына, кровь порчу, спасаю его, а он вот что, страмит, пущай вместе казнят, пущай вместе казнят, на!» Подсудимая плачет, громко сморкаясь в платок. Подсудимая торопела, смотрит на жену. Потом с отчаянием машет рукой. «Баба! Баба и есть чертова баба! Пущай уж, граждане судьи! Я тоже! Я виноватый! Пущай уж!» «Стерва!»
2: Судья совещается с заседателями. Что будет?
3: Михаил Зощенко. «Счастье».
0: Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: «Ну как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое».

тех пор, как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю. Иные шуточкой на это отделываются, дескать, живу, хлеб жую. Иные врать начинают, дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по 6-му разряду, семьей доволен.

0: И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. Ответил мне дорогой мой приятель Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик, человек сам немудрёный и с бородой. «Счастье-то?» – спросил он меня. «Ну а как же? Обязательно счастье было».
1: «Ну и что же?» – спросил я. «Большое счастье было».
0: «Да уж, большое оно или маленькое, неизвестно. А только оно на всю жизнь запомнилось». Иван Фомич собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать. А было это, дорогой товарищ, лет, может, 20 или 25 назад. И был я тогда красив и молод. Усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дитё родила, и как жена свое время скончалась, и как дитё тоже скончалось. Все шло тихо и гладко, и особенного счастья в этом не было. Ну, а раз 27 ноября вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю. Сижу и пью из блюдечка и думаю, вот, дескать, года идут своим чередом, а счастье-то и незаметно. Только я так подумал, слышу разные возгласы, оборачиваюсь, хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть, а его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть. «Нету!» – кричит. «Вашему брату-солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый!» А солдат пьяный и все присаживается, а хозяин его выбивает, а солдат родителей вспоминает. «Я, — кричит, — такой же, как и вы, желаю за столик присесть!» Ну, посетители помогли, выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло и тёку!
1: «А стекло зеркальное? 4 на 3, и цены ему нету. У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.
0: «Ну что ж это?» — кричит. «Граждане! Разорил меня солдат! Сегодня суббота, завтра воскресенье, 2 дня без стекла!» Стекольщиков в раз не найти, и без стекла посетители обижаются.
2: А
0: посетители действительно обижаются. Дует, говорят, из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут Эван, дыра какая. Вдруг. Я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкой чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину. Я говорю, любезный коммерсант, стекольщик. Ну, обрадовался хозяин, пересчитал в кассе деньги и спрашивает: а сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить? Нет, говорю, любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло 4 на 3. А цена тому зеркальному стеклу будет 75 целковых. И бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.
2: Что ты, говорит хозяин, объелся? Садись, говорит, обратно за столик и пей чай. За такую, говорит, сумму я лучше периной заткну отверстие. И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину. И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается наружу, то вовнутрь, и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются, дескать, темно и некрасиво чай пить. А один встает и говорит: я, говорит, на перину и дом могу глядеть, на что мне ваша перина? Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом. И дает деньги. Чаю я не стал допивать. Зажал деньги в руку и побежал. Прибегаю в стекольный магазин. Магазин закрывается. Умоляю и прошу. Впустили. И все, как я и думал. И даже лучше. Стекло 4 на 3. 35 рублей. За переноску 5, итого 40. И вот стекло вставлено. Допиваю я чай с сахаром. Спрашиваю рыбную селянку, после рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. Чистых 30 рублей. Хочешь, на них пей. Хочешь, на что хочешь. Эх! И пил же я тогда, мой дорогой товарищ, 2 месяца пил. И покупки, кроме того, сделал. Серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег. Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастье.

а вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было. Иван Фомич замолчал и снова неизвестно для чего подмигнул мне. Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было. Впрочем, может, я не заметил.

Да, счастье, дружок, что вода в бредне. Потянешь — надулась, а вытащишь — уж нет ничего, как говорил один из великих классиков. Ну, а возможно, оно, наверное, в нашем цикле художественных чтений «Все невозможное возможно», первую часть которого вы сегодня и слушали, цикла по мотивам сатирических произведений писателя Михаила Зощенко в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам доброго и хорошего юмористического настроения.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. Праздничный концерт колокольного звона «Небесная музыка», состоявшийся в Иоанно-Претеченском соборе Екатеринбурга, по окончании поздней воскресной божественной литургии приурочили к 303-й годовщине столицы Урала. В исполнении лучших звонарей Екатеринбургской епархии прихожане и гости услышали с колокольни старинного собора традиционные и праздничные звоны. Старший священник Иоанно-Претеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко рассказал, что концерт колокольного звона к Дню города организовали впервые и что для горожан подготовили не только интересную просветительскую программу об истории колоколов кафедрального собора, но и провели увлекательную викторину. В рамках программы участники представили собственные композиции, в которых звонари могли варьировать ритм, темп, акценты. Одним из участников концерта колокольного звона стал звонарь храма в честь Святой Троицы города Полевского Константин Лютиков. С 2001 по 2008 годы он начинал свое звонарское служение в Иоанно-Претеченском соборе, на звоннице которого собраны уникальные колокола. Так, на старинной звоннице сохранились 9 колоколов XIX века, отлитых в Москве и Ярославле. На одном из них красуется изображение герба Российской империи. Есть здесь и уральские колокола. В конце 1980-х годов по благословению архиепископа Мелхиседека на Уралмашзаводе провели первый опыт отливки 2 колоколов-благовестов для Иоанно-Претеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали и юные звонари, выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Они рассказали, что много репетировали, так как звонить на старинных колоколах – дело очень сложное и ответственное. Они исполнили ансамблевые звоны вместе со звонарем Иоанно-Претеченского кафедрального собора. Действующий звонарь Иоанно-Претеченского кафедрального собора Николай Гимадеев, инициатор и организатор этого мероприятия, пояснил: обычно прихожане слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведение ежегодных фестивалей колокольного звона и концертов с участием звонарей. Наш выпуск продолжается. Августовский фестиваль под названием «Непустое место», проведенный на площадке возле храма во имя Георгия Победоносца в селе Камышево, это территория Каменской епархии, получился радостным и ярким благодаря стараниям многих неравнодушных людей. Так, подготовкой и проведением концерта и ярмарки занимался туристско-информационный центр «Камышево Тур», который организует для гостей не только туры, но и экскурсии, мастер-классы и ярмарки, где традиционно представлены сувениры и продукты питания от местных и приезжих ремесленников. Строительством крепкой и просторной сцены, а ее установили прямо у стен храма, занимались мужчины из организации «Русская община» и команды местного депутата Сергея Маноли. А помощь в подготовке площадки оказал начальник управы Вячеслав Мизин, который вместе со своей командой убрал забор вокруг храма, что объединило пространство, где проходили ярмарка, концерты, мастер-классы. Потрудились и сами местные жители. Чтобы подготовить площадку, они скашивали и убирали траву. Празднование открыл музыкальный камышевский коллектив «Россияночка», в котором поет и настоятель Георгиевского прихода иерей Павел Аносов. Далее программу продолжили гости-музыканты. Вторая площадка фестиваля работала в стенах заброшенной фабрики. Там выступали приглашенные коллективы. В итоге фестиваль объединил не только жителей села от мала до велика, но и всех собравшихся на праздник, что позволило каждому почувствовать: все вместе мы не пустое место. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Уважаемые слушатели, хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

жезлом железным, яко сосуды скудельничи, сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи.

Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услышамя от горы святые свои я. Аз услухи спах в устах, яко Господь заступник.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресение», наш эфир продолжается. Повесть «Древняя Русь». Автор этой повести Дмитрий Емец. Текст книги читает Владимир Левашов.
2: Кровавые усы Перуна. Хорошие настали времена. Повсюду гремит слава русского оружия. По всем землям разносится. Говорят варяги, молодой конунг Владимир разбил поляков, взял Перемышль. Червень и другие города, где сидела Червонная Русь, удивляются немцы. Разбил гроссфюрст Владимир Вятич. Шепчутся болгары. Разбил Радимичей, выслал на них воеводу по прозвищу Волчий Хвост. Дразнит теперь Радимичей, что они волчьего хвоста боятся. Говорят, в землях кавказских победил я твягов, Владимир князь. И опять колоколом гудит, победил молодой князь болгар. Опять сильна Русь, как и при отце его Святославе. Радуется Владимир победам, сильной державой становится Русь. Еще немного и с самой Византии сможет тягаться. Не оружием, им и сейчас может, а величием своим. Ощущает это князь Владимир, угадывает и то, что победы эти, совершенно ошеломительные, даются Руси как дар свыше. Вот только кто все это дарит? И как удержать его милость дальше? И что этот неведомый ждет взамен? Решает Владимир, что помогают Руси языческие боги. Хочет он отблагодарить их. И вот уже гонцы скачут во все стороны, везут гонцы приказы построить капище Дажбогу, Истребогу, Хорсу, Семарглу и Мокошей. Застучали топоры, забегали, засуетились волхвы. Возникло по всей земле сразу множество капищ. Мест для поклонения божествам, где стоят деревянные истуканы. В Новгороде над Волхвом поставили кумир и приносили ему жертвы. В Киеве за теремным двором поместили огромного деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами. Вытесан он из целого дуба и так огромен, что нужно несколько лошадей, чтобы стронуть его с места. После каждой победы приносились Перуну кровавые жертвы. Раз в битве с ятвягами был князь Владимир окружен и спасся лишь чудом, шепчут волхвы. Сохранил тебя Перун, отблагодари его, принеси ему в жертву юношу, вымажь его кровью усы Перуна, насытится Перун, новые победы даст тебе. Приказал князь Владимир бросить жребий. Подстроили так волхвы, что выпал жребий на варяжского юношу по имени Иоанн. Был Иоанн единственным сыном своего отца Феодора, крещенного варяга. Пришли они в Киев из земель греческих. Ненавидят волхвы христиан. Явились к Феодору во двор волхвы. Ворвалась с ними целая толпа. Стали требовать они у варяга отдать им сына. Укрыл варяг сына в доме. «Зачем вам, сын мой? Разве он что натворил?» «Сына твоего выбрал сам Перун. Дух твоего сына будет прислуживать ему в загробном мире». Схватился Феодор за меч. «Не отдам. Ваши боги деревяшки, зачем им мой сын?» «Хорошо владеет варяг мечом, не подступиться к нему». Выгнал он волхвов во двор, заперся внутри, укрылся вместе с сыном на втором этаже. Беснуется внизу толпа. «Не серди Перуна, отдай сына, и сам уцелеешь!» Прижался к отцу Иоанн, успокаивает его Феодор. «К кричит, толпе не отдам. Если ваш Перун всемогущ, пусть сам явится и возьмет моего сына. Разъярилась толпа. Подсекли под варягами сени, навалились. Рухнул дом, погибли Феодор и Иоанн, завалило их бревнами. Стали они первыми на Руси христианскими мучениками. Рассказали о смерти варягов князю Владимиру. Опечалился он. Вспомнил свою бабку Ольгу. Вспомнил, как молилась она и как светлело тогда ее лицо. А ведь тоже была она христианкой. А вдруг и правда, Перун и другие боги только истуканы. Чья вера люба будет? Эпиграф. В год 6494-986 и спросил Владимир, какова же вера ваша? Чем дальше, тем чаще задумывается князь Владимир. Великой страной становится Русь. Что ни год, рубятся новые города и сторожевые крепости. Ручейки и речки отдельных племен сливаются постепенно в единую могучую реку русского народа. Постепенно смешиваются племена. Поступает молодежь на княжескую службу, вступает в браки. Поди теперь разбери, кто ты по крови, если одна бабушка твоя была пленная болгарка, дедушка из Чуди, другой дедушка из Полян, а жена его из Дреговичей. Прежде чаще можно было услышать «вятич» или «кривич», или «северянин», или «древлянин». Сейчас же все чаще звучит «русич». Иностранцы и те и вовсе не разбирают. Для них все едино – Русь. Боги же на Руси по-прежнему языческие, попросту крашеные деревяшки. Не может великая земля поклоняться таким богам. Зорок князь Владимир. Замечает он, как улыбаются тайком заморские купцы и послы, когда водят их в капище Перунова. И другое тоже неудобно. Растет земля. Все новые и новые племена мыслят себя частью Руси, а у каждого племени свои боги. Часто от одного селения до другого всего каких-то 10 верст, а боги там уже другие. На чужих богов фыркают, своих возвеличивают. И что тут будешь делать? Как может объединяться земля с разными богами? Не хотят язычники поклоняться идолам чужих племен. Чтобы никому не обидно было, приходится князю Владимиру добавлять в общий киевский пантеон все новых и новых местных божков. Торчат деревяшки, как лес, без волхва не разберешь. Как-то сказал Владимир дяде своему Добрыне: «Не верю я истуканам, дядя. Пням мы поклоняемся. Нужна нам другая вера, как у немцев или иудеев, или магометан, или греков». Выслушал племянника Добрыня и совет, как всегда, дал дельный. «Не спеши отказываться от истуканов. Тропок в лесу много, но лишь одна не заведет в чащу. Давай прежде испытаем чужие веры». Понравился Владимиру совет. Велел он купцам, чтобы в другой раз, как на Русь поедут, взяли бы с собой ученых мужей. Пусть расскажут ученые мужи о своей вере. Чья вера полюбится, ту и примет он вместе со своим народом. Первыми явились мусульмане. Принял их Владимир на Перу. Говорят мусульмане Владимиру: «Нет веры правильнее, чем наша». «Во что же вы верите?» Учит нас Магомед: будьте праведны, не ешьте свинины, а по смерти пророк даст каждому до 70 прекрасных жен и изберет одну из них красивейшую и возложит на нее красоту всех, та и будет ему женой. Оторвался от кубка Владимир, улыбнулся в усы. А правду ли говорят купцы наши, что по вере вашей нельзя вина пить? Нельзя! Отвечают магометане. Посмотрел Владимир на свою дружину. Сидит вся дружина с кубками. Носят слуги на вертелах жареных поросят. Нет, никак не примет дружина такой веры, хоть по 200 красивых жен обещаем после смерти. Нет, говорит Владимир, может, вера ваша и хороша, но нам не подойдет. Руси есть веселье пити, не может она без того быть. Ушли ни с чем магометане, а в дверях уже немцы толкутся. Краснощекие все стоят, пузатые, косятся одним глазом на князя, а другим жадно на столы. Улыбнулся князь Владимир. Ну, а вы-то, латиняне, пьете вино? Или вам тоже нельзя? Знает он, что до того допиваются немецкие купцы, что часто на ладьи свои подняться не могут, падают с мостков и в Днепре тонут. Переглянулись красноносые немцы, отвечают с достоинством. «Феруем мы в пущение по силе, если же кто пьет и кто ест, то все во славу Божью». Задумался князь Владимир, вспомнил, что бабка его Ольга не любила латинской веры, говорила, что поклоняются они не столько Богу, сколько папе римскому. «Нет, — говорит Владимир, — не то. Садитесь лучше, немцы, за столы, пейте, ешьте с нами, а веры вашей не примем». После немцев пришли к Владимиру раввины. Говорят ему: «Верят христиане в того, кого мы распяли и позорной смерти предали. А вы во что верите?» «В единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковлева. Закон у нас заячины не есть, свинины, субботу хранить», — отвечают раввины. «Почти как у магометан», — говорит Владимир. «Ну, а земля ваша где?» Смутились раввины. «Земля наша в Иерусалиме, но Бог прогневался на наших отцов и отнял у нас землю, а нас изгнал и рассеял по миру». Помрачнел князь Владимир. «Как же вы других учите, если до того прогневали Бога, что рассеял он вас по чужим странам? Или хотите, чтобы и с нами так же было? Не примем мы вашей веры». Вскоре пришло на Русь посольство греческое. Отправил его император, просит он о помощи. Взбунтовался полководец Варда Фока. Перешли на его сторону многие провинции. Не может император справиться со своим полководцем. Умоляет князя Владимира прислать ему войско, обещает отдать ему в жены сестру свою Анну. Согласился князь Владимир, отправил в Грецию многотысячное войско, разбили русские дружины полководца Варду Фоку, усидел на троне законный император. С посольством же пришли и священники. Рассказали они князю Владимиру о сотворении мира, об Адаме и Еве, о наказании потопом и обо всем, что было на земле до Иисуса Христа. Рассказали о страшном суде, показали греки князю полотно, на котором изображено грядущее судилище Господне. По правую руку идут в рай праведники, по левую же руку с плачем шествуют грешники в вечную муку. Долго смотрел русский князь на это полотно, побледнел, Страшно пылает огонь. Глядя же на праведников, почему-то вспомнил княгиню Ольгу. Отец вечно был в военных походах. Видел его Владимир редко, рос он с бабушкой, а вокруг бабушки всегда было много священников греческих, и свита бабушки тоже была христианской. Няньки, мамки Владимира, все почти были христианками. Не могло это ни отложиться, ни повлиять на мальчика. Сказал он, наконец, «Хотел бы я, чтобы народ мой был с теми, кто справа, а не с теми, кто слева». Ответили греки, «Если желаешь быть с праведными, крестись». Ушли греческие послы в Константинополь. Владимир же позвал старшую дружину и сказал, «Были у меня греки. Понравился мне закон их больше других. Что думаете? Не хочу я ничего принимать без совета с вами». Ответил Владимиру осторожный Добрыня, «Сам знаешь, князь, разве кто на торгу свое ругает? Нельзя ничему наперед верить. Пошли опытных мужей, пусть объедут они все земли, болгар, немцев, греков, пускай посмотрят, как служат там Богу, а потом нам расскажут». Выбрали 10 опытных мужей из дружины, послали. Долго были они в отлучке. Объехали магометанские земли, немецкие, греческие. Затем вернулись и сказали князю, «Ходили мы в Болгарию, смотрели, как молятся мусульмане. Пришли к немцам, видели храмы их и службу. И пришли мы, наконец, в землю греческую. И не ведали, на небе мы или на земле. Не знаем мы, как и рассказать об этом, знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Сказал Владимир, «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка моя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей. Где примем крещение?» И ответила ему дружина, «Где тебе любо?» Крещение Руси. Эпиграф. 6496-988 год. Есть в Киеве мальчонка Яромир. Когда был совсем маленьким, выполз перед телегой, переехала телега ему ноги. Не ходит с тех пор Яромир, и отца у него нет. Рано утром вынесет его мать на солнечный пригорок, яиц оставит, соли оставит, хлеба, а сама на работу на весь день уйдет. Сидит Яромир на пригорке, по сторонам смотрит. Видит он как-то утром, едет по Киеву процессия. Едет священник, едет дружина княжеская, проехали мимо холма, скрылись. Через несколько дней говорит Яромиру мать, «А знаешь, князь-то наш Владимир крестился. Крестилась с ним часть дружины и бояре, говорят, отдадут теперь князю в жены византийскую принцессу». Год прошел. Опять теплое время настало. Снова сидит Яромир на пригорке. Старше стало, ноги все не ходят. Видит он с пригорка, как скачут на княжеский двор бояре и воеводы. Вскоре вышла из города пешая рать. Точно змей ползет. Едет во главе рати сам князь. Подошел к Яромиру мучник Шемяка. Рослый Шемяка, руками могучий. Жалеет он парня, подкармливает его. Дал Яромиру полковриги хлеба и, глядя с холма на войско, объяснил. «Перехитрили нас греки. Бунтовщика Варду Фоку нашими руками победили, а не отдали нашему князю принцессы Анны. Позор это для князя. Идет теперь войско на Корсунь. Корсунь – город, расположенный в Крыму, на территории современного Севастополя. Называют его еще Херсонесом. Идет время, все сидит на холме Яромир, проматывается мимо него жизнь. Слышит он, что взята Корсунь. Думали греки за стенами отсидеться, да не сумели. Воду у них перекопал князь Владимир. Сдались греки, не выдержали жажды. Испугался император, перестал хитрить, выслал на Русь свою сестру Анну. Стала она женой князя Владимира. Дальше сидит Яромир на холме над Днепровской круче. Как-то утром странное видит, небывалое. Идут к Днепру 6 лошадей. Привязан к их хвостам грозный златоусый Перун. Волокут его с позором с горы, бьют его дружинники палками. Тяжел Перун. Бороздит усами землю, перекатывается тяжко, как бревно. Хотя чему тут удивляться, из бревна и вытесан. Откалывается позолота под ударами. Плеснула вода, сбросили Перуна в Днепр. Поскакали за ним конные дружинники, чтобы отталкивать его копьями, если пристанет он к берегу. Вернулся из Корсуни князь Владимир со священниками. Приплыл в Киев новый русский митрополит Михаил. Стали готовить весь народ к принятию крещения. Как-то ближе к концу лета видит Яромир суета небывалая в городе. А день солнечный, погожий, стекается к Днепру весь город от мала до велика. Женщины, мужчины, старики, дети. Что такое? Куда? Не понимает ничего Яромир, глаза округлил, проходит рядом с холмом мучник Шемяка. «Куда все идут, дяденька?» – кричит Яромир. «Князь велел, креститься все будут. Идешь с нами?» – говорит Шемяка. «Иду!» – говорит Яромир. Берет Шемяка Яромира на плечи, идет с ним к реке. Высоко видно с плеч у Шемяки. Выше толпы смотрит Яромир. Видит он, как заходят киевляне и старые и малые в Днепр. Одни по колено, другие по грудь. Мужчины держат в руках младенцев. Тут же немного в стороне и женщины. Весь спокойный Днепр, сколько зачерпнет глаз, пестрит народом. У берега на деревянном помосте епископ Михаил и греческие священники. Красивое их парадное облачение, непривычное для русичей. Не оторвется глаз. Тут же и великий князь Владимир с дружиной. Совершается крещение. Хоть и близко стоит Яромир от помоста, а не расслышать ему слов молитв, все ветер сносит. Наконец заканчивается крещение, расходятся люди. Доволен Яромир,

0: теперь по старости и вовсе на волю отпустил. Доживает болгарин свой век в Киеве, мелкую работу на прокорм берет. Одежду чинит, уздечки мастерит, седла обтягивает. Странный человек болгарин, вроде и жизнь в нем едва теплится, а радостный всегда светлый, точно огонек на лучинке. А теперь видит отчего-то Яромир, плачет болгарин. «Отчего ты плачешь?» – спрашивает.
1: «Не поймешь ты этого пока», – отвечает болгарин. «Легко вы получили веру Христову. Не было у вас ни мучеников, ни праведников, ни молитвенников. Не бывает так, чтобы даром все получить. Будут еще в вашей земле испытания многие. Будут и у вас Христовы мученики. Многое предстоит вам еще перестрадать, чтобы действительно стать христианами.
0: Обучение книжное. Эпиграф. В 6496-988 году посылал князь собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о них, как о мертвых. Идут по улице дюжие дружинники, ведут кого-то, сурово ведут, точно преступника на казнь. Бегут за дружинниками женщины, за щиты, за руки хватаются, рыдают, плачут. «Отпусти, милый, отпусти!» Отгоняют их от себя дружинники. «Отойди, не велено!» Идут между щитами напуганные мальчики. Этот семилеток Бава, а этот долговязый носатенький Яробок, а эти два десятилетних мальчика Послей и Микула. Эти уже посмелее, по сторонам посматривают, думают, как бы им юркнуть и сбежать. А вот возле толстого дружинника Мина с Путилой, близнецы-восьмилетки, жмутся друг к другу, как птенчики, на мать свою оглядываются. Вот она их мать, Путила и Мины, тут бежит. А вот растрепанная мать Послея, а вот мать Яробка кричит, камнями в дружинников бросает. Ведут их по городу, по самой площади. Пугается простой народ. Что же они натворили, маленькие такие? Спорят торговки между собой. Корову украли, и шустрые какие, заявляет Сбыслава торговка репой. Какую тебе корову, спорит смиренно торговка медом. Глаза протри, у воеводы кошель на рынке подрезали. Собаки отраву бросили, да через окно терем княжей обворовали, предполагает Родана из мясного ряда. Слышит это один из дружинников, хохочет, кричит торговкам. «Полно вам, сороки, болтать, ничего они не украли. Велел князь взять их в обучение книжное. Будут их читать да писать учить». Конец.
2: Это была звучащая книга «Дорогие братья и сестры», Дмитрий Емец и его повесть «Древняя Русь», которая звучит в нашем эфире. Текст этой повести читает Владимир Левашов. Продолжение следует. Наш эфир продолжается.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В минувший четверг в Екатеринбургскую епархию прибыли участники Всероссийского автомобильного крестного хода «Россия под Покровом», доставившие в храм памятник на крови три святыни – образ Божьей Матери Троицы, икону Покрова Пресвятой Богородицы и соборную икону святых покровителей-предпринимателей. Молебен перед святынями совершили сопровождающий автопробег, руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач и клирики храма на крови протоиерей Александр Салаутин, иерей Николай Баранников, протодиакон Евгений Хлебников. За богослужением молились участники крестного хода «Россия под Покровом» и жители уральской столицы, в том числе уполномоченные по защите прав предпринимателей Елена Артюх, воины-участники СВО, члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. Перед образом Пресвятой Богородицы Троицы была вознесена молитва о Святой Руси. После молебного пения каждый участник богослужения мог приложиться к святыням, доставленным автомобильным крестным ходом. Приложились и к иконе Троицы, пребывающему на постоянном хранении в храме памятники на крови образу Пресвятой Богородицы, перед которым молилась царская семья и верные подданные во время заточения в Ипатьевском доме в 1918 году. По поводу прибывшего списка с чудотворной иконы Божьей Матери Троицы, организаторы автопробега сообщили, что он был написан в 2023 году на Святой горе Афон. Сам же чудотворный образ пребывает на Афоне в сербском монастыре Хиландар. Оклад для списка изготовили греческие мастера в городе Салоники. В Россию список доставили в 2025-м. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было организовано принесение святыни в военные госпитали, силовые ведомства и храмы Русской Православной Церкви, в том числе в ДНР и ЛНР. По завершении молебна Пресвятой Богородицы руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач произнес проповедь, в которой подчеркнул объединяющий смысл автомобильного крестного хода «Россия под Покровом». «Пусть мы живем в разных регионах, но все составляем единую церковь. Как некогда наши предки шли на восток, осваивая новые земли, шли с верой православной в сердце, желая сделать жизнь в этих землях лучше и спасти свою бессмертную душу, так и мы, их наследники, идем путем на восток и несем с собой святыни православного мира». Пастырь сугубо поблагодарил главу Екатеринбургской митрополии за радушный прием, а всех участников богослужения за молитвы и попросил их не прекращать, потому что участникам автомобильного крестного хода предстоит проехать еще много больших территорий. Также отец Виктор пожелал каждому всегда помнить слова молитвы, которые совершаются в день всех русских святых. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Отметим автопробег, организованный благотворительным фондом «Благородный» при содействии Фонда развития созидательного предпринимательства «Дело во имя веры», проходит через всю страну при поддержке региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора и епархий Русской Православной Церкви. Репортаж об исторической встрече двух святынь специального корреспондента православного телеканала «Спас» Александра Егорцева выйдет в эфир по итогам визита в Екатеринбургскую епархию. Наш выпуск продолжается. В день памяти святого Ильи Пророка прихожане храма в честь Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района отметили свой малый престольный праздник. На праздничную литургию, которую в этот день совершил настоятель иерей Дмитрий Помыткин, собрались многочисленные прихожане и гости. В ходе богослужения большая часть прихожан подошла к принятию святых христовых тайн. По окончании окончания литургии все совершили праздничный крестный ход вокруг своего села, завершившийся всеобщим чаепитием. Праздник продолжился концертной программой, посвященной 220-летию храма. Каменная однопрестольная церковь была построена в 1806 году. До этого в селе стоял небольшой деревянный храм, стекла которого, по преданию, были сделаны из слюды. В 1821 году левый предел осветили во имя архистратига Михаила, а правый – во имя святого Ильи Пророка осветили в 1872. В этот день, благодаря коллективу Дома культуры села Голубковское, зрители увидели выступления местных творческих коллективов, в том числе с участием детей дошкольного возраста. На праздничном концерте выступили и гости из Алапаевска, студия танца «Натали» и солистка ансамбля «Горенко». В завершении праздничной программы каждому участнику вручили подарки, прозвучали слова благодарности в адрес всех присутствующих, а также настоятеля прихода, отца Дмитрия Помыткина. В этот же день организовали ярмарку, на которой дети из воскресной школы представили собственноручно выполненные работы. Дорогие наши слушатели, в эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфир. И сегодня в беседах о вечном я вам представляю отца Василия Равлика. Батюшка является председателем отдела религиозного образования и катехизации, клириком храма Большой Златоуст и преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 25-26 августа в епархиальном управлении состоится 22-й съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. И в рамках этого съезда состоится конференция. Она называется «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». И именно так называется тема «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Это тема предстоящих рождественских чтений 2027 года.
2: Так и есть.
1: Да. Вот об этом мы с вами сегодня и будем говорить.
2: Да. Пользуясь случаем, сразу хочется всех пригласить, кому неравнодушны вопросы духовно-нравственного воспитания, при этом не только в православных воскресных школах, но и в системе общего образования среднего, дошкольного. Да, все эти вопросы будут охвачены в рамках предстоящего съезда. В целом, если вот несколько слов сказать, да, мы готовим действительно большую конференцию, ожидается не менее 15 секций, которые традиционно охватывают те направления, которыми, в принципе, занимается отдел религиозного образования и катехизации, и у нас в Екатеринбургской епархии, и в других епархиях нашей митрополии, а именно это приходское просвещение детей и взрослых, это катехизация, и это у нас попечение об системе как раз-таки среднего образования. Это забота о том, чтобы как можно больше людей знали о основах православной культуры. А мы знаем, что в сентябре этого года нового учебного начинается также в школьном курсе и новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Да, мы понимаем, что многие проблемы духовно-нравственного воспитания уже в наше время охватили и детей, от буквально дошкольного возраста, да, есть тревога в детских садах о становлении личности детей. То есть каждая эта тема, она будет отдельной секцией представлена, и в течение двух дней, 25-26 августа, у нас в епархиальном управлении Екатеринбургской епархии обсуждаться. Программу мы уже публикуем на наших ресурсах и отдела религиозного образования, и на официальном сайте, и в сообществах Екатеринбургской епархии. Новшеством в этом году станет отдельная секция, посвященная борьбе со сквернословием. Очень замечательно, что эта тема имеет сегодня такое внимание.
1: Вот об этом бы тоже
2: внимание.
1: Очень подробно хотелось бы именно от вас, пользуясь вот сегодняшней встречей, услышать вот именно про эту секцию борьба со сквернословием.
2: С удовольствием, да, поделюсь. Надо вообще заметить, что вот конец августа – это же традиционно подготовка к новому учебному году.
1: Да.
2: И, собственно, как вы уже упомянули, тема предстоящих рождественских чтений по традиции Екатеринбургской епархии начинает вот разрабатываться, начиная со съезда в августе, и становится темой всего учебного года для воскресных школ Екатеринбургской епархии и митрополии. То есть уже сейчас в отделе образования у нас разрабатываются, да, методические рекомендации, подбирается литература и для педагогов, и для детей, как вот в рамках этой темы, о чем поговорить, как поговорить, чтобы детям это все как-то усвоилось, отозвалось. Это вот предстоящая работа. И более того, уже в рамках съезда мы планируем некоторый обмен опытом. Педагоги многие с удовольствием прислали свои заявки рассказать, как они планируют провести работу. Другие педагоги услышат, возьмут это тоже себе. Поэтому вот такая замечательная ежегодная площадка, где происходит обмен мнениями, важные дискуссии, выступления замечательных гостей. В этом году у нас ожидается приезд одного из сотрудников синодального отдела религиозного образования и катехизации, игумена Иоанна Рубина, который представит нам более подробно патриаршую программу изучения Библии. Ячейки этой программы, библейские группы, уже работают у нас в епархии, но по-прежнему не так много приходов присоединились к этой программе, а она стоит внимания. Вот, возвращаясь к теме секции о посквернословии, также мы ожидаем приглашенного гостя, священника
1: Семён
2: из Москвы.
1: Тараканов.
2: Да, отец Семён Тараканов.
1: Да, я уже слышала об этом батюшке.
2: Да, то есть батюшка, который очень много уделяет внимания, буквально просто идейно, своими силами, своими средствами, при поддержке неравнодушных людей, да, создает все время что-то новое, интересное, доступное для детей. И надо заметить, что, вот, как тоже было сказано, это конец месяца, это подготовка к учебному году. И у нас в Екатеринбурге это буквально получается 25 августа областное педагогическое совещание проводит Министерство образования Свердловской области. 27-го город Екатеринбург проводит педагогическое совещание. А вот это место 26-е между областными и городскими занимаем мы своей конференцией. И получается, все три дня мы будем работать на всех трех площадках и по борьбе со сквернословием, да, так чтобы и общеобразовательные школы как можно шире получили охват этой темой, и воскресные школы. А по обратной связи с мест от некоторых воскресных школ, которые задались этим вопросом и провели анонимное анкетирование, да, многие дети честно признались, что эта проблема тоже их касается.
1: Волнует.
2: Да, и волнует, и они за собой такой грех имели. Они с ним пытаются бороться, но это действительно такая зараза, которая прилипает, и это не одного дня дальше работа. И вот здесь нам есть тоже что рассказать, предложить. Надеемся на интерес со стороны всех участников, и к этой секции, и ко всем остальным.
1: Я только вот хочу тоже дополнить, что Республика Крым, они тоже очень озабочены этой проблемой, и в настоящий момент они также собирают конференцию, а вот как раз борьба с грязным словом в Крыму.
2: Здорово,
1: это,
2: да,
1: ну, вот
2: здорово.
1: Я так подумала, что ну, это действительно, вот, может быть, как-то вот вода камень точит, потому что наблюдая за жизнью даже только нашего города, почему я вот такое внимание уделяю вот борьбе со сквернословием, потому что иногда прямо уныние нападает, когда ты вот, да, записываешь таких прекрасных людей в студии, которые проводят такую работу огромную, и слышишь на каждой остановке везде этот мат,
2: на детской
1: который
2: площадке,
1: вообще везде, да. То есть везде красивые, некрасивые, крашеные, некрашеные, девушки, парни, все просто матерятся так, что...
2: Да, это на самом деле проблема, которая буквально за несколько лет, да, наверное, последних 10 лет получила сильное вот такое распространение. Вот и не случайно Святейший Патриарх Кирилл уже не первый год в рамках тех же рождественских чтений, когда проходят парламентские встречи, один год в Государственной Думе, один год в Совете Федерации, каждый раз поднимает этот вопрос, что нужно... По сути, у нас уже есть нормативные акты, которые регулируют эту тему, и есть штрафы, но вот механизм пока до конца не запущен, и люди, даже если имеют представление, что там на 500 рублей штраф можно вот попасть, они, тем не менее, считают, что это их не коснется. Да, вот
1: да
2: так.
1: По крайней мере, это говорит о том, что человек может хотя бы остановиться, а не бравировать вот этим.
2: Да.
1: Отец Василий, напоминаем, что сегодня мы говорим о 22-м съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Будет он проходить 25-26 августа в епархиальном управлении. И называться будет так: «Христианское учение о человеке. Вызовы современных технологий». Хотелось бы узнать не только об этой секции по сквернословию, но и о других.
2: Да, вот как уже несколько слов было сказано, по тем направлениям, которым традиционно посвящена, в принципе, работа отдела образования, конечно, много внимания уделяется приходскому просвещению детей. То есть это деятельность воскресных школ – И здесь в этом году отрадно у нас на базе нашей епархии существует центр подготовки церковных специалистов имени священномучеников Фадея Успенского. Да, и выпускники этого года представят свои замечательные выпускные квалификационные работы, то есть обмен опытом, вот те наработки, которые они предложили, которые уже апробированы ими в их воскресных школах. Это будет продолжение работы по знакомству наших педагогов с программой, разработанной синодальным отделом религиозного образования катехизации. На данный момент это единственная учебная программа, получившая гриф синодального отдела, как допущенная к использованию воскресными школами. У нее такая вот аббревиатура ЕУМК, Единый учебно-методический комплекс, в рамках которого изменился несколько формат, отход от таких традиционных форматов сидеть только вот за партой, потому что мы понимаем, дети с понедельника по субботу и так сидят за партой, и здесь вот по воскресным дням, в зависимости от их возраста, с учетом их возрастной детской психологии, разработан этот курс. Очень замечательный, и у нас есть в епархии рост как-то вот к нему внимание. Если в прошлом учебном году только 4 школы вот попробовали заниматься, то вот окончившийся учебный год количество выросло до 17 школ, и вот в этом учебном году мы хотим познакомить еще педагогов, чтобы они больше узнали и попробовали тоже в своей работе. Затем это что? Это приходское просвещение взрослых. Вот как было сказано про приезд отца Яна Рубина, рассказать о том, как можно не только вести огласительные беседы, а мы сталкиваемся с тем, что до сих пор где-то они еще не появились, и это недопустимо. Священный Синод еще 10 лет назад, даже 15 лет назад, уже в этом году мы отмечаем дату, 15 лет, как у нас введены обязательные беседы перед крещением. Но когда люди прошли беседы и покрестились, вот пищу, которую можно дать духовно на приходе, и через патриаршую программу изучения Библии, и через деятельность воскресных школ для взрослых, есть отдельные замечательные идеи для вовлечения подростков, потому что мы понимаем, подростки – это наименее представленная часть населения в приходской общине. Затем мы говорим о общеобразовательных школах. У нас замечательные конкурсы, замечательные олимпиады проводятся и синодальным отделом, и нашей епархией, и конкурсы рисунков, конкурсы эссе, конкурсы педагогического мастерства. И мы тоже фиксируем, что у нас есть плохая информированность для некоторых педагогов об этих конкурсах. Есть некоторые страхи, что это что-то очень сложное. Есть сложности, бывает, там, с регистрацией, с участием, с оформлением работы. Мы хотим тоже встретиться вот в рамках конференции с педагогами общеобразовательных школ, пригласить их к участию, рассказать им, какие у этого есть положительные стороны, как мы можем им помочь, что, может быть, им следует сделать. Дошкольное образование тоже отдельная секция. У нас есть замечательные труженики, энтузиасты в епархии, которые вот буквально объезжают школы по всей области, с предложением вводить в учебный план в детских садах, привитие, воспитание духовно-нравственных ценностей.
1: Как это получается? Получается ли?
2: Получается.
1: По области,
2: У нас...
1: по области это, наверное, как раз и лучше должно получаться, чем в городе, где разные
2: национальности
1: живут.
2: Да, но тем не менее, есть экспериментальные площадки, детские сады отзываются, и в городе тоже у нас существуют. У нас есть в Орджоникидзевском районе большое объединение детских садов, которые вот буквально около 20 садов прям ежегодно работают, ежегодно отдельно с отделом образования заключают план совместных мероприятий и его реализуют в течение всего учебного года с привлечением сотрудников отдела религиозного образования и катехизации. Вот мы сказали о приходском просвещении, о детках, о взрослых. Кого еще стоит упомянуть? О сквернословии мы сказали. Еще последние секции такие самые интересные, наверное, это, конечно, вот организация летнего досуга, организация внеурочной деятельности. То есть мы понимаем, что воскресное богослужение и уроком воскресной школы не заканчивается, ведь тоже для них вовлеченность в эту жизнь. Здесь или когда начинаются вот каникулы как раз-таки, или внеурочная деятельность, здесь тоже есть о чем рассказать, что предложить. И в этом плане наш регион – надо отметить, это вот кладезь таких и кадров, и одновременно самих идей замечательных, и надо обязательно давать людям знакомиться с ними, да, и эта площадка эту задачу прекрасно решает.
1: Можно я задам вам вопрос немножко, может быть, личного характера?
2: Пожалуйста.
1: Можно. Я посмотрела справку о вас. Угу. Мы с вами впервые записываемся на радио. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня священник Василий Равлик. И у вас хорошее образование. Москва, согласен. Духовная академия. Да, и мне сказали о том, что вы сюда приехали в командировку. Но тут и остались в нашем уральском регионе. Вот что вас сподобило? Это... по назначению вы остались или по собственному выбору? Екатеринбург очень сложный город, и регион наш тоже очень непростой. И вы сами понимаете, это место убийства царской семьи, поэтому это вот эти силы, какие мощные, это вот как раз православие и вот эта вот темная такая сторона нашего города, она ведь просто налицо.
2: Соглашусь, что специфика и города, и региона при знакомстве за последние 2 года пребывания здесь с ними ощущается, и как буквально после приезда хорошо одна из сотрудников епархии нашей сказала, что во многом Екатеринбург пока еще Свердловск, и это с этим сталкиваюсь. Да, действительно, по окончании аспирантуры Московской духовной академии я был направлен в качестве преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии на 2 года, и уже во время несения этого послушания нашим правящим архиереем, митрополитом Екатеринбургским Верхотурским Евгением, также был назначен на должность руководителя отдела религиозного образования и катехизации. Для меня эта сфера была, ну, больше все-таки новая, потому что до приезда сюда и я нес служение в Сергиево-Посадской епархии, ну, совмещая, соответственно, с учебой, да, и там в нашем благочине мы только ходили 1 сентября на первый звонок приветствовать учеников. Там такая практика была во всех школах, да, вот здесь ее, наверное, даже не хватает, я бы сказал, чтобы обратиться с напутственным словом к детям накануне учебного года в общеобразовательных школах. Опять-таки, это специфика региона, да, но все равно здесь вовлеченность оказалась в школьную жизнь больше, потому что отдел образования гораздо большее внимание вынужденно уделяет именно светским школам, где проблемы, наверное, все-таки серьезнее, чем в воскресных школах.
1: Много.
2: Да, и... ну, за 2 года во многом благодаря как раз-таки вот поддержке Владыки Евгения и его личному участию, вот он максимально объехал, где смог и успел, все муниципалитеты, входящие в состав Екатеринбургской епархии, где вот не смог. Я его подменил, да, за 2 года, это был не один объезд, да, знакомить педагогов, сообщества, администрации муниципальных округов с тем, что мы можем предложить в помощь сегодня в таком кризисе духовно-нравственных ценностей, да, вот за последний учебный год, 2025-2026, вот впервые в Екатеринбурге с момента, когда в 2009 году в принципе появились основы православной культуры в курсе основ религиозных культур в 4 классе, да, этот процент достиг 33%. То есть каждый третий школьник Екатеринбурга изучает православную культуру. Это отрадно, это радостно, да, что есть возможность прикоснуться к такому сокровищу нашей культуры, нашего народа и нашей истории. Да, ну, на уровне региона тоже процент достиг 28%. Например, это здорово. Количество воскресных школ в Екатеринбургской епархии, оно у нас более-менее неизменно. Да, то есть здесь мы как-то просто держим планку, хотя даже если какой-то небольшой отток детей, например, наблюдается, ну, там около там плюс-минус 100 человек, может как-то их туда-сюда, это количество варьироваться, в течение учебного года кто-то уходит, кто-то приходит, все равно мы понимаем, что более-менее вот процент детей, желающих воцерковляться, не только вот просто посещая храм, а еще и оставаясь после уроков, он не падает. Это тоже для нас как бы так отрадно. И возвращаясь к вашему вопросу, вот так вот углубившись во все это, да, познакомившись и с системой школьного образования светского и церковного, и тем изобилием существующих программ и авторских, и общецерковных, могу сказать, что ну вот искренне полюбил как-то это даже служение, не побоюсь
1: вот
2: этого слова.
1: Уральцы.
2: Да, и учитывая, что никогда ранее здесь не бывал и буквально имел просто знакомство, несколько однокурсников у меня были
1: родились
2: отсюда.
1: А родились вы вообще на Украине?
2: Да, да,
1: да,
2: и потом уже обучение продолжалось здесь, потом вот все дальше как-то я тогда от дома оказался, но, знаете, это хорошее такое сравнение с пословицей, что чувствую себя в своей тарелке. То есть я себя здесь не чувствую чужим.
1: Екатеринбург вас принял.
2: Принял, да, и не обидел, и наоборот приласкал, и поэтому понимаю, что, знаете, есть такое хорошее выражение: добра добра не ищут. Если уже я понимаю, и мы как семья понимаем, что мы здесь несем свое служение, мы здесь полезны, мы можем действительно вот какими-то теми же знаниями в течение 10 лет, полученных в стенах Московской духовной академии, традиции замечательные, которые удалось приобщиться, чем-то здесь оказаться вот полезными, надо ли вот пытаться что-то еще искать для себя. Да, вот вроде бы Господь как-то все устроил. Надо заметить, вот вы помните, что это личное, да, весь последний год обучения в Московской духовной академии была возможность и, в принципе, инициатива академии о том, чтобы остаться там преподавателем, и об этом, приходя в Троицкий собор к Раке с мощами преподобного Сергия, и были молитвы, что если есть воля Божия, преподобный отче Сергий, благослови остаться здесь. Но, как видите, его благословение было иным. И вот я так для себя как-то говорю по приезде, что преподобный Сергий передал праведному Семену Верхотурскому, Турскому.
1: Сергей,
2: да?
1: Радонежский.
2: Здесь.
1: Стойте. Вот он, да, тоже, да, оттуда.
2: Ну вот, а теперь подаренный чувствую себя иконы также под покровом святого праведного Семена Верхотурского. Да. Да, и вот сколько Господь, опять-таки, неизвестно нам, да, как он будет нашу судьбу благословлять, выстраиваться дальше, но вот сейчас чувствую, что его благословение, вот так, сколько есть возможности, сил, времени послужить здесь, на тех послушаниях, на которые поставлен, а дальше вот как Господь управит, опять-таки.
1: Да, вот я благодарю, что вы вот немножечко рассказали нашим слушателям о себе. Батюшка, отец Василий Равлик сегодня в нашей студии. Ну и, наверное, уже мы будем тогда заканчивать наш разговор об этой конференции, об этом съезде, о 22-м съезде православных законоучителей, христианское учение о человеке и вызове современных технологий. Вот вызовы современных технологий, несколько слов. Как вы вот эту ситуацию понимаете?
2: Я вообще, когда впервые Священный Синод весной опубликовал тему грядущих чтений, очень был рад, что этому вопросу уделили внимание. Мы все замечаем вокруг себя то, что мы называем цифровизацией. Процессы, они во многом нашу жизнь облегчают. Например, сегодня можно заказать продукты или купить квартиру или автомобиль просто по телефону. Просто ничего даже не надо. Все через телефон делается, подписываются документы, да, отслеживаются передвижения, заполняются данные. В то же время обратная сторона. У всего есть обратная сторона. Да, сегодня нашим детям сказки читает умная колонка, а не родители, например. Да? У нас есть проблема, когда начал нивелироваться интеллектуальный труд людей. Можно попросить искусственный интеллект что-нибудь написать вместо тебя и выдать это за свой труд. И это обесценивает и, в принципе, атрофирует саму возможность творчества. А творчество – это образ Божий в человеке, одно из свойств, которое Господь в нас запечатлел. И мы вот стоим перед выбором. Недавно была опубликована статистика, она касается пока больше западного мира и западного человека, но там уже 30% школьников предпочитают общение с искусственным интеллектом вместо друзей, родителей, родственников. То есть мы и так в атомизированном обществе, и здесь мы опять стали вот куда-то уходить туда. Сегодня люди действительно консультируются с искусственным интеллектом по беспокоящим их вопросам. А самое страшное, наверное, доведенное до крайности, вот это вот уход вообще не с ним, это поделились люди с ним тем, что не хотят жить, и он же всегда все одобряет, хвалит. И он говорит: это твое право. И больше 10 случаев уголовных расследований сегодня, вот самая к нам ближайшая страна, это Польша, ведутся уголовные расследования о доведении до самоубийства искусственным интеллектом, который совсем соглашается, во всем поощряет, он создает иллюзию вот этого принятия какого-то тебя таким, какой ты есть, он с тобой не спорит, он тебя как бы, как мы говорим, принимает, какой
1: да,
2: ты
1: мы,
2: есть.
1: Да, мы, бачка, очень много вот с дочерью задаем вопросы, вот она задает, и там и про кошку спрашивает, и про очень такие
2: уже
1: жизненные
2: вопросы. И про
1: вопросы.
2: Здоровье уже можно
1: сказать. Все, и про всем, здоровье, да. Ну, прямо какие-то такие житейские, вы знаете, настолько обстоятельный дается ответ, настолько уважительное такое отношение, я всегда говорю, не доверяй.
2: Оно подкупает.
1: А мы, да. Говорит, еще и с папой все равно эти вопросы ему задаем. Угу. Понимаете, вот это вот на самом деле очень страшно.
2: Да, и даже...
1: Можно свою доверить, вот вообще непонятно
2: если
1: кому.
2: Мы говорим даже про поколение, которое только вот становление ожидает, юные умы, неокрепшие, даже просто культура конфликта. Если ты привык, что с тобой всегда соглашаются, тебя во всем поддерживают, вот в этом виртуальном мире выход в реальность, он будет болезненным, жизнь, она сложнее. То есть, и вот эти все вопросы, они сегодня требуют обсуждения, потому что мы нельзя сказать, что мы сильно отстаем. Надо все-таки признать, что у нас существуют целые синодальные комиссии, комиссии при Святейшем Патриархе, которые вот эти вопросы биоэтики и вот взаимоотношений с быстро меняющимся миром цифровым стараются урегулировать, дать ответы, как к христианину сегодня относиться, чего бояться, чего не бояться, с чем соглашаться, с чем не соглашаться. Это нужно доводить, да, до всех людей, потому что это касается сегодня всех. Я очень рад, что эта тема будет обсуждаться на таком общецерковном уровне. Да, в первую очередь, чтение рождественские и наш съезд – это же о взаимодействии церкви и школы. Да, а это та связка, которая, собственно, определяет будущее для нас.
1: Да, я вот еще вспомнила 10-летнюю девочку, о которой мне буквально на днях рассказали, что она настолько привыкла сидеть в ТикТоке, что когда ей показали хороший такой художественный фильм, что она не способна вообще воспринимать длинный кадр, как
2: да,
1: мне сказали.
2: То,
1: абсолютно
2: клиповое
1: все.
2: Мышление сегодня называется.
1: Никак.
2: Это колоссальная проблема. Даже если зайти в хорошее православное научное сообщество, например, есть платформа богослов.ру. Очень важные, опять-таки, актуальные материалы публикуются на этом ресурсе разными учеными Русской Православной Церкви. И для того, чтобы не отпугивать людей, которые приходят туда почитать хорошие авторитетные исследования, они вынуждены предварять эту статью словами. Время прочтения, двоеточие, там, 3 минуты, время прочтения 4 минуты, потому что человек видит длинный текст и думает, ой, нет, я такое не потяну, пугается. Им говорят, успокойтесь, это займет у вас не более 4 минут. Это как бы успокаивает, располагает, ну тогда почитаю. Да, это тоже проблема современных технологий. Да, то, что сегодня листать, например, новости, если раньше надо было перейти со страницы на страницу, это как-то тебя замедляло, то теперь она, лента не заканчивается, она листается, подгружается новое, новое, новое, это какая-то бесконечность вот такая, понимаете, и время в ней пропадает зря буквально.
1: Так это еще одна проблема. А человек, не читающий, он полностью теряет свой язык.
2: Ну,
1: он
2: да,
1: не
2: да.
1: может. А если человек потерял свой язык, это значит, как нам говорят тот же самый Иван Ильин, многие другие философы, если народ потерял свой язык, он потерял полностью себя как нацию, как государство.
2: Да.
1: А посмотрите, как мы сегодня пишем. Ведь
2: так,
1: это
2: мы
1: же
2: не пишем, мы
1: не
2: печатаем.
1: Пишем. Да,
2: да,
1: но там
2: пишем.
1: Же даже это вот там же просто ошибка на ошибке в каждом
2: да.
1: слове.
2: Мы не пишем и не читаем.
1: Вот это, представляете, какая деградация.
2: Да. И даже сегодня у нас все чаще слышно, я вот в одном видео услышал, я
1: да,
2: в одном прочитал,
1: да, я посмотрел
2: рилсы
1: вот
2: прочитал или
1: да.
2: посмотрел. И это становится источником авторитетным, оно таковым не может являться. Да? Это надо все-таки, чтобы наше знание было основано на авторитетных источниках литературе. Да, вот, собственно, благодарность и Московской Духовной Академии, которая именно такой прививает отношение да, ко всему, что ты читаешь, смотришь.
1: Безусловно.
2: Как оно коррелируется со всем, что есть в наследии нашем, в предании и писании церкви.
1: Да и даже просто, наверное, каждый человек, он должен как-то к себе относиться все-таки правильно. И он прекрасно понимает, что если он будет работать с книгой, со словом, с источником, то есть как он будет себя прекрасно чувствовать. Или да. он будет листать это видео бесконечное, у него вот совершенно такая картинка в голове непонятная. Или он вот так, как уважающий себя читатель, он, как Господь сказал, вначале было слово, и слово было Бог. И это вот то, что, на чем мы

0: Сегодня речь шла о 22-м съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, который пройдет 25-26 августа в епархиальном управлении. Называться съезд будет, так называться будет, да, «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Большое спасибо. До встречи в эфире.
1: До свидания.
0: А в нашей студии был священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации, клирик храма Большой Златоуст и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Спаси Господи, большое спасибо за участие в нашем эфире.
1: До новых встреч.
0: Аминь.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В конце лета 25 и 26 августа 2026 года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. В этом году уже 22-й. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». К разговору приглашают священнослужителей, педагогов и директоров воскресных школ, катехизаторов, ответственных за работу с подростками и молодежью на приходе, также педагогов общеобразовательных школ и детских садов, всех, кто занимается просвещением на православных приходах. Пленарное заседание, а также работа 15 секций круглых столов позволит участникам подвести итоги прошлого учебного года, выстроить планы на будущее, обсудить насущные проблемы и поделиться ценным опытом со своими коллегами. Итак, познакомьтесь с программой 22-го съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. 25 августа с 10 до 13 часов состоится секция преподавателей закона Божьего, секция «Дошкольники на приходе» и секция преподавателей ИЗО и декоративно-прикладного искусства. С 13 часов 15 минут до 16 часов секция «Духовно-нравственное просвещение в общеобразовательных школах». Далее «Круглый стол», «Работа с молодежью на приходе» и секция преподавателей церковно-славянского языка. Все это будет 25 августа. День 26 августа начнется с пленарного заседания в конференц-зале с 10 часов до 12 часов. С 12 часов 10 минут до 13 часов совещание настоятелей приходов. С 12.10 до 13 часов чайная пауза, мастер-классы для преподавателей закона Божия в фойе конференц-зала. А работа секций и круглых столов 26 августа начнется с 13 до 16 часов. Это будет совещание помощников благочинных по религиозному образованию и катехизации, секция руководителей воскресных школ, секция «Духовно-нравственное просвещение в детских садах». Также секция «Приходского просвещения взрослых», секция «Организация летнего досуга», секция «Внеклассная работа в воскресной школе». С 16 часов до 17.30 состоится секция под названием «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде». Консультации для начинающих руководителей воскресных школ, круглый стол «Подростки на приходе». Также состоится секция «Братство православных следопытов». Напомним, дорогие братья и сестры, что съезд православных законоучителей проводится с 2005 года, и ежегодно в его работе принимает участие около 600 человек из Екатеринбургской митрополии. Это настоятели приходов, духовники воскресных школ, педагоги церковно-приходских школ, православных гимназий и вузов, преподаватели общеобразовательных школ, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, деятели науки и культуры, представители образовательных структур и общественных организаций. По всем вопросам можно обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону. Код нашего города 343, телефон 253-10-64, код Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Напоминаем, 25 и 26 августа этого года в Екатеринбургской митрополии пройдет традиционный съезд православных законоучителей. Образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Наше следующее сообщение. Масштабный полевой сбор «Путь Ермака», проходивший под поселком Верхние Серги с 27 по 30 июля, собрал под своими знаменами более 40 участников из трех отрядов Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. По мнению организаторов, сбор стал не просто событием, но настоящим биваком доблести. В нем приняли участие три команды Братства православных следопытов: Владимирский городок из Екатеринбурга, отряд имени святого преподобного Паисия Святогорца из поселка Верхние Серги и отряд «Белый олень» из города Михайловска. 4 дня ребята жили в режиме настоящих первопроходцев, вспоминая славные страницы истории поколения Сибири дружины Ермака. День заезда начался с обустройства походного лагеря. За считанные часы на пустом берегу выросли палатки, постройки для хозяйственных нужд, туалеты и склад. Особый колорит этому дню придал мастер-класс от сотрудников МЧС России. Пожарные рассказали следопытам о правилах безопасности в лесу и научили ребят пользоваться огнетушителем. Также скауты примерили на себя боевую одежду пожарного и общевойсковой защитный костюм. Главным приключением второго дня стал многокилометровый поход в формате скаутского ралли. Отрядам предстояло пройти путь по картам, отыскивая Бабиновский тракт, старинную дорогу, по которой шли за Урал. Попутно ребята сдавали нормативы на скаутские нашивки. В списке испытаний значились довольно сложные испытания: кукушка, тараканчик, бобер, близнецы. Для старших следопытов во время слета провели ночную разведческую игру. По традиции в программу сбора православных следопытов вошла и духовная составляющая. Настоящим подарком стала поездка в местный храм, где ребята поучаствовали в благодарственном молебне, совершили экскурсию по храму, приложились к святыням. После экскурсии состоялось финальное торжественное построение и награждение. Каждый участник получил заслуженные грамоты и памятные браслеты, подтверждающие его мастерство, а патрули обменялись теплыми словами. Итак, особую благодарность организаторы сбора адресовали заместителю начальника 273-й пожарно-спасательной части города Нижние Серги Леониду Маклакову, настоятелю Введенского архиерейского подворья поселка Верхние Серги иерею Алексею Ралдугину, педагогу исполнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности Анастасии Белоглазовой. По мнению организаторов, за 4 дня совместного быта, трудных походов и веселых состязаний отряды стали настоящей семьей. Сбор «Путь Ермака» доказал: даже в 21 веке мальчишки и девчонки способны пройти древними тропами, построить крепость за час и стать героями у костра. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Я сини мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныне бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семеве человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: О Соломоне, Псалом Давида, Псалом 71. Боже, суд Твой даруй царю, и правду Твою сыну царя. Да судит он народ Твой по правде и убогих Твоих по закону. Да осенит горы мир, посланный людям, и холмы да осенит правда. Судить будет он людей бедных, и спасет сынов людей убогих, и смирит клеветника. И прибудет он с солнцем и прежде луны, из рода в род. Не зайдет он, как дождь, на руно, словно капли, падающие на землю. Воссияет в одни его правда и великий мир, доколе навек не будет отнята луна. И властвовать будет он от моря до моря, и от рек до пределов вселенной. Пред ним преклонятся эфиопы, и враги его прах земли полижут. Цари фарсийские и островов дары ему принесут, цари аравийские и савские дары ему доставят. И поклонятся ему все цари земные, все народы послужат ему, ибо избавит он нищего от сильного, избавит убогого, лишенного помощи. Помилует он нищего и убогого, и души убогих спасет. От корысти, от неправды избавит души их, и в почете будет имя его у них. И жить будет, и принесут ему в дар золото аравийское, и молиться будут о нем непрестанно, всяк день благословлять его. Будут твердыни его на земле, на вершинах гор, вознесется выше хребтов Ливана творение его, и процветут жители града, как трава земная. Будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся им все племена земные, все народы восхвалят его. Благословен Господь Бог Израилев, единый, творящий чудеса, и благословенно славное имя его вовеки. И исполнится славой его вся земля. Да будет так. Окончились песни Давида, сына Иессеева. Псалом Асафа, Псалом 72. Сколь милостив Бог Израилев к тому, кто праведен сердцем. Мои же едва не подкосились ноги, едва не поскользнулись стопы мои, ибо я позавидовал беззаконным, взирая на спокойную жизнь грешников, ибо не тягостна кончина их, и не длительны страдания их. В трудах людских не участвуют они и не подвергаются, как другие, наказаниям. Посему овладела ими гордыня, облеклись они в неправду и в нечестие свое. Избытком богатства порождена неправда их. Поступают они по прихоти сердца, помышляют и говорят лукаво, неправду говорят о сущем на высоте. Посягнули на небеса уста

когда проснется человек, так не зложишь ты, Господи, их в ограде Твоем. Ибо когда разгоралось сердце мое, и душа моя терзалась, ничтожен был я и неразумен, подобен скоту был пред Тобой, но я всегда с Тобою. Держишь Ты меня за правую руку мою, и советом Твоим наставил Ты меня, прославил и принял меня. Что превыше всего для меня на небесах? И кроме Тебя, чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и тело мое, Боже, властитель сердца моего. В Тебе, Боже, удел мой навеки, ибо все, отступившие от Тебя, погибнут. Истребишь Ты всех, отвратившихся от Тебя. А для меня благо преподать к Богу, возлагать на Господа упование мое, возносить Ему хвалу у врат дочери Сиона. В поучение Асафа, Псалом 73. «Для чего, Боже, в конец отринул Ты нас? Возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего. Вспомни о народе Твоем, который избрал Ты издревле, освободил его жезлом владения Твоего, эту гору Сион, на которой поселился Ты. Воздень руки Твои и сокруши в конец гордыню врага. Сколько зла соделал он во святилище Твоем! Как похвалялись ненавистники Твои во время праздника Твоего, поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали. Поставили их и над вратами, как в дубраве лесной секирами рассекли все двери храма, секирой и топором разрушили их, предали огню святилище Твое, осквернили на земле обитель имени Твоего. Сказали в сердце своем союзники их: «Придите, упраздним все праздники Божьи на земле. Изображений наших мы не видели, уже не стало пророков, и нас забудут. Доколе, Боже, будет поносить Тебя враг? Доколе унижать будет противник имя Твое? Зачем не подаешь нам рукой Твоей, десницей Твоей, благ, сокрытых в сердце Твоем? Но Бог, Царь наш, прежде веков уготовил спасение нам посреди земли. Ты разделил силою Твоею море, Ты истребил змиев в воде, Ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу эфиопскому. Ты исторг из земли источники и потоки, Ты иссушил реки полноводные, Ты — властитель дня, Ты — властитель ночи, Ты сотворил зарю и солнце, Ты начертал пределы земли, Тобою созданы лето и весна. Вспомни это, враг — поносит Тебя, Господи. Народ безумный хулит имя Твое. Не предай этим зверям души, прославляющие Тебя. Душ убогих Твоих не забудь. Воззри на хранящих завет Твой, ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной. Да не будет смиренный посрамлен. Бедные и убогие да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, разреши тяжбу Твою. Вспомни, как поносят Тебя безумцы всяк день. Не забудь голоса молящихся Тебе. Ненавистники Твои в гордыне заносятся все выше. В конец, да не погубишь, Псалом. Песнь Асафа, Псалом 74. Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Поведаю о всех чудесах Твоих. Когда изберу время, я, Господь ваш, сотворю праведный суд. Сотряслась земля со всеми живущими на ней, но я укреплю столпы ее. Сказал я, Асаф, беззаконникам: не творите беззаконий, и грешникам не превозноситесь, не поднимайте высоко рога вашего и не говорите о Боге неправду, ибо ни с востока, ни с запада, не с пустынных гор придет суд, ибо судья Бог одного смиряет, а другого возносит. Ибо чаша гнева в руке Господней с вином неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее то на одних, то на других, но сила вина не истощится, пить будут его все грешники земли. Возрадуюсь я вовеки, воспою Бога Иаковлева. Я, Господь ваш, гордыню грешников сломлю.

вознесется род праведника». В конец псалом Асафа, песнь об ассирийце, псалом 75. «Прославлен в Иудее Бог, в Израиле возвеличено имя Его, и было исполнено мира жилище Его, обитель Его на Сионе. Там сокрушил Он оружие, крепкие луки и меч, и врагов. Воссиял Ты дивно народом с высот вечных гор. В смятении пришли неразумные сердцем, уснули сном смерти, и не стало в руках у этих мужей добычи богатой. От угрозы Твоей, Боже Иаковлев, заснули смертным сном всадники на конях. Ты грозен, кто противостанет Тебе? Узнали с той поры силу гнева Твоего. Возгласил Ты с небес приговор. Земля убоялась и умолкла, когда Бог совершил суд, спасая всех кротких на земле. Посему человек в помышлениях своих прославит Тебя и всяким помыслом восхвалит Тебя. Помолитесь и воздайте хвалу Господу Богу нашему. Все, собравшиеся в храме Его, принесут дары грозному и отнимающему жизнь у князей, грозному для царей земных.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Санкт-Петербургской метрополии продолжают наш эфир. Встреча, посвященная двухлетию создания волонтерского проекта организатора перевозок, так он называется, прошла в Доме журналиста. Ее участников поздравили вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин. Депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова огласила приветственный адрес его председателя Александра Бельского. «Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе», огласил настоятель князь Владимирского собора, председатель отдела религиозного образования и катехизации Иерея Илья Макаров, за участие в духовно-просветительских и церковно-общественных проектах. Участникам движения были вручены грамоты отдела религиозного образования и катехизации и награды городских властей. Волонтеры организатора перевозок, так называется проект, напомню, приняли участие более чем в 300 мероприятиях по всей России. Они помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации, поддерживают жителей Мариуполя и Белгородской области, включаются в благотворительные проекты. Добровольцы содействуют проведению церковных праздников и просветительских мероприятий, участвуют в паломнических поездках. Совместно с князь Владимирским собором волонтерское движение неоднократно помогало жителям новых регионов. Следующее сообщение Санкт-Петербургской метрополии. Выездное заседание коллегии молодежного отдела состоялось в форте «Константин». В нем приняли участие помощники благочинных и руководители молодежных организаций. Представители отдела отчитались о подготовке просветительской площадки на окружном форуме «Ладога» с участием в Дне молодежи Ленинградской области. Члены добровольческой службы «Тысяча друзей» сообщили о подготовке к общегородскому крестному ходу, который состоится в Санкт-Петербурге 12 сентября. Назначены ответственные от благочиния, рекомендовано сформировать группы добровольцев и подготовить церковные хоры. По инициативе председателя отдела протоиерея Константина Головацкого принято решение о создании советов по делам молодежи в благочиниях. Представитель организации российских юных разведчиков рассказал об участии в слете в Татарстане. Член ассоциации «Керигма» сообщил о проведении 15-го форума в сотрудничестве с Санкт-Петербургским гуманитарным университетом, божественной литургией с участием молодежи на подворье Оптиной пустыни, исторического путешествия по Васильевскому острову и праздников в честь святых апостолов Петра и Павла. Участники встречи отметили успешное проведение интеллектуальных библейских игр «Логос». Решено устраивать турниры на уровне благочиния и городской финал. Были организованы экскурсии в Никольский морской собор и прогулка на корабле. Наш выпуск продолжает новости Крымской метрополии. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного фондом президентских грантов и правительством города Севастополя, команда молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей Севастополя. Занятие было построено вокруг событий Крымской войны и первой обороны Севастополя. Участники погрузились в работу с историческими документами, сканами карт, фотографиями памятников того времени, оригинальными документами эпохи. Им предстояло определить, какие события изображены на картах, расположение войск и орудий, а также разобраться, к какой стране принадлежали те или иные объекты. Особый интерес вызвало задание по Братскому кладбищу. По старым картам нужно было найти конкретное захоронение генерала Тотлебина, связав точечные ориентиры на карте с нынешним расположением некрополя. А кульминацией стали 10 сканов подлинных документов. Среди них был один лишний, не имеющий отношения к крымской кампании. Задача – найти его и аргументировать, почему он не подходит, а остальные сгруппировать по темам, личностям и собрать комплекты. В начале встречи участники скептически отнеслись к незнакомому материалу, особенно те, кто не связан с гуманитарными дисциплинами, поделилась впечатлениями руководитель молодежного патриотического центра Анастасия Федоренко. Но по мере погружения ребята включились, начали спорить, обсуждать карты, предлагать и доказывать свои версии. Особое впечатление на участников произвело сравнение учебников, научных статей и подлинных документов. Когда они увидели оригиналы, написанные старым почерком, это вызвало неподдельный живой интерес. Многие впервые задумались о том, как далеки адаптированные тексты от реальных свидетельств эпохи. В рамках проекта «Забвению не подлежит», поддержанного фондом президентских грантов и правительством Севастополя, команда молодежного патриотического центра при Свято-Никольском храме-памятнике провела исторический интенсив в одной из воинских частей города Севастополя. Это был выпуск из Крымской митрополии. Наш выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: 22-й съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение 2 дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов утра до 17 часов. Приглашаются все желающие, вход свободный. По всем вопросам можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии по телефону, код города Екатеринбурга 343 и номер телефона 253-10-64. Код Екатеринбурга, повторю, 343, телефон 253-10-64.
0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается по страницам православного журнала для родителей «Виноград». «Спасибо за жизнь». О роли бабушек и дедушек рассуждает психолог Татьяна Шишова. Гримасы инфантилизма. Очень часто именно во взаимоотношениях с бабушками и дедушками ребенка проявляется не до конца преодоленный инфантилизм мам и пап, что в сущности стоит за 2 основными претензиями: не помогают и вмешиваются, а стоит за ними инфантильное желание брать, ничего не отдавая взамен. Это избалованный ребенок уверен, что все должны его ублажать, а он ничего никому не должен. Но людям, повзрослевшим настолько, что они смогли обзавестись детьми, важно переходить в другую возрастную категорию. Взрослый человек, в отличие от ребенка, знает, что игры в одни ворота не бывает. Это неправильно и нечестно. Начать с того, что бабушки и дедушки не обязаны помогать с внуками. Родители своих детей содержать и воспитывать обязаны, а бабушки и дедушки нет. Так что претензии тут в принципе неуместны. Все, что они делают только из любви. А то иногда складывается впечатление, что самой матери ребенок и не очень-то как-то и нужен. Она просто сделала одолжение бабушке и дедушке, родив им внука. Дескать, вы хотели, вот и получите на свою голову. Конечно, и старшее поколение может порой вести себя инфантильно. Скажем, когда бабушка тайком сует внуку сладости, прекрасно зная, что у него от этого аллергия. Или когда дед, привыкший жить под телевизор, не желает поступиться своей привычкой даже на те несколько часов, что проводит в его доме внуки. Хотя ему уже 100 раз объясняли, что, насмотревшись ужастиков, они потом кричат по ночам, боятся засыпать одни. В таких случаях родители встают перед сложным вопросом, что же делать. Общение с бабушкой и дедушкой нужно, да и ребенок к ним рвется. А возвращается домой непослушным, взбудораженным, капризным. Без потерь из такой неприятной ситуации выйти нельзя, потому что для ребенка последствия в любом случае будут отрицательными. И чтобы не дискредитировать старшее поколение, можно закрыть на происходящее глаза и ничего не говорить сыну или дочери, а при этом стараться, чтобы он меньше у них бывал. Но рано или поздно ребенок задаст вопрос, почему дома одни правила, а у бабушки другие. И придется ему объяснять, и это правда будет их дискредитировать. Второй возможный способ – воздействовать на ребенка наказанием, в том числе не пуская его к бабушке за то, что он нарушает родительские запреты. Но ведь это тоже дискредитация старшего поколения. Так что тут дело за старшим поколением, которому следует проявить не инфантильный эгоцентризм, а более приличную возрасту мудрость – и прислушаться к просьбам родителей. Но все-таки чаще старшее поколение проявляет не инфантилизм, а наоборот, чрезмерную ответственность и слишком много берет на себя, тем самым тормозит взросление молодых родителей. Мало того, что многие из них гораздо дольше, чем следовало бы, экономически зависят от своих папы с мамой. Тут, предположим, значительная часть вины лежит на государстве. Подавляющее большинство молодых семей даже при упорнейшей работе пока не в состоянии на свои деньги приобрести жилье. И с заработками в разных местах дела обстоят по-разному. Еще недавно бабушкам не приходило в голову приезжать издалека, чтобы отвезти внуков в кружок или приготовить в доме невестки обед. Подобные проблемы молодые решали сами. А нынче это довольно распространенная практика. Бабушка, которой, между прочим, приходится еще и работать, поскольку никто не собирается ее содержать, выкроив время, мчится к внукам, чтобы подменить их маму. Надо же супругам развеяться, в гости сходить или в кафе. А то сын говорит, Анечка совсем дома закисла, нервная стала, на детей срывается. Симптоматично и то, что героизм таких бабушек, в любую минуту готовых кинуться на амбразуру, как правило, остается неоцененным. «Бабушка» в переводе со многих языков звучит как «большая мама», а «дедушка» — «большой папа». Что это означает в реальной жизни? В чем, так сказать, специфика? И каково место бабушек и дедушек в структуре семьи? Как родителям гармонизовать отношения с ними, чтобы структура не нарушалась и всем было хорошо? Ведь не секрет, что в наши дни у бабушек, которые в свое время упустили шанс стать многодетными матерями, ограничились 2 детьми зачастую запоздало просыпается материнский инстинкт. И тогда они пытаются вытеснить мам с их законного места, заняв его сами. И делается это, разумеется, под самыми благовидными предлогами. Ведь мама молода и неопытна, слишком занята учебой, карьерой. В таких случаях Богом данная семейная структура нарушается, и возникают проблемы. Для среднего же звена, то есть мамы с папой, основная сложность заключается в умении соединить выполнение заповеди о почитании своих родителей и построение собственной семьи как малой церкви. Это бывает особенно трудно, когда молодая семья живет под одной крышей или рядом со старшими. Поэтому от бабушек и дедушек требуется такт и соблюдение определенных границ. Нельзя совсем отстраняться, но нельзя и диктовать свою волю, иначе новая семья так и никогда не станет семьей. Это породит внутрисемейные и межпоколенные конфликты. В то же время надо иметь в виду, что в распоряжении бабушек и дедушек есть очень действенное средство. Наказывать своих выросших детей они уже не могут и не должны, а могут только убеждать и советовать. Но эти словесные методы воздействия имеют огромную силу, поскольку материнское и отцовское слово особое. Связь детей и родителей не прекращается никогда. И как бы ни возражали выросшие сын или дочь против родительских наставлений, они все равно западают им в душу. Особенно если наставления эти душеполезные и богоугодные. Так что родительская власть все равно сохраняется. Что же касается особой роли бабушек и дедушек в жизни внуков, то сейчас под влиянием прагматизма бабушка подчас воспринимается молодыми мамами просто как лучший заменитель няни. В психологических статьях даже встречаются советы платить бабушкам деньги за их труд. Дескать, ничего в этом зазорного нет. Наоборот, она будет чувствовать, что ее труд оценен. Такой подход – следствие уничтожения традиционных семейных ценностей и семейной иерархии. Эти установки потребительского общества, где деньги, там мерило ценностей, где все продается и покупается, и человек тоже становится товаром. Если же мы хотим возрождать традиции и признаем, что родство ценно само по себе, безотносительно к чему бы то ни было, то мы не можем относиться к старшему поколению утилитарно, уравнивая бабушку с няней, то есть превращая ее в наемного работника. Помню одну сверхпрагматичную маму, которая искренне не понимала, чем же недовольны ее отец с матерью. Сама мама с дочкой почти не виделась, поскольку переселила ее со стариками за город и даже по выходным не всегда имела возможность их навестить. Но при этом считала, что она лучше разбирается, как воспитывать ребенка. «Если бы вы знали, какие деньги я им плачу!» — восклицала она. «Да где бы они еще столько заработали? Как сыр в масле катаются, и все недовольны! А я от них требую только одного, чтобы не вмешивались в процесс воспитания. Пусть делают, что я говорю. Ведь я им весь алгоритм задала и даже до тонкости расписала, как себя с Дашей вести. А у них, видите ли, свои представления. Ну почему? Почему няня может четко выполнять инструкции и больше ни во что не вмешиваться, а они не могут? Конечно, бабушка не няня. Хотя вполне может нянчить ребенка. В старину у многих народов бабушки и дедушки, которые уже не могли выполнять тяжелые работы, обычно жили в семье младшего сына, по мере сил помогая по хозяйству и присматривая за детьми. Русская пословица очерчивала обязанности бабушек. «Баба, бабушка, золотая сударушка, Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бережешь, добро стережешь». Если в семье было много детей, и мать была занята всякой другой хозяйственной деятельностью, бабушки нянчили младенцев, присматривали за подрастающими внуками, обучали внучек женским ремеслам. Дедушки маленькими детьми занимались редко. Это считалось женской обязанностью. Зато они изготавливали для них игрушки. И мальчики, которым в отдаленном стариковском будущем предстояло делать то же самое, учились у деда мужской работе – строгать, пилить, резать по дереву и другое. Но самой главной функцией старшего поколения считалось и до сих пор считается в обществе, которое не хочет утратить свою культуру – приобщение внуков к духовному миру взрослых. Бабушки и дедушки – хранители информации. Это живая связь с прошлым. Вот почему глобалисты так с ними воюют. Это живая память о былом, живая история. Они передают внукам традиции, знания, опыт, накопленные предыдущими поколениями. Через них внуки имеют связь со своими прапрабабушками и прапрадедушками, которые умерли задолго до их рождения, но живут в воспоминаниях потомков. Родителям крайне важно побуждать внуков интересоваться у бабушек и дедушек, как все было в их далеком детстве и юности. За каждодневной суетой мы часто об этом забываем. Нам кажутся гораздо более значимыми другие вещи. Уникальные знания и воспоминания – навсегда будут унесены стариками в могилу. Родители, будучи промежуточным звеном между внуками и бабушками, дедушками, должны стараться соединять, а не разобщать поколения. А для этого, зная сильные стороны своих мам и пап, направить взаимоотношения внуков с ними именно в ту степь, где бабушки и дедушки будут для ребят незаменимыми. Одна бабуля легка на подъем и с удовольствием ходит с ребятами в театры, музеи и на выставки. Прекрасно. А другая обожает разводить огород, сажать цветы, собирать в лесу грибы, знает название каждого куста и травинки. Дед – заядлый рыбак, автомобилист, любитель футбола. Любое позитивное увлечение бабушек и дедушек пойдет на пользу внукам. Пробудет у них ответный интерес, на волне которого вполне вероятно раскроются какие-то их способности. И, конечно, запомнится, пополнив копилку бесконечно милых воспоминаниях о детстве. Требовать же от бабушки, чтобы она превратилась в наемного работника, бесстрастно выполняя родительские предписания, наивно до глупости. Оплата бабушкиных услуг цинична и оскорбительна. Можно найти много других, гораздо более тактичных способов материальной поддержки, чтобы это не пахло работой по найму, а означало заботу и благодарность, как и должно быть между родными людьми. А главное качество, которое внуки ценят в бабушках и дедушках, это доброта. Так повелось испокон веку, и в этом тоже есть огромный глубокий смысл. В отношениях стариков к внукам меньше самолюбия. Их не терзает горделивая мысль, которая нередко мешает родителям принять и понять ребенка. Как же так? У меня и такой сложный непутевый сын или дочь. У них нет боязни, что общество их осудит, поскольку общество спрашивает за ребенка с родителей. И родителям, а не бабушкам и дедушкам, приходится оправдываться перед окружающими, если ребенок чего-то не знает, не умеет и как-то не так себя ведет. Поэтому старики менее критичны, у них больше безусловного принятия ребенка. И, как правило, больше жалости, потому что вместе с мудростью приходит и жалость к людям. Пылкая юность негодует, а мудрая старость жалеет, старается понять. В то же время многие пожилые люди повышенно тревожны. Поэтому бабушки склонны детей кутать, перекармливать, чересчур опекать. Но это все мелочи. Если, конечно, ребенок не полностью на бабушкином попечении, по сравнению с тем зарядом любви и заботы, которые внуки от них получают. «Была б моя бабуся, никого не боюсь, бабушка – щиток, кулак – молоток», гласит другая пословица. Воспоминания о ее безграничной, безусловной любви и заботе поддерживает потом человека всю жизнь. Вот уже почти 40 лет, как в мире 7 нет одной моей бабушки, а 15 – другой. А тепло, которое они мне дарили, до сих пор согревает мою душу. Возвращаясь из очередной командировки, я ловлю себя на том, что все еще подсознательно жду звонка. Как съездила? Бабушка Шура всегда помнила о дне моего приезда и часто умудрялась позвонить в тот самый момент, когда я переступала порог. Как она подгадывала, что я уже дома? Не знаю ведь, тогда не было мобильных телефонов. Наверное, сердцем чуяла этой самой чуткой антенной, антенной любви. Спасибо за жизнь. О роли бабушек и дедушек в воспитании детей. По страницам православного журнала для родителей «Виноград».
2: Духовное слово.
1: Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир. И вашему вниманию в эти часы алфавитный потерик. Читает Денис Гаврилов.
3: Об Авве Арсении. Авва Арсений, еще находясь при царском дворе, молился Богу так: «Господи, научи меня, как спастись». И был к нему глаз: «Арсений, бегай от людей и спасешься». Удалившись в уединение, он опять молился Богу теми же словами и услышал голос, говорящий ему: «Арсений, бегай, молчи, пребывай в безмолвии, ибо в этом корни безгрешности». Однажды демоны приступили к Авве Арсению в келье и смущали его. Прислужники его пришли к нему и, став вне кельи, слышали, как он взывал к Богу и говорил: «Боже, не оставь меня, я не сделал пред Тобою ничего доброго, но даруй мне, по милости Твоей, положить начало». Сказывали о нем, что как при дворе никто не носил одежды богаче его, так и в обществе иноков никто не носил одежды хуже его. Сказал некто блаженному Арсению: «Отчего мы при всем нашем образовании и мудрости никаких добродетелей не имеем, а сии простолюдины и египтяне имеют столь великие добродетели?» Авва Арсений отвечал ему: «Мы от учения мира сего ничего не имеем, а сии простолюдины и египтяне приобрели добродетели от своих трудов». Спрашивал некогда Авва Арсений одного египетского старца о своих помыслах. Другой брат, увидя его, сказал: «Авва Арсений, как ты, столько сведущий в учении греческом и римском, спрашиваешь о своих помыслах у этого простолюдина?» Арсений отвечал ему: «Римское и греческое учение я знаю, но азбуки этого простолюдина еще не выучил». К Авве Арсению пришел однажды блаженный Феофил, архиепископ, с каким-то начальником, и спросил старца, желая слышать от него слово. Старец, немного помолчав, отвечал ему: «Исполните ли, что скажу вам?» Они обещались исполнить. Тогда старец сказал им: «Если где услышите об Арсении, не ходите к нему». В другой раз архиепископ, желая прийти к старцу, послал наперед узнать, отворит ли он ему двери. Старец отвечал ему так: «Если придешь, отворю тебе двери. Но если для тебя отворю, то и для всех отворю, и тогда уже не останусь здесь». Архиепископ, услышав это, сказал: «Если я своим приходом прогоню его, то лучше мне не ходить к нему». У Аввы Арсения один брат просил себе наставления. Старец сказал ему: «Всеми силами своими подвязайся так, чтобы внутреннее твое делание было благоугодно, и победишь внешние искушения». Он же говорил: «Если взыщем Бога, Он явится нам, и если станем удерживать Его, пребудет с нами». Сказал некто Авве Арсению: «Помыслы смущают меня, внушая, ты не можешь ни поститься, ни трудиться, посещай хотя больных, ибо и это дело любви». Старец, зная порождение дьявольские, отвечал им: «Ступай, ешь, пей, спи и не работай, только не выходи из кельи». Ибо он знал, что пребывание в келье приводит жизнь монаха в должный порядок. Авва Арсений говорил: «Монах – странник, не должен ни во что вмешиваться на чужой стороне, и тогда он будет покоен». Авва Марк сказал Авве Арсению: «Для чего ты бегаешь от нас?» Старец отвечал ему: «Бог видит, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. На небе тысячи и мириады имеют одну волю, а у человеков воли различны. Нельзя же мне оставить Бога и быть с людьми». Авва Даниил сказывал об Авве Арсении, что он всю ночь проводил в бдении, и когда пред утром природа побуждала его заснуть, говорил сну: «Иди, злой раб», и, заснув несколько сидя, тотчас вставал. Авва Арсений говорил, что монаху, если он подвижник, довольно уснуть на один час. Рассказывали старцы, что однажды прислано было в скит несколько мелких смокв, и их, как ничего не стоящих, не послали к Авве Арсению, чтобы он не обиделся. Старец, услышав об этом, не пошел в церковь и сказал: «Вы отлучили меня, лишив благословения, которое Бог послал братьям и которого я не удостоился получить». Все, услышав о сём, получили пользу от смирения старца. После того пресвитер пошел, отнес ему смокв и с радостью привел его в церковь. Авва Даниил говорил об Авве Арсении: «Столько лет он жил с нами, и мы давали ему на целый год только одну меру пшеницы, из которой и мы ели, когда бывали у него». Он же сказывал, что Авва Арсений не более одного раза в год переменял воду, в которой размачивал ветви, но только подливал новой воды. А из ветвей вил он веревку и плел корзины до шестого часа. Старцы убеждали его, говоря: «Для чего не переменяешь воды на ветвях? Она уже дурно пахнет». Арсений отвечал им: «За благовоние и масти, которыми наслаждался я в мире, надобно мне терпеть это зловоние». Авва Даниил сказывал еще: «Когда Авва Арсений слышал, что все плоды уже поспели, тогда говорил: „Принесите мне“, и один только раз вкушал понемногу от всех, благодаря Богу». Однажды Авва Арсений занемог в скиту, и не было у него даже рубашки для перемены. Не имея на что купить ее, он принял от кого-то милостыню и сказал: «Благодарю тебя, Господи, что удостоил меня принять милостыню во имя Твое». Сказывали, что келья его отстояла от общежития на 32 мили. Миля заключала в себе 1000 шагов. Он редко выходил из нее, потому что другие прислуживали ему. Когда же скит был опустошен, он вышел из кельи и со слезами сказал: «Мир потерял Рим, а монахи потеряли скит». Авва Марк спросил Авву Арсения: «Хорошо ли не иметь в своей келье никакого утешения? Я знал одного брата, который имел у себя несколько овощей, но потом вырвал их». Авва Арсений отвечал: «Хорошо, но смотря по способности человека. Ибо если он не имеет сил для такого образа жизни, то опять насадит других овощей». Авва Даниил, ученик Авва Арсения, рассказывал: «Находился я однажды близ Авва Александра. Труд одолел его, и от утомления лег он на земле, смотря вверх. Случилось идти к нему для беседы блаженному Арсению, и сей видел его лежащим. Побеседовав с Аввой Александром, Авва Арсений спрашивает его: „Кто этот мирянин, которого я здесь видел?" Авва Александр говорит ему: „Где ты видел его?" Авва Арсений отвечал: „Когда сходил я с горы и взглянул сюда на пещеру, видел кого-то лежащего кверху лицом". Авва Александр поклонился ему и сказал: „Прости мне, это был я, ибо труд одолел меня". Старец сказал ему: „Так это ты был? Хорошо, а я подумал, что это был мирянин, потому и спросил". В другой раз Авва Арсений сказал Авве Александру: „Когда обрежешь прутья свои, приходи обедать со мною, а если придут странники, обедай с ними". Авва Александр работал спокойно и не спеша, так что, когда настал час обеда, у него еще оставались необрезанные прутья. Желая выполнить слово старца, он остался за делом, доколе не обрезал всех прутьев. Между тем Авва Арсений, видя, что он замедлил, и думая, что у него странники, пообедал. Но Авва Александр, как скоро окончил свое дело, уже к вечеру, пришел к нему. Старец спрашивает его: „Были у тебя странники?" Он отвечает: „Нет". Старец продолжает: „Почему же ты не приходил ко мне?" Александр отвечает: „Ты сказал мне: приходи, когда обрежешь прутья. Исполняя слово твое, я не приходил, ибо теперь только окончил дело". Старец удивился точности его и говорит ему: „Скорее разреши пост, соверши свое молитвословие и выпей воды, иначе тело твое скоро может ослабеть". Пришел некогда Авва Арсений в одно место, где рос тростник и колебался от ветра. Старец спросил братьев: „Что это за шум?" Говорят ему: „Это шумит тростник". Старец сказал им: „Да, если кто пребывает в безмолвии и услышит голос воробья, то сердце его не имеет уже прежнего покоя. Кальми паче трудно иметь его вам, слыша шум сего тростника". Авва Даниил рассказывал: некоторые братья, намереваясь отправиться в Фиваиду за льном, сказали: „Пользуясь случаем сим, посетим и Авву Арсении". Когда Авва Александр вошел к старцу и сказал ему: „Братья, пришедшие из Александрии, желают видеть тебя", старец отвечал ему: „Узнай от них, для чего они пришли". Узнав, что они идут в Фиваиду за льном, сказал об этом старцу. Старец говорит: „Истинно, не увидят они лица Арсениева, ибо не для меня пришли, а по своему делу. Успокой их и отпусти с миром, а обо мне скажи: старец не может принять вас". Авва Даниил говорил: Авва Арсений рассказывал нам будто об ином каком-то человеке, и, вероятно, это был он сам. Следующее. К одному старцу, когда он сидел в келье своей, был голос: «Иди, покажу тебе дела человеческие». Он встал и пошел. Голос привел его в одно место и показал ему эфиоплянина, который рубил дрова, и, нарубив большое бремя, хотел нести оное, но не мог.

Бревно было концами по сторонам дверей, а ни один из них не хотел смириться и стать позади другого, чтобы пронести бревно вдоль, и потому оба оставались за дверьми. «Это, — говорит голос, — те люди, которые как будто несут иго правды, но с гордостью, и не хотят смириться, чтобы исправиться и идти путем смирения Христова, почему и остаются вне Царствия Божия. Рубящий же дрова означает человека, обремененного многими грехами, который вместо того, чтобы покаяться в них, прилагает к грехам своим новые беззакония. А черпающий воду изображает такого человека, который, хотя делает добрые дела, но примешивает к ним и худые, а через то губит и добрые дела свои. Итак, всякому человеку надобно бдеть над своими делами, чтобы не напрасно трудиться». Он же рассказывал. «Пришли однажды из Александрии некоторые отцы видеть Авву Арсения. Один из них был дядя старшего Тимофея, архиепископа Александрийского, прозванного Нестяжательным, и имел с собою одного из племянников по брату. Старец был тогда болен и не хотел видеться с ними, дабы и другие также не пришли и не стали беспокоить его. В то время находился он в Петре Тройской. Отцы возвратились с печалью. После того случился набег варваров, и старец пошел и захотел остаться в нижних пределах Египта. Услышав о сём, отцы опять пришли посетить его. Старец с радостью принял их. Брат, бывший с ними, сказал ему: «Не помнишь ли, Авва, мы приходили втрою посетить тебя, и ты не принял нас». Старец отвечал ему: «Вы ели хлеб и пили воду, а я, сын мой, истину скажу тебе, не отведывал ни хлеба, ни воды и даже не садился, наказывая сам себя, пока не узнал совершенно, что вы возвратились в свое место, потому что для меня вы утомились. Но простите мне, братья». Братья пошли от него утешенные. Авва Даниил говорил еще: «В один день призвал меня Авва Арсений и сказал мне: „Успокой отца своего, дабы он, когда отойдет ко Господу, помолился о тебе, и благо тебе будет“». Сказывали об Авве Арсении: «Однажды, когда он сделался болен в скиту, пошел пресвитер и перенес его в церковную больницу, положил его на постели, и небольшая подушка была у него под головой. И вот один старец пришел посетить Авву Арсении. Увидев его на постели и под головой у него подушку, соблазнился и сказал: „Таков-то Авва Арсений, вот на чем он почивает“. Пресвитер отвел его в сторону и спросил: „Какая у тебя была работа в деревне?“ Он сказал: „Я был пастухом“. „Как ты жил?“ спросил еще пресвитер. Он отвечал: „В больших трудностях жил я“. Пресвитер спросил его: „А ныне как живешь ты в келье?“ Старец отвечал: „Ныне живу я гораздо спокойнее“. Тогда пресвитер говорит: „Видишь ли ты сего Авву Арсения? В мире был он отцом царей. Аркадия и Гонория, чьим отцом он назван был потому, что был их наставником и восприемником при крещении. Тысячи слуг, опоясанных золотом, все в ожерельях, все в шелку, предстояли ему, и драгоценные ковры были под ногами его. Ты, будучи пастухом, не имел в мире того успокоения, которое теперь имеешь. А он имел в мире все удовольствия, теперь же не имеет их. Итак, ты теперь покоишься, а он терпит нужду“. Услышав это, старец пришел в сокрушение, поклонился и сказал: „Прости мне, Авва, согрешил я. Совершенная правда, что Авва Арсений

0: Евгений смиряется, а я покоюсь». И, получив пользу, старец удалился. Пришел к Авве Арсению один отец и постучался у двери его. Старец, думая, что это был его прислужник, отворил дверь. Увидев же, что это другой, пал на лице свое. Тот говорил ему: «Встань, Авва, дай мне облобызать тебя». Но старец отвечал ему: «Не встану, пока ты не уйдешь». И после долгих просьб старец не встал, пока он не удалился. Об одном брате, который пришел в скит видеть Авву Арсения, сказывали, что он, вошедший в церковь, просил клириков проводить его к Авве Арсению. Они сказали: «Подожди немного, брат, и увидишь его». Но он сказал: «Я ничего не буду есть, пока не увижу его». Тогда послали одного брата проводить его к Авве Арсению, ибо келья его находилась далеко. Постучавшись у дверей, они взошли и, приветствовав старца, сели молча. Потом провожавший из церкви брат сказал: «Я пойду, помолитесь обо мне». А брат-странник, не смея говорить со старцем, сказал брату: «И я пойду с тобою». И вышли вместе. После сего просил он провожавшего брата: «Проводи меня и к Авве Моисею, который был разбойником». Когда пришли к Моисею, он принял их с радостью и отпустил весьма ласково. После сего провожавший брат сказал страннику: «Вот я водил тебя и к чужестранцу, и к египтянину. Который из них тебе понравился?» Он отвечал: «Мне понравился египтянин». Один отец, услышав об этом, помолился Богу так: «Господи, открой мне дело сие. Один для имени Твоего убегает людей, а другой для Твоего же имени принимает их с отверстыми объятиями». И вот ему были показаны два больших корабля на реке. На одном он видит Авву Арсения и Духа Божия, плывущих в безмолвии, а на другом — Авву Моисея и ангелов Божиих, которые питали его сотовым медом. Авва Даниил сказывал: «Авва Арсений, приближаясь к смерти, завещал нам: не заботьтесь делать по мне вечери любви, ибо если я приготовил для себя сию вечерю, то найду ее». Когда приближалась кончина Авва Арсения, ученики его пришли в смятение, а он говорит им: «Еще не настал час, когда же настанет, скажу вам. Но я буду судиться с вами на страшном суде, если вы отдадите кому-либо останки мои». Они сказали: «Что же нам надо будет делать? Мы не знаем, как похоронить тебя». Старец отвечал им: «Уже ли не знаете, как привязать к ноге моей веревку и тащить меня на гору?» Старец обыкновенно говаривал: «Арсений, для чего ты ушел из мира? После бесед я часто раскаивался, а после молчания — никогда». Когда приблизилась кончина его, братья увидели, что старец плачет. Они говорят ему: «Правда ли, что и ты, отец, страшишься?» Он отвечал им: «Правда, настоящий мой страх всегда был со мною, с того самого времени, как я сделался монахом». И таким образом он почил. Сказывали также, что во все время жизни своей, сидя за рукоделием, он имел платок на груди по причине слез, падавших из очей его. Авва Пимен, когда услышал, что он почил, прослезившись, сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, что оплакал себя в здешнем мире. Ибо кто здесь не плачет о себе, тот будет вечно плакать там. И так необходимо плакать или здесь добровольно, или там от мучений». Авва Даниил сказывал, что Авва Арсений никогда не хотел говорить о каком-либо спорном месте из Писания, хотя и мог, если бы захотел. Даже и письма редко писывал. Когда же приходил по временам в церковь, он становился за столбом, чтобы никто не видал лица его и чтобы самому также не смотреть на других. Вид у него был ангельский, как у Иакова. Весь был сед, телом строен, впрочем, сух. Бороду имел длинную, простиравшуюся ниже груди. Ресницы выпали у него от слез. Ростом он был высок, но от старости стал горбат. Отроду имел 95 лет. При дворе блаженной памяти Феодосия Великого провел он 40 лет и был отцом августейших царевичей Аркадия и Гонория. 40 также лет провел он в скиту, 10 в Трое Верхнего Вавилона против Мемфиса и 3 года в Александрийском канопе. На 2 последних года опять пришел он в Трою, где и почил, окончив течение свое в мире и страхе Божии. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. Он оставил мне кожаный хитон свой, белую жесткую волосиницу и пальмовые сандалии. И я недостойный носил все это, дабы получить благословение. Авва Даниил рассказывал еще об Авве Арсении. «Призвал он однажды отцов моих, Авву Александра и Заила, и со смирением сказал им: «Демоны нападают на меня, и не знаю, не одолевают ли они меня во сне. Потрудитесь эту ночь со мною и постерегите, не задремлю ли я во время бдения». Авва Александр и Заил сели с вечера молча, один по правую его руку, а другой по левую. После отцы мои говорили: «Мы уснули и встали, и не заметили, чтобы он задремал. Поутру же, Бог знает, нарочно ли это сделал, дабы мы подумали, что он дремал, или в самом деле природа склонила его ко сну». Он трижды вздохнул и тотчас встал и сказал: «Да, я задремал». А мы сказали в ответ: «Не знаем». Однажды пришли к Авве Арсению старцы и усильно просились взойти к нему. Он отворил им дверь, и они просили его сказать им что-нибудь о пребывающих в безмолвии, которые никого не принимают к себе. Старец говорит им: «Пока девица живет в доме отца своего, многие желают иметь ее своей невестой. Но когда выйдет замуж, не всем уже нравится. Одни хвалят ее, а другие унижают. Ей нет уже такой чести, как прежде, когда жила она в сокровенности. Так бывает и с душою, как скоро она становится открытой для всех, не может всем угождать».
1: Вы слушали «Духовное слово», алфавитный потерик. Текст читал Денис Гаврилов.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. Праздничный концерт колокольного звона «Небесная музыка», состоявшийся в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга, по окончании поздней воскресной божественной литургии приурочили к 303-й годовщине столицы Урала. В исполнении лучших звонарей Екатеринбургской епархии прихожане и гости услышали с колокольни старинного собора традиционные и праздничные звоны. Старший священник Иоанна Предтеченского кафедрального собора иерей Павел Кононенко рассказал, что концерт колокольного звона к Дню города организовали впервые и что для горожан подготовили не только интересную просветительскую программу об истории колоколов кафедрального собора, но и провели увлекательную викторину. В рамках программы участники представили собственные композиции, в которых звонари могли варьировать ритм, темп, акценты. Одним из участников концерта колокольного звона стал звонарь храма в честь Святой Троицы города Полевского Константин Лютиков. С 2001 по 2008 годы он начинал свое звонарское служение в Иоанно-Притеченском соборе, на звоннице которого собраны уникальные колокола. Так, на старинной звоннице сохранились 9 колоколов XIX века, отлитых в Москве и Ярославле. На одном из них красуется изображение герба Российской империи. Есть здесь и уральские колокола. В конце 1980-х годов по благословению архиепископа Мелхиседека на Уралмашзаводе провели первый опыт отливки 2 колоколов-благовестов для Иоанно-Притеченского кафедрального собора. Теперь это самые молодые и самые тяжелые колокола. Участниками воскресного мероприятия стали и юные звонари, выпускники Уральского колокольного центра Никита Карпович и Артемий Корнильцев. Они рассказали, что много репетировали, так как звонить на старинных колоколах – дело очень сложное и ответственное. Они исполнили ансамблевые звоны вместе со звонарем Иоанно-Притеченского кафедрального собора. Действующий звонарь Иоанно-Притеченского кафедрального собора Николай Гимадеев, инициатор и организатор этого мероприятия, пояснил: «Обычно прихожане слышат традиционные звоны, так как существуют устоявшиеся каноны. Но в звонарском искусстве есть место и для личного творческого развития. Поэтому во многих епархиях стало доброй традицией проведение ежегодных фестивалей колокольного звона и концертов с участием звонарей». Наш выпуск продолжается. Августовский фестиваль под названием «Непустое место», проведенный на площадке возле храма во имя Георгия Победоносца в селе Камышево, это территория Каменской епархии, получился радостным и ярким благодаря стараниям многих неравнодушных людей. Так, подготовкой и проведением концерта и ярмарки занимался туристско-информационный центр «Камышево-тур», который организует для гостей не только туры, но и экскурсии, мастер-классы и ярмарки, где традиционно представлены сувениры и продукты питания от местных и приезжих ремесленников. Строительством крепкой и просторной сцены, а ее установили прямо у стен храма, занимались мужчины из организации «Русская община» и команды местного депутата Сергея Маноли. А помощь в подготовке площадки оказал начальник управы Вячеслав Мизин, который вместе со своей командой убрал забор вокруг храма, что объединило пространство, где проходили ярмарка, концерты, мастер-классы. Потрудились и сами местные жители. Чтобы подготовить площадку, они скашивали и убирали траву. Празднование открыл музыкальный камышевский коллектив «Россияночка», в котором поет и настоятель Георгиевского прихода иерей Павел Аносов. Далее программу продолжили гости-музыканты. Вторая площадка фестиваля работала в стенах заброшенной фабрики. Там выступали приглашенные коллективы. В итоге фестиваль объединил не только жителей села от мала до велика, но и всех собравшихся на праздник, что позволило каждому почувствовать: все вместе мы не пустое место. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Уважаемые слушатели, хранит вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном, и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подажди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Схиегумен Харитон Дунаев. Умное делание о молитве Иисусовой. Читает Дмитрий Поляков.
2: Учение старца Паисия об Иисусовой молитве умом в сердце совершаемой. Сладостно бывающая в сердце чистая и постоянная память об Иисусе и происходящее от нее неизреченное просвещение. Учение старца Паисия об Иисусовой молитве, как и его учение о монашестве, тесно связано с учением об этом предмете его учителя и друга схимонаха Василия. Поэтому мы сначала вкратце передадим учение об Иисусовой молитве старца Василия, изложенное им в предисловиях на книге святого Григория Синаита, блаженного Филофея Синайского и блаженного Исихия Иерусалимского. Свое предисловие на книгу святого Григория старец Василий начинает указанием неправильности мнения тех, которые думают, будто бы умное делание прилично одним только совершенным, достигшим бесстрастия и святости. Думающие так ограничивают свое моление одним только внешним исполнением псалмопения, тропарей и канонов, не понимая того, что такое внешнее моление назначено нам святыми отцами только как временное, ввиду немощи и младенчества нашего ума, с тем, чтобы мы, постепенно совершенствуясь, восходили на ступени и ни в каком случае не оставались при одном только внешнем молении. По словам святого Григория, только одним младенцам свойственно, совершая устами внешнее моление, думать, что они совершают что-то великое, и, утешаясь количеством читаемого, выращивать в себе внутреннего фарисея. По словам святого Симеона Нового Богослова, тот, кто ограничивается внешним деланием молитвы, не может достигнуть внутреннего мира и преуспеть в добродетели, ибо он подобен ведущему борьбу со своими врагами в ночной темноте. Он слышит голоса врагов, получает раны от них, но не видит ясно, кто они, откуда они пришли, как и для чего они борются с ним. По словам святого Исаака Сирина и преподобного Нила Сорского, если бы кто-нибудь захотел помимо умной молитвы одним только внешним молением и внешними чувствами отразить прилог вражий и противостать какой-либо страсти или лукавому помыслу, тот скоро оказался бы много раз побежденным. Ибо бесы, одолевая его в борьбе и снова добровольно ему покоряясь, как бы им побеждаемые, издеваются над ним и располагают его к тщеславию и самонадеянности, провозглашая его учителем и пастырем-овцем. Из сказанного можно видеть силу и меру как умной молитвы, так и внешнего моления. Не следует думать, будто святые отцы, удерживая нас от неумеренного внешнего моления и обращая к умной молитве, уничижают этим внешнюю молитву. Да не будет. Ибо все священнодействия Церкви установлены в ней Святым Духом, и все они отображают в себе тайну воплощения Бога Слова. И нет ничего в церковных обрядах человеческого, но все есть дело Божией благодати, не возрастающее от наших достоинств и не умаляющееся от наших грехов. Но мы говорим сейчас не об уставах Святой Церкви, а об особом правиле и жительстве каждого из монахов, то есть об умной молитве, как таком делании, которое усердием и сердечную правотою, а не одними только словами, произносимыми без внимания устами и языком, обычно привлекает благодать Святого Духа. И этим умным деланием может разумно заниматься не только совершенный, но и всякий новоначальный и страстный, блюдя сердце. И потому святой Григорий Синаид, более всех и до тонкости рассмотревший, обсудивший, живущий в нем благодатью Святого Духа, жития и писания, и духовные подвиги всех святых, заповедует иметь все старание об умной молитве. Также и святой Симеон Солунский заповедует и советует и архиереям, и священникам, и монахам, и мирянам на всякое время и на всякий час произносить эту священную молитву и как бы дышать ею, ибо нет более крепкого оружия ни на земле, ни на небе, говорит он вместе со святым апостолом, как имя Иисуса Христа. Знай и то, добрый труженик этого священного делания, что не только в пустыне или в уединенном отшельничестве были учители и многочисленные делатели этого священнодействия, но и в самых великих лаврах и даже в городах. Например, святейший патриарх Фотий, возведенный на патриаршество и сенаторского звания и не будучи монахом, уже на своем высоком посту обучился умному деланию и до такой степени преуспел в нем, что, по словам святого Симеона Солунского, лицо его сияло благодатью Святого Духа, как у второго Моисея. По словам того же святого Симеона, патриарх Фотий написал и замечательную книгу об умном делании. Он же говорит, что и святой Иоанн Златоуст, и святые Игнатий и Каллист, будучи патриархами того же Царьграда, написали свои книги об этом внутреннем делании. Итак, если ты, возражая против умной молитвы, скажешь, что ты не пустынножитель, чтобы тебе заниматься этим деланием, то тебя обличат патриарх Каллист, который обучился умному деланию, проходя поварскую службу в Великой Лавре Афонской, и патриарх Фотий, который, будучи уже патриархом, обучился искусству сердечного внимания. Если ты ленишься заниматься умным трезвением, ссылаясь на послушание, то ты особенно заслуживаешь порицания, ибо, по словам святого Григория Синаита, ни пустыня, ни уединение не бывают настолько полезны при этом делании, как разумное послушание. Если ты скажешь, что не имеешь учителя, который научил бы тебя этому деланию, сам Господь повелевает тебе учиться из Священного Писания, говоря: «Испытайте Писание, и в них обрящите живот вечный». Если ты смущаешься, не находя безмолвного места, тебя опровергает святой Петр Дамаскин, который говорит: «В том состоит начало спасения человека, чтобы оставить свои хотения и разумения и исполнять Божие хотения и разумения». И тогда во всем мире не найдется такой вещи или места, которые могли бы воспрепятствовать спасению. Если тебя смущают слова святого Григория Синаита, много говорящего о прелести, бывающей при этом делании, то сам же этот святой отец и исправляет тебя, говоря: «Мы не должны ни бояться, ни сомневаться, призывая Бога». Ибо если некоторые и совратились, повредившись умом, знай, что они потерпели это от самочиния и высокомудрия. Если же кто в повиновении с вопрошением и смиренно-мудрием ищет Бога, никогда не потерпит вреда благодатью Христовой. Ибо праведно и непорочно живущему и избегающему самоугодия и высокомудрия не может причинить зла, по словам святых отцов, весь бесовский полк, хотя бы и воздвиг на него бесчисленные искушения. Только самонадеянно, самосовестно поступавшие впадают в прелесть. Те же, кто, притыкаясь о камень Священного Писания, из опасения прелести уклоняются от умного делания, превращают белое в черное и черное в белое. Ибо не для запрещения умного делания учат нас, святые отцы, о причинах бывающей прелести, но для предохранения нас от прелести. как и святой Григорий Синаид, повелевая обучающимся молитве не бояться и не сомневаться, указывает и причины прелести, самочиния и высокоумия. Желая, чтобы мы не получили от них вреда, святые отцы повелевают изучать Священное Писание и им руководствоваться, имея брат брата добрым советником, по слову Петра Дамаскина. Если ты страшишься приступить к умному деланию из благоговения и в простоте сердца, и я вместе с тобою готов устрашиться, но не следует бояться пустых басней по пословице «волка бояться в лес не ходить». И Бога следует бояться, но не бежать от Него и не отрекаться от Него. Немалым препятствием к деланию умной молитвы является для некоторых их телесная немощь. Не будучи в состоянии понести труды и посты, как несли святые, они думают, что без этого им невозможно начать умное делание. Исправляя их ошибку, святой Василий Великий учит: воздержание определяется каждому по его телесной силе. И, я думаю, небезопасно, разрушивши безмерным воздержанием силу тела, сделать его бездейственным и неспособным к добрым делам. Если бы хорошо было для нас быть расслабленными телом и лежать как бы мертвыми, едва дышащими, то Бог таковыми бы нас и сотворил. Если же Он не сотворил нас такими, то согрешают те, кто прекрасное Божие создание не сохраняют таким, каким оно создано. Об одном только должен заботиться подвижник, не скрывается ли в душе его зло разленение, не ослабело ли трезвение и усердное обращение мысли к Богу, не омрачилось ли в нем духовное освящение и от него происходящее просвещение души. Ибо если все упомянутое доброе в нем возрастает, то не будет времени восстать в нем телесным страстям, когда душа его занята небесным и не оставляет телу времени для возбуждения страстей. При таком устроении души, принимающей пищу, ничем не различается от непринимающего. И он выполнил не только пост, но и совершенное неедение, и имеет похвалу за свое особенное попечение о теле, ибо умеренное жительство не вызывает распаления похоти. Согласно с этим и святой Исаак говорит: «Если понудишь слабое тело выше силы его, двойное смущение наносишь душе». И святой Иоанн Лесточник говорит: «Я видел эту враждебницу, утробу упокоеваемой и бодрость уму подающей». И в другом месте: «Я видел ее истоеваемую постом и возбуждающую похоть, дабы мы надеялись не на себя, а на Бога живого». Так учит и история, которую вспоминает преподобный Никон. Уже в наши времена был найден в пустыне один старец, который 30 лет не видел ни одного человека, хлеба не ел, питаясь одними корнями, и он признался, что все эти годы он был борим блудным бесом. И отцы решили, что ни гордость, ни пища были причиной этой блудной брани, а то, что старец не был научен умному трезвению и противоборству вражьим прилогам. Почему-то и говорит святой Максим Исповедник: «Дай телу по силе его, и весь твой подвиг обрати на умное делание». И святой Диадох: «Пост имеет похвалу сам по себе, а не по Богу. Его цель — приводить желающих в целомудрие. И потому не подобает о нем высокомудрствовать подвижникам богочестия, но в вере Божией ожидать исхода нашего устроения. Ни в каком искусстве художники не судят по инструменту о результате работы, но ожидают окончания работы и по нему судят об искусстве. Имея такое установление о пище, не возлагая всю свою надежду на один пост, но в меру и по силе твоей постясь, стремись к умному деланию. Таким образом, ты и гордости можешь избежать, и не будешь гнушаться добрых Божьих творений, воздавая Богу за все хвалу. Умная молитва есть могущественное оружие, которым подвижник побеждает невидимых врагов своих. Одни из святых отцов дают правило монашествующим вместе с деланием заповедей Христовых совершать продолжительные псалмопения, каноны и тропари. Другие отцы, изучившие тончайшее делание духовного разума, находят недостаточным для новоначальных пребывать в одном только телесном обучении, но преподавая им вместе с исполнением заповедей Христовых умеренное пение и чтение, устанавливают вместо длительного псалмопения и канонов делание умной молитвы, добавляя при этом, что если Дух Святой посетит действием сердечной молитвы, тогда немало не сомневаясь оставлять внешнее правило, ибо восполняет его внутренняя молитва. Третий, имея большой опыт и познание житий и писаний святых, особенно же будучи просвещены действием и премудростью Святого Духа, устанавливают для новоначальных общее, а не частичное обучение деланию умной молитвы, разделяя его на два вида – делательную и зрительную. Эти отцы повелевают иметь всю заботу об умном делании, отдавая пению немного времени только в часы уныния, ибо, по их словам, церковные службы и песнопения преданы всем вообще христианам, а не тем, которые хотят безмолвствовать. Впрочем, и путем длительных псалмопений – и чтением канонов и тропарей можно прийти в преуспеяние, хотя и очень медленно и с большими трудностями. Вторым же путем удобнее и легче, а третьим всего скорее, и притом с отрадою и частым пресещением Святого Духа, утверждающим и успокаивающим сердце, особенно при усердном старании и добром желании. Поскольку святая умная молитва срастворяется с соблюдением

и оправдываться, или празднословить, или солгать, или объесться, или опиться, или скверное подумать, или что-нибудь подобное совершить. Чувствуя себя виноватым перед Богом, он тотчас же начинает укорять себя и с покаянием преподать перед Богом умную молитву от сердца, да простит его Бог и подаст ему помощь не впадать больше в такие согрешения. И таким образом он полагает начало соблюдению заповедей и хранению своего сердца от злых прилогов в молитве, боясь и трепеща, чтобы из-за них не потерять Царствие Небесного. Другой же живет просто, не ради о том, падает ли он или стоит, и думая, что в настоящие времена нет людей, хранящих заповеди и боящихся приступить их, и что всякий волей или неволей погрешает перед Богом и бывает виновен в тех или иных тонких грехах и страстях. И потому он не хочет и беречься от них, считая это вещью невозможной, считая себя ответственным лишь за прелюбодеяние и блуд, убийство и кражу, отраву и тому подобные смертные грехи, и, воздерживаясь от них, он мнит себя стоящим. К таковому относятся слова отцов: «Лучше падающий и восстающий, нежели стоящий и не кающийся». Нужно удивляться, как оба эти человека, повинные в одних и тех же всечастных грехах, являются различными перед Богом, да, думаю, и перед духовными людьми. Один совсем не знает падения и восстания, хотя им и владеют страсти. Другой же падает и восстает, побеждается и побеждает, подвизается и трудится. Не хочет отвечать злом за зло, но не удерживается вследствие привычки. Старается не сказать чего-нибудь злого, скорбит, когда получает обиду, однако укоряет себя за то, что скорбит, и кается в этом, или, если не скорбит о полученной обиде, то и не радуется. Все находящиеся в таком устроении суть противящиеся страсти не хотят покоряться ей, скорбят и борются. Отцы же сказали, что «всякая вещь, которой не хочет душа, маловременно». Хочу еще сказать об искореняющих страсти. Есть такие, которые радуются, когда получают обиду, но потому что надеются иметь награду. Таковой и принадлежит к искореняющим страсти, но не с разумом. Другой радуется, получая обиду, и считает, что он и должен был ее получить, ибо сам подал к тому повод. Таковой с разумом искореняет страсть. Есть, наконец, и такой, который не только радуется, будучи обижаем, и считает себя самого виновным, но еще и скорбит о смущении своего обидчика. Да введет нас Бог в такое устроение души. Для более ясного познания того и другого жительства скажем еще так. Первый, подчиняя себя закону, исполняет только свое пение. Второй же понуждает себя к умному деланию, имеет всегда с собою имя Иисуса Христа для истребления врага и страстей. Тот радуется, если только окончит пение. Этот же благодарит Бога, если в тишине, не возмущаясь злыми помыслами, творит молитву. Тому желательно количество, этому качество. У того, спешащего исполнить количество пения, скоро создается радостное самомнение, полагаясь на которое он питает и растит в себе внутреннего фарисея, если не внимает себе. У этого, дорожащего качеством молитвы, бывает познание своей немощи и помощи Божией. Молясь, или лучше сказать, призывая Господа Иисуса на прилоги вражии, на страсти и на злые помыслы, он видит их погибель от страшного имени Христова и разумеет Божию силу и помощь. С другой стороны, насилуемый и смущаемый злыми помыслами, познает свою немощь, ибо не может противостать им одними только своими силами. И в этом состоит все его правило и вся жизнь. И хотя враг может и ему внушать радостное самомнение и фарисейские мысли, однако он встречает в этом подвижнике готовность призывать Христа на все злые помыслы и таким образом не достигает успеха в своих кознях. Но скажет кто-нибудь, что и первому возможно призывать Христа на вражий прилог? Да, возможно, но каждый по опыту знает, что в настоящее время у делателей внешнего правила нет обычая обучаться молитве на злые помыслы. Таковые особенно не хотят принимать слова произносимого или пишемого о внутреннем внимании, в коем заключается наука моления на злые помыслы. И не только не принимают, но и

0: противятся, и учителей своих, выставляя, утверждают, будто бы новоначальным не положено святыми отцами умное делание, а только одно псалмопение, тропари и каноны, устами и языком произносимые. И хотя они говорят и учат это неправильно, однако все их слушают, ибо такое моление не требует обучения или отречения от мирских похотей, но всякий, стоит только ему захотеть, может так молиться, монах ли или мирянин. Священное же умное делание, будучи славным и богоугодным искусством из искусств, и требуя не только отречения от мира с его похотями, но еще и многого наставления и обучения, не находят исполнителей среди монахов. При всем том следует опасаться правых и левых уклонений, то есть отчаяния и самонадеянности. Замечая, что у обучающихся умному деланию бывают по случаю, а не намеренно, невольные падения, называемые отцами повседневными грехами, не должно приходить от этого в сомнение, ибо по мере всякого бывает и преуспеяние, и ниспадение от доброго к противоположному. С другой стороны, слыша о великой милости Божией к нам грешным, мы не должны быть самонадеянными и бесстрашно приступать без великого смирения и посильного исполнения заповедей к этому умному священнодействию. Сознавая, что и самонадеянность, и отчаяние внушаются врагом бегать крепко и того, и другого. И таким образом, со многим рассмотрением Священного Писания и пользуясь советом искусных во смирении обучаться этому деланию. Святые отцы, которые учат одними заповедями Христовыми побеждать страсти и очищать сердце от злых помыслов, указывают подвижникам иметь два крепчайших оружия – страх Божий и память везде присутствия Божия, по сказанному «Страхом Господним всяк уклоняется от зла» 33-й Псалом и «Предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся» 15-й Псалом. Предлагают, кроме того, иметь память смерти и гиены и еще чтение святых писаний. Все это хорошо для хороших и благоговейных мужей, у нечувственных же и окамененных – хотя бы и сама гиена или сам Бог видимым образом открылись, никакого не явится от этого страха. При том же и сам ум в новоначальных монахах скоро притупляется к памяти таковых вещей и бежит от них, как пчела от курения дыма. Но хотя указанная память и бывает добра и полезна в час брани, духовнейшие и искуснейшие отцы сверх этого добра указали и еще большее и несравненное добро, могущее помогать даже и весьма слабым. Первое средство можно сравнить с тем, когда мелют в жерновах своими руками и свою собственную силой. А это последнее средство, когда мелют на мельнице водою и различными приспособлениями. Как вода сама собою движет колеса и камень, так и пресладкое имя Иисуса – вместе с памятью о Боге, всецело живущем в Иисусе, подвигает ум в молитву, о чем великий в богословии Исихий говорит: «Душа, благодетельствуемая и услаждаемая Иисусом, с радостью и любовью и исповеданием высылает хвалу благодателю, благодаря и призывая его с весельем». Не в другом месте. Как невозможно проводить эту жизнь без пищи и питья, так невозможно безумного хранения душе достигнуть чего-либо духовного и угодного Богу или освободить свой ум от греха, хотя бы кто и принуждал себя не грешить из-за страха мук. И еще, проникшие в наше сердце помыслы, если мы их не хотим и крепимся и противостоим, может изгонять молитва Иисусова, произносимая из глубины сердца. Первым из указанных выше средств без умного делания, хотя и достигается преуспеяние, однако очень медленно и с трудом. Вторым же средством скоро и легко приближается делатель к Богу. Ибо там бывает одно только внешнее моление и поучение, и делание заповедей. Здесь же и то, и другое, и внешнее, и внутреннее хранение. Когда новоначальный монах по отречении его от мира и действия грехов великих и смертных положит пред Богом обещание воздерживаться не только от малых грехов, повседневных и простительных, но и от действия самих страстей и злых помыслов, и, войдя внутрь к сердцу умом своим, начнет призывать на всякую брань, на всякий злой помысел Господа Иисуса, или, если по немощи своей уступит прилогу вражию и нарушит заповеди Господни, припадет к Господу сердечной молитвою, каясь, осуждая себя, и в этом устроении пребудет до своей кончины, падая и восставая, побеждаясь и побеждая, день и ночь прося отмщения от соперника своего, то не будет ли существовать для него надежда на спасение? Ибо, как показывает опыт, невозможно даже и самым великим мужам вполне уберечься от повседневных грехов, сущих не к смерти, источником которых бывают слова, мысль, неведение, забвение, неволя, воля, случай, и которые прощаются вседневную благодатью Христовой, по словам святого Кассиана. Если кто, малодушествуя, скажет, что святой Кассиан под очищающимися благодатью Христовой от вседневных грехов разумеет одних святых, а не новоначальных и страстных, пусть будет место и такому мнению, но ты главным образом принимай во внимание суждения и решения о таких вещах святых Писаний, по которым всякий новоначальный и страстный осуждается этими повседневными грехами и снова может получить прощение благодатью Христовой, как и все святые, всечасным покаянием и исповеданием Богу. Ибо, как говорит святой Дорофей, есть служащий страсти и есть сопротивляющийся страсти. Служащий страсти, когда услышит одно слово, теряет покой, или говорит 5 слов или 10 в ответ на одно слово, и враждует, и смущается, и даже потом, когда уже успокоится от волнения, не перестает злобствовать на сказавшего ему то слово, и печалится о том, что не сказал ему больше, нежели сказал, и придумывает слова еще более злые, чтобы сказать ему, и постоянно говорит, почему я не сказал ему так, скажу ему еще так-то, и все время гневается. Это одно устроение, когда злое состояние является обычным. Другой, когда услышит слово, также теряет спокойствие и также говорит в ответ и 5, и 10 слов, и скорбит, что не сказал еще 3 слов более обидных, и печалится, и помнит зло, но проходит немного дней, и он умиротворяется. Иную неделю остается в подобном состоянии, а иной через день утихает, а иной обижает, враждует, смущается, смущает и тотчас же утихает. Вот сколько бывает различных устроений, и все они подлежат суду, пока остаются в силе.
1: Схиигумен Харитон Дунаев о молитве Иисусовой «Умное делание». Текст читал Дмитрий Поляков. Продолжается наш эфир.
2: В Екатеринбурге полночь.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Продолжает свой эфир православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии в студии Евгения Боярских. Дорогие наши слушатели, познакомьтесь с продолжением нашего эфирного дня. В 0 часов 20 минут вашему вниманию акафист дня. Затем вы будете слушать псалмы в час 10. Псалмы читает Александр Бондаренко. Это будут псалмы 71 по 75 из Псалтыри. Ну а далее эфир продолжит звучащая книга в половине второго ночи. И здесь вашему вниманию повесть «Древняя Русь», ее автор Дмитрий Емец. Беседы о вечном слушайте в 2 часа 20 минут в студии православного радиоканала «Воскресение» священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, клирик храма Большой Златоуст. Речь пойдет о предстоящем съезде под названием «Христианское учение о человеке и вызовах современных технологий». Итак, в 2 часа 20 минут ночи беседа с отцом Василием Равликом. В 3 часа 20 минут программа Виктории Кауган, интервью с Тимофеем Чаплюком «Христианство и рок». В 3 часа 40 минут слушайте новости культуры. В 4 часа 20 минут чтение псалтыри звучит 15-я кафизма, которую читает диакон Сергий Нежбард. В 5 часов 20 минут духовное слово, алфавитный патерик. Затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило. Звучит оно дважды утром. В утренние часы в 6:20 и в 7 часов 20 минут. В 6:45 слушайте православный календарь с житиями святых на 15 августа. Евангелие дня в 7 часов 50 минут. И цикл передач «Гость в студии» слушайте в 8 часов 20 минут утра. «Страницы жизни», разговор с Ольгой Васильевной Ивановой, прихожанкой храма Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга, района Химаш. Таковы будут наши вечерние и утренние передачи, которые вы сможете послушать на православном радиоканале «Воскресение». Стихотворение Языкова «К не нашим», написанное 6 декабря 1844 года. «О вы, которые хотите преобразить, испортить нас и онемечить Русь, внемлите, простосердечный мой возглас! Кто б ни был ты, одноплеменник и брат мой, жалкий ли старик, ее торжественный изменник, ее надменный клеветник, или ты, сладкоречивый книжник, оракул юношей невежд, ты, легкомысленный сподвижник беспутных мыслей и надежд, и ты, невинный и любезный поклонник темных книг и слов, воспринниматель достослезный чужих суждений и грехов, вы, люд заносчивый и дерзкий, вы, опрометчивый оплот учения школы богомерзкой, вы все не русский, вы народ. Не любо вам святое дело и слава нашей старины. В вас не живет, вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой и прекрасной любовью к родине. Не тот огонь чистейший, пламень ясный вас подымает, в вас живет любовь не к истине и благу. Народный глаз, он Божий глаз. Не он рождает в вас отвагу, он чужд, он странен, дик для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша. Святыня древнего Кремля, надежда, сила, крепость наша, ничто вам. Русская земля от вас не примет просвещение. Вы страшны ей. Вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своей не вам ее преобразить.
вы, не умеющие с ней ни жить, ни петь, ни говорить. Умолкнет ваша злость пустая, замрет неверный ваш язык. Крепка, надежна Русь святая, и русский Бог еще велик.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые, от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь с лики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Я Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает.

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью, наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножившися роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеща, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими вечные обители Отца Небесного вселения.

силою Вышнего, осени не бывши святи, дерзновенно ополчитеся противу начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеку.

Учение, радуйтесь, послание от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы, радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение, радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца, радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие, радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие, радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие, радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь, со всеми избранными, торжествующие на небеси в славе вечней, радуйтесь, все святые,

не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы, радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления, радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди, просветившие, радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие, радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие, радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов, радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие, радуйтесь во свете невечернем с духовными вашими.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют, осему бо с радостью благодарно поем Богу,

Святые мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явлющие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь,

выбо яко рай насажденные вистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире сем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющая.

И добродетели преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все святые.

Хотя все благи Господь явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием мзда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сонмы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие.

«Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычные глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, царствия небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим тепле к Богу ходатай, радуйтесь о всесвятии.

0: Всі святі по трудях земних почивають, умним очисем своїм представляючи, а ще й не можем постигнуть Ісущаго там облаженства. Ми земні і плоті облажені, обачи вірою сіє пророзумівающі і серцем предкушающі, поєм дивному во святих своїх Богу. Алілуя!
1: Алілуя!
0: Исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, яко же песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода нашего рода начальниче, и Аврааме, завета Божия преемниче, радуйтесь, Моисее, боговидче, и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноши Илие, плотью смерти не вкусившие и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антоние, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

Имеют глаголати, каковы все святи, подобо страсть не нам бывшие человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сеть древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесех ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делах ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святии, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих.

Стена тверда нам противу лица вражия, вы есте все святи, и тепли молитвенницы ко Христу, во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь рода человеческого вели и украшения, радуйтесь в странстве земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь ащи и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святи, тепли

Песни наша хвалебная, аще бытьмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших все святи, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославлю.

Светильницы света невечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присно горящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе и духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвятии.

Еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляющи, вопиющая к ним, радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею, радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого, радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие, радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитати сподоблившиеся, радуйтесь, нелицеприятные земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие, радуйтесь, ревностные словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление, радуйтесь, праведные земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие, радуйтесь, терпеливые странницы, небесного Отечества достигшие, радуйтесь, юродивые поношение и укорение Христа ради претерпевшие, радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь, и на небеси мзду приявшие, радуйтесь во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие.

радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие, радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие, радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою, радуйтесь сподобльшиеся зрети неисповедимую славу Божию, радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу, радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас, радуйтесь, все святые, теплые во всем мире.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 71 о Соломоне. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твоего правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно всякий день, благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножаться люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце. Будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полною чашею, и говорят: как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал: буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих,
доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажити твоей. Вспомни сонм твой, который ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние твоего эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам, все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их, Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, ты иссушил сильные реки, твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце, ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя
непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора не погуби. Псалом Асафа, песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущее на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли, а я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа, песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. И было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже, Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш эфир продолжается. Повесть «Древняя Русь». Автор этой повести Дмитрий Емец. Текст книги читает Владимир Левашов.
2: Кровавые усы Перуна. Хорошие настали времена. Повсюду гремит слава русского оружия. По всем землям разносится. Говорят варяги, молодой конунг Владимир разбил поляков, взял Перемышль, Червень и другие города, где сидела Червонная Русь. Удивляются немцы. Разбил гроссфюрст Владимир Вятич. Шепчутся болгары. Разбил Радимичей. Выслал на них воеводу по прозвищу Волчий Хвост. Дразнит теперь Радимичей, что они волчьего хвоста боятся. Говорят, в землях кавказских победил я твягов, Владимир князь. И опять колоколом гудит, победил молодой князь болгар. Опять сильна Русь, как и при отце его Святославе. Радуется Владимир победам. Сильной державой становится Русь. Еще немного и с самой Византии сможет тягаться. Не оружием, им и сейчас может, а величием своим. Ощущает это князь Владимир. Угадывает и то, что победы эти, совершенно ошеломительные, даются Руси как дар свыше. Вот только кто все это дарит? И как удержать его милость дальше? И что этот неведомый ждет взамен? Решает Владимир, что помогают Руси языческие боги. Хочет он отблагодарить их. И вот уже гонцы скачут во все стороны, везут гонцы приказы построить капище Дажбогу, Истребогу, Хорсу, Семарглу и Мокошей. Застучали топоры, забегали, засуетились волхвы. Возникло по всей земле сразу множество капищ, мест для поклонения божествам, где стоят деревянные истуканы. В Новгороде над Волхвом поставили кумир и приносили ему жертвы. В Киеве за теремным двором поместили огромного деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами. Вытесан он из целого дуба и так огромен, что нужно несколько лошадей, чтобы стронуть его с места. После каждой победы приносились Перуну кровавые жертвы. Раз в битве с ятвягами был князь Владимир окружен и спасся лишь чудом, шепчут волхвы. Сохранил тебя Перун, отблагодари его, принеси ему в жертву юношу, вымажь его кровью усы Перуна, насытится Перун, новые победы даст тебе. Приказал князь Владимир бросить жребий. Подстроили так волхвы, что выпал жребий на варяжского юношу по имени Иоанн. Был Иоанн единственным сыном своего отца Феодора, крещенного варяга. Пришли они в Киев из земель греческих. Ненавидят волхвы христиан. Явились к Феодору во двор волхвы. Ворвалась с ними целая толпа. Стали требовать они у варяга отдать им сына. Укрыл варяг сына в доме. «Зачем вам, сын мой? Разве он что натворил?» «Сына твоего выбрал сам Перун. Дух твоего сына будет прислуживать ему в загробном мире». Схватился Феодор за меч. «Не отдам. Ваши боги деревяшки, зачем им мой сын?» «Хорошо владеет варяг мечом, не подступиться к нему». Выгнал он волхвов во двор, заперся внутри, укрылся вместе с сыном на втором этаже. Беснуется внизу толпа. «Не серди Перуна, отдай сына, и сам уцелеешь!» Прижался к отцу Иоанн, успокаивает его Феодор. «К кричит толпе: «Не отдам! Если ваш Перун всемогущ, пусть сам явится и возьмет моего сына!» Разъярилась толпа. Подсекли под варягами сени, навалились. Рухнул дом, погибли Феодор и Иоанн, завалило их бревнами. Стали они первыми на Руси христианскими мучениками. Рассказали о смерти варягов князю Владимиру. Опечалился он. Вспомнил свою бабку Ольгу. Вспомнил, как молилась она и как светлело тогда ее лицо. А ведь тоже была она христианкой. А вдруг и правда, Перун и другие боги только истуканы. Чья вера люба будет? Эпиграф. В год 6494-986 и спросил Владимир, какова же вера ваша? Чем дальше, тем чаще задумывается князь Владимир. Великой страной становится Русь. Что ни год, рубятся новые города и сторожевые крепости. Ручейки и речки отдельных племен сливаются постепенно в единую могучую реку русского народа. Постепенно смешиваются племена. Поступает молодежь на княжескую службу, вступает в браки. Поди теперь разбери, кто ты по крови, если одна бабушка твоя была пленная болгарка, дедушка из Чуди, другой дедушка из Полян, а жена его из Дреговичей. Прежде чаще можно было услышать «вятич» или «кривич», или «северянин», или «древлянин». Сейчас же все чаще звучит «русич». Иностранцы и те и вовсе не разбирают, для них все едино – Русь. Боги же на Руси по-прежнему языческие, попросту крашеные деревяшки. Не может великая земля поклоняться таким богам. Зорок князь Владимир. Замечает он, как улыбаются тайком заморские купцы и послы, когда водят их в капище Перунова. И другое тоже неудобно. Растет земля. Все новые и новые племена мыслят себя частью Руси, а у каждого племени свои боги. Часто от одного селения до другого всего каких-то 10 верст, а боги там уже другие. На чужих богов фыркают, своих возвеличивают. И что тут будешь делать? Как может объединяться земля с разными богами? Не хотят язычники поклоняться идолам чужих племен. Чтобы никому не обидно было, приходится князю Владимиру добавлять в общий киевский пантеон все новых и новых местных божков. Торчат деревяшки, как лес, без волхва не разберешь. Как-то сказал Владимир дяде своему Добрыне: «Не верю я истуканам, дядя. Пням мы поклоняемся, нужна нам другая вера, как у немцев или иудеев, или магометан, или греков». Выслушал племянника Добрыня и совет, как всегда, дал дельный. «Не спеши отказываться от истуканов. Тропок в лесу много, но лишь одна не заведет в чащу. Давай прежде испытаем чужие веры». Понравился Владимиру совет. Велел он купцам, чтобы в другой раз, как на Русь поедут, взяли бы с собой ученых мужей. Пусть расскажут ученые мужи о своей вере. Чья вера полюбится, ту и примет он вместе со своим народом. Первыми явились мусульмане. Принял их Владимир на Перу. Говорят мусульмане Владимиру: «Нет веры правильнее, чем наша». «Во что же вы верите?» Учит нас Магомед: будьте праведны, не ешьте свинины, а по смерти пророк даст каждому до 70 прекрасных жен и изберет одну из них красивейшую и возложит на нее красоту всех, та и будет ему женой. Оторвался от кубка Владимир, улыбнулся в усы. А правду ли говорят купцы наши, что по вере вашей нельзя вина пить? Нельзя! Отвечают магометане. Посмотрел Владимир на свою дружину. Сидит вся дружина с кубками. Носят слуги на вертелах жареных поросят. Нет, никак не примет дружина такой веры, хоть по 200 красивых жен обещаем после смерти. Нет, говорит Владимир, может, вера ваша и хороша, но нам не подойдет. Руси есть веселье пити, не может она без того быть. Ушли ни с чем магометане, а в дверях уже немцы толкутся. Краснощекие все стоят, пузатые, косятся одним глазом на князя, а другим жадно на столы. Улыбнулся князь Владимир. Ну, а вы-то, латиняне, пьете вино? Или вам тоже нельзя? Знает он, что до того допиваются немецкие купцы, что часто на ладьи свои подняться не могут, падают с мостков и в Днепре тонут. Переглянулись красноносые немцы, отвечают с достоинством. Феруем мы в пущение по силе, если же кто пьет и кто ест, то все во славу Божью. Задумался князь Владимир, вспомнил, что бабка его Ольга не любила латинской веры, говорила, что поклоняются они не столько Богу, сколько папе римскому. «Нет, — говорит Владимир, — не то. Садитесь лучше, немцы, за столы, пейте, ешьте с нами, а веры вашей не примем». После немцев пришли к Владимиру раввины. Говорят ему: «Верят христиане в того, кого мы распяли и позорной смерти предали. А вы во что верите?» «В единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковлева. Закон у нас заячины не есть, свинины, субботу хранить», — отвечают раввины. «Почти как у магометан», — говорит Владимир. «Ну, а земля ваша где?» Смутились раввины. «Земля наша в Иерусалиме, но Бог прогневался на наших отцов и отнял у нас землю, а нас изгнал и рассеял по миру». Помрачнел князь Владимир. «Как же вы других учите, если до того прогневали Бога, что рассеял он вас по чужим странам? Или хотите, чтобы и с нами так же было? Не примем мы вашей веры». Вскоре пришло на Русь посольство греческое. Отправил его император, просит он о помощи. Взбунтовался полководец Варда Фока. Перешли на его сторону многие провинции. Не может император справиться со своим полководцем. Умоляет князя Владимира прислать ему войско, обещает отдать ему в жены сестру свою Анну. Согласился князь Владимир, отправил в Грецию многотысячное войско, разбили русские дружины полководца Варду Фоку, усидел на троне законный император. С посольством же пришли и священники. Рассказали они князю Владимиру о сотворении мира, об Адаме и Еве, о наказании потопом и обо всем, что было на земле до Иисуса Христа. Рассказали о страшном суде, показали греки князю полотно, на котором изображено грядущее судилище Господне. По правую руку идут в рай праведники, по левую же руку с плачем шествуют грешники в вечную муку. Долго смотрел русский князь на это полотно, побледнел, Страшно пылает огонь. Глядя же на праведников, почему-то вспомнил княгиню Ольгу. Отец вечно был в военных походах. Видел его Владимир редко, рос он с бабушкой, а вокруг бабушки всегда было много священников греческих, и свита бабушки тоже была христианской. Няньки, мамки Владимира, все почти были христианками. Не могло это ни отложиться, ни повлиять на мальчика. Сказал он, наконец, «Хотел бы я, чтобы народ мой был с теми, кто справа, а не с теми, кто слева». Ответили греки, «Если желаешь быть с праведными, крестись». Ушли греческие послы в Константинополь. Владимир же позвал старшую дружину и сказал, «Были у меня греки. Понравился мне закон их больше других. Что думаете? Не хочу я ничего принимать без совета с вами». Ответил Владимиру осторожный Добрыня, «Сам знаешь, князь, разве кто на торгу свое ругает? Нельзя ничему наперед верить. Пошли опытных мужей, пусть объедут они все земли, болгар, немцев, греков, пускай посмотрят, как служат там Богу, а потом нам расскажут». Выбрали 10 опытных мужей из дружины, послали. Долго были они в отлучке. Объехали магометанские земли, немецкие, греческие. Затем вернулись и сказали князю, «Ходили мы в Болгарию, смотрели, как молятся мусульмане. Пришли к немцам, видели храмы их и службу. И пришли мы, наконец, в землю греческую. И не ведали, на небе мы или на земле. Не знаем мы, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Сказал Владимир, «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка моя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей. Где примем крещение?» И ответила ему дружина, «Где тебе любо?» Крещение Руси. Эпиграф. 6496-988 год.

едет дружина княжеская. Проехали мимо холма, скрылись. Через несколько дней говорит Яромиру мать: «А знаешь, князь-то наш Владимир крестился. Крестилась с ним часть дружины и бояре. Говорят, отдадут теперь князю в жены византийскую принцессу». Год прошел. Опять теплое время настало. Снова сидит Яромир на пригорке. Старше стал, а ноги все не ходят. Видит он с пригорка, как скачут на княжеский двор бояре и воеводы. Вскоре вышла из города пешая рать. Точно змей ползет. Едет во главе рати сам князь. Подошел к Яромиру мучник Шемяка. Рослый Шемяка, руками могучий. Жалеет он парня, подкармливает его. Дал Яромиру полка в риге хлеба и, глядя с холма на войско, объяснил: «Перехитрили нас греки. Бунтовщика Варду Фоку нашими руками победили, а не отдали нашему князю принцессы Анны. Позор это для князя. Идет теперь войско на Корсунь». Корсунь – город, расположенный в Крыму, на территории современного Севастополя. Называют его еще Херсонесом. Идет время. Все сидит на холме Яромир. Проматывается мимо него жизнь. Слышит он, что взята Корсунь. Думали греки за стенами отсидеться, да не сумели. Воду у них перекопал князь Владимир. Сдались греки. Не выдержали жажды. Испугался император, перестал хитрить. Выслал на Русь свою сестру Анну. Стала она женой князя Владимира. Дальше сидит Яромир на холме над Днепровской круче. Как-то утром странное видит, небывалое. Идут к Днепру 6 лошадей. Привязан к их хвостам грозный златоусый Перун. Волокут его с позором с горы, бьют его дружинники палками. Тяжел Перун, бороздит усами землю, перекатывается тяжко, как бревно. Хотя чему тут удивляться, из бревна и вытесан. Откалывается позолота под ударами. Плеснула вода, сбросили Перуна в Днепр. Поскакали за ним конные дружинники, чтобы отталкивать его копьями, если пристанет он к берегу. Вернулся из Корсуни князь Владимир со священниками. Приплыл в Киев новый русский митрополит Михаил. Стали готовить весь народ к принятию крещения. Как-то ближе к концу лета видит Яромир суета небывалая в городе. А день солнечный, погожий, стекается к Днепру весь город от мала до велика. Женщины, мужчины, старики, дети. Что такое? Куда? Не понимает ничего Яромир. Глаза округлил, проходит рядом с холмом мучник Шемяка. «Куда все идут, дяденька?» — кричит Яромир. «Князь велел, креститься все будут. Идешь с нами?» — говорит Шемяка. «Иду!» — говорит Яромир. Берет Шемяка Яромира на плечи. Идет с ним к реке. Высоко видно с плеч у Шемяки. Выше толпы смотрит Яромир. Видит он, как заходят киевляне и старые и малые в Днепр. Одни по колено, другие по грудь. Мужчины держат в руках младенцев. Тут же немного в стороне и женщины. Весь спокойный Днепр, сколько зачерпнет глаз, пестрит народом. У берега на деревянном помосте епископ Михаил и греческие священники. Красиво их парадное облачение, непривычное для русичей. Не оторвется глаз. Тут же и великий князь Владимир с дружиной. Совершается крещение. Хоть и близко стоит Яромир от помоста, а не расслышать ему слов молитв. Все ветер сносит. Наконец заканчивается крещение. Расходятся люди. Доволен Яромир. Хоть и мало узнал он в тот день о вере, зато получил в подарок от князя новую рубаху.

0: Приносит Шемяка Яромира опять на его холм. Видит Яромир, что сидит на его месте старый болгарин-кожевник. Пестрая у него судьба. Был он захвачен когда-то варягами. Долго жил у варягов как раб. Затем продали его варяги грекам. 30 лет провел болгарин в Греции, принял там крещение, а после купил его один из русских купцов упряжь конскую чинить. А теперь по старости и вовсе на волю отпустил. Доживает болгарин свой век в Киеве, мелкую работу на прокорм берет. Одежду чинит, уздечки мастерит, седла обтягивает. Странный человек болгарин. Вроде и жизнь в нем едва теплится, а радостный, всегда светлый, точно огонек на лучинке. А теперь видит отчего-то Яромир, плачет болгарин. «Отчего ты плачешь?» – спрашивает.
1: «Не поймешь ты этого пока», – отвечает болгарин. «Легко вы получили веру Христову. Не было у вас ни мучеников, ни праведников, ни молитвенников. Не бывает так, чтобы даром все получить. Будут еще в вашей земле испытания многие. Будут и у вас Христовы мученики. Многое предстоит вам еще перестрадать, чтобы действительно стать христианами».
0: Обучение книжное. Эпиграф. В 6496-988 году посылал князь собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о них, как о мертвых. Идут по улице дюжие дружинники, ведут кого-то, сурово ведут, точно преступника на казнь. Бегут за дружинниками женщины, за щиты, за руки хватаются, рыдают, плачут. «Отпусти, милый, отпусти!» Отгоняют их от себя дружинники. «Отойди, не велено!» Идут между щитами напуганные мальчики. Этот 7-леток Бава, а этот долговязый носатенький Яробок, а эти 2 10-летних мальчика Послей и Микула. Эти уже посмелее, по сторонам посматривают, думают, как бы им юркнуть и сбежать. А вот возле толстого дружинника Мина с Путилой, близнецы-8-летки, жмутся друг к другу, как птенчики, на мать свою оглядываются. Вот она их мать, Путила и Мины, тут бежит. А вот растрепанная мать Послея, а вот мать Яробка кричит, камнями в дружинников бросает. Ведут их по городу, по самой площади. Пугается простой народ. Что же они натворили, маленькие такие? Спорят торговки между собой. «Корову украли, и шустрые какие!» — заявляет Сбыслава, торговка репой. «Какую тебе корову?» — спорит смиренно торговка медом. «Глаза протри! У воеводы кошель на рынке подрезали. Собаки отраву бросили, да через окно терем княжей обворовали», — предполагает Родана из мясного ряда. Слышит это один из дружинников, хохочет, кричит торговкам: «Полно вам, сороки, болтать, ничего они не украли. Велел князь взять их в обучение книжное. Будут их читать да писать учить». Конец.
2: Это была звучащая книга «Дорогие братья и сестры», Дмитрий Емец и его повесть «Древняя Русь», которая звучит в нашем эфире. Текст этой повести читает Владимир Левашов. Продолжение следует. Наш эфир продолжается.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием не что иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования. Утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял, из апостолов призванный первым.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфир. И сегодня в беседах о вечном я вам представляю отца Василия Равлика. Батюшка является председателем отдела религиозного образования и катехизации, клириком храма Большой Златоуст и преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 25-26 августа в епархиальном управлении состоится 22-й съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. И в рамках этого съезда состоится конференция. Она называется «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». И именно так называется тема «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Это тема предстоящих рождественских чтений 2027 года.
2: Так и есть.
1: Да. Вот об этом мы с вами сегодня и будем говорить.
2: Да. Пользуясь случаем, сразу хочется всех пригласить, кому неравнодушны вопросы духовно-нравственного воспитания, при этом не только в православных воскресных школах, но и в системе общего образования среднего, дошкольного. Да, все эти вопросы будут охвачены в рамках предстоящего съезда. В целом, если вот несколько слов сказать, да, мы готовим действительно большую конференцию, ожидается не менее 15 секций, которые традиционно охватывают те направления, которыми, в принципе, занимается отдел религиозного образования и катехизации, и у нас в Екатеринбургской епархии, и в других епархиях нашей митрополии, а именно это приходское просвещение детей и взрослых, это катехизация, и это у нас попечение об системе как раз-таки среднего образования. Это забота о том, чтобы как можно больше людей знали о основах православной культуры. А мы знаем, что в сентябре этого года нового учебного начинается также в школьном курсе и новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Да, мы понимаем, что многие проблемы духовно-нравственного воспитания уже в наше время охватили и детей, от буквально дошкольного возраста, да, есть тревога в детских садах о становлении личности детей. То есть каждая эта тема, она будет отдельной секцией представлена, и в течение двух дней, 25-26 августа, у нас в епархиальном управлении Екатеринбургской епархии обсуждаться. Программу мы уже публикуем на наших ресурсах и отдела религиозного образования, и на официальном сайте, и в сообществах Екатеринбургской епархии. Новшеством в этом году станет отдельная секция, посвященная борьбе со сквернословием. Очень замечательно, что эта тема имеет сегодня такое внимание.
1: Очень подробно хотелось бы именно от вас, пользуясь вот сегодняшней встречей, услышать вот именно про эту секцию борьба со сквернословием.
2: С удовольствием, да, поделюсь. Надо вообще заметить, что вот конец августа — это же традиционно подготовка к новому учебному году, да. И, собственно, как вы уже упомянули, тема предстоящих рождественских чтений по традиции Екатеринбургской епархии начинает вот разрабатываться, начиная со съезда в августе, и становится темой всего учебного года для воскресных школ Екатеринбургской епархии и митрополии. То есть уже сейчас в отделе образования у нас разрабатываются, да, и методические рекомендации, подбирается литература и для педагогов, и для детей, как вот в рамках этой темы о чем поговорить, как поговорить, чтобы детям это все как-то усвоилось, отозвалось. Это вот предстоящая работа. И более того, уже в рамках съезда мы планируем некоторый обмен опытом. Педагоги многие с удовольствием прислали свои заявки рассказать, как они планируют провести работу. Другие педагоги услышат, возьмут это тоже себе. Поэтому вот такая замечательная ежегодная площадка, где происходит обмен мнениями, важные дискуссии, выступления замечательных гостей. Да, в этом году у нас ожидается приезд одного из сотрудников синодального отдела религиозного образования и катехизации, игумена Иоанна Рубина, который представит нам более более подробно патриаршую программу изучения Библии. Ячейки этой программы, библейские группы уже работают у нас в епархии, но по-прежнему не так много приходов присоединились к этой программе, она стоит внимания. Вот, возвращаясь к теме секции по сквернословию, также мы ожидаем приглашенного гостя, священника
1: Симеон
2: из Москвы.
1: Тараканов.
2: Да, отец Симеон Тараканов.
1: Да, я уже слышала об этом батюшке.
2: Да, то есть батюшка, который очень много уделяет внимания буквально просто идейно своими силами, своими средствами при поддержке неравнодушных людей, да, создает все время что-то новое, интересное, доступное для детей. И надо заметить, что, вот, как тоже было сказано, это конец месяца, это подготовка к учебному году. И у нас в Екатеринбурге это буквально получается 25 августа областное педагогическое совещание проводит Министерство образования Свердловской области. 27-го город Екатеринбург проводит педагогическое совещание. А вот это место 26-е между областными и городскими занимаем мы своей конференции, и получается все три дня мы будем работать на всех трех площадках и по борьбе со сквернословием, да, так чтобы и общеобразовательные школы как можно шире получили охват этой темой, и воскресные школы, а по обратной связи с мест от некоторых воскресных школ, которые задались этим вопросом и провели анонимное анкетирование, да, многие дети честно признались, что эта проблема тоже их касается.
1: Волнует.
2: Да, и волнует, и они за собой такой грех имели. Они с ним пытаются бороться, но это действительно такая зараза, которая прилипает, и это не одного дня дальше работа. И вот здесь нам есть тоже что вот рассказать, предложить. Надеемся на интерес со стороны всех участников, и к этой секции, и ко всем остальным.
1: Я только вот хочу тоже дополнить, что Республика Крым, они тоже очень озабочены этой проблемой, и в настоящий момент они также собирают конференцию, а вот как раз борьба с грязным словом в Крыму.
2: Здорово,
1: это,
2: да,
1: ну, вот я
2: здорово.
1: Так подумала, что ну, это действительно, вот, может быть, как-то вот вода камень точит, потому что наблюдая за жизнью даже только нашего города, почему я вот такое внимание уделяю вот борьбе со сквернословием, потому что иногда прямо уныние нападает, а когда ты вот да, записываешь таких прекрасных людей в студии, которые проводят такую работу огромную, и слышишь на каждой остановке везде этот мат,
2: на детской
1: который
2: площадке,
1: вообще везде, да. То есть везде красивые, некрасивые, крашеные, некрашеные, девушки, парни, все просто матерятся так, что...
2: Да, это на самом деле проблема, которая буквально за несколько лет, да, наверное, последних 10 лет получила сильное вот такое распространение. Вот и не случайно Святейший Патриарх Кирилл уже не первый год в рамках тех же рождественских чтений, когда проходят парламентские встречи, один год в Государственной Думе, один год в Совете Федерации, каждый раз поднимает этот вопрос, что нужно... По сути, у нас уже есть нормативные акты, которые регулируют эту тему, и есть штрафы, но вот механизм пока до конца не запущен, и люди, даже если имеют представление, что там на 500 рублей штраф можно вот попасть, они, тем не менее, считают, что это их не коснется. Да, вот
1: да
2: так.
1: По крайней мере, это говорит о том, что человек может хотя бы остановиться, а не бравировать вот этим.
2: Да.
1: Отец Василий, напоминаем, что сегодня мы говорим о 22-м съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Будет он проходить 25-26 августа в епархиальном управлении. И называться будет так: «Христианское учение о человеке. Вызовы современных технологий». Хотелось бы узнать не только об этой секции по сквернословию, но и о других.
2: Да, вот как уже несколько слов было сказано, по тем направлениям, которым традиционно посвящена, в принципе, работа отдела образования, конечно, много внимания уделяется приходскому просвещению детей. То есть это деятельность воскресных школ. И здесь в этом году отрадно у нас на базе нашей епархии существует Центр подготовки церковных специалистов имени священномучеников Фадея Успенского. Да, и выпускники этого года представят свои замечательные выпускные квалификационные работы. То есть обмен опытом, вот те наработки, которые они предложили, которые уже апробированы ими в их воскресных школах. Это будет продолжение работы по знакомству наших педагогов с программой, разработанной синодальным отделом религиозного образования катехизации. На данный момент это единственная учебная программа, получившая гриф синодального отдела, как допущенная к использованию воскресными школами. У нее такая вот аббревиатура ЕУМК, Единый учебно-методический комплекс, в рамках которого изменился несколько формат, отход от таких традиционных форматов сидеть только вот за партой, да, потому что мы понимаем, дети с понедельника по субботу и так сидят за партой, да, и здесь вот по воскресным дням, в зависимости от их возраста, с учетом их возрастной детской психологии, да, разработан этот курс. Очень замечательный, и у нас есть в епархии рост как-то вот к нему внимание. Если в прошлом учебном году только 4 школы вот попробовали заниматься, то вот окончившийся учебный год количество выросло до 17 школ, и вот в этом учебном году мы хотим познакомить еще педагогов, чтобы они больше узнали и попробовали тоже в своей работе. Затем это что? Это приходское просвещение взрослых. Вот как было сказано про приезд отца Яна Рубина, рассказать о том, как можно не только вести огласительные беседы, а мы сталкиваемся с тем, что до сих пор где-то они еще не появились, и это недопустимо. Священный Синод еще 10 лет назад, даже 15 лет назад, уже в этом году мы отмечаем дату, 15 лет, как у нас введены обязательные беседы перед крещением. Но когда люди прошли беседы и покрестились, вот пищу, которую можно дать духовную на приходе, да, и через патриаршую программу изучения Библии, и через деятельность воскресных школ для взрослых. Есть отдельные замечательные идеи для вовлечения подростков, потому что мы понимаем, подростки – это наименее представленная часть населения в приходской общине. Да, затем мы говорим о общеобразовательных школах. Да, у нас замечательные конкурсы, замечательные олимпиады проводятся и синодальным отделом, и нашей епархией. И конкурсы рисунков, конкурсы эссе, конкурсы педагогического мастерства. И мы тоже фиксируем, что у нас есть плохая информированность для некоторых педагогов об этих конкурсах. Есть некоторые страхи, что это что-то очень сложное. Есть сложности, бывает, там, с регистрацией, с участием, с оформлением работы. Мы хотим тоже встретиться вот в рамках конференции с педагогами общеобразовательных школ, пригласить их к участию, рассказать им, какие у этого есть положительные стороны, как мы можем им помочь, да, что, может быть, им следует сделать. Дошкольное образование тоже отдельная секция. У нас есть замечательная труженики, энтузиасты в епархии, которые вот буквально объезжают школы по всей области, да, с предложением вводить в учебный план в детских садах, да, привитие, воспитание духовно-нравственных
1: ценностей. Как это получается? Получается ли?
2: Получается.
1: По области, да?
2: Да, у нас...
1: по области это, наверное, как раз и лучше должно получаться, чем в городе, где разные
2: национальности живут. Да, но тем не менее, вот есть экспериментальные площадки, детские сады отзываются, и в городе тоже у нас существуют. У нас есть в Орджоникидзевском районе большое объединение детских садов, которые вот буквально около 20 садов прям ежегодно работают, ежегодно отдельно с отделом образования заключают план совместных мероприятий и его реализуют в течение всего учебного года с привлечением сотрудников отдела религиозного образования и катехизации. Да, вот мы сказали о приходском просвещении, о детках, о взрослых. Да, ну, наверное, кого еще стоит упомянуть? О сквернословии мы сказали. Вот. Мы хотим еще последние секции такие самые интересные, наверное, это, конечно, вот организация летнего досуга, да, организация внеурочной деятельности. Очень да, то есть мы понимаем, что воскресное богослужение и уроком воскресной школы не заканчивается, ведь тоже для них вовлеченность в эту жизнь. Здесь или когда начинаются вот каникулы как раз-таки, или внеурочная деятельность, здесь тоже есть о чем рассказать, что предложить. И в этом плане наш регион, надо отметить, это вот кладезь таких и кадров, и одновременно самих идей замечательных, и надо обязательно давать людям знакомиться с ними, да, и эта площадка эту задачу прекрасно решает.
1: Можно я задам вам вопрос немножко, может быть, личного характера?
2: Пожалуйста.
1: Можно. Я посмотрела справку о вас. Угу. Мы с вами впервые записываемся на радио. Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня священник Василий Равлик. И у вас хорошее образование. Москва, Духовная академия. Да, и мне сказали о том, что вы сюда приехали в командировку, но тут и остались в нашем уральском регионе. Вот что вас сподобило? Это по назначению вы остались или по собственному выбору? Екатеринбург очень сложный город, и регион наш тоже очень простой. И вы сами понимаете, это место убийства царской семьи, поэтому это вот эти силы, какие мощные, это вот как раз православие и вот эта вот темная такая сторона нашего города, она ведь просто налицо.
2: Соглашусь, что специфика и города, и региона при знакомстве за последние 2 года пребывания здесь с ними ощущается, и как буквально после приезда хорошо одна из сотрудников епархии нашей сказала, что во многом Екатеринбург пока еще Свердловск. И это с этим сталкиваюсь. Да, действительно, по окончании аспирантуры Московской духовной академии я был направлен в качестве преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии на 2 года. И уже во время несения этого послушания нашим правящим архиереем, митрополитом Екатеринбургским Верхотурским Евгением, также был назначен на должность руководителя отдела религиозного образования и катехизации. Для меня эта сфера была, ну, больше все-таки новая, потому что до приезда сюда и я нес служение в Сергиево-Посадской епархии, ну, совмещая, соответственно, с учебой, да, и там в нашем благочине мы только ходили 1 сентября на первый звонок приветствовать учеников. Там такая практика была во всех школах, да, вот здесь ее, наверное, даже не хватает, я бы сказал, чтобы обратиться с напутственным словом к детям накануне учебного года в общеобразовательных школах. Опять-таки, это специфика региона, да, но все равно здесь вовлеченность оказалась в школьную жизнь больше, потому что отдел образования гораздо большее внимание вынужденно уделяет именно светским школам, где проблемы, наверное, все-таки серьезнее, чем в воскресных школах.
1: Много.
2: Да, и... Ну, за 2 года во многом благодаря как раз-таки вот поддержке Владыки Евгения и его личному участию, вот он максимально объехал, где смог и успел, все муниципалитеты, входящие в состав Екатеринбургской епархии, где вот не смог. Я его подменил, да, за 2 года, это был не один объезд, да, знакомить педагогов, сообщества, администрации муниципальных округов с тем, что мы можем предложить в помощь сегодня в таком кризисе духовно-нравственных ценностей, да, вот за последний учебный год, 2025-2026, вот впервые в Екатеринбурге с момента, когда в 2009 году в принципе появились основы православной культуры в курсе основ религиозных культур, в 4 классе, да, этот процент достиг 33%. То есть каждый третий школьник Екатеринбурга изучает православную культуру. Это отрадно, это радостно, да, что есть возможность прикоснуться к такому сокровищу нашей культуры, нашего народа и нашей истории. Да, ну, на уровне региона тоже процент достиг 28%. Например, это здорово. Количество воскресных школ в Екатеринбургской епархии, оно у нас более-менее неизменно. Да, то есть здесь мы как-то просто держим планку, хотя даже если какой-то небольшой отток детей, например, наблюдается, ну, там около там плюс-минус 100 человек, может как-то их туда-сюда, это количество варьироваться, в течение учебного года кто-то уходит, кто-то приходит, все равно мы понимаем, что более-менее вот процент детей, желающих воцерковляться, не только вот просто посещая храм, а еще и оставаясь после уроков, он не падает. Это тоже для нас как бы так отрадно. И возвращаясь к вашему вопросу, вот так вот углубившись во все это, да, познакомившись и с системой школьного образования светского и церковного, и тем изобилием существующих программ и авторских, и общецерковных, могу сказать, что, ну, вот искренне полюбил как-то это даже служение, не побоюсь
1: вот
2: этого слова. Да,
1: народ
2: и,
1: такой
2: да, и учитывая, что никогда ранее здесь не бывал и буквально имел просто знакомство, несколько однокурсников у меня были отсюда.
1: Родились вы вообще на Украине?
2: Да, да,
1: да,
2: и
1: вот
2: потом уже обучение
1: факт.
2: Продолжалось здесь, потом вот все дальше как-то я тогда от дома оказался, но знаете, это хорошее такое сравнение с пословицей, что чувствую себя в своей тарелке. То есть я себя здесь не чувствую чужим.
1: Екатеринбург вас принял.
2: Принял, да, и не обидел, и наоборот приласкал, и поэтому понимая, что, знаете, есть такое хорошее выражение: добра добра не ищут. Если уже я понимаю, и мы как семья понимаем, что мы здесь несем свое служение, мы здесь полезны, мы можем действительно вот какими-то теми же знаниями в течение 10 лет, полученных в стенах Московской духовной академии, традиции замечательные, которые удалось приобщиться, чем-то здесь оказаться вот полезными, надо ли вот пытаться что-то еще искать для себя. Да, вот вроде бы Господь как-то все устроил. Надо заметить, вот вы помните, что это личное, да, весь последний год обучения в Московской духовной академии была возможность и, в принципе, инициатива академии о том, чтобы остаться там преподавателем, и об этом, приходя в Троицкий собор к Раке с мощами преподобного Сергия, и были молитвы, что если есть воля Божия, преподобный отче Сергий, благослови остаться здесь. Но, как видите, его благословение было иным. И вот я так для себя как-то говорю по приезде, что преподобный Сергий передал праведному Семену Верхотурскому. Турскому.
1: Сергей, да? Радонежский.
2: Здесь.
1: Вот он, вот, у нас, да, тоже, да, оттуда.
2: Ну вот, а теперь чувствую себя также под покровом святого праведного Семена Верхотурского. Да. Да, и вот сколько Господь, опять-таки, неизвестно нам, да, как он будет нашу судьбу благословлять и выстраиваться дальше, но вот сейчас чувствую, что его благословение, вот так, сколько есть возможности, сил, времени послужить здесь, на тех послушаниях, на которые поставлен, а дальше вот как Господь управит, опять-таки.
1: Да, вот я благодарю, что вы вот немножечко рассказали нашим слушателям о себе. Батюшка, отец Василий Равлик сегодня в нашей студии. Ну и, наверное, уже мы будем тогда заканчивать наш разговор об этой конференции, об этом съезде, о 22-м съезде православных законоучителей, христианское учение о человеке и вызове современных технологий. Вот вызовы современных технологий, несколько слов. Как вы вот эту ситуацию понимаете?
2: Я вообще, когда впервые Священный Синод весной опубликовал тему грядущих чтений, очень был рад, что этому вопросу уделили внимание. Мы все замечаем вокруг себя то, что мы называем цифровизацией. Процессы, они во многом нашу жизнь облегчают. Например, сегодня можно заказать продукты или купить квартиру или автомобиль просто по телефону. Просто ничего даже не надо. Все через телефон делается, подписываются документы, да, отслеживаются передвижения, заполняются данные. В то же время обратная сторона. У всего есть обратная сторона. Да, сегодня нашим детям сказки читает умная колонка, а не родители, например. Да, у нас есть проблема, когда начал нивелироваться интеллектуальный труд людей. Можно попросить искусственный интеллект что-нибудь написать вместо тебя и выдать это за свой труд. И это обесценивает и, в принципе, атрофирует саму возможность творчества. А творчество – это образ Божий в человеке, одно из свойств, которое Господь в нас запечатлел. И мы вот стоим перед выбором. Недавно была опубликована статистика, она касается пока больше западного мира и западного человека, но там уже 30% школьников предпочитают общение с искусственным интеллектом вместо друзей, родителей, родственников. То есть мы и так в атомизированном обществе, и здесь мы опять стали вот куда-то уходить туда. Сегодня люди действительно консультируются с искусственным интеллектом по беспокоящим их вопросам. А самое страшное, наверное, доведенное до крайности, вот это вот уход вообще не с ним, это поделились люди с ним тем, что не хотят жить, и он же всегда все одобряет, хвалит. И он говорит: это твое право. И больше 10 случаев уголовных расследований сегодня, вот самая к нам ближайшая страна, это Польша, ведутся уголовные расследования о доведении до самоубийства искусственным интеллектом, который совсем соглашается, во всем поощряет, он создает иллюзию вот этого принятия какого-то тебя таким, какой ты есть, он с тобой не спорит, он тебя как бы, как мы принимает, какой,
1: да,
2: ты
1: мы,
2: есть.
1: Мы, батюшка, очень много вот с дочерью задаем вопросы, вот она задает, и там и про кошку спрашивает, и про очень такие жизненные жизненные вопросы.
2: И про здоровье уже можно сказать.
1: Все, и про здоровье, ну, прямо какие-то такие житейские, вы знаете, настолько обстоятельный дается ответ, настолько уважительное такое отношение, я всегда говорю, не доверяй.
2: Оно подкупает.
1: А мы, говорит, еще и с папой все равно эти вопросы ему задаем. Понимаете, вот это вот на самом деле очень страшно.
2: Да, и даже...
1: Мужу свою доверить, вот вообще непонятно кому.
2: Если мы говорим даже про поколение, которое только вот становление ожидает, юные умы, неокрепшие, даже просто культура конфликта. Если ты привык, что с тобой всегда соглашаются, тебя во всем поддерживают, вот в этом виртуальном мире, выход в реальность, он будет болезненным, жизнь, она сложнее. То есть, и вот эти все вопросы, они сегодня требуют обсуждения, потому что мы, нельзя сказать, что мы сильно отстаем, надо все-таки признать, что у нас существуют целые синодальные комиссии, комиссии при Святейшем Патриархе, которые вот эти вопросы биоэтики и вот взаимоотношений с быстро меняющимся миром цифровым стараются урегулировать, дать ответы, как к христианину сегодня относиться, чего бояться, чего не бояться, с чем соглашаться, с чем не соглашаться. Это нужно доводить, да, до всех людей, потому что это касается сегодня всех. И я очень рад, что эта тема будет обсуждаться на таком общецерковном уровне. Да, в первую очередь чтение рождественское и наш съезд, это же о взаимодействии церкви и школы. Да, а это та связка, которая, собственно, определяет будущее для нас.
1: Да, я вот еще вспомнила 10-летнюю девочку, о которой мне буквально на днях рассказали, что она настолько привыкла сидеть в ТикТоке, что когда ей показали хороший такой художественный фильм, что она не способна вообще воспринимать длинный кадр, как
2: да,
1: мне сказали.
2: То,
1: абсолютно все.
2: Клиповое мышление сегодня называется.
1: Никак.
2: Это колоссальная проблема. Даже если зайти в хорошее православное научное сообщество, например, есть платформа богослов.ру. Очень важные, опять-таки, актуальные материалы публикуются на этом ресурсе разными учеными Русской Православной Церкви. И для того, чтобы не отпугивать людей, которые приходят туда почитать хорошие авторитетные исследования, они вынуждены предварять эту статью словами. Время прочтения, двоеточие, там, 3 минуты, время прочтения 4 минуты, потому что человек видит длинный текст и думает, ой, нет, я такое не потяну, пугается. Им говорят, успокойтесь, это займет у вас не более 4 минут. Это как бы успокаивает, располагает, ну, тогда почитаю. Да, это тоже проблема современных технологий. Да, то, что сегодня листать, например, новости, если раньше надо было перейти со страницы на страницу, это как-то тебя замедляло, то теперь она, лента не заканчивается, она листается, подгружается новое, это какая-то бесконечность вот такая, понимаете, и время в ней пропадает зря буквально.
1: Так это еще одна проблема. А человек, не читающий, он полностью теряет свой язык.
2: Ну,
1: он
2: да,
1: не
2: да.
1: может. А если человек потерял свой язык, это значит, как нам говорят тот же самый Иван Ильин, многие другие философы, если народ потерял свой язык, он потерял полностью себя как нацию, как государство.
2: Да.
1: А посмотрите, как мы сегодня пишем. Ведь
2: так,
1: это
2: мы
1: же
2: не пишем, мы
1: не
2: печатаем.
1: Пишем. Да,
2: да,
1: но там
2: пишем.
1: Же даже это вот там же просто ошибка на ошибке в каждом слове.
2: Мы не пишем и не читаем.
1: Вот это, представляете, какая деградация.
2: Да. И даже сегодня у нас все чаще слышно, я вот в одном видео услышал, я
1: да,
2: в одном прочитал.
1: Да, я посмотрела.
2: Рилсы прочитал или посмотрел. И это становится источником авторитетным, оно таковым не может являться. Да? Это надо все-таки, чтобы наше знание было основано на авторитетных источниках, литературе. Да, вот, собственно, благодарность и Московской Духовной Академии, которая именно такой прививает отношение, да, ко всему, что ты читаешь, смотришь.
1: Безусловно.
2: Как оно коррелируется со всем, что есть в наследии нашем, в предании Писании Церкви.
1: Да и даже просто...

0: держаться.
1: Да, и надеемся, что вопреки существующим у молодежи предрассудкам, что это какая-то архаика, даже в рамках нашей конференции мы сумеем показать всю красоту, продолжать пользоваться этими методами и средствами.
0: Большое вам за это спасибо, потому что мы тоже здесь ваши
1: помощники.
0: Помощники в этом случае. Спасибо вам большое, отец.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Всех ждем на конференции.
0: На конференцию. Еще раз напомню нашим радиослушателям, что сегодня речь шла о 22-м съезде православных законоучителей Екатеринбургской митрополии, который пройдет 25-26 августа в епархиальном управлении. Называться съезд будет, так называться будет, да, «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Большое спасибо. До встречи в эфире.
1: До свидания.
0: А в нашей студии был священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации, клирик храма Большой Златоуст и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Спаси Господи, большое спасибо за участие в нашем эфире.
1: До новых встреч.
0: Аминь.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им». Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание. И иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Тимофей Чеплюк, музыковед. Здравствуйте, Тимофей, рада вас видеть.
1: Добрый день, спасибо, что позвали.
2: Рад тоже вас видеть.
0: Такую тему предлагаю, очень разноплановую, но актуальную. Всегда хотела о ней поговорить с человеком, профессионалом, который в теме, который знает свое дело. И поэтому попросила у вас встречи для интервью на православном радиоканале. А тема звучит так. Относится ли к заповедям Божьим музыка? Такой вопрос у меня сформировался, и не могу найти на него четкого ответа. Как православные относятся к музыке таких жанров, как рок, металл? Предположим, человек верующий, ходит, посещает церковь, но любит такую музыку с агрессивной, депрессивной тематикой. Наверное, начнем с этого. То есть, как православные относятся к такой музыке? Часть моих друзей из храма, они как-то отвергают рок, металл и так далее. Этим вопросом хожу несколько лет.
2: Здорово, конечно, что эта тема всплывает. Давайте попробуем здесь говорить, ну, как-то более по-светски, что ли, но при этом не переходя какую-то грань. Вообще, в случае с каким-то социальным подтекстом, рок-музыка, во-первых, уже давно является вполне себе, ну, что ли, доступной верующим. То есть, там есть и депрессивность, и агрессивность, но есть и другие формы, которые выражают иные эмоции. То есть в данном случае это именно форма взаимодействия артиста со слушателем. Но неспроста я здесь слышу различные прилагательные в духе агрессивный и депрессивный, потому что есть некий, ну что ли, стереотип о том, что рок-музыка связана с чем-то бесовским, с чем-то дьявольским, ну уж позвольте, такие здесь термины, раз уж мы здесь сидим. И я долго пытался для себя определить. То есть мы же здесь не будем говорить о том, почему рок-музыка является бесовской, кто-то придумал. Это слишком долгая история, хотя...
0: Ну, это кто-то сказал.
2: Это очень много кто говорил. И здесь сами рок-музыканты иногда, в общем-то, дровишек в огонь подкидывали. Был такой Жан-Поль Режимбаль, которого был труд совершенно незамеченный на Западе, где там говорится о том, что рок-н-ролл что-то вроде вот дьявольской музыки. И вот эту вот брошюру переиздали во времена перестройки. Она была очень хорошо доступна в начале 90-х, а сейчас вот я даже не могу ее найти. Просто я знаю, что она есть, и как будто бы вот истоки где-то там. У него там, безусловно, огромный был такой библиографический список с указанием на различные проповеди. Но дело в том, что это указание на проповеди, скажем, евангелистских каких-то пасторов, которые, естественно, свою паству пытались, ну, как-то удержать от того, чтобы она не ушла в сторону какого-то вот такого фанатизма в отношении популярной музыки. Это я так немножко задумался о том, что вот почему эти возникают. Ведь рок-музыка, она совершенно разная. Есть рок-музыка именно христианского толка, есть целое направление христианский рок, христианский метал, христианский панк. Есть вот совершенно чуждая христианству норвежская блэк-метал музыка, где все построено на язычестве. Ну так некий противовес был создан белый метал. То есть это совершенно противоречащий блэк-металу, христианский блэк-метал. И подобных прецедентов ведь очень много. И на самом деле здесь стоит рассматривать рок-музыку как одну из ветвей вообще популярной культуры. Потому что джаз ведь тоже когда-то считался бесовским. Сразу видели какие-то аналогии язычества на вудуизм, на африканские какие-то верования. Но при этом сами-то джазмены были верующие, особенно афроамериканцы. И это все потом превратилось в более такое взаимодействие с госпелом, спиричуэлс. То есть это... Люди верят во что-то. Люди верят в Христа, но по-своему. Поскольку это подходит православному канону, большой вопрос. Но прецедентов есть много. И христианская музыка давно взаимодействует с джазом, с блюзом, с поп-музыкой, с роком, с металлом. То есть здесь разное совершенно.
0: Вот у нас есть при одном храме Екатеринбурга есть певчи, которые поют на клиросе, но при этом они также исполняют каверы джазовой интерпретации. То есть это не просто песни, а вот с такой вот именно аккомпанировкой. Правильно я сказала?
2: Аккомпанемент.
0: С аккомпанементом джаза. То есть тут, опять же этот стереотип создали люди. То, что рок — это плохо, джаз — это плохо. А классика — это хорошо. То есть это все откуда-то пошло, наверное, с каких-то очень ярких публицистов или эмоциональных людей, у которых много друзей, и они пытались эти мысли транслировать.
2: А точно ли классика — это хорошо? Потому что если посмотреть по заветам даже католическим, многие произведения классических композиторов, они совершенно не подходят под... То есть Иоганна Себастьяна Баха в любой момент могли отлучить от веры. за его хорошо темперированный клавир, противоречащий тому, чем он занимался как кантор церкви. Я думаю, что многие другие Берлиозы могли легко за его фантастическую симфонию. И другие композиторы, но уж тем более Игорь Стравинский с его «Весной священной», так это вот, это же классика, самая такая классика, хоть и начала 20 века, но обращение к языческим темам уже как-то ставит под вопрос, а хорошо ли это? И языческих мотивов в классической музыке очень-очень много.
0: А что, прямо языческих мотивов?
2: Безусловно, ну надо же что-то брать. Ну вот представьте, что вы член могучей кучки, вам нужно русскость музыки проявлять. С одной стороны, есть вера, которой уже тысячи лет придерживаемся. С другой стороны, есть что-то до христианской Руси. Есть какие-то смежные элементы. Ведь все равно же очень многие языческие символы как-то переобновлялись с приходом веры. Так что это все было, это все есть. Ну, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. Это же дьявольская музыка.
0: Как она выражается? Вот такая.
2: Ну, прежде всего, и в использовании тритонов, который считался дьявольским аккордом, он есть в музыке. То есть церковь-то в какие-то даже времена запрещала использование подобных интервалов и композиторских решений. Это все есть. Есть определенные гармонические решения, есть символичность, есть вот какая-то драматургия. То есть это все является нам, ну, совершенно иного рода визуальную составляющую и музыкальную составляющую произведения. Но это тоже есть. Но что мы после этого Мусоргского будем от церкви отлучать?
0: Но есть и положительные, то есть яркие, позитивные произведения, такие более радужные, что ли?
2: Так, безусловно. Вот и в рок-музыке же то же самое. То есть есть то, что обращено как бы к небесам, а есть то, что обращено, но человек же тоже, он же не может быть исключительно счастлив или проявлять только свою добрую часть, положительную. Есть и другие моменты, сомнения, какие-то переживания, негативные оттенки личности. Это все есть. Музыка – это именно способ взаимодействия человека с аудиторией. А уж как аудитория слышит это уже дело аудитории.
0: Несмотря на яркую и шумную музыку, грубые голоса вокалистов, у рок-групп есть действительно душевные песни. Назовите, пожалуйста, такие примеры душевного рока. Или рока красивого, полного смысла, где тексты такие наполненные.
2: Ну, давайте тогда попробуем сразу вот с примера, который обычно всплывает, когда говорят про отношения христианства и рока. Я думаю, не секрет, что 60 лет назад человек по имени Джон Леннон сказал, что Битлз популярнее Христа. Это, конечно, имело там такой момент, что его фразу-то выдернули из контекста, но действительно, то, что сказано, звучало очень резко. Там же смысл был такой, что Христос-то был ничего, а вот последователи его вызывают сомнения. И по мнению Леннона, Битлз сейчас для молодежи являют гораздо больше, чем христианская вера. Поэтому после этого в Америке начинают сжигать битловские пластинки, считают, что это все проявление неуважения к верующим.
0: То есть это только из-за одной песни?
2: То есть это сказано в интервью, немножко так надменно, немножко самоуверенно, что для молодежи Битлз были гораздо интереснее, чем проповедники, чем Христос и все остальное. Ну просто такой был социальный контекст. Но если мы возьмем битловские песни, там очень много, почти все песни о любви. Христос о чем? Проповедовал о любви. Вопрос такой, что понимал тот же Джон Леннон под любовью? Это уже другое дело. К тому же здесь может быть несовершенство английского и русского языков. То есть как можно это перевести, ну, что ли, адекватно. Но поют про любовь, поют про светлые эмоции, поют про переживания, про взаимоотношения, про поиск себя. То есть здесь светлости-то много и гармонии много. Именно светлых, чем-то позитивных. И таких примеров 60-е, 70-е масса.
0: У нас есть памятник, да, группе Битлз, насколько я знаю, в Екатеринбурге?
2: Есть, конечно. Что он здесь делает, не до конца понимаю. Ну, какое отношение Битлз имеет к Екатеринбургу? Но есть.
0: Такой вопрос нам с открытым ответом. А вот этот Джон Леннон, он кем являлся, чтобы так ярко заявлять в интервью, что Битлз ярче, популярнее, чем проповедники? То есть почему его слушали, и этот тезис пошел дальше?
2: Все дело в том, что это начало 60-х годов, середина 60-х годов, когда популярная культура начинает пользоваться всеми благами технологий. Это кабельное телевидение в скором времени возникает, радиовещание, естественно, миллионные тиражи пластинок, доступность печати, средств массовой информации. То есть популярный артист, который до этого имел весьма ограниченные возможности заявления о себе, вдруг становится постоянно фигурируемой медиаперсоной. И, соответственно, когда сам артист сталкивается с подобным очень серьезным вниманием к нему, он начинает немножко, ну что ли, теряться. Он начинает заявлять то, что до этого бы себе не позволял. Конечно, это звучало кощунственно. Конечно, Леннон потом извинялся, имел в виду совершенно другое. Но по факту получается так, что поп-артист он действительно может привлекать больше внимания у молодежи, особенно у подростков, которые в период пубертата, может, совершенно не заинтересованы в походах. Может, совершенно их не интересует священное писание, их интересует что-то другое, а Леннон передает смыслы, которые им более доступны. Поэтому Леннон имел право на подобное заявление, но он слишком сказал это резко. Поэтому его поняли так, как поняли. А дальше началось, ну, буквально сжигание пластинок. Это вообще выглядит дико.
0: И... А кто сжигал? Тимофей, вот кто это люди? Какого социального статуса, возраста?
2: Разные. Вот если бы можно было до этого говорить, что целевая аудитория Beatles – это молодежь, то здесь уже оказалось, что сама молодежь тоже к этому причастна. Естественно, проповедники устроили самую настоящую кампанию против Beatles, против их гастролей дальнейших. Были люди старшего поколения, то есть это же было отдушина. То есть, наконец-то, родители почувствовали, что потерявшиеся подростки, по их мнению, которые так увлечены популярной музыкой, рок-н-роллом и всем остальным, увидели, кто их настоящий кумир это, и могут теперь вернуться обратно в лоно церкви. И это долго продолжалось, несколько месяцев, 66-й год тем самым вот был в таком виде представлен. Но что действительно здесь по-своему удивляет, так это то, что, в общем-то, многие деятели рок-музыки были ярыми приверженцами церкви. И ходили в церковь. И религиозные мотивы в их творчестве проявлялись очень много. Но как будто бы те, кто считает рок-музыку дьявольской, вообще в упор не замечают этого. И вообще, если так посмотреть, то слово «бог» — гад. В английских песнях представлено очень много. И действительно, люди ищут Бога.
0: А в каком контексте? В контексте поиска вот этого Господа Вседержителя или в контексте какого-то друга или в контексте... чего-то высшего, непонятного для них? Или это философский контекст?
2: А вот все вместе. Их интересует эманация, их интересует, может быть, причастность. Но вот, скажем, наверняка знакомо вам имя Боб Дилан. Наверняка. Вот он практически равноценная Леннону фигура, причем тоже в 60-е все-таки настроены более радикально клерикалом. Но при этом иудей, как многие считают, и, в общем-то, действительно, я его фотографии в кипе видел, то есть, ну, еврей. И вот он в конце 70-х начинает поиски в сторону христианства. Правда, в очень вычурной форме. Там же очень много сект. Он побывал в одной из таких сект. Евангелист. Как раз евангелистами. Прошел какие-то курсы там, присутствовал на различных проповедях. И резко погрузился в изучение Священного Писания. После этого совершенно переначал смыслы своих песен, пересмотрел взгляды на жизнь, отказался от части старого репертуара, тем самым многие поклонники от него отвернулись. Это выглядело действительно как-то слишком резко и радикально. То есть как это вдруг человек, который до этого вообще в чем-то даже был, ну, казалось, атеистом, так резко в это погрузился, причем форму немножко извращенную, то есть он даже не к католикам или протестантам пришел. Но, видимо, человеку было нужно. И это был тоже прецедент. То есть человек такого масштаба, который к рок-музыке имеет самое прямое отношение, вдруг стал активным проповедником. То есть он на концертах проповедовал. У него тексты появились, связанные с какими-то эсхатологическими цитатами. Вот все это очень много присутствовало. И хор у него был свой, который он в этом вот приходе нашел, позвал с собой. И как-то все лирически у него построилось. Но правда, это был флирт очень недолгий. Это конец 70-х, начало 80-х. То есть вот здесь вот тоже есть еще другая сторона медали. Очень многие из тех, кто искал себя во Христе, потом также резко уходил. Ну, как в супермаркет пришел. Сегодня он буддист, завтра иудей, послезавтра зороастрист, потом вот христианин. Такое тоже есть. И вот такое и в нашей рок-музыке было. Уж наши рок-музыканты, что в советские времена, что сейчас, волей-неволей, они все равно что-то ищут. Благо, когда-то был дефицит на подобное культурное явление, то они, соответственно, до сих пор мешкаются немножко, как-то пытаются найти свое «я» в вере. Но хорошо, что ищут.
0: Да, хорошо, что ищут. Потому что поиск – это всегда путь. Это путь. Я знакома с одним автором-исполнителем. Он поет разные романсы, авторские песни, читает стихи. То есть такой очень творческий человек. У него более 100 песен, если не больше. А он сказал, я слушал рок. Я говорю, а сейчас? Он говорит, тоже слушаю. Я говорю, почему? Ведь по тебе не скажешь. То есть классический исполнитель разных песен. И почему рок? И он такую фразу сказал, которая мне запомнилась на всю жизнь. Вика — это очень глубокая музыка, то есть это очень смысловая музыка. И действительно, потом я волей судеб случайно, не поверите, встретила Ольгу Кормухину, которая была за кулисами одного из фестивалей на Плотинке. Я к ней подошла и спросила, вот она же поет рок, верно?
2: В принципе, да.
0: Но она говорит, я за христианский рок, где поется перефразированно о заповедях. И меня тогда еще больше, так сказать, заинтересовала тема именно рока, как музыки христианской. Я считаю, что в зависимости от музыки, вот музыкального, да, вот этого слова песен. И в связи с этим у меня возник еще один вопрос, размышления. Я думаю, вы присоединитесь. Некоторые люди говорят, что рок — это плохо, металл — плохо. Это не по-христианскому, и даже православным нельзя слушать такую музыку. Но почему люди не говорят, что шансон плохо, что рэп плохо? Ведь рэп — это же почти не музыка, это же речитатив, это текст с музыкой, как я считаю. Почему такое разделение? Почему никто среди моих знакомых не говорит рэп, попса и шансон — это что-то вот нехристианское? Хотя там тоже могут быть слова-то. Ой-ой-ой, смысл-то в песнях может быть совершенно не нравственный.
2: Я думаю, тут нужно говорить про каждое явление в музыке, что оно и хорошо, и плохо. Вспомним тезис, который я говорил, что музыка — это возможность взаимоотношения артиста с аудиторией. Вот какие смыслы он несет, такое можно воспринимать как за и как против. В случае с рок-музыкой, видимо, получилось так, что в 60-е слишком нагнали, ну что ли, саспенса в отношении этого явления.
0: То есть это отголоски мы до сих пор, да, наблюдаем.
2: Безусловно.
0: Среди наших взрослых, вот, например.
2: Все-таки в чем дело? В конце 60-х рок-музыка начала немножко стремиться в сторону, ну, вот такого темного, что ли, проявления эмоций. Как это было, как это вообще нашло свое воплощение? Прежде всего, зарубежная культура славится тем, что она любит людей пугать. Она у нас тоже это есть. У нас были же и различные литературные произведения, и Гоголя можно вспомнить. Популярные за рубежом были различные хорроры. «Пятница 13-е», всевозможные.
0: А что там такое хоррор?
2: Фильмы ужасов, по-нашему. Они существуют еще с тех моментов, как кино вообще появилось. Это целое направление. Люди ходят смотреть кинотеатр, чтобы испугаться. То есть им нравится свои эмоции как-то будоражить. Адреналин. Почему бы это не сделать в музыке? Ну, то есть Мусоргский же сделал «Ночь на Лысой горе». Почему бы не попробовать такое в рок-музыке? Поначалу пользовались какими-то совершенно примитивными атрибутами. Изображали сумасшедших, Джека-потрошителя. Наносили грим. А позже стали как-то немножко заигрывать вот с темнотой, и это вызвало совершенно разные эмоции. Была группа Black Sabbath, «Черный шабаш». Причем сами члены группы, верующие, ходили в церковь. И сами-то заявляли, что у них песни скорее поначалу-то имели вот такой вот провокационный характер. А некоторая аудитория восприняла это слишком неадекватно. Ним же там ходили представители различных организаций. На концертах-то Black Sabbath особо ничего не творили. То есть они играли более утяжеленный блюз. И тем самым вот эта вот мрачность, которая проявлена в этих тритонах, в этих особых каких-то строях, она вызывала мурашки по коже. Но тем самым Black Sabbath создали практически все основы современной тяжелой музыки. Прошло 55 лет с того момента. И вот после этого, когда произошла дифференциация жанров в роке, уже можно ощущать вот это влияние. Ну, я напомню, все-таки Оззи Осборн, вокалист Black Sabbath. Тоже считал, называл себя и «Князь тьмы», и все такое. Но здесь надо разделять все-таки внутренние переживания артиста и публичную картину, направленную на шоу, направленную на истеблишмент, направленную на все остальное. То есть это индустрия. Эта индустрия любит будоражить людей. Эта индустрия занимается провокацией людей. Но при этом многие другие артисты, которые начинали играть тяжелый рок 70-е, в определенные моменты добавляли очень разную лирику. Пели про Бога, усложняли композиции, уходили в совершенно другие духовные поиски. То есть это все тоже имеет место быть. И, казалось бы, совершенно радикальнейшим образом себя проявлявшие артисты теперь, например, заявляли о том каком-то смирении. Но это все с возрастом же приходило. То есть сначала 20-летние юнцы какого-нибудь Бирмингема из заводских окраин превращались постепенно в приличных джентльменов. И в них менялось мышление, настроение. То есть в какой-то момент же хочется смирения. И, видимо, у них-то тоже было. И можно много чего почерпнуть из всего этого. То есть христианский рок возникал очень разными какими-то категориями, потому что есть евангелисты, есть протестанты, есть католики. Они вроде все про Христа поют. Все по-разному.
0: Мне понравилось «все про Христа, но по-разному». Это вот одна из ключевых, наверное, фраз нашего интервью. Это дело, посыл именно в интерпретации. А какие вопросы больше всего вам задают? Например, были ли такие вопросы? Влияет ли характер на человека? Не, влияет ли музыка на характер человека? Допустим, он такой весь брутальный, он слушает металл. Или не обязательно, может быть, такой мальчик из консерватории, флейтист, слушать металл. Вот по-вашему, или есть какие-то, может быть, исследования, что какие люди выбирают такую рок-тяжелую музыку, рок-музыку?
2: Ну, наверняка все это можно как-то больше, ну что ли, под общий знаменатель подвести. Потому что мой пример совершенно не характерен, потому что я, с одной стороны, могу очень многое получать от тяжелой музыки, а потом уходить в изучение этнических мотивов и в ту же академическую музыку 20 века. Это очень похожее, на самом деле, явление. А так, да, есть какие-то усредненные прямо такие тезисы, что рок-музыка нравится представителям бунтарских характеров. Рок-музыка больше находит свое воплощение, ну что ли, у слушателей, кто сам стремится к какому-то выбросу адреналина. Но я все-таки здесь хочу опять удержать от соблазна, считать рок-музыку проявлением чего-то резкого и агрессивного. Откуда появился тезис, что рок-музыка явление бунтарское? Мне до сих пор сложно понять. То есть были определенные для этого поводы в 60-е и 70-е. Ну, во-первых, тогда было, наверное, ради чего бунтовать. Но уже давно этих поводов для бунтов нету. И все те бунтари давно превратились в представителей самых таких вот мещанских сословий. То есть они свое бунтарство с возрастом, ну, как-то...
0: отпустили.
2: Безусловно. И, соответственно, бунт в рок-музыке сейчас, он не настолько... Он может скорее бунтарный, он может вот какой-то эмоциональный, но уж никак не социальный, уж никак не культурный, уж тем более не философский.
0: Вы много сказали о западном. А что касается русского рока? Какие-то у нас же тоже были представители?
2: Вот здесь все гораздо туманнее. Хотя сейчас, спустя 30 лет после распада СССР, это все более обозримо и ощутимо. Ведь на самом деле интересно то, что и в советское время был христианский рок, представьте. И, конечно, это все, особенно специфику того времени, немножко вызывает, ну, такие вопросы. Там люди были тоже ищущие. Вот был, например, Юрий Морозов, который в Питере, в Ленинграде жил, записывал сам пластинки. Вот у него есть поначалу его творчества определенные христианские мотивы. Если, например, акапельная песня «Дай крылья мне, Бог, чтобы к тебе ближе быть мог». Вот подобное у него там есть какие-то поиски. Потом он, например, стремился в какую-то экспедицию на Гималаи. Естественно, он туда не поехал, интересовался буддизмом, индуизмом. Есть у него суры из Корана. А потом он берет и записывает пластинку «Амин». Полностью вот в христианской тематике, тем самым как будто бы открывая вообще вот явление, окно Авертона, что про христианство можно петь хотя бы в рок-андеграунде. Или была такая группа «Трубный зов», которая удивительным способом в 85-м году или 86-м ее пластинка была издана в Лондоне. При этом записана она была в ужасных условиях, был там лидер Валерий Баринов, который попал в психбольницу после этого. Но вот что интересно, это вот первый прецедент христианской рок-пластинки.
0: И в Советском Союзе, я отмечу.
2: Год запись, да. И единственная проблема, они были протестанты. То есть это то, что доступно было, то, что им привезли во времена Олимпиады, то, что они получили эту информацию, вот они это все погрузили. Видимо, для советского обывателя это было слишком невероятно, поэтому так заразительны были эти идеи, вот они погрузились. А когда уже Советского Союза не стало, как-то в этом проявлялось действительно уже и больше православия. Здесь, правда, и другие есть моменты, которые многих вызывают некоторые, ну что ли, неуверенность там. Часть православия погружалась, начинала все это идентифицировать с белым движением, может быть, с каким-то даже раскольничеством, и всякие бывают моменты. Ну, вот, скажем, Константин Кинчев с Алисой. То есть у него же в определенный момент альбом «Солнцеворот». Но многие видят в этом проявление коловратов, хотя при этом он себя считает исключительно православным, ходит в церковь, и у него даже были такие моменты, что он в определенный там пост даже не дает концерты. Но вот Ольга Арефьева и группа «Ковчег». Ну, уже само название намекает на что-то ветхозаветное. Yeah. И в лирике это тоже проявляется. Или «Калинов мост». Дмитрий Ревякин ведь тоже в определенный момент сначала от язычества ушел в сторону христианства. И это все проникло в творчество. Но как будто бы для них это больше явление чего-то синкретического. То есть синкретизм – это вот как бы попытка все превратить в единое целое. Вот как раньше искусство было синкретическим. То есть же не было просто театр, литература, поэзия, музыка. Это все было единым действием. Вот есть такое явление религиозного синкретизма. Вот как угодно можно к этому относиться. Это когда для человека и Будда, и Христос, и Магомед в одном может проявляться. Это страшно, особенно для тех, кто является, ну, все-таки адептом определенной конфессии, и для него уход в другое не, абсолютно недопустим. Но с точки зрения науки такое явление есть. И вот, к сожалению, очень многих рок-музыкантов и вообще политических деятелей, культурных деятелей можно в религиозном синкретизме, ну, как-то даже действительно. То есть такое происходит, можно обличить подобным. Ну, что есть, то есть.
0: Ольга Арефьева, да, или Дмитрий Ревякин, они ходили в православную церковь, да? То есть если они так соблюдали.
2: Они крестились уже в взрослом возрасте. Угу. Поэтому это все для них стало скорее, ну, как...
0: неофитством, может быть, когда...
2: В чем-то, да. В чем-то... Ну, и, конечно, это стало для них очень большим плацдармом для развития их идей, для воплощения идей. То есть вера для них стала неким подпитывающим фактором их творчества.
0: Ну, вдохновляющим, можно так
2: сказать. Безусловно.
0: То есть это примеры вот наших дней, то есть когда люди творят, людей слушают. И один приход у нас в храме в Екатеринбурге, молодые ребята, они поют рок. И я так говорю, а как вы из прихода, у вас воскресная школа, они поют не совсем рок, то есть это а-ля рок, немного похож, но они называют его православным роком, песни о добре. Вот для них это очень важно было в связи со всеми ситуациями в мире петь о добре. И реально, я считаю это очень полезным делом, потому что они развиваются, они не сидят на месте, они так самовыражаются. И рок для кого-то просто возможность самовыразиться.
2: Ну и, кстати, последнее, наверное, что я хочу вспомнить. Наверное, одно из самых известных произведений 20 века – это рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Вот у нас всякое разное было, но, по крайней мере, раньше я не помню, чтобы ее запрещали, она в московских театрах шла. В некоторых провинциальных ее могли запретить. Но здесь я имею в виду другое, что в данном случае рок-музыка стремилась к каким-то мотивам, ну, более возвышенным, то есть обратилась к Священному Писанию. И очень много, кстати, религиозных, тематически религиозных произведений потом стало представлены в виде рок-опер. И для молодежи в 70-е, 80-е ведь подобные произведения были тоже толчком к тому, чтобы взять и изучить Священное Писание. То есть здесь надо все-таки не отменять тот момент, что у рок-музыки есть и поучительный характер. Она тоже может быть мостиком к вере.
0: Так, и вопросы. Какие задают вам вопросы на лекциях? Все-таки вы проводите лекции не только о музыке, в том числе о роке. Есть ли такие представители, как я, которые спрашивают, почему ругают рок?
2: Да, безусловно. Ну, здесь я уже как будто бы дал на это ответ, как будто не дал. Безусловно, спрашивают, почему ругают рок, за что его можно ругать. Да за много за что можно ругать. Точно так же за это же можно ругать классическую музыку. Она тоже агрессивна порой. Попробуйте послушать симфонию Бетховена, какую-нибудь, не знаю, пятую симфонию.
0: Обязательно приду сейчас домой послушаю, потому что мне самой интересно, как Бетховен может быть агрессивен.
2: Легко. А Бетховен очень по-своему даже гипервозбуждающим может быть. Попробуйте позднего Листа.
0: Очень вот Лист, да, я очень в шоке мрачный. Была, когда Листа играли раннего, это такое что-то мечтательное, и позднее я услышала, это как будто бы два разных человека написали. Ну, вот это один музыкант.
2: Безусловно, и вот такого очень много. То есть здесь то, что в чем винят рок, можно винить в этом совершенно разные явления в музыке. Это лишь означает, что музыка сама по себе в чем-то неизменна, меняется характер ее воплощения. В том числе технологический. И рок можно ругать, конечно, за примитивность. Рок можно ругать прежде всего за то, что очень часто рокеры являются немножко поверхностными людьми. В чем-то не разобрались, полезли, оказались в этом вот горниле шоу-бизнеса, а дальше за ними ничего нет. И внутри их ничего нет. Вот чаще всего такие оказываются немножко на ситуации, когда у них нет развития. Но, к сожалению, они все еще привлекают внимание, очень много поверхностных. Но что делать? Это вот селяви нашей реальности, что не все музыканты, ну что ли, интеллектуально погружены в то, о чем поют. Иногда это очень примитивные мысли. В общем-то, как и везде. все люди. Музыканты тоже люди.
0: Я напомню всем слушателям, что сегодня беседовали с Тимофеем Чеплюком, музыковедом, по такой теме, как рок-музыка и христианство. Польза, вред и как относиться к тяжелой, депрессивной и металлической музыке. Я вас поблагодарю за эту встречу, и я считаю, это смелое интервью, потому что мы беседовали

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня малый город Мышкин. Один из культурно-исторических центров Верхневолжья и часть Золотого кольца России. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы посмотреть коллекцию мышей в единственном в мире музее мыши, прогуляться по сохранившим застройку купеческого города улочкам и купить сувенир, сделанный местными мастерами-умельцами. Здесь есть то, чего не ожидаешь увидеть в городе с населением в 5500 человек. Здесь сохранился дух русской провинции, и местные даже называют Мышкин «застывшей стариной России». Этот маленький провинциальный городок куда больше походит на благоустроенную деревню. Здесь совсем не развита промышленность, нет высоких зданий. Зато есть постройки 18-19 веков и множество тематических музеев, открытых благодаря энтузиазму местных жителей. А еще Мышкин – один из немногих городов России, в которых еще можно почувствовать ту самую загадочную русскую душу. По легенде, название города действительно связано с мышью, которая чудесным образом спасла от смерти одного из князей Мстиславских. Она разбудила его во время отдыха на берегу Волги и тем самым уберегла от укуса ядовитой змеи. В честь своего спасения князь построил часовню и сторожку на этом месте, которая с тех пор стала носить название «Мышкин». Сегодня в городе царит настоящий культ мыши. Этого маленького грызуна размещают на сувенирах, указателях, цветочных клумбах и даже на гербе города. Первое письменное упоминание о селе Мышкине в Ярославском уезде относится к 1605 году. Официальный статус города Мышкин получил в 1777 году указом Екатерины II. С этого момента город начал быстро развиваться. Появилось кузнечное и гончарное производство, а на ежегодные ярмарки стали приезжать купцы из Углича, Рыбинска, Калязина, Весьегонска, Малоги, Кашина, Романова, Борисоглебска. Уезд стал также самым земледельческим в губернии. Здесь выращивали злаковые культуры и особые сорта льна. Один из главных туристических объектов города – музей мыши. Считается, что именно открытие этого музея стало началом туристического развития города. Здесь, как нетрудно догадаться, вы увидите много мышей. Плюшевых, шерстяных, металлических, вязаных, фарфоровых, больших и маленьких, влюбленных, спящих, путешествующих, читающих. Каждый экспонат – это подарок музею от друзей и гостей города не только из России, но и из Германии, Польши, Франции, Чехии и других стран. Музей состоит из нескольких небольших залов, в каждом из которых собрана отдельная экспозиция. Смотрители музея расскажут вам про канцелярию мышиного короля и покажут диплом русской книги рекордов «Дивом», который подтверждает, что музей мыши – единственный в мире. Кстати, любой посетитель может подарить музею мышку. В ответ ему выдадут сертификат, который дает возможность бесплатно посещать музей. Мышей в городе можно встретить и в других местах. Так, в Мышкине есть целый туристический комплекс «Мышкины палаты». Это настоящее мышиное царство. Именно здесь живут и принимают гостей мышиные царь и царица. Дворовые мышки бегают по секретным тропам, а стражники проверяют пароли у всех пришедших. Главные мыши города поделятся с посетителями мышиными проблемами и дадут важный совет, как спастись от кошачьих лапок, и удивят подарками в императорском зале. Самая любопытная часть мышкиных палат – настоящий зверинец, в котором живут 40 грызунов самых разнообразных пород. Также большие амбарные мыши, а точнее их ростовые фигурки, работают в мельнице купца Чистого, где сохранились старинные механизмы. Мельница была построена в XIX веке и работала на двигателе от сырой нефти, что позволяло обеспечивать мукой всю округу круглогодично, вне зависимости от погоды. Сегодня здесь куклы и мыши занимаются мельничным делом, а некоторые просто сидят на лавочках и с удовольствием фотографируются с туристами. Главным фестивалем считается международный

0: Народный фестиваль мыши, который проходит с 1996 года и собирает десятки тысяч туристов. Гости и жители города участвуют в праздничном шествии, кото-мышиных боях и юмористических забегах, утоляют голод на гастрономических ярмарках, наслаждаются красочной шоу-программой и занимаются творчеством на мастер-классах. Еще одно необычное место в городе – это музей столицы лоцманов. Он посвящен лоцманам, которые в прошлые века были известны на все Поволжье как лучшие мастера речного промысла, и другим жителям уездного города – купцам, дворянам, гончарам, живописцам, простым крестьянам. В экспозиции Музея истории города представлены предметы и вещи из разных исторических эпох города Мышкина – от каменного века и средневековья до 20-го столетия. Есть экспонаты, которые принадлежали знаменитым людям, например, письменный стол Некрасова и книги историка Опочинина. Рядом расположился еще один музей Мышкина, посвященный знаменитой Смирновской водке, которую заказывал даже императорский двор. Экспозиция рассказывает про жизнь Петра Смирнова, которого в Мышкине называют «водочным Наполеоном», и освещает историю основанного им производства. В музее также можно узнать о любимых настойках и винах мышкинцев и о местной культуре питья. С упомянутыми ранее музеями территорию делит музей холста и овчины, посвященный мышкинскому крестьянству. Здесь вы узнаете все о шерстяном и льняном промысле Мышкина. Рассмотрите коллекцию прялок, изучите крестьянские механизмы и инструменты, применяемые для обработки шерсти романовской породы овец и брагинского льна, и увидите готовые изделия. В экспозиции также представлены образцы плотницкого искусства и крестьянская архитектура малых форм. На территории музея туристы могут заглянуть в дом бобыля или бакенщика, побывать в гостях у ткачихи и кузнеца, а при желании примерить на себя роль мастера кузнечных дел и поработать за кузнечным молотом и мехами. Здесь рассказывают и о других местных промыслах – токарном, бандарном, маслобойном промысле, резьбе и плетении. Есть в Мышкине и музей русских валенок. Он открыт в память о местном валеничном промысле, ведь в конце 19 века в Мышкине располагалось сразу три валенокатальных мастерских и множество надомников. В экспозиции представлены валенки разных размеров и разной формы, промышленные и авторские, с аппликациями и вышивками в виде самолета и корабля. Всего более сотни пар. Смотрители музея расскажут о производстве валенок и об их роли в жизни русского человека. Раритетной техники со своей историей тоже нашлось место на просторах Мышкина. Музей уникальной техники «Мышкинский самоход» вобрал в себе довоенные фронтовые автомобили, речные суда, авиационную турбину, паровой локомобиль, велотехнику и даже лимонадные и колбасные машины XIX века. Главными святыми местами Мышкина являются Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Никольский собор, или собор Николая Чудотворца. Самая старая каменная постройка города. Собор славится барочным иконостасом, который сохранил некоторые старинные иконы. Вдоль берега Волги вытянулась красивая обновленная набережная. Такому променаду могут позавидовать многие крупные города России. Это одно из любимых мест для прогулок среди жителей города и туристов. В центре набережной стоит белая ротонда, беседка. Но лучшим украшением, конечно же, являются прекрасные виды на реку. На набережной также оборудован круизный причал. Ежегодно в сезон речной навигации сюда приходят по несколько круизных теплоходов в день. У причала располагается сувенирная ярмарка, а по соседству небольшой рыбный рынок под названием «Рыбный дворик». Там же вы купите почти все, что душе угодно. Стерлядь, копченый угорь, осетр, онежский сик, ладожская корюшка, волжский лещ и судак в большом ассортименте. Не забудьте приобрести и символ этого города – мышь. Для денежной удачи купите маленькую позолоченную мышку и положите ее в кошелек. В завершении хочется сказать, что Мышкин не похож на обычный город. Это действительно сказочное место. И дело не в большом количестве музеев, а в любви и тепле, с которыми были созданы эти достопримечательности. Это все на сегодня. Желаю вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
2: В Екатеринбурге 4 часа.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 15. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милости Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавша слависе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хориве, и поклонишеся истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море черне, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Эльфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и дадей я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милости го. Да рекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердца их, и изнемогоши и небе помогаяй, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведея из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишься до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их. Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь и дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьянный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны его, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осело, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, зол и болезни, излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят праве и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Киму, и юдоль селения размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии? Не Ты ли, Боже, отриновай нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое? О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашися со мною туни, вместо еже любите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его, да воспоменится беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убого, и умиренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза, в нюже облачиться, и яко пояс им же выново поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавое на душу мою, и Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятеся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елее ради, и аз бых поношение им, видишь мяпахи ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и доразумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил ей сию. Проклянут ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стадом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предста одесную убогого, и же спасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире было чтение Псалтыри. Сегодня это была 15-я кафизма. С ней вас познакомил диакон Сергий Нежбарт.